0: это есть в тебе, только тогда разум может подсказать истину. Вот это для меня высшая порядочность человеческая. Левинсон для меня это такой маяк, которому, простите меня за школьное выражение, но которому можно стремиться всю жизнь. Если честно говорить, то наш Левинсон, он современнее, чем фадеевский Левинсон. Вот наш Левинсон видел испанские события. Наш Левинсон видел Отечественную войну. Он богаче. Хотя, так сказать, первоисточник, конечно, этот поразительный фадеевский Левинсон. Вот Левинсон, Сократ сейчас, эти люди, я уже, видите, говорю, не роли, не образы, а эти люди очень дороги мне. К этим людям надо возвращаться и не только потому, чтобы отдать дань, а просто понять суть этих людей. Потому что если мы не будем знать истоки, у нас может сердце зажиреть.
1: Мне кажется, что идея – это некая привилегия образованности. Жаль. Великая социальная идея, та, что движет нами, глубоко органична. И вырастает она не из одной головы, даже самой умной, а из всего человека – из лучшего его большинства, из всей его жизни. И нельзя такую идею носить, как парадный костюм. Поразил и на гвоздик, нет. Они свою идею на гвоздик не повесят. Она всегда с ними, в их венах, в их крови. И они умирают за нее. Если бы не было этой великой идеи, если бы они не видели в ней своей единственной жизненной цели, они бы не стали переносить и делать то, что они переносят и делают. Не шли бы на смерть в Улаханскую тайгу, они бы искали другой жизни, безопасной и тихой. Они идут, идут, идут. Запомни, парень, запомни, революция у нас не придуманная, кем-то сочиненная, красиво обернутая в душеспасительные речи и прокламации. Нет! Нынешняя революция – это величайшая, насущная потребность великого народа, который не может и не хочет жить по-старому. Человек слаб, человек смертен, а живой человек, как говорится, со всяченкой. Поэтому несправедливо обвинять его за то, что он устал, хочет спать, раздражен неудачей. Все это так, но эти мелочи не могут заслонить в нем главного. А главное состоит в том, что люди больше не хотят свои душевные и физические силы тратить ради красивой и удобной жизни меньшинства. Люди хотят жить просторней, светлее, чище. Нельзя говорить об идеальном, прекрасном человеке, пока миллионы всю свою жизнь ложатся спать голодными, живут такой первобытной, такой немыслимо скудной жизнью. Запомни, парень, если хочешь остаться с нами и победить, запомни, дело наше святое, народное дело, и несем мы на своих стертых и израненных плечах великую миссию истории, и другого пути у нас нету, нету пути иного!

Сказка о свете. Мне казалось, что кто-то быстро гладит меня по лицу прохладной пушистой лапкой. Белка, подумала я, не удивляясь. И в ту же минуту мне приснилась оранжевая сосновая роща, где сосны стояли очень прямые и ярко-оранжевые, и между ними неподвижно висели зеркальные солнечные блики и тени. Было очень жарко, руки и щеки прилипали к смоле. Было душно от сияющей жаркой смолы, от солнца, от яркого цвета сосен. А белка щекотала лицо быстро, прохладно, нежно, всеми волосиками, расторопно перебирала пряди волос у меня на лбу. Беленька, милая, косноязычно пробормотала я, смеясь и очень любя белку. Вот я тебя поймаю и привезу в Петроград. Я подняла руку к лицу и открыла глаза. И мгновенно, с той неукротимой жадностью, которая вспыхнула во мне вчера на вокзале, стала смотреть и слушать, Стучал поезд. Смутный рассвет недоуменно, неуверенно освещал вагон. Я взглянула вниз. Непонятно, как разместившись, люди спали. Все спали. Спали сидя, тесно, доверчиво прижавшись друг к другу. Спали, опустив головы на колени или спрятав лицо в ладони, или охватывали руками затылки. Я не могла различить среди круглых, одинаково согнутых спин папу и маму, спавших, как все. Все сидели так, точно цепенели в глубоком, трудном раздумье, неподвижные, серые, согнувшиеся, и были похожи сверху на большие круглые камни, робко озаренный серым рассветом. И спит король Артур, и крепко спят рыцари круглого стола. Вдруг торжественно и грустно прозвучала в уме вычитанная откуда-то фраза, и так это похоже показалось. Они спали, усталые, безмолвные, как бы навсегда оцепеневшие в важном раздумье, и спящие так мчались в Петроград. И крепко спят рыцари круглого стола. А белка, лапка все еще бегала по моему лицу. Но эта оконная рама чуть-чуть спустилась, легкий предутренний воздух врывался в горячий вагон. Я подставила под живую эту струю открытый горящий рот, приостановив дыхание. Нет, спали не все. Внизу, под моей полкой, невидные сверху, негромко говорили двое мужчин. А за окном расстилалось пустое, серое, туманное поле. Обгоревшая избушка боком проскочила мимо. Туман стал гуще, зарокотало железо. Мы медленно ползли по железному мосту. А внизу и вдали за балками тускло поблескивала вода. Это была река, холодная, бесцветная, вся в парах.
Уходила она в пустые поля, где едва-едва в тумане и утренних сумерках намечались кустарники. И на мгновение остро, почти болезненно, мне показалось, что все это уже было один раз в моей жизни. Земля и вода в тумане. И вот дружба. Трудятся на этой реке массы народа. Нараспев говорил под моей полкой мужской голос. Таким голосом, наверное, говорили по ночам сказочники. Сипловатым, таинственным, чуть воспаленным. Со всех концов России народ. Всякого рабочего люду массы. Каменотесы, камнебойцы, плитоломы, катали, как при Петре Великом. «Мы слышали», — ответил голос помоложе, усталый и ломкий. «И завезена туда удивительная машина. Это умнейшая машина на свете, дружба. Она тебя этаким когтем вроде ковшика подцепит и подымет с земли. Ну, сколько ты полагаешь, подымет с земли? Ну, сколько? А до 100 вазов земли за один раз. Чуешь? А она любую землю берет. И летом, и зимой. А зимы у нас какие пошли? Голодные, холодные, и земля теми зимами железная. А она этой земли не боится. Она ее копает и копает, грызет до самого дикого камня и сыплет высоченной горою. Ну а для чего же это все? Рассказчик глубоко радостно вздохнул, и голос у него стал мягким и умилённым, точно засиял в сумраке. Так, должно быть, светлели голоса сказочников, когда приступали они к рассказу о снятии заклятия. Эх, дура ты, малый, для ча! Да ведь там же водопад будет. Преогромаднейший, пойми, водопад. И такой неистовой силы, что от этого водопада появится сам свет. Оно волховстрой называется, дружба. Ты запомни это. Волховстрой. И много его будет. Того свету. У, малый, спросил тоже. Да всю Россию светом зальет, до последней щелки. Белый свет, ясный, как денной. Одно слово научный. Ну, попросту говоря, электрический. Только тебе пока не выговорить это, пожалуй. Отчего же это? Вдруг обиделся молодой голос. Очень даже выговорим. Электрический. Уж ты, дед, думаешь? Да я не думаю! Почти ликуя воскликнул рассказчик. Я просто говорю. Учись, дружба, понимай. Ведь сила от этого света будет, от электричества. Страшная сила. Этой силе все подвластно. Ею и железо можно точить, самое твердое, и машины двигать, и пахать. Пахать можно, малый, вот что главное –
Да не так, как мы сейчас с Охой ковыряем, а 1000 верст зараз поднимать. Сила и свет, как от Господа Бога сила и свет. Рассказчик будто вздохнул и замолчал. Стучал поезд, как бы оцепенев в глубоком раздумье, все спали. Голодаем и холодаем, пусть хоть светло будет. Грустно, устало, сказал молодой голос. При свете легче, чем в темноте, правда, дед? Может, правда, равнодушно согласился тот и снова вдохновенно пророкотал. Оно как брызнет с волхов строя, как засияет на всю Россию, как заплещется. Это Ленин так велел. Петроград. В полдень приехали мы в Петроград, на родную Невскую заставу. И вдруг оказалось, что наш петроградский дом вовсе не огромный, каким вспоминали мы его почти 3 года, а маленький. Он был очень даже маленький. И было совершенно непонятно, почему он так уменьшился, пока мы жили в Угличе и мечтали о нем. А сада не было совсем. Только 4 березы у полуразрушенной беседки. Даже зеленоватого забора с вырезанными в досках сердечками не оказалось. Вместо сада был общий домовой огород, огороженный ржавыми кроватями, ржавыми жестяными вывесками, очень маленький. Значит, и сад был когда-то маленький. Новые, незнакомые нам жилечки окучивали на грядках картошку. В петроградском доме встретила нас нежданная и большая радость. Как раз незадолго до нашего приезда к нам провели электричество. И старая висячая лампа горела теперь еще ярче, чем до отъезда в Углич. Как хорошо, что мы не верили маме, будто везде эти годы было темно и холодно, как у нас в келье. Правда, свет давали только с вечера. Но когда дедушка тихо чиркнул выключателем и под старым зеленоватым абажуром вспыхнул приветливый огонек, мне показалось, что у меня внутри тоже что-то чиркнуло и зажглось. Так хорошо стало. «Дедушка», — спросила я тихонько, робея, точно выдавала большую тайну. «Дедушка, это с Волховстроя!» «Ну что ты, Олюшка, Волховстрой еще строится, а когда его построят, разве у нас такие лампочки будут? Это темненькая, 16 свечек, а тогда будут большие, круглые, светлые, и на весь день ток будет, и везде, не только у нас». И мне стало еще счастливее. Наш дедушка говорил почти точь-в-точь, как тот старик под моей полкой. Значит, тот старик не врал. Значит, Волховстрой, правда, и он будет, и везде будет светло-светло. А если будет светло, значит, не будет холода, темноты, голодного времени. На мгновение видение минувших суток
ночной разговор в вагоне, путь в Петроград весь, целиком, остро и ярко пронесся передо мной. И я не умом, а чем-то другим поняла, что все это теперь навсегда останется во мне как часть меня самой, как нечто вечно живое. На моей памяти. И так это и стало. Путь из Углича в Петроград остался во мне не просто как воспоминание. С течением жизни это воспоминание, живое и острое, все более пополнялось, обогащалось, все более жило, и все новое, что вливалось в него или соприкасалось с ним, что я узнавала, становилось и моим личным, тогдашним прошлым. Уже много лет спустя я узнала, что примерно в те же годы, когда мы возвращались в Питер, чуть ли не в те же дни, на родину мою приезжал известнейший английский писатель-фантаст Герберт Уэллс и прочла его книгу об этом путешествии. Он ехал по той же железной дороге, что и мы. Он видел таких же женщин, мужчин и детей, как мы. Он видел нас. Но мы жили, а он смотрел. Смотрел, как на сцену, из окна отдельного купе в хорошем вагоне, где ехал со своим сыном, со своим английским кофейным прибором, пледом и консервами, привезенными из Англии. Их сопровождал приставленный в Петрограде матрос, перевитый пулеметной лентой, который зорко следил, чтобы никто не обидел знаменитого гостя. На остановках бегал для него за кипятком, а кипяток набирал в серебряный чайник с царской монограммой, настолько прелестный, что Уэллс этот чайник запомнил. Английский писатель был ужасно недоволен, что едет не экспрессом, а скорым, и непрерывно, сварливо донимал балтийского матроса с серебряным чайником политическими претензиями. «Уста мои разверзлись», — писал он впоследствии, «и я заговорил с моим проводником, как моряк с моряком, и высказал ему все, что думал по поводу русских порядков». Писатель упоминает также, что испытывал острое раздражение из-за ответов матроса, который, выслушав мою длинную едкую речь, весьма почтительно отвечал одной стереотипной, очень знаменательной для современного настроения умов в России, фразой. «Видите ли, — говорил он вежливо, — блокада! Блокада 14 держав!» И автору «Борьбы миров», описавшему войну людей и марсиан, непонятно было, что вкладывал матрос в эту стереотипную, вежливую фразу «Видите ли, блокада!». До сих пор думаю, сколько выдержки потребовалось матросу, чтобы не ответить по-балтийски брюзжащему писателю. В те дни даже мы, дети, еще в Угличе пели, что у Колчака мундир английский. О, как любит мое детство этого неизвестного, через много лет узнанного матроса, как не прощает ничего знаменитому писателю сильнее, чем зрелость. Герберт Уэллс не слышал, конечно, такого разговора, который слышала я по пути в Петроград. Но ведь ему в то же самое время говорил о Волховстрое Ленин, и знаменитый фантаст снисходительно пожалел кремлевского мечтателя, впавшего в электрическую утопию.
и книгу свою о моей родине в те годы он назвал «Россия во мгле». Он видел ее только во мгле, и будущее ее видел как мглу. А ведь он был не самый худший из зарубежных людей. Он в чем-то сочувствовал нам. И как гордится детство мое неизвестными спутниками в вагоне, русскими крестьянами, которые видели будущее своей родины как свет. Как гордится и детство, и вся жизнь моя Владимиром Ильичом Лениным, не только мечтавшим, но уже тогда, в те годы, начавшим воплощать мечту о свете и силе. Вечно гордись ими, жизнь моя, гордостью глубокой, целомудренной, молчаливой, открытой. Гордись всегда, помни о них всегда, что бы ни случилось с тобою, со страной, с народом. К декабрю 1920 года был готов план Гойл-Ро. И, докладывая о нем 8-му съезду Советов, Глеб Максимилианович Кржижановский включил карту Российской Федеративной Социалистической Республики с центрами и кругами. И она засверкала перед взорами делегатов, почти ослепив их. Быть может, это было в тот самый вечер, когда в келье у нас от неосторожного вздоха сестры погасла коптилка и сломалась единственная спичка, и мы в темноте и страхе прижались друг к другу и не знали, что в эти часы далеко в Москве горит и сверкает карта будущего, нашего будущего. Оно было уже определено партией. Оно было уже зримо ей.

Мне с юностью не жалко расставаться. Она была хорошей у меня. Уже в свои неполных 19 стояли мы на линии огня. Но, как и прежде, рдеет наше знамя и смотрят дали завтрашнего дня потомков благодарными глазами, как мы стоим на линии огня. Снега летят по февралю, в лиловый март летят. Сейчас я печку растоплю и оглянусь назад. Мне было 19 лет, когда военный гром взорвал студенческий рассвет и сокрушил мой дом. Я ушел в окопный мрак со всеми, кто не мог подумать даже, чтобы враг топтал родной порог. Не все пришли с полей войны, не каждый видел свет салютов праздничной весны, цветных костров, побед. Но как хотели жить они, мечтая под огнем увидеть будущие дни, в которых мы живем. Уже мороз покрыл виски, иной в почете стих, а мне не скрыться от тоски, что нет на свете их. Снега летят по февралю, грущу на старый лад. Сейчас я печку растоплю и оглянусь назад. Мне долго ходить по просторам земли, в воде не тонуть и в огне не гореть. Согласен на все, задыхаться в пыли, страдать от жары, на ветру леденеть. Мне вырастить нужно такие сады в безлюдных степях и у северных рек, чтоб солнцем лучась говорили плоды, что это прошел по земле человек. Стыли горы в дымке ранней, шла дорога вверх, и вдруг солнце, солнце, свет бескрайний, только свет один вокруг. Онемев, стою на гребне, в небо врезанной горы, залегли внизу деревни, как зеленые шатры. Вот бежит тропинкой синей речка, поле расколов, и кочует по долине караван седых дымков. Даль прозрачно золотая, как свободно дышит грудь. Снег садов горит, не тает, и широк, раздолен путь. Так, задумавшись немного, обернешься и поймешь, к солнцу тянется дорога, по которой ты идешь. Дни проходили, месяцы летели, а женщина ждала его, ждала. И до работы, рано встав с постели, брала перо, садилась у стола. Я забывала обо всем на свете, словам доверив сердце теплоту. Шли самолеты сквозь дожди и ветер, и поезда врывались в темноту. В далекий край он послан был по службе, жил вдалеке от дома, от родных. И в их нехитрой многолетней дружбе разлука стала испытанием им. Он забывал об отдыхе во имя большой, святой, томительной любви. А под Москвой в ночном весеннем дыме сияли звезды, пели соловьи, и женщина с закрытыми глазами их слушала в тоске, звенело небо, пахла ночь цветами, гудели электрички вдалеке, и ветер то чуть слышно, то сильнее шумел в листве рассвеченной росой. Но вдруг раздался стук, и перед нею небритый, загорелый, молодой, он, только что пришедший к ней с вокзала, забыв про все сомнения свои, она к плечу широкому припала, и ничего
ни слова не сказала. Сияли звезды, пели соловьи. Ты ничего не знаешь обо мне. Ты только видишь, что живу на свете, и что в моей квартире на стене твое есть фото, да порой в газете мои стихи ты мельком пробежишь. Но при удаче ты не позвонишь, не опечалишься при неудаче. И все равно я часа встречи жду, решив не приходить, опять иду в надежде той, что будет все иначе. А я все помню этот день, и в нем живут, не увидая, и ты вся в белом, и сирень, вся белая и молодая. В нем голос твой, твои глаза, и руки, и тепло дыхания. Еще июньская гроза не предвещает расставания. И мы бежим, бежим, смеясь, с тобой от ливня грозового, и платье, вымокшее бязь, у сердца сушится живого. Не знаю, как тебя назвать, любовью первой, первой блесткой, что солнцем вдруг могла бы стать в моей судьбе крутой и жесткой. Не знаю, да и не хочу. Останься веточкой в предгрозье, что льнуло к моему плечу, склонив сиреневые гроздья. Есть у нас в Ленинграде такой уголок. Набегает волна на искристый песок. Не поймешь, где вода, где небес синева. Острова, острова, вы мои острова. Я сюда приходил в давней юности срок. Помню, чайкой вспорхнул, здесь твой белый платок. Я позвал, но тебя быстро скрыла листва. Острова, острова, вы мои острова. Много весен прошло, отшумело с тех пор. Наконец-то и мне светит ласковый взор, наконец-то желанные слышу слова. Острова, острова, вы мои острова. Ты прожил жизнь, осталась малость, преодолеть кусок пути, где обязательная старость преградой встанет на пути. Но только здесь поймешь в итоге, криви душою, не криви, все начинается с дороги. Все подчиняется любви. Откуда печали? Откуда опять набежали в мой дом? Был год от военного гула, земля сотрясалась кругом. И не было видно за дымом ни троп, ни дорог позади. И письма летели к любимым сквозь вьюги, жару и дожди. Сквозь тяготы жизни летели обратные письма туда, где выли стальные метели, где не было сна никогда. И сколько осталось печали от этих трагических лет. Но пушки давно замолчали, а горю забвения нет. То за морем кровью прольется, то где-то взорвется огнем. Недаром от века поется в народных страданиях о нем. Всю жизнь я тружусь, чтобы двери закрыть перед ним навсегда. И в этой мучительной вере мои пребывают года. Я радуюсь каждой светлинке в глазах у ребенка в окне, на тихой садовой тропинке, на темно-лиловой волне. И весны, и зори, как чудо, но хочется все же понять, откуда печали, откуда
в мой дом набежали опять. Жара стояла, целый день искали даже птицы тень. Цвела сирень, она была, как первый снег, белым бела. В ее серебряной тиши я глянул вглубь своей души и удивился, что она была сомнениями полна. Как быть? Как лучше поступить, копить обиды, отступить, осилю ношу, что взвалил себе на плечи, хватит сил, сдержу ли слово, что давал, себе вопросы задавал. И сам с собой пришел ответ, когда на все пролился свет, в тиши серебряных ветвей спроси у совести своей. Расписалось время на земле новыми полями, городами, что огнями светятся во мгле и шумят душистыми садами. Солнце поднимается в зенит каждый день, когда весна и лето. Человеком в бронзу и гранит прошлая история одета. Боевыми грозами, огнем, сущий мир наполнен до предела. Братья, сестры, неужели в нем не пристало к нам другое дело? Не думая ни о войне, ни о мире, заплакал ребенок в соседней квартире. И вспыхнула лампа в оконном квадрате, и кто-то склонился у детской кровати. А ночь рассыпала зеленые звезды, был тих на сирене настоянный воздух. Вокруг ни трава, ни деревья, ни птица, ни ветер в саду, отошедшим ко сну, казалось, никто не посмел бы решиться такую сейчас возмутить.

0: им рукам во времени твоем.
1: Говорит Ленинград. Микрофоны редакции последних известий Ленинградского радио находятся в Ленинградском аэропорту. Сегодня ленинградцы провожают на родину генерального секретаря Союза коммунистов Югославии, президента Социалистической Федеративной Республики Югославии, товарища Иосипа Броз Тита. Проводить высокого гостя в ленинградский аэропорт прибыли Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь Ленинградского областного промышленного комитета партии Толстиков, первый секретарь Ленинградского областного сельского комитета партии товарищ Козлов, первый секретарь горкома партии Попов, председатель исполкома Ленгорсовета Исаев. Здесь же и другие официальные лица, посол Социалистической Федеративной Республики Югославии в Москве товарищ Миятович, сотрудники посольства, сотни ленинградцев, а также товарищи, которые находятся в аэропорту в ожидании очередных рейсовых самолетов. Вот сейчас автомашина, на крыльях которой государственные флаги Советского Союза Югославии, въезжает на площадку Ленинградского аэропорта. Вы слышите, как собравшиеся горячо приветствуют выходящих из машины Никиту Сергеевича Хрущева и президента Югославии товарища Тита. Товарищ Тита тепло приветствует собравшихся в Ленинградском аэропорту.

Никита Сергеевич и президент Югославии товарищ Тито тепло здороваются с товарищами, прибывшими на проводы в наш ленинградский аэропорт. Сейчас Никита Сергеевич здоровается с членами югославского посольства, которые тоже прибыли в аэропорт на проводы. И снова горячие аплодисменты. Сейчас товарищ Хрущев подходит к большой группе ленинградцев, которые приехали сюда для того, чтобы проводить высокого гостя. Сегодня последний день пребывания товарища Тито в нашем городе, куда он прибыл по приглашению председателя Совета министров Советского Союза Никиты Сергеевича Хрущева. Как вы уже знаете, товарищи, вчера в нашем городе состоялась встреча между первым секретарем Центрального комитета партии, председателем Совета министров Союза СССР и президентом Социалистической Федеративной Республики Югославии. В беседе, проходившей в обстановке братской дружбы, исключительного взаимопонимания и сердечности, приняли участие с югославской стороны член Центрального комитета Союза коммунистов Югославии, государственный секретарь по иностранным делам товарищ Коча Попович, член Центрального комитета Союза коммунистов Югославии, чрезвычайно

0: Чрезвычайный и полномочный посол Югославии в Советском Союзе Цветин Мијатович и генеральный секретарь президента Богдан Црнобря. Вот сейчас к микрофону подходит президент Югославии товарищ Тита.
1: Дорогие товарищи, дорогие друзья, выезжая из города Ленина, города Великой Октябрьской революции, я хочу поблагодарить от имени всех нас за эту теплую встречу, теплый прием, который мы имели здесь, у вас, в Ленинграде. Время не позволило нам посмотреть больше, что у вас все последние годы сделано. У нас была работа, и я думаю, очень успешные разговоры с вашим руководителем. И мы во всех вопросах, о которых мы разговаривали, имели то же самое мнение. У нас нет разногласия. И я верю, что этого разногласия, которое бы немножко было похоже на прошлое, больше между нами не будет. Мы, конечно, разговаривали не только о том, какие отношения должны быть между нашими странами, это уже мы знаем хорошо, что должны быть хорошие отношения. Но мы разговаривали тоже, какие отношения между народами в мире должны быть. И мы совместно со всеми миролюбивыми народами будем бороться, чтобы каждый народ спокойствие, жизнь, спокойную жизнь, строить свою лучшую жизнь. Мы знаем в Югославии, какие огромные напоры делает Советский Союз. Не только за свою страну, но и за мир во всем мире. И мы счастливы, что наш народ имеет хорошие отношения с советским народом. Я еще раз благодарю вас, дорогие друзья. И когда вернемся на нашу родину, в Югославию, это недалеко, через несколько часов мы будем там. Мы расскажем, как мы здесь были встречены. И я хотел бы пригласить вас побольше прийти в Югославию. Югославия тоже хорошая страна. Солнца много. Пожалуйста, добро пожаловать в Югославию. Спасибо.
2: Дорогой товарищ Тита, товарищ Жованко, дорогие друзья, гости наши, я еще раз хочу вас поблагодарить, что вы приняли наше приглашение, прибыли. Я полностью с вами согласен о наших плодотворных беседах, и что в этих беседах у нас выявилось полное единодушие и понимание общих вопросов, которые стоят сейчас не перед нашими народами. Перед нашими народами, если говорить о советском народах Советского Союза и Югославии, стоит один вопрос только лишь, как лучше и успешнее продвигаться вперед по намеченной цели в строительстве социализма, в строительстве коммунизма. А мы обсуждали все вопросы, которые касаются людей и отношений между людьми во всем мире. И по этим вопросам у нас полное единодушие. Я выражаю вам благодарность и счастливого вам пути. Прошу передать привет от нашей партии, от правительства и от нашего народа, народу партии вашей, коммунистов Югославии, правительству и свободолюбивому народу Югославии. Самые лучшие наши пожелания и успехов в борьбе за общее дело, построение коммунистического общества. Счастливого пути!
1: Спасибо.
0: Счастливого пути. говорят и ленинградцы нашему высокому гостю. Визит генерального секретаря Союза коммунистов Югославии, президента Югославии товарища Иосипа Броза Тита в Ленинград находился в центре внимания всей белградской печати. Газета «Борба», например, подчеркивала, что встречи и беседы между первым секретарем ЦК КПСС с премьером Хрущевым и генеральным секретарем Союза коммунистов Югославии, президентом Тита, всегда были плодотворными и полезными для обеих сторон. «Борба» писала также, что пребывание товарища Хрущева на отдыхе в Югославии и Иосипа Броза Тита в Советском Союзе во многом способствовали взаимопониманию, укреплению дружественного сотрудничества между двумя странами и товарищеских межпартийных отношений. Вот сейчас товарищ Тита уже подходит к трапу самолета, который стоит здесь в аэропорту на площадке. Он тепло прощается с собравшимися здесь руководителями нашего города и области. Вот сейчас товарищ Тита и его супруга машут рукой уже с трапа самолета. Ленинградцы отвечают им аплодисментами. Вот уже убирают трап, и самолет готовится к отлету. А ленинградцы приветствуют аплодисментами Никиту Сергеевича Хрущева.

убран трап, и четырехмоторный самолет с опознавательными знаками Социалистической Федеративной Республики Югославии выруливает на взлетную площадку. Никита Сергеевич и прибывшие в аэропорт товарищи машут руками. Счастливого пути, наш уважаемый гость!

Жизнь каждого человека можно сравнить с пьесой. Трагедия, драма, комедия, водевиль, гротеск, абсурд. Впрочем, нам отпускается Богом всего понемногу, но в чем-то мы преуспеваем больше. В каком жанре прожила жизнь наша героиня? Сразу и не ответишь.

0: Теплая волна подхватила, потащила вдаль. Песня звучит издалека. Хочется спуститься в пляс, да ноги не идут, ватные ноги не свои. Хочется подпеть, а голоса своего не слышно. Только пестрота да звуки радуют. И вдруг все померкло. Вода под ноги плеснула, похолодели ноги, и сердце занялось от боли. Так и проснулось в ужасе. К чему темная вода снится?
1: Екатерина Ивановна была настоящей московской царевной, дочерью московского царя и царицы. Известно, что Петр Великий первые годы правил вместе со своим братом Иваном Алексеевичем. Иван Алексеевич был человек больной, расслабленный, как тогда говорили, почти идиот. Но его женили. Жена его была красивая, молодая девушка Прасковья Федоровна, и она родила ему 5 дочерей подряд. 2 из них умерли, а 3 остались жить. Анна, будущая императрица Анна Иоанновна, Екатерина, героиня нашего рассказа, и Прасковья. Первое, что увидели глаза новорожденного ребенка Екатерины, была необыкновенная красота крестовой палаты, в которой рожали московские царицы. Росписи, необыкновенные украшения стен, блеск золоченых обоев. И все это задавало будущую счастливую жизнь московской царевны. Воспитывали ее, как было принято в 17 веке, и окружали слуги, шуты, шутихи, заботливые няньки, придворные царицы Прасковьи. Все клубились вверху, так назывался московский дворец. Но московская жизнь особенно благостная была за городом, в Измайлово, где царица Прасковья и ее дочери проводили время после смерти царя Ивана в 1696 году.
0: Царица Прасковья Федоровна обожала свою старшую дочку и звала ее Свет Катюшка. Катерина была утехой, другом, поверенным всех тайн своей матери. Прасковья души в ней не чаяла, берегла и лелеяла пуще всего на свете. А младших дочерей Анну и Прасковью не жаловала. Те были угрюмы, неласковы.
2: Когда я думаю о том, как воспитывалась Екатерина Ивановна в доме своей матери, вдовствующей царицы Прасковьи Федоровны, то мне на ум приходят в основном русские сказки. Потому что вот этот быт удивительный, терема, сады, пруды, куда девушки выбегали выпускать щук и стерляди с золотыми сережками, а потом колокольчиками сзывали рыб на обед. Все эти забавы, это, конечно, чисто сказочная вещь. Кроме того, вспоминаются, как ни странно, и «Тысяча и одна ночь», потому что тамошних красавиц тоже воспитывали, в общем, в таком уединении, неге, холле, вдали от людских глаз. Так что Екатерина Ивановна и 2 ее сестры, Анна и Прасковья, это, в общем, последние русские царевны, которых воспитывали еще в Восточной Руси. Но в то же время, когда эти девочки превращались в девушек, именно тогда Петр разворачивал Россию лицом к Западу. Они из быта измайловского, такого махрового, по приказу Петра, переехали в необжитый еще Петербург.

Петр, довольный переездом невестки с племянницами в Петербург, таскал их за собой, показывал пустынные берега так, как будто это уже готовый парадиз. После солнечной Москвы это Чухонское болото ввело царевин в тяжкое уныние, за исключением свет Катюшки.

0: маленькая, преждевременно располневшая, черноглазая, белолицая, она не была красавицей, но зато обращала на себя внимание болтливостью, громким смехом и беззаботностью. На ассамблеях Свет Катюшка танцевала гораздо больше, нежели ее хворые скучные сестры, вертелась, хохотала, болтала, отвечала на шутки впопад и не впопад. Звонкий смех ее постоянно оглашал низенькие, прокопченные табаком и пропавшие пивом и водкой танцевальные покои общественных собраний.
1: Гольштинский придворный Бергольц о ней написал так: «Екатерина – женщина чрезвычайно веселая и всегда говорит прямо все, что ей приходит в голову». Испанский посол де Лирио как бы подтверждает: «Екатерина Ивановна – женщина с необыкновенно живым характером. В ней очень мало скромности, она ничем не затрудняется, болтает все, что ей приходит в голову. Чрезвычайно толста и любит мужчин». У Петра к этому времени родились грандиозные планы династического завоевания Европы. Он хотел, чтобы кровь Романовых смешалась с кровью знатных королевских и герцогских родов. И племянницы Анна, Катерина и Прасковья были наилучшими для этого династического эксперимента. Их было не жалко, и к тому же они уже были на выданье.
0: Ты, мой милый селезень, подплывай, родимый, красную девицу полюби, да с собой бери в чужую сторону, в неродимый край. Так грустно звучало в наших русских песнях потаенное желание каждой девушки, хоть бедной, хоть царевны, поскорее выйти замуж, да хорошо бы за красавца, да за богатого, да за иностранного. Впрочем, это желание и сегодня никто не отменял.
1: Но первой из сестер была выдана не Екатерина, а Анна. Прасковья Федоровна любила дочь свою Анну, угрюмую, нелюдимую, неласковую. Ее было не жалко отправить на чужбину, выдали ее за курлянского герцога. Зато рядом осталась Катерина, любимая дочка старой царицы. Но в 1716 году во дворце Прасковьи Федоровны наступил почти траур. Царь сказал, что он нашел и для Катерины жениха, и завидного, и был очень доволен собой. Жених – мекленбургский герцог Карл Леопольд. Мекленбург располагался на севере Германии, это современный Росток, и Петр хотел внедриться на север Германии, потому что Россия стала империей и должна была влиять и на германские дела. Под рев и стенания старой царицы Прасковьи Екатерина Ивановна отправилась в Росток.

0: Свадебные торжества в Данциге длились месяц. Сам Петр присутствовал при этом. И польский король Август II в знак уважения к российскому императору дал званый обед в честь молодоженов. Параллельно шли различные политические переговоры, момент для которых был подходящий. Приехав через некоторое время в столицу Мекленбурга Шверин, Петр весьма сильно удивил встречавших его придворных герцога и самого молодого супруга весьма дерзким пассажем. Только завидев свою миловидную молодую племянницу, Петр подбежал ей навстречу и, не обращая внимания ни на герцога Карла, ни на других встречавших, обхватил Екатерину Ивановну за талию и увлек в спальню. Там, не запирая дверей, поступил с нею так, как будто ничто не препятствовало его страсти.
1: Это такая бытовая психопатология, которая в большинстве случаев остается неизвестной. Но наверняка она спала в одной кровати с мамой. Это такой классический случай. Папы нет, мама выбирает себе в качестве грелки одну из своих дочерей, если их несколько, и приучает спать с собой в кровати. И это очень часто затягивается, из-за этого возникают всякие сложности, и дочь замуж поздно выходит, поздно осознает себя вот такой женщиной, которая ищет мужчину. И плюс у них был общий мужской идеал, Петр Алексеевич, это тоже как-то так смягчало эту несколько патологичную ситуацию, потому что мужчина все-таки был один на двоих, и это тоже традиция такая, часто встречающаяся в бытовой психопатологии, когда мать передает дочь своему идеальному мужчине, сказать, что вот я уже для тебя стара, но у меня есть дочь, она как бы продолжение меня, и потом с интересом расспрашивает дочь о подробностях интимных отношений. То есть какая-то патология здесь уже есть. Но, к счастью Катерины, она была настолько витальным человеком, настолько колобком, что это все совершенно ее не затронуло, потому что для вот этого колобка это все не имело никакого значения. Она жила, радовалась и смеялась.
2: Карл Леопольд оказался человеком ужасным, партнером невозможным, государем труднопереносимым. Он вообще пытался жениться на Екатерине, еще не разведясь с предыдущей женой, Петру пришлось срочно платить огромные деньги за развод. Но самое главное, что петровская идея укрепиться в Германии, в Мекленбурге, не очень вытанцовывалась. Он сразу же ввел в Мекленбург войска, но это вызвало колоссальное сопротивление европейских держав и особенно соседа ганноверского курфюрста и будущего английского короля Георга I. Ну, с Англией Россия, конечно, не могла тягаться. И Петр вывел ограниченный контингент из Мекленбурга. Да и даже был рад этому обстоятельству, потому что зять вел себя ужасно. Он так тиранил своих подданных, что дворяне жаловались на него непрерывно германскому императору. Петр пытался было помогать зятю, арестовал заговорщиков и собирался их в Сибирь посылать, но потом отпустил. И все время в своих письмах уговаривал герцога вести себя помягче. Все-таки это не Россия, у всех на виду. Но зять закусил у дела и наломал столько дров, что Петр был рад, что убрался из Мекленбурга.
0: Сколько раз вспоминала на чужбине Екатерина Ивановна свою юность. Измайлова, матушку, сестер. Вот ведь глупая была, о замужестве мечтала, об иностранном принце. А чем он лучше своего русского мужика? Еще и хуже. По-русски не понимает.
3: Удивительно неудачный был брак. Вообще всегда казалось, и тогда, и теперь, что когда русская женщина выходит замуж на Запад, это, в общем, неплохо. И, казалось бы, Екатерина Ивановна тоже могла бы как-то воспользоваться плодами цивилизации, но ничего подобного. Вот из дома затхлого и покоев своей матери она все равно попала в достаточно кошмарную обстановку. И мало того, что с ней ее муж плохо обращался, он и окружение ее начал притеснять и унижать с первых дней. Вот такая деталь, он ее фрейлин даже в день свадьбы не согласился посадить за свой герцогский стол, отправил их за стол маршальский, они ужасно оскорбились, рыдали, ничего не ели. Кроме того, он был очень скупой. Она действительно была ужасно унижена, как женщина. Она не получала того, что обязана была получать по контракту. Он не платил ей положенных денег. Он даже не выписал ей православных священников и певчих, которые были оговорены, и она все время просила дослать их из Москвы. То есть у нее как-то не было вообще никакого выхода, никакой свободы, никакой, видимо, радости в жизни. И что делать, было совершенно непонятно.
0: Карл Леопольд оказался просто скотиной. Он бил свою жену, был груб, капризен, невнимателен. Весь возможный набор отрицательных черт уживался в этом с виду красивом, стройном, храбром человеке. Ох, и не сладко складывалась жизнь бывшей царевны.
2: И совсем Катюшка закручинилась. Прасковья Федоровна писала в одном из писем Петру: «Не оставь, государь, в печалях мою дочь Катюшку». Приказывала она мне на словах, видно, на письме было невозможно, что жизни своей не рада. Как бы себя не убила и душу не погубила. Видно, что положение Екатерины было серьезное, если она, такая веселая и оптимистичная по природе, стала задумываться о смерти. Прасковья Федоровна буквально каталась в ногах у государя, прося спасти дочь. Но царь настаивал на своем: «Живи в Мекленбурге, там твое место». Летом 1718 года Екатерина Ивановна написала письмо Екатерине, жене Петра: «Милостью Божией я обеременела, уже есть половина, а прежде половины писать не посмела, ибо подлинно не знала». На самом деле за этим стояла трагедия. Несколько раз у нее были выкидыши, потому что муж ее бил. А вот этого ребенка ей удалось выносить. И в декабре 718 года она родила девочку Екатерину Елизавету Христину. В истории России она известна как Анна Леопольдовна. По письмам Прасковьи Федоровны видно, что она просто убивалась из-за дочери и внучки. Когда девочке исполнилось 3 года, она стала писать ей самой письма. Эти письма необыкновенно трогательные. «Посылаю тебе, свет мой, гостинец, кафтанец теплый для того, чтобы тебе тепленько ко мне ехать. Зови батюшку и матушку ко мне в гости и сама приезжай. Ты у меня в уме непрестанно. Да посылаю тебе свои глазки». И между строк старушка нарисовала 2 глаза. «Они старые, чуть уже видят свет. Бабушка твоя старенькая хочет видеть внучку маленькую».
4: Со стороны-то как раз Катерины не было такого ответного чувства к матери. Просто нормально она это принимала, как принимала все, как само собой, естественно. Поэтому мать потом перенесла это на внучку и стала 3-летней внучке писать письма, понимаете? Потому что от дочери она не получала адекватного ответа. Да, она там принимала: «Ну хорошо, ну вот ты меня так любишь, замечательно, давай проси, чтобы меня вернули в Россию». Мне кажется, что витальные люди, они не переживают за других. А это же душа — переживать, страдать, чувствовать, понимаете? Они в этом смысле абсолютно, ну, вот такие полуживотные существа. Не в отрицательном смысле слова, совсем не обязательно. Они просто гораздо ближе к вот такой защищенности от страданий.
5: глубинных страданий, тем более рефлексии, да, они вот живут как оно, как сегодня, здесь, сейчас, теперь, да, живу и радуюсь, понимаете, вот такой как поплывок, да, вот ее пытаются утопить, а она всплывает. А почему всплывает? Потому что пустая. Поэтому обаяние витальности в данном случае компенсируется полным необаянием пустышки. Вот и все.
6: Эта идея вытащить внучку и дочь из проклятого Мекленбурга стала главной в последние годы жизни царицы Прасковьи. Но Петр сопротивлялся.
2: В одном из писем Екатерине Ивановне он сообщал: «Сердечно соболезную твоему положению». А так царь, кстати говоря, не часто выражался. «Но не знаю, как тебе помочь. Ибо если бы муж твой слушался моего совета, ничего бы с вами не было. Теперь он испортил все дело, и помочь ему не могу». В общем, в 1723 году Прасковья добилась своего.

0: Я представляю, как скучно, как тоскливо было Екатерине Ивановне, когда она вернулась из Германии обратно в Измайлово. Личная жизнь не сложилась, будущего никакого. Хотя, конечно, не могла она не видеть ситуацию, когда на троне сидит простолюдинка, а она, природная царевна, тоже могла быть на этом месте. Но в силу своего характера Екатерина Ивановна никогда не примеряла к себе корону. Зато сохранились интереснейшие воспоминания иностранцев, которые побывали у нее в гостях в Измайлове. Вот они приходили в этот дом и видели какую-то чудовищную грязь. Все время всех лещут вино стаканами, которое предлагает им все, включая даже маленькую Анну Леопольдовну. Она развлекается как может и даже устраивает, наверное, от скуки один из первых театров в России. В этом театре крепостные актеры играли вместе с настоящими княжнами. Странный, конечно, это был театр. И вообще они изумлялись, как Екатерина Ивановна, герцогиня Мекленбургская, могла вести такой дремучий, в общем-то, образ жизни после того, как несколько лет прожила в Германии. Ну вот поди ж ты могла. И мне вообще эта женщина как-то представляется, как бы имеющая два лица. Вот одно лицо, направленное еще в допетровскую, восточную Русь, а другое явно с легкостью, улыбкой смотрит на Запад, но все-таки ничего в нем не понимает.
1: Катюшка жила, как привыкла, сегодняшним днем. Из Ростока приходили ужасные вести. Муж ее, герцог Мекленбургский, вел себя неподобающим. Дворяне восстали против него, свергли с престола, посадили в тюрьму. Через 20 лет он умер в подземелье в одиночке. В общем, в Мекленбург ехать было невозможно. В 1723 году умерла матушка Прасковья Федоровна, а еще через 2 года скончался государь Петр Великий. И все забыли про Катюшку, ее сестру, ее историю, ее дочь. Но в 1730 году все переменилось. На престол вступила Анна Иоанновна, сестра Катюшки, и Екатерина Ивановна, герцогиня Мекленбургская, оказалась возле трона. Она стала еще толще, чем прежде. Государь Петр Великий, который, между прочим, был одно время ее любовником, как-то говорил при жизни, что тебе нужно поститься. Но она только смеялась. В 1731 году бездетная Анна решила передать престол ребенку, который родится в браке Анны Леопольдовны, дочери Катюшки и еще тогда неизвестного иностранного принца, которого разыскивали по всей Европе. Но Катюшка так и не дожила до свадьбы своей дочери. Она умерла в 1733 году от водянки и напоминала хохочущую слониху, такой огромный и неповоротливой она была. Но до самого конца она осталась необыкновенно веселой и оптимистичной. Все время шутила и полагала, что когда придет старуха смерть с косой, она сможет ее развеселить. И там, может быть, ее помилуют. И получилось.
2: Как же определить этот жанр, в котором прожила свою жизнь наша любезная Екатерина Ивановна? Как назвать жгучую смесь сказки, фарса, трагедии? А что, если сказать так, в русском жанре? Разве мы с вами играем другую пьесу?

0: Если вам дорого имя Пушкина, если вы были в городе Пушкина, если вы видели лицейский садик, где на чугунной скамье сидит бронзовый юноша, то ваше юное сердце не может не дрогнуть, не наполниться до краев теплом, и вы умиленный взор свой остановите на нем. Пушкин – лицеист. Кудрявая голова его чуть откинута назад. Какой стих, какие мысли, какие слова сейчас польются. Он совсем живой. Сейчас он стремительно встанет, чудесный, ликующий, и мы услышим его голос, его слова, его стихи.
1: Исчезнет Рим, его покроет мрак глубокий, и путник, устремив на груды камней око, воскликнет в мрачное раздумье углублен. Свободой Рим возрос, а рабством погублен.
0: Когда читаешь лицейские стихи Пушкина, написанные 15, 16, 17-летним юношей, поражаешься их глубине, зрелости мысли, смелости формы, ведь до него так стихи не писали ни Ломоносов, ни Державин, ни Жуковской. Так и видишь его хмельного от стихов. «Жители неба, Феба, жрецы, здравие Феба, пейте, певцы, резвой камены, ласки беда, ток и покрены, просто вода». Ну, тут, конечно, надо знать, кто Феб, кто камены. Пушкин их знал, и мы объяснять вам не станем. Поищите в книгах, почитайте мифы Древней Греции, и вы не раскаетесь, узнавши то, что знал Александр Сергеевич уже в юности, и то, что знали все его сверстники в лицее. Озорной бесенок толкал иной раз мальчишку в драку больших. И он вдруг разрешался острой эпиграммой. Угрюмых тройка есть певцов. Шихматов, Шаховской, Шишков. Уму есть тройка супостатов. Шишков наш, Шаховской, Шихматов. Но кто глупей из тройки злой? Шишков, Шихматов, Шаховской. Это три фамилии трех писателей, литературных врагов Карамзина, Жуковского, ненавидевших все новое и прогрессивное, имена которых нами забыты законно, и читать которых мы вам советовать на сей раз не будем, хотя их хорошо знал Пушкин и все его товарищи. Но идем в лицей, и пусть нашему взору предстанут живые, жизнерадостные, жизнелюбивые студенты лицея. Зайдем в их классную комнату. В группе, свободно окружившей учителя, сидит главный спорщик сего дня Комовской, прозванный Лисичкой и Ябедой. Дельвик в очках с неизменной добродушной улыбкой, серьезный Пущин, восторженный Кюхля. Урок русской и латинской словесности ведет профессор Кашанской.
2: Квинт Гораций Флаг родился в 65-м году до Рождества Христова. Умер в 8-м году по Рождестве Христовом. Жил в Риме при императоре Августе, которого и был другом. У него можно учиться образцу одической поэзии. Его оды сладкозвучны, его мысли плавны, строй стиха совершенен. О чем вы думаете, господин Пушкин?
3: Насколько далек Державин в своем переводе памятника Горация?
2: Он не далек, а близок, господин Пушкин. Близок чувством отменной гордости, достойный такого высокого чела, как Гавриил Романович. А вы как думаете?
3: Почитайте нам подлинник Горация.
2: А если я вас попрошу, господин Пушкин?
3: Почту за удовольствие.
4: Пушкин думает, что он может лучше написать, чем Державин.
5: Ломоносов тоже переводил памятник Горации.
4: Что Ломоносов нашему французу? Кто знает господа Ломоносова?
5: Я знаю.
2: Вы, господин Кюхельбекер, пожалуйста.
6: Я знак бессмертия себе воздвигнул превыше пирамид, и крепче меди, что бурный Аквилон сотреть не может ни множество веков, ни едка древность.
4: Ничего смешного! По-моему, красиво и звучно.
3: Может быть, Камовский даст мне почитать латинский подлинник.
4: А вот как у Державина начало. Я памятник себе воздвиг, чудесный, вечный. Металлов тверже он, и выше пирамид. Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный. И времени полет его не сокрушит. Плохо, Пушкин. И времени полет его не сокрушит. Попробуй сочинить лучше.
7: Остановись, лиса. Дай Пушкину сказать.
3: Мне здесь приписывают мысли, которых я не имею.
4: Ты их уже сказал. Сапиенти сад.
3: Величие Державина я не подвергал сомнению, ни его право на памятник. Я хотел лишь сказать...
4: Читай подлинник, если ты его знаешь, хвостунишка.
2: Уймитесь, господин Камовский.
3: Я хотел лишь сказать... что то, что не сотрет Аквилон, что то, что крепче меди, сотрет время. Да-да, время, история.
4: Словом, придет Пушкин и компания.
7: Ты сегодня плохо кончишь, лисичка.
3: И кое-что времени полет сокрушит и в самих памятниках великих. Да-да, назло всем губителям российского слова.
2: Господа, господа, я допускаю ваши споры, но прошу соблюдать корректный норм. Пожалуйста, господин Пушкин.
3: Экзегим монументере перениус, регаликве ситу пирамидальциус, квот нон имбер дакс нон аквилим потенс, Possit dire raut in numerabilis, annorum series et fuga temporum. Вы слышите? Вы слышите, как звучит шаг веков, их сокрушающая поступь? И только так нужно излагать свои мысли. Я чувствую, Николай Федорович, дух перевода Державина. Я люблю его, как и те слова, что доступны любому русскому уху. Но то, что составляет гордость человека, все содержание подвига поэта, за что он воздвигает себе памятник, меняется. Меняются поколения людей, меняются на тронах цари, меняются умы людей. И тогда новые, звенящие медью рифмы приходят в саму поэзию. Ну вот, слышите? Даже этот жалкий звон вещает вам перемену.
2: Ну, на этом мы сегодня закончим, господа.
3: Бегите же к своим корытам, глупоны, ибо настал час кормления зверей.
2: Господин Пушкин, пожалуйте за мной.
0: Пушкин стремительно срывается с места, подбегает к Камовскому и вдруг, ударив его, весело кричит.
3: Иду, Николай Федорович.

0: prezenty.
1: Julka, Wilnik,
2: И текст, и музыка песни лицеиста Яковлева. День 19 октября, день открытия лицея, всегда являлся памятным днем и праздновался лицеем ежегодно. Лицеисты пушкинского выпуска встречались в этот день, отмечали свой союз и дружбу в течение всей жизни. Сейчас вернемся в лицей, на годовщину, где юноши беспечно веселятся, танцуют, играют, объясняются в любви, мечтают о подвигах во славу Родины, ее свободы. Будем и мы слушать музыку и проведем час времени на балу праздника 19 октября 1816 года.

0: сейчас в актовом зале танцуют. Очень жаль, что вы не можете увидеть наших друзей в парадной форме, их дам в белых бальных платьях. Дам — это звучит слишком громко. Это милые гости лицея того же возраста, что и студенты. Но музыку вы слышите. А под ее чарующие звуки мы вам предлагаем узнать, о чем беседует в маленькой гостиной за залом директор лицея Егор Антонович Энгельгардт и любимый всеми лицеистами учитель политических наук Александр Петрович Куницын. Энгельгардт в раздумье, его что-то тревожит.
1: Дорогой Александр Петрович, сегодня 5-я годовщина. Летом будущего года мы будем выпускать первых наших птенцов. Значит, сейчас для них последняя годовщина лицея, празднуемая ими в этих стенах. Я очень хочу им добра.
2: Я верю, что наши семена падут на благотворную почву.
1: За всех ли вы готовы поручиться, милейший Куницын?
2: Я знаю, кого вы имеете в виду.
1: Вероятно.
2: Вы его не любите. Я это заметил. Мы говорим о Пушкине.
1: Да. Я не скрою от вас, я о нем очень дурного мнения. Не могу найти пути к его сердцу. Его бог, его поэзия. Он, кажется, знает всю французскую литературу, латинскую классику. Он глотает книги и запоминает их почти наизусть. Он великолепно знает отечественную поэзию и прозу. Однако ум его при этом не отличается глубиной. Странно. Он поверхностен. Он боится всякого серьезного учения, и это лучшее, что можно о нем сказать. Сердце же его холодно и пусто. Так пусто, как еще никогда не бывало юношеское сердце. Ни любви, ни религии.
2: Здесь я с вами не соглашусь, Егор Антонович. Я, может быть, лучше знаю, дольше наблюдаю его. Есть в вашем суждении о нем некая крайность весьма огорчительная. Извините меня, Егор Антонович.
1: Может быть, может быть. Хорошо. Я попробую. Я попробую сделать серьезную попытку примириться с ним. Пришлите мне его, пожалуйста. Он, по всей вероятности, танцует где-нибудь в зале.
2: С удовольствием, Егор Антонович. Вот вы говорите, что у Пушкина нет ни любви, ни религии. А золотые часы с цепью от государыни Марии Федоровны за стихи в честь бракосочетания принца Оранского?
1: Часы, которые, как говорят, он разбил о каблук.
2: Это слух, Егор Антонович. Сейчас пришлю его к вам.

0: Перейдем в зал. Еще раз пожалеем, что вы не видите, насколько красивы танцующие пары. Куницын пробирается среди танцующих.
1: Ильичевский, вы не видели Пушкина?
2: Нет, Александр Петрович, не видал.
1: Яковлев, где Пушкин?
3: Простите, Александр Петрович, не знаю, не видел. Поискать?
1: Нет, танцует.
4: Комовский,
5: вы обычно все знаете. Я ищу Пушкина.
2: Сейчас позову.
5: Подождите. Вы, кажется, с ним в ссоре?
2: Я? Нет. Он со всеми в ссоре.
5: Почему вы его не любите?
2: Я? Он никого не любит.
5: Он вас не любит. Значит, никого?
2: Он всех не любит, значит, и меня.
5: Почему вас считают ябедником и зовут лисичкой?
2: Александр Петрович, это неправда. Я только хочу добра своим друзьям. Я каждую ночь молюсь обо всех. Я не знаю, чем заслужил подобные вопросы с вашей стороны.
5: Извините, Комовский. Идите танцуйте. Я вас зря оторвал от вашей милой дамы. Я поищу Пушкина сам.
2: Но вы же не знаете, где он. И никто не знает, где он, а я знаю.
5: Хорошо. Скажите, что его ждет Егор Антонович здесь, в гостиной.
2: Слушаюсь.
0: У танцующих девушек какой-то заговор. Послушаем. Вот идет в танце первая пара. О, какая блестящая, какая красивая дама. Самая красивая сегодня здесь дама. Ей 21 год, это будущая фрейлина императрицы. И предмет воздыхания многих здесь. Сестра лицеиста Бакунина Екатерина Павловна. С ней и самый представительный кавалер, лицеист Горчаков.

0: Мы условились проэкзаменовать каждого из вас одним вопросом.
1: Я слушаю вас.
0: Кем вы хотите стать, Горчаков?
1: О, мои мечты весьма скромны, Екатерина Павловна.
0: Все-таки?
1: Ну, скажем, не более, чем министром иностранных дел.
0: О, а что же можно желать больше?
1: Быть поэтом, например. Им везет в любви.
0: О, как знать.
1: Подозреваю, однако, что сбудется мое первое.
2: Его мечты о министре сбылись в полной мере. Следующая пара. Яковлев и его дама. Подражательный талант Яковлева доставлял друзьям большую радость. В его репертуаре было 200 номеров. Он мог изобразить любого из лицеистов, любого из педагогов. Он мог мяукать, лаять, петь петухом, рычать львом. Он мог звучать, как скрипка, как труба, как целый оркестр.

0: Мы условились проэкзаменовать вас. Кем вы будете?
1: Я хотел бы остаться на всю жизнь паяцем, миледи, как меня тут окрестили, сохраняя при этом только свой возраст.
0: Вы не шутите, Яковлев.
1: Я не умею не шутить, миледи, потому что если серьезно, то я просто никем не хочу быть. Оставьте мне мою веселость, я ничего не прошу у Господа Бога.
0: О, вы останетесь на всю жизнь холостяком, предрекаю вам.
1: Готов и на эту жертву.
2: Следующая пара, всегда углубленный в книгу, в свои собственные сочинения, будущий декабрист, горячий, пылкий, бесконечно серьезный и постоянный предмет всех лицейских эпиграммистов, не исключая ближайшего его друга Пушкина. Ну, вы, конечно, догадались, это Кюхельбекер, Кюхля. Допрос дам продолжается.
3: Неужели вы никогда не думали, кем вы хотите быть? Не поверю.
4: Я сам удивляюсь.
3: Но влечет же ваш в жизни хоть что-нибудь.
4: Простите, я, кажется, наступил вам на ногу.
3: Я не могу явиться без ответа.
4: Да-да-да.
3: Ну, будьте серьезны, чему вы смеетесь?
4: Я вспомнил, кем я хочу быть.
3: Кем?
4: Я бы хотел стать танцором. Нет, серьезно.
2: Дельвик и дама. Тоже не бальный герой, тоже поэт, впоследствии известный поэт. Ряд его стихов положен на музыку, в частности, всем известный и всеми любимый соловей Алябьева написан на слова Дельвига. Близорукой он рассеян в танце. Дама у него девица с юмором и, видимо, знающая свойства своего не очень ловкого кавалера в очках.
5: Я жду ответа. Чуточку быстрее, Антон Антонович. Нет, быстрее головой, не ногами.
4: Говорят, я больше всего люблю спать. Не верьте, пожалуйста.
2: Роняет очки, которые он держал в руках.
5: Ответ, ответ.
4: Я хотел бы быть больше всего Дон Жуан.
2: Дама убегает. Дельвиг, не заметив этого, продолжает танцевать один.
4: Что вы сказали? Ах, вас уже нет.
2: Надевает очки.
4: Вероятно, я должен был сказать Дон Кихоту. Женское сердце недоступно моему пониманию.
2: И, наконец, лисичка Комовской. Пожалуй, самой хорошенькой, но не самой симпатичной. Дама его тоже, кажется, не самая добрая девушка на балу.
5: Скажите, лисичка, кем вы хотите стать?
6: Не сомневайтесь, что я буду везде первым.
5: О, не сомневаюсь. Но где и кем вы будете?
6: Это секрет.
5: Пожалуйста, я не любопытна. Да, а о чем вы так долго беседовали с Куницыным?
4: Ой, тысячу извинений. Я совсем забыл. Простите, я должен. Ради бога.
2: Убегает. Дама ему вслед.
5: Пожалуйста. Я знаю, вы будете первым на побегушках.

0: Essa música.
1: Может, и у вас живот болит? Не как и наш истопник нынче.
2: Ничего у меня не болит, Семен.
1: Да к чего же вы тут-то со мною у печки? Там гуляют, пляшут.
2: Мне с моей орлеанской девственницей интересней.
1: С какой такою?
2: Сиди, сиди. Это французская книжка Вольтера.
1: То-то, а то и впрямь напужали. Сюда девок водить ни-ни. Башку открутят мне.
2: Да и за эту девку не очень-то по башке погладят. Однако не бойся, все читаем.
1: Сказка, что ли?
2: Вроде.
1: Любишь сказки?
2: Страсть люблю. А ты знаешь? А ну-ка расскажи мне. Мне нянька в детстве много рассказывала.
1: Тебе рассказывала, а мне нет. Вот и не знаю я сказок, никаких не знаю.
2: Ну и врешь. Не поверю я, чтобы русский дядька не знал сказок. Ведь дядька все равно, что нянька. Ну-ка, рассказывай. Да, дай табачку в мою трубочку.
1: Да.
2: Ну ничего, ничего, дым весь в печку уйдет. Солдатскую сказку рассказывай. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царицей. Продолжай. Или знаешь, поди принеси рюмочку рому, Семен. Ну, малюсенькую, я же знаю, у тебя есть маленькую. Ну, что у тебя за табак? Трава, что ли, какая ядовитая?
1: Про ром забудь. Мне еще жизнь тут с вами не надоела.
2: Ох, а мне вот ужасно надоело. 5-й год. Пришел сюда мальчишкой, а теперь вот усы лезут. Ну, неси, говорю, ром. Ты обязан исполнять все наши приказания.
1: Что я обязан, я знаю. Сапоги тебе вычистить обязан. Нет, давай тогда уж лучше сказку. Ты и без рому хорош, вроде как в охмелю. Тебя в детстве-то пороли когда?
2: Нет.
1: Ни разу?
2: А что, думаешь, надо было?
1: Это в детстве всем полезно. Вот когда нашего брата мужика на конюшню, так прямо скажу, поздно.
2: Здесь никого не порют. Запрещено.
1: Здесь-то хорошо. Я об здешней жизни не говорю. Да прежде того-то я в солдатах был.
2: Ну-ну. А там сквозь строй. Палками. И тебе попадало.
1: Бог милостив. А вот братенька меньшого того насмерть заколотили.
2: Кто?
1: Сказал бы тебе кто. Да сам близко.
2: У нас тут близко.
1: Очень даже близко. А уши его в каждой стене.
3: По лестнице поднимается Комовский.
2: Царь, что ли?
1: Зачем царь? Царю далече до нас.
2: Я знаю, кто. Аракчеев.
3: Комовский слушает на лестнице.
1: Тс, ты, Шкода. Вон, крыса какая пробежала. В некотором царстве, в нашем государстве, был у попа работник. Бросил бы дымить-то, не равно, кто войдет. Ты такие слова забудь говорить. За такие слова тебя вместе с языком. Ишь ты. Вот и пошел раз поп, то бишь работник, на болото чертей донимать. Ну, пришел, значит, сел на берегу.
3: Комовский вбегает.
4: Тебя господин директор зовет.
2: Семен, одевайся. Тебя господин директор зовет.
4: Не Семена, а вас, Пушкин.
2: А я не могу идти. Да, у меня живот болит.
4: Я скажу, что вы сейчас идете. С мужиком сидит истопник.
3: Комовский убегает.
1: Одевайся, значит, иди, барин. Начальство чай зовет.
2: Придется идти. Почему это я так не люблю?

0: Люблю начальство, а? Ласковый, любезный, просвещенный, а не люблю. А? Не знаешь? Я и сам не знаю. Не говори никому.
1: Много больно читаешь, я гляжу.
0: Много надо, за всех вас неграмотных читаю.
1: Умен ты, парень, барин, прости, пожалуйста.
0: На ум не жалуюсь.
1: Спасибо, что за нас, дураков, читаешь, а только...
0: Ну-ну, не стесняйся.
1: Нам-то прок будет какой, что вместо нас другие умные будут?
0: Ловко спросил. Ты что же это, из трубки ум свой высасываешь, а? Ладно, в другой раз отвечу. А сейчас нужно идти, начальство ждет.
1: Извините меня, ваше благородие, господин Пушкин, если я по темноте нашей позволил себе что лишнее. Не серчай.
0: Рому не дал, вот за это серчаю. Печку не закрывай, я скоро назад.
2: Но вернемся в зал. Мимо танцующих проходят Энгельгард и Куницын.
3: Он, видите ли, занят. Сидит со Стопняком и зубоскалит. Компании Стопник. Какие-то богохульные сказки про попов.
4: Не может быть. Не верю, он сейчас придет.
3: Мне Комовский клялся, что говорит правду. Ильичевский.
5: Я слушаю вас.
3: Через час вы закончите вечер. Я надеюсь, что...
5: Не беспокойтесь, Егор Антонович. Через час мы разойдемся. Вы разрешите... проводить наших гостей.
3: Разумеется.
2: Пушкин спускается по лестнице к директору, и вдруг нежданная встреча. Это Бакунина.
6: Пушкин, где вы весь вечер? Мне сегодня было скучно. Почему вас не было в зале? Что с вами? Вы же знали, что я здесь. Значит, вы не хотели меня видеть. Это после ваших стихов. Мне? А я скучала.
0: За это мгновение я готов отдать все вечера на свете.
6: Пустите, я сержусь.
0: Увидеть вас одну. Как вам пристало это белое платье? Не сердитесь на меня. Мне не вмоготу видеть вас всегда окруженной целым роем влюбленных, не подойти к вам, не подъехать. Дайте мне вашу руку.
6: Я сержусь на вас, хотя я в долгу за стихи.
0: Да? В долгу? Вот и заплатите. Я ведь прошу немного, но на коленях.
6: Пушкин, встаньте, не озорничайте. Хотите, я вам их прочитаю? Вам должно быть приятно, что я их заучила наизусть. Целый год, как они написаны, да? Дитя Хариты воображение, в порыве пламенной души, небрежной кистью наслажденье, мне, друга, сердце напиши. Это вы обращаетесь к художнику. А дальше? Дальше не буду читать. Все-таки вы поэт и нескромный народ. Ваше воображение! Я краснела, когда первый раз читала их. Так и быть. Прощаю все.
0: Ну вот и хорошо. Вот и хорошо, что я не был весь вечер с вами, не вертелся подле вас. Я бы успел вам наскучить, а этой минуты бы не было. Мне ее сам Бог послал. Ее, вас. Долг?
6: А через час все будут знать, что я вас, фи.
0: Нет, никто ничего не узнает.
6: А стихи? Пишите мне, ваши читают? Еще в журнал пошлите, чтобы уж весь свет знал.
0: Но никто же, никто ничего не узнает. Он пел любовь, но был печален глаз. Увы, он знал любви одну лишь муку.
6: Новые стихи. Мне.
0: Нет, это не вам, это мне. Не мои стихи. Жуковского.
6: Вы всегда искренны, Пушкин?
0: Всегда.
6: Со всеми от души, значит, ни с кем всей душой. Чистое поэтическое вдохновение. Со всеми и ни с кем. Только с одной единственной. Сказать с кем? Я знаю.
0: Боже, какая мука.
6: Не страдайте. Она вас утешит. Она вас очень любит. Ваша верная подружка, с которой вы гуляете по тенистым аллеям, ваша муза. Муза. Вот ее и целуйте. Ее, ее. Ну и меня разок. Коль скоро я где-то мимоходом, случайно, на одно мгновение сыграл ее роль, скорее. Ну.
2: Милое видение упорхнуло, отдав долг, быстрый, еле прикоснувшийся к щеке поцелуй. Но вездесущий лисичка Комовской успел заметить мелькнувшее за поворотом белое платье.
0: О! Где Энгельгард?
7: Давно дома. Я ему сказал, что ты сейчас идешь, а он почему-то обиделся и ушел домой.
0: Да?
7: Да.
0: Год назад, лисичка, мы бы с тобой обязательно подрались. Годом позже я тебя обязательно вызову на дуэль. А сейчас прими мое удивление. Снаружи ты такая красотка, а по ночам молишься, грехи замаливаешь. Но обманчива красота.
7: И Бог обманчив.
2: Эти слова слышит незаметно подошедший директор лицея Энгельгард.
3: Вот так безбожие ведет к беззаконию. Комовской, ступайте.
8: Слушаюсь.
3: Вот так кончаются все мои благие намерения. Вы можете говорить с вашим директором серьезно, Пушкин?
0: Простите, Егор Антонович, я почти серьезно.
3: Почти. К сожалению, всегда почти. А я вполне серьезно заинтересован участью всех моих воспитанников. И вашей, Пушкин, не меньше других. Ваши ближайшие друзья. Пущин, Дельвик, Кюхельбек, Рани верят мне. С вами я не могу найти общего языка. Мне всегда трудно с вами, как ни с кем. Но вы, конечно, считаете, что в этом виноват я. Я хочу хотя бы перед концом. Бог видит, хочу искренне помириться с вами. И все-таки сейчас, как и всегда, не я вас обижаю, а вы меня как-то не дико, учитывая наши роли директора и воспитанника.
0: Егор Антонович, вы сами сейчас назвали моих друзей. Значит, я их имею. Для меня нет более святого слова, чем дружба. И когда я думаю о том, что скоро конец, я думаю с болью только о том, как я расстанусь с друзьями. И если я могу сказать о себе что-либо хорошее и целиком за себя поручиться, то это верность и дружбе до гроба. Знайте это, Егор Антонович. Во всем остальном вы можете причислить меня к самому низкому сорту людей, я не стану защищаться.
3: Спасибо. Спасибо за эти слова. И примите совет старшего друга. Оставьте на время ваши стихи. Ну, не сердитесь, Пушкин. Ведь мы помирились. И займитесь трудом учения. Делу время, потехе час, гласит народная мудрость. При ваших способностях вам легко будет нагнать упущенное. Все, все, не сердитесь больше, ведь мы помирились.
0: Простите меня, Егор Антонович.
3: Мир, мир, мир, мой друг. Видит Бог, я растроган и рад безмерно. Подумайте о своем будущем, Пушкин.
2: Энгельгард уходит, Пушкин остается один.
0: Видит Бог. Слишком много елея. Делу время, потехи, час. Ох, ох, скорее бы весна, лето, экзамены, воля. Как мило ты, как быстро изменилась, каким огнем улыбка оживилась, каким огнем блеснул приветный взор. Мое будущее, оно ясно. Корка хлеба, чердачное окно, отлучение от общества, родительское проклятие, словом участь поэта.
2: Бал идет к концу. И Личевский объявил последний прощальный вальс, и все утопает в чарующем кружении танца. Уходит с бала навестивший лицеистов гусар. Разговор тихий и тайный. Здесь в укромном уголке гостиной они одни. Пущин и Кюхля слушают гусара.
8: Я был только что в отцовской деревне. Моего мужика, что прошел со мной с боями до Парижа, отец приказал выпороть. Мужик смотрел на меня. Он старше меня на 20 лет. Его, солдата, освободившего отчизну, сечь, как скотину на конюшне. Он смотрел на меня и как будто спрашивал: «Как, барин, что теперь прикажете нам делать?» Я не поручусь, что отец не сгорит однажды вместе со всем нашим домом.
0: Но что же делать?
8: Вот и я спрашиваю, что делать? Ждать прихода нового Пугачева, который будет вешать нас и по делам? Или, вняв голосу долга и совести, взяться за дело чести самим?
0: Но как? Как взяться? Какие есть средства?
9: В этом здесь не место и не время, Вилли.
8: Приходите к нам завтра в полк. У нас будет Чаадаев.

0: 2 часа ночи. Друзья Кюхля, Дельвик, Пушкин и Пущин собрались перед сном в каморке у Пущина, и здесь вырывается самое задушевное, что тревожит давно их благородные честные сердца. Словно вихрь раздувает полыхающее в груди юнцов пламя.
1: Не все, господин, сразу, господа, не все сразу.
2: Что Пушкин, мы все Пушкин, знаем Пушкин. О России? Она огромна. Мир огромен. Из нас хотят сделать добрых чиновников на службе угнетения, чтобы мы своими руками помогали держать народ в крепостном ярме. За этим нас учат. Об этом мы должны помнить. Боже, это же стыдно, позорно. Мы здесь как слепые, ничего не видим, ничего не знаем. Только лицей, один лицей, это еще не вся Россия.
1: Не кричи так, Кюхля.
3: Ты, как всегда, все преувеличиваешь. Лицей – это все-таки царское село.
4: Отсюда управляют Россией, и сюда стекаются все ее дороги.
3: Да. К нам приходят газеты, свои и иностранные, журналы. Мы их читаем, мы знаем, что происходит в мире.
4: И разницу гражданства во Франции и крепостного права у нас мы знаем очень хорошо. И слово «революция» – нам тоже знакомое слово.
1: Из книг, Саша. Из журналов и газет.
2: А газеты и журналы проходят цензуру. И там, и у нас. И больше всех для нас.
4: Но черт возьми, разве мы не можем прочесть и то, что спрятано за печатной строкой?
1: Это ты можешь.
4: Слушайте, друзья. Мы добрых граждан позабавим. И у позорного столпа кишкой последнего попа последнего царя удавим.
1: Мы слишком громко говорим.
5: Эй, господа, пора спать. Хувернер идет.
0: Вмиг их всех не стало. Тишина стоит. Никакой гувернер не идет. Видно, обманул ребят Семен. А наверху в своих каморках засыпают студенты. И Пушкин из номера 14 стучит в стенку к своему первому другу из номера 13 Жано Пущину.
6: Жано! Жано, ты спишь?
7: Нет еще.
6: Жано, когда вы в следующий раз пойдете к гусарам, обязательно берите меня с собой. Ох, дай мне только вырваться на свободу. Я еще такое напишу в честь воли. Жано, а? Союз.
7: Да.
6: Навек.
7: Да, милый, навек. Спокойной ночи.
6: Я сегодня был счастлив 5 минут.
7: Что?
6: Спокойной ночи, друг бесценный.
0: Спит лицей, спят в своих каморках лицейские, спит в коридоре дежурный дядька Семен, и только в уснувшем зале, как будто еще звучит нежный, еле уловимый полонез, а в зеркалах будто движутся еще отражения танцующих фигурок.
6: И первую полней, друзья, полней, и всю до дна в честь нашего союза. Благослови, ликующая муза, благослови, да здравствует лицей.
0: Настает день 9 июня 1817 года, день выпускного акта. Он проходит скромно, без парада, но очень трогательно. Студенты поют лицейскую прощальную песню, сочиненную Дельвигом, положенную на музыку их учителем пения Теппером.

0: сидят на любимой скамье в садике Пущин и Пушкин. Час расставания очень труден. За 6 лет они стали взрослыми. Больше того, Пущин, Кюхельбекер и Вольховский состоят уже в близких отношениях с людьми тайного общества будущих декабристов. Сейчас надо прощаться. Надо сказать самые заветные дружеские слова.
1: Спасибо, Саша. Спасибо за прощальные стихи.
2: Итак, Жано, ты уже офицер гвардейской конной артиллерии.
1: А ты в коллегии иностранных дел, чиновник 10-го класса. Что ждет нас там? Какая судьба?
2: О, молчи, молчи. Лицей кончился. Юность кончилась, а с ней беспечность. Я так мечтал о воле. И вот она, воля. Сейчас сердце сжато расставанием. Жано, тебе одному скажу в день прощания. Не прощай, а здравствуй. Ты, Вильгельм, вы избрали благородное.
1: Саша, об этом не шумят. Знаю твои чувства, верю, они чисты, но...
2: Без но. Все до конца говори, Жано.
1: Меня радует и пугает сила, что растет в тебе. Но ты подставляешь голову всем ветрам. Не я ли тебя знаю лучше всех? Знаю, что снова придут твои львины, лели, лилы. И будешь ты петь их и пить вино. Пой. Пей жизнь полной чашей. Желаю тебе этого от всей души, но... Вот это но. Помни, Александр, есть другая воля. О ней, что пишем мы с большой буквы, не забывай. Ни в кабаке, ни в будуаре, ни с Горчаковыми, ни с кем. Ни с кем. Прощай или здравствуй, как хочешь. Александр, перестань. Я люблю тебя и буду любить всю жизнь. Ну, перестань, перестань рыдать, черт бешеный, я ведь тоже могу.
2: Жано, знай, первое, что я напишу по выходе отсюда, будет моя песнь, гимн, ода вольности. Я уже слышу ее первые строки. Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порог.
0: Вбегают все лицеисты.
3: Саша, мы всюду тебя ищем.
2: Без слез, друзья, без слез. Сердце бьется радостно. Впереди у каждого своя дорога. И что бы она ни сулила каждому из нас, прощай, келья, впереди воля. Итак, внемли, республика. Больше во мной в этом парке не будет прочитано ни одной строчки. Лицей, прощай. Парк, прощай. Пруды, беседки, Наташи, Кати, Лилы, прощайте. Добрый Куницын и все, кто нас растили. Промчались годы заточения. Недолго, мирные друзья, нам видеть кров уединения и царскосельские поля. Разлука ждет нас у порогу, зовет нас света дальний шум, и каждый смотрит на дорогу с волнением пылких юных дум. Иной под кивер, спрятав ум, уже в воинственном наряде гусарской саблею махнул, другой, рожденный быть вельможей, не честь, а почести любя, у плута знатного в прихожей покорным плутом зрит себя. Лишь я судьбе своей послушный, счастливой лени верный сын, всегда беспечный, равнодушный, я тихо задремал один. Равны мне писари, уланы, равны мне каски, кивера, не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора. Друзья, немного снисхождения. Оставьте красный мне колпак, пока его... Все. Прощайте. Прощайте, друзья.
0: Каждому хочется подойти, пожать руку на прощание. Первым подходит Дельвик, за ним Кюхельбекер, Малиновский.
1: Соловей мой, соловей, голосистый соловей, ты куда-куда летишь, где всю ночку пропоешь? Я с тобой не прощаюсь, Александр. Нет.
4: Саша, я так же.
5: А я в гвардии. Прощай, пожалуй.
6: Как младший чином по ведомству поэзии, я вам нижайше кланяюсь, ваше высокопревосходительство, Александр Сергеевич.
2: Когда-то у вас был лучший характер, Ильичевский. Олеся, брось, не завидуй, нечему.
6: Завидую, Саша, завидую. Но стрела, разящая орла, щадит пчелу и мотылька.
7: Надеюсь, встретимся на поприще служебном. Мы ведь с тобой в одно ведомство, коллегию иностранных дел.
2: От всей души, Горчаков, желаю быть министром.
7: Постараюсь.
2: А я ж так и быть останусь у тебя чиновником 10-го класса на всю жизнь.
8: Милый Пушкин, будешь поминать лицей, вставь и мою фамилию куда-нибудь. Тебе для рифмы послужу, а мне и лестно.
2: Бедняга Донзас, тебе придется читать все мои стихи в ожидании встречи.
9: Прощайте, Пушкин, я на вас обид не помню. Забудьте вы мои.
2: Забуду. Лисичка, смола, все забуду, всего забуду. Нет, нет, я шучу. Саша, друзья, мои милые чердакожители, дадим друг другу клятву. День лицейской годовщины 19 октября помнить всегда. Объявляю себя вашим старостой. Лицейское подворье у меня. Я вас буду собирать каждое 19 октября.
10: Браво, Яковлев! Браво! Ну, ничего гениальнее от тебя за все 6 лет не слыхал.
2: Нет, нет, ну все, все. Прощайте, друзья.
1: Пойдемте, друзья. Пусть он побудет один.
0: Уходят друзья. Пушкин остается один на скамье. И каждый сейчас вспомнит памятник юноше Пушкину, сидящему на скамье в лицейском садике. Памятник, спасенный от фашистского нашествия. Он был зарыт в землю во время войны. Спасибо людям, сохранившим нам его.

0: И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал.
1: Хочется сказать на прощание сегодняшним юным слушателям не в нравоучение, не в назидание, а только из любви напомнить вам чудесные слова другого великого поэта, современника Пушкина Николая Васильевича Гоголя. «Юные друзья мои», — говорил Гоголь студентам Петербургского университета в 1832 году, «юные друзья мои, читайте Пушкина, вчитывайтесь в каждое его слово. В нем заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в очищенной красоте». Лучше не скажешь. Читайте Пушкина, любите Пушкина.
2: Бывает в жизни все наоборот. Я в этом убеждался не однажды. Дожди идут, хоть поле солнца ждет. Пылает зной, а поле влаги жаждет. Приходит приходящий не в срок, нежданными бывают зло и милость. Я и тебя не ждал, и ждать не мог в тот день, когда ты в жизнь мою явилась. И сразу по-другому все пошло. Стал по-иному думать, жить и петь я. Что в жизни все случиться так могло, не верится мне два десятилетия. Порой судьба над нами шутит зло. А как же я? Мне просто повезло.
3: В начале ноября 1941 года ударил ранний мороз. На всем фронте под Москвой длилась оперативная пауза. Не пробившись к Москве сходу, не одолев нашего сопротивления, враг подтягивал свежие силы, готовил новый рывок. А пока воевала артиллерия. Уху стала привычно однообразная, порой ненадолго учащавшаяся канонада. Время от времени противник накрывал огнем и нашу деревеньку. Ночью нельзя было курить открыто. Гитлеровцы нередко швыряли десяток-другой мин по вспыхнувшей спичке, по огоньку папиросы. И все же после тяжелых боев мы более или менее спокойно отдыхали. Однажды вечером мне позвонил Панфилов. «Здравствуйте, товарищ Мамышулы. Как себя чувствуете? Как живете?» «Благодарю вас, товарищ генерал. Живем нормально, по уставу. Завтра приеду к вам обедать. Свое обещание не забыли? Какое, товарищ генерал? Приготовить плов. У вас, кажется, есть мостаки по этой части? Да, имеются. Кто же?» В душе, подивившись неистощимому любопытству генерала, я ответил. «Любит постряпать политрук Базжанов. Неплохо готовить наше национальное блюдо». «Отведаем». «Так ждите, товарищ Мамышулы, меня завтра к обеду». Таков был этот вечерний разговор по телефону. Казалось, генерал позвонил доброму знакомому. «Как себя чувствуете? Что поделываете? Ждите к обеду». Ни единой начальственной нотки не прозвучало в его голосе, постоянно хрипловатым, как у всякого старого курильщика. Ночью я вдруг проснулся. Мерно похрапывал Толстунов, почти неслышно дышал во сне Рахимов. За окнами стояла тишь. Ни одного звука войны не доносилось. На следующий день Панфилов приехал несколько раньше обеденного времени. Работая у себя в Горенке, я увидел из окна. К калитке подкатили сани, в ушанке, в длинном по колено полушубке. На мерзлую землю, припорошенную снегом, легко выскочил Панфилов. Наскоро оправив гимнастерку, я встретил его на крыльце. «Товарищ генерал, первый батальон Талгарского полка, находясь в резерве командира дивизии, занимает...» «Пойдемте, пойдемте. Время не летнее, простудитесь». Войдя в сени, он распахнул дверь, ведущую туда, где у жарко топящейся русской печи вершились таинства кулинарии. Как раз в эту минуту, повязанный белым не первой свежести передником, Базжанов, предоставив старику-повару Вахитову роль наблюдателя, вытащил ухватом из печи на загнетку большой глухо бурлящий чугун. Обернувшись, он на миг оторопел, затем швырнул ухват, сорвал передник, вытянулся перед генералом. «Здравствуйте, товарищ Базжанов», — произнес генерал. «Попробуем, как вы готовите. Много ли приготовили?» «Много, товарищ генерал. Хватит и останется», — весело ответил Базжанов. «Но еще час нам потребуется». «Хотя бы и два», — сказал Панфилов. Он достал карманные часы, взглянул, погладил большим пальцем выпуклое стеклышко. «Товарищ Мамышулы, воспользуемся этим времечком, чтобы потолковать с командирами рот. Не возражаете? Слушаюсь. Сейчас их вызову». Я обернулся, чтобы кликнуть Рахимова, но он, неслышный, незаметный начальник штаба батальона, уже находился в комнате, стоял вблизи меня. «Рахимов, звони в роты, вызывай командиров». «Нет, сделаем так», — сказал Панфилов. «Берите, товарищ Рахимов, мою кашовку и везите командиров сюда». Мягко ступая, Рахимов удалился. «А пока мы с вами, товарищ Мамышулы, поработаем. Где ваш рабочий стол?» Я провел генерала в горенку. Он разделся, подошел к столу. «Садитесь, товарищ Мамышулы, садитесь со мной рядом». Из полевой сумки он достал свою карту. Передо мной вновь возник фронт дивизии, цепочка нашей обороны под Волоколамском. Красная щетина нашей обороны была не везде сомкнута. Там и сям по бездорожью зияли просветы. Я знал, что эти просветы пристрелены. Видел на карте огневые позиции артиллерии. Знал, что битва за Москву будет, как и прежде, битвой за дороги. Присмотревшись, я увидел, что от этой деревушки, где сейчас я сидел рядом с Панфиловым, вели в разных направлениях к фронту несколько пунктирных линий, нанесенных простым черным карандашом. «Тут, товарищ Мамышулы, показана ваша задача». Панфилов провел пальцем вдоль каждой из этих расходящихся веером линий. «Ваш батальон у меня единственный резерв. Где ударит противник, мы не знаем. Надо быть готовым закрыть любую дыру. Вот вам 5 направлений, 5 участков. Пометьте их на своей карте. Вам надо изучить все эти маршруты. Продумайте, проработайте эту задачу. Вы меня поняли?» «Да, товарищ генерал». «Что-нибудь вас смущает? Думайте, думайте за противника». Я действовал за противника. Панфилов разбирал мои ходы. Вот он посмотрел в окно, к чему-то прислушался. Где-то далеко изредка рявкали орудия. «Слышите? Немец пристреливает свою артиллерию. Признавайтесь, ведь у вас вертится на языке вопрос: а Волоколамск?» Он угадал. Я подтвердил, что действительно вспоминаю потерю Волоколамска. Там резерв Панфилова, мой батальон, был отвлечен в сторону, не оказался на пути главного удара немцев. «Почему же, товарищ Мамышулы, это случилось? Почему вашего генерала провели?» Он с интересом ждал моего ответа. «Был прорван фронт, товарищ генерал». «Да, линия фронта. Мы с вами об этом уже толковали. Гипноз линии прежней линейной тактики. С этим всерьез надо разделаться. Не только мне, но и вам. И вам, товарищ Мамышулы. Вы меня поняли?» Он снова взглянул на карту. Его рука потянулась к стриженным по-солдатски изрядно тронутым сединой волосам. Он почесал в затылке. Конечно, всякое может случиться. Один ваш батальон, товарищ Мамышулы, заменяет мне 5 батальонов. В уставе этого мы не найдем. Он посмотрел на красную книжечку устава, вновь ее взял, перелистал. Не найдем, товарищ Мамышулы. Война в ее реальности не записана в уставе. Хотя... Хорошо сказано. Карандашом 2 чертами на полях Панфилов отметил несколько строк и прочитал вслух. Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении уничтожить врага не достиг цели, а тот, кто, боясь ответственности, остался в бездействии и не использовал в нужный момент всех сил и средств для достижения победы. Подумав, он продолжал. Придет время, когда враг будет перенимать наш опыт отступательных боев, приемы, которые мы вырабатывали. Но вот этому, Панфилов еще раз провел на полях карандашом, этому гитлеровская машина не научится. Педантичное исполнение – это ее заповедь. Лучше остаться в бездействии, чем проявить инициативу. А мы... С воли донесся конский топот. По-видимому, кошовка генерала вернулась. Панфилов, взглянув в окно, докончил фразу. Мы выросли в традициях инициативы. Для нас инициатива – это... Он повертел пальцами, подыскивая слово. Это... Ну, вы меня понимаете. В Горинку вошел Рахимов, доложил, что командиры рот явились. Через порог один за другим шагнули 3 лейтенанта. Они вытянулись перед генералом. Прозвучала бойкая скороговорка Брудного. Товарищ генерал, по вашему приказанию явился командир роты лейтенант Брудный. Он маленький, черненький, Брудный, чувствовал себя, видимо, свободнее остальных. Внятным, хотя и простуженным басом назвал себя Заев. Очередь была за Филимоновым. Развернув плечи, выставив грудь, он, кадровик, отчеканил уставные слова. «Всех вас, товарищи, я знаю», — произнес генерал. «А вы знаете меня. Садитесь, давайте закурим». Он раскрыл коробку Казбека. Я быстро зажег спичку, поднес генералу. Все закурили. Панфилов стал расспрашивать, как одеты обуты бойцы, обеспечены ли баней, довольны ли пищей. Командиры свободно отвечали. «Теперь, товарищи, — сказал Панфилов, — придвигайтесь к карте. Потолкуем о том, что нам предстоит. Видите, это фронт дивизии». Несколькими штрихами черного карандаша он схематически обозначил расположение полков и стал излагать свои мысли, которые только что выложил мне. Продолжая занятия, Панфилов предлагал вопросы, как использовать пулеметы, где расставить пушки, опять и опять возвращаясь к задаче – запереть дорогу, не давать противнику его мотоколоннам выйти на шоссе. Он снова угостил всех папиросами, вынул зажигалку, с минуту подержал в сжатой ладони. Движение пальца, фитилек воспламенился. Улыбаясь, Панфилов поднес всем огонька. «Почему так?» — вдруг спросил он. «Говорим о тяжелых вещах, а на душе тяжести нет». «Почему?» «Никто не решился что-либо сказать, перебить нашего сутуловатого, небравого с виду генерала». «Потому что верю вам, товарищи, каждому из вас, а вы верите мне. Когда это есть... то и помирать не так уж трудно, но и пожить, конечно, можно». Он встал, приосанился, тронул квадратики усов. Поднялись и командиры. Панфилов отпустил их, попрощался, пожал каждому руку. Санки генерала увезли командиров рот. Мы еще не успели сесть за стол, как в комнату с мороза вошел Толстунов. Снежинки, застрявшие на шинельном ворсе, на бобриковой шапке мгновенно обернулись капельками влаги. Старший политрук откозырял генералу. «Раздевайтесь, товарищ Толстунов», — сказал Панфилов. и тотчас поинтересовался. Где были? Что делали? Базжанов не выдержал, взмолился. Товарищ генерал, плов перестоялся. А, голос автора. Так раздевайтесь, товарищ Толстунов. Где тут ваше место занимаете? Наконец мы расселись. На столе были расставлены приборы, тарелки, вилки, ложки. Толстунов взялся за ложку. Товарищ генерал, разрешите, я вам положу? Панфилов прищурился. Товарищ Толстунов, вы в Казахстане долго жили? Родился там. Неужели? Толстунов уловил иронию генерала. А что, почему вы удивляетесь? Потому что плов так не едят. У вас можно вымыть руки? Разумеется, мигом появилась вода, мыло, полотенце. А ну, товарищ Толстунов, и вы. Не раскатывая засученных рукавов, Панфилов снова сел к столу, запустил пальцы в блюдо, слепил шарик плова и отправил в рот. Чмокнув заблестевшими губами, он воскликнул: «Вкусно! Черт возьми, как вкусно!» После плова был подан самовар. Все опять вымыли руки, закурили. Панфилов стал перелистывать мои записи. «Тяжеленько приходилось», — произнес он. «Даже про самого последнего вашего бойца, товарищ Мамышулы, надобно сказать герой, не так ли?» По своей манере, словно рассуждая сам с собой, он продолжал. «Да, не страшно помирать, когда выросло такое поколение. А, впрочем, еще поживем, повоюем, погоним немцы от Москвы. Тогда, товарищи, не забудьте еще раз пригласить на плов». Выпив стакан чаю, Панфилов заторопился, выбрался из-за стола. Однако перед тем, как уехать, он опять вернулся к делу. «Завтра с утра, товарищ Мамышулы, начинайте изучение маршрутов». Его наставления были, как всегда, практичными. Он входил во всякие мелочи нашего воинского житья-бытия. Услышав мое «есть», он надел полушубок, попрощался. Мы проводили генерала. Базжанов еще долго поглядывал в окно вслед унесшейся кошовки. Прошло несколько дней. Помнится, наступила суббота. Утром мне позвонили из штаба дивизии, передали приказание генерала явиться к нему в 12 часов дня. После оттепели опять стала хозяйничать зима. Ветер завивал вихрики снега. Мягко стучали подковы лосанки, не пробивая белого покрова, затянувшего окоченевшую землю. В назначенный час я вошел к генералу. «Здравствуйте, товарищ Мамышулы!» Он не добавил обычного «садитесь». Не улыбнулся, мы разговаривали стоя. «Ну вот, пожили тихо, отдохнули. Это кончилось». Мои глаза, вероятно, выразили удивление. Как так? Всюду спокойно, редко-редко вдали рявкнет пушка, а генерал говорит: кончилось. «Есть основания полагать», — продолжал Панфилов, «что завтра, 16 ноября, противник перейдет в наступление. Выступайте, товарищ Мамышулы. Заранее посылаю свой резерв, у вас будет время окопаться. Думаю, не ошибусь». Видимо, некоторые сомнения еще оставались у него. Однако интонация была твердой. «Пятый маршрут», — проговорил он. Он подошел к карте, я следовал за ним. На карте красными значками были указаны звенья нашей обороны, синим карандашом передний край противника и сосредоточение его войск. Четко выделялись названия, номера немецких дивизий и полков, районы их расположения. Темно-синие знаки, в том числе и те, что отмечали танковые части, особенно сгустились там, где пролегал левый фланг нашей дивизии. Пятый маршрут вел именно туда, к левому флангу. Там, по наметке генерала, которую я получил от него несколько дней назад, батальону предстояло занять деревню Горюны на Волоколамском шоссе и расположенную несколько в стороне станцию Матрёнина. близ деревни Горюны, взбежавшей на пригорок, находилось важнейшее пересечение дорог. Рельсовая колея перерезала здесь, у путевой будки, полотно асфальта. «Вот ваш участок. Вы там побывали? Да? Я должен его расширить. Займите и отметку 131.5. «Таким образом вы перекроете, — продолжал Панфилов, — все дороги, которые ведут слева в Горюны». Вновь обратившись к карте, Панфилов объяснил обстановку. «Наше расположение на переднем крае. Тут полк нашей дивизии, здесь кавалеристы Даватора. Немцы будут рвать на левом фланге». Он сказал это уверенно. Его словно покинула обычная манера порассуждать вслух. Если у него еще и таились сомнения, в мыслях он, наверное, допускал всяческие неожиданности, то сейчас уже ничем этого не выдал. Видимо, все было продумано, решение принято. «Где-нибудь прорвут и выйдут на ваш батальон. Ваша задача — держаться, пока мы не приведем себя в порядок». Он говорил спокойно, а у меня по спине бегали мурашки. «Как я займу такой участок? Ведь это почти 5 километров фронта, а у меня всего 500 бойцов. Товарищ генерал, как же я удержу такой фронт? Промежутки пусть вас не беспокоят. Каждая рота должна быть готова вести бой в окружении. Вы должны, товарищ Мамышулы, продержаться 4 дня. Он по пальцам перечислил эти дни. 16-е, первые сутки. Они будут для вас легкими. 17-е, уже придется вам тяжеловато. 18-е. Вы останетесь в окружении. 19-е. Он помедлил, не дал никакой характеристики этому дню. Да. И 19-е. Надо, товарищ Мамышулы, удержаться до 20-го. Он не спросил, вы меня поняли, но я понял, все понял. Наверное, он это прочел в моем взгляде. Вам, товарищ Мамышулы, вашему батальону будет тяжело. Очень тяжело. Видно, ему непросто дались эти слова. Если бы я не понял задачу, он их не мог бы выговорить. Он был искренен со мной. Не обещал поддерживать, выручить. Ничего не обещал. И считал нужным сказать все до конца. Я молча стоял перед ним. «Разрешите идти?» «Иди, казах». Впервые он назвал меня так. Опять это было и нежно, и сурово, и тяжело. Я козырнул, повернулся и вышел. Значит, завтра заполыхает новая битва. Удержаться до 20-го. Нелегка задача запереть шоссе. Удержаться, устоять против ударного кулака немцев. Никогда еще мой батальон не занимал ключевой позиции, не принимал на себя самого тяжкого удара. Возможно, я родился окреп, возмужал для того, чтобы исполнить задачу этих 4 предстоящих дней. Все отдам ей. Ум, волю командира, жизнь. Итак, 15 ноября. Я провел 1-2 на отметке 131.5, выбирая вместе с Заевым позицию его роты. Местность представляла собой обширную вырубку пролысину в сплошном лесу. Там и сям торчали пни, поднялась мелкая молодь, кое-где виднелись узкие заснеженные полоски пашни, огражденный пнями, поросший кустарниками бугор, громоздился близ скрещения двух проселков. С бугра открывался круговой обзор. В тишине было слышно, как шуршат пошевеливаемые ветром цепкие листья дубника. «Здесь и окапывайся», — сказал я Заеву. «Угу», — повозвратившийся к нему привычке буркнул Заев и тотчас поправился. «Есть». Одетый поверх ватника и толстых, тоже остеганных на вате штанов, свою послужившую шинель, так был обмундирован весь мой батальон, Заев еще раз оглядел подступавший отовсюду лес. «В дальнюю перебранку не вступай», — продолжал я, — «подпусти поближе и огрей». «И немец нас огреет. Да, в таких случаях выигрывает тот, кто не боится ближнего боя, тот, у кого больше решимости». «Решимости, товарищ комбат, хватит. Каждому бойцу разъясни задачу. Ни шагу назад», — сказал я. «А ежели...» — Заев помялся. «Ежели нас обойдут, поможете?» «Рассчитывай, Семен, только на себя». Мы опять помолчали. «В хозвзводе, товарищ комбат, скажи...» — Заев неожиданно перешел на «ты». «Скажи, что привезли нам ужин». «Ладно, Семен, не позабуду». «Не позабудете?» – переспросил он. Его голос прозвучал глухо. Я понял, о чем он меня спрашивает. Понял и прикрикнул. «Ты что, прощаться со мной вздумал? Рановато! Выкинь эту дурь!» «Угу», – опять услышал я. И опять Заев поправил себя. «Есть!» Снова скачу верхом, направляюсь в Матрёнино, в роту Филимонова. Ухабистая лесная дорожка выводит на шоссе. Уже совсем смерклось. По шоссе прямому, как натянутая тетива, порой на небольшой скорости, без света, проходят машины то к фронту, то в другую сторону. Это движение не назовешь оживленным. Ничто, кажется, не предвещает громового дня. Противник изготовился, молчит. Видимо, готовы и мы. Вновь сворачиваю на боковую дорогу. Впереди неясно вырисовывается здание железнодорожной станции. Это Матрёнино. Дома, лепящиеся к станции, не составляют порядка, а темнеют в разброд. Цепочка солдат неподалеку от крайних домов вгрызалась в закоченевшую землю. Я подъехал туда. Крупный, когда-то

рассекало искры. Высоко над головой прошелестел следующий снаряд, бахнул где-то за селом. «У тебя, Голубцов, дело, вижу, подвигается». Он бросил лопату, распрямился. «Нам, товарищ комбат, командир роты задал вырубить окопчик для стрельбы лежа, постелить сенца и можно спать». Скорее слухом, чем зрением, я уловил улыбку Голубцова и тотчас услышал голос сбоку. «Такой окоп разве спасет?» Кто-то из новеньких стоял у соседней чернеющей проплешинки, опустив руки. Потянуло одернуть молодого солдата, но, сдержавшись, я объяснил, что даже небольшое углубление, любая ямка является защитой от взрывной волны и от осколков. Вместо меня прикрикнул Голубцов. «Рубай, Строжкин, рубай! Не распускай губы!» Ничего не ответив, боец-новичок, в те дни я только-только стал узнавать их в лицо и по фамилиям, принялся опять долбить мерзлую землю. «Где командир роты?» «Ушел с генералом!» Голубцов продолжал по-прежнему доверительно, негромко. «Генерал тут приходил, глядел нашу позицию». «Какой генерал? Командир дивизии?» «Нет, другой. Похоже, строговат». «Что он говорил?» «Что говорил?» «Подвертывал гайки. А они, товарищ комбат, и так у нас подвернуты». Это тоже было сказано с улыбкой, со спокойным юмором солдата. Теплый ток доверия, понимания струился между нами. «Где же он? Куда ты ушел с командиром роты?» Вновь сев верхом, я направился в Матрёнино. Сразу не определишь, деревня или дачный поселок, ровный штакетник, застекленные веранды, на окнах затейливые наличники. Жители затаились, однако их присутствие выдавали дымки, вившиеся из печных труб. Где-то промычала корова, где-то стукнуло ведро. Обстрел по-прежнему был редким, методичным. Мерным шагом по улочке навстречу мне идет патруль. Спрашиваю, где командир роты? Пошли на линию с генералом. Без дальних слов шевелю повод, посылаю коня к железнодорожной линии. Снежный пушок лежит на рельсах. За полотном, огибающим деревню, уходит вдаль белый простор. Не видать, как говорится, конца краю. Однако мне известно, это шутит свои шутки обманщица луна, укрывает в полумгле белесую березовую опушку. Вблизи насыпи, фронтом к этому невидимому сейчас лесу, бойцы роют оборону. По взмахам рук угадывают, тут в дело пущен и подручный железнодорожный инструмент. Кирки, ломики, кувалды. Неподалеку темнеет огражденный невысоким палисадом будка путевого сторожа. Стекла отливает глубоким черным блеском. Разматывая моток телефонного шнура, туда прошагал связист. Взгляд опять убегает в голубоватую мутную даль, возвращается к запорошенным путям. Вдруг замечаю, на шпалах стоят трое. Сразу узнаю ладную стать Толстунова, узнаю Филимонова, вытянувшегося руки по швам перед человеком в серой шапке в поблескивающем кожаном пальто. По бровке вдоль пути лысанка несет меня к ним. Соскакиваю с седла и, черт подери, какая досада. От волнения, что ли, я не успеваю придержать шашку, она попадает мне под ноги, я утыкаюсь в снег. Дурной знак. Тотчас поднявшись, печатаю шаг, всматриваюсь в приехавшего к нам генерала. Можно различить его крупные губы, небольшие отеки под глазами. А, так вот это кто! Генерал-лейтенант Звягин, заместитель командующего армией. 3 недели назад я с ним повстречался в штабе Панфилова в Волоколамске. Подойдя, рапортую. Батальон занял указанный ему рубеж, начал окапываться. Звягин меня оглядел. Молчание затянулось. Где-то посреди деревни грохнул очередной снаряд. «По-прежнему с шашкой?» — недовольно сказал Звягин. — По-прежнему оригинальничаете? — Товарищ генерал-лейтенант, я вам уже докладывал, что, не будучи переаттестован, он не дослушал. — Почему не зачитали средний?

0: ним командирам и политрукам приказ военного совета, приказ о приговоре к Кондратьеву. Мгновенно вспомнилось. Сумеречный час в Волоколамске, освещенная электричеством штабная комната, побледневший со вспухшей царапиной лицо майора, заляпанная мокрая шинель и голос Звягина. Кто позволил отойти без приказа? И его участившееся тяжелое дыхание и гремящие слова: «Оружие на стол, звезду долой, арестовать, предать суду». «Товарищ генерал-лейтенант, в те дни мы не имели связи. Батальон был отрезан, боролся в окружении». «Ну, а затем?» «Затем обстановка изменилась, время было упущено, поэтому я...» «Кто разрешил вам рассуждать?» Заглушая этот сильный гневный голос, возник, стал нарастать устрашающий гул летящего, приближающегося к нам снаряда. Потянуло прянуть с насыпи, открытой отовсюду, залечь. Уголком глаза я видел, как разом повалились, втиснулись в землю бойцы, рывшие окопы. Звягин, однако, даже не повел головой. Стоя на виду и, конечно, зная, что сейчас на него поглядывают десятки солдатских глаз, он, не меняя позы, ждал моего ответа. Толстунов и Филимонов тоже не шелохнулись. Снаряд шлепнулся, хлопнул близ путевой будки. Зазвенели стекла, высаженные взрывной волной. Звягин не обернулся, не взглянул туда, где встала темным столбом пыль. «Виноват», — произнес я. Не удовлетворившись моим «виноват», Звягин обратился к Толстунову. «Вы, старший политрук, могли бы проследить за исполнением?» Толстунов не стал оправдываться. «Не доглядел», — произнес он. «Сделайте выводы на будущее. Есть, товарищ генерал-лейтенант!» Звягин будто позабыл обо мне. Я глядел на его спину в кожаном пальто. «Говорю с вами сейчас», — продолжал он, — «как с членами партии». Обращается к Филимонову и Толстунову. Но знает, конечно, что я беспартийный, тоже слушаю. «Как с членами партии», — повторяет Звягин. «Даже один шаг назад с этого рубежа был бы предательским. Предательским, преступным. Расстаньтесь с мыслью, что отсюда возможно отойти. Внушите всему личному составу, что это последний рубеж батальона». Слова ложатся веско, тяжело. «Ну, желаю вам, товарищи, боевого счастья». Он круто повернулся ко мне. «А вы, партизан с шашкой, проводите-ка меня». «Партизан с шашкой, далось же это Звягину». Впрочем, сейчас он говорил без начальственной грубости, без раздражения. Сойдя с полотна, мы зашагали к санной дороге, пролегшей возле рельсов. Откуда-то бесшумно появился адъютант Звягина, тоже пошел с нами. Беспокоящий обстрел продолжался. Зорницы разрывов поминутно вспыхивали и в стороне, в той стороне, где находилась деревня Горюны. Звягин взглянул туда, заговорил. «Завтра, наверное, начнется. Да уже, собственно, и началось. Мы разгадали намерения противника, сделали свой ход, выдвинули сюда резерв. А противник, в свою очередь, это разгадал и отвечает, пытается деморализовать наши резервы». Анализ Звягина был краток. Вслушиваясь в его низкий голос, явственно доносивший каждое слово, я уяснял происходящее. Понимал, как идет бой ума с умом. Мы подошли к машине, уже выкрашенной в белое, в защитный цвет зимы, почти неприметный на снегу. Звягин остановился, посмотрел вдаль. Подтягивать, карать, никому не давать спуску — это, старший лейтенант, наша с вами доля. Его интонация неожиданно была задушевной. Открыв дверцу машины, он заключил: «Нам это зачтется. И если на том свете будет страшный суд, встретим его смело. На земле мы не колебались исполнять свой долг. Он протянул мне руку, крепкую, твердую, тяжелую. Дверца захлопнулась, машина тронулась. Я проводил его взглядом. Да, буду исполнять свой долг.
1: В эфире радиотеатр. Театральный детектив. Радиопьеса Нелли Филипповой по мотивам повести Эллен Макклой «Инспектор Фойл» выходит на сцену. Постановка Марии Поповой. Часть первая.

0: Вы слышали? Слышали? Слышали?
1: Что? Кто? Что?
0: В точильную мастерскую Маркуса проник вор.
1: Да что вы? Проник вор?
2: Да-да-да-да. Я читал, читал в Нью-Йорк Таймс. Подумайте, в такую развалюху через окно украл.
1: Что украл?
0: Ну ничего. Там же ничего ценного. Точильный станок, куча ржавых ножей и ножниц, вот и все.
1: Странно.
2: Странно другое. Он выпустил из клетки канарейку, любимицу хозяина.
1: Зачем? А? Сентиментальный, нелепый преступник.
0: Мне только сейчас пришло в голову. Может, это уловка для рекламы?
1: Рекламы?
0: Ну, конечно, как я раньше не догадался. Сегодня премьера в Королевском театре.
2: Да-да, вы правы. Точильная мастерская Маркуса рядом со служебным входом. Все ясно, все ясно. Ванда Морли, она может такое? Ах, эти примадонны.
1: Значит, премьера. Вон она что. Сегодня премьера в Королевском театре. Премьера.

0: тебе, Базиль, взбрело в голову побывать за кулисами?
1: Ну, раз уж Примадонна пригласила меня в свою гримуборную перед началом спектакля, то почему бы в зал от нее не пройти заодно и по сцене? Все-таки интересно.
0: Не отставай, не отставай. Видишь, актеры уже готовятся. Давай руку, не споткнись. Вот сюда. Ну что ты опять остановился?
1: Какая интересная женщина.
0: Где?
1: Ну вон, вон. Выходит из какого-то закутка.
0: Ой, это не закуток, а альков.
1: Ты ее знаешь?
0: Знаю, знаю. Она часто в театре бывает. Ну идем, идем. Это Сорока.
1: Сорока?
0: Прозвище всегда одевается в черно-белое платье. Настоящее имя Маргарет Ингелоу. Поторапливайся, Базиль, нам надо успеть в зал. Сейчас поднимут занавес.
2: Четыре, четыре, ага, шесть, четыре, ага, вот так, четыре, пять,
3: ага, пять.
0: Банда. Сама Сара Бернар не сумела бы так величественно выйти. Умеет она покорять публику. И заметь, соболя на ней настоящие.
1: Да?
4: Доложите графу.
5: Их сиятельство еще не вернулся, госпожа. Вероятно, скоро прибудут.
4: Хорошо, я подожду. Пододвиньте это кресло к камину.
6: Слушайте. Полиция! Графу живо!
7: Но их сиятельство не велел его беспокоить!
6: Ты еще смеешь перечить полиции?
5: О, прошу простить, господин полицейский, прошу простить. Пожалуйста, сюда. Эта дверь ведет в спальню их сиятельства.
6: Так сопровождать меня не надо, я сам объяснюсь с графом.
4: Что нужно здесь полиции? Что вы себе позволяете? Графа нет, я его жду. Я его невеста, в чем дело?
6: Граф здесь и ранен.
4: Владимир, что с тобой? Что с тобой? Ты меня слышишь?
6: Почему не вызвали врача сразу?
5: Но их сиятельство приказали их не беспокоить.
7: Он быстро прошел к себе, правда, очень бледный, и велел никого к нему не пускать, даже госпожу.
6: Немедленно за врачом!
5: Слушаюсь!
4: Владимир, открой глаза, это я! Я Федора! Очнись же, очнись! Посмотри на меня!
1: Над гримом графа изрядно поработали. Угу. Просто покойник и все тут. А в роли полицейского Леонард Мартин. Угу. Видишь, я узнал.
0: Молодец.
1: Хотя его давно не видел. Превосходный актер.
0: Смотри внимательно. Сейчас выход моего родная. Он играет доктора Лорака. У него перед спектаклем случилась неприятность. Он очень расстроился. Я тебе потом расскажу.
1: Хорошо.
6: Несчастный случай?
8: Доктор, есть подозрение о покушении на графа.
4: Спасите его! Умоляю, спасите его, доктор!
6: Так, прошу всех удалиться из спальни.
1: Ого. В руках доктора сверкнул даже настоящий скальпель.
0: Вечные выдумки продюсера Мильхау. Он любит реализм.
1: реализм.
9: Мадам, я оказался бессилен. Я успел только извлечь пулю. Все кончено.

0: Конец первого акта, Базиль. Пойдем за кулисы. Мне хочется повидать родные.
1: Сегодня я в полном твоем распоряжении. Прошу, оставь.
2: О, доктор Уиллинг!
3: Добрый вечер.
2: Полина!
4: Добрый вечер,
2: Уиллинг. Добрый вечер. Как мило, что вы пришли. Ну, как там наш герой? Граф? Владимир! Владимир, вставай, дорогой. Твоя роль закончена, первый акт сыгран. Ты был молодец. Ну что, трудно было? Ну, вставай же, что за мальчишество?

0: Еще раз прошу прощения, доктор Уиллинг. Инспектор Фойл уже сделал мне выговор за вас. Если бы вы сразу сказали, что служите в полиции, я бы, конечно, не заставил вас удалиться вместе со всеми свидетелями.
1: Ничего, ничего, лейтенант. Так даже лучше для дела.
2: О, доктор Уиллинг, приветствую вас, Базиль, приветствую.
1: Здравствуйте, инспектор Фойл.
2: Давно, давно мы не виделись. Я ненароком подумал, не уехали ли вы навсегда в Вашингтон.
1: В настоящий момент, инспектор, я работаю в нью-йоркском отделении ФБР.
2: В качестве психиатра или сыщика?
1: И то, и другое, понемногу.
2: А, вот видите, лейтенант, вы ведь новичок в отделе криминалистики, да?
0: Да, сэр.
2: Ничего, ничего. Скоро узнаете, что в нашем деле доктор Уиллинг просто незаменимый человек, которого всегда полезно иметь под рукой. Соберите все вещи убитого, лейтенант, и принесите-ка их сюда.
0: Слушаю, сэр.
2: Так, присядемте, Базиль, а? А вы? Вы, оказывается, театрал, Базиль, а?
1: Да вообще-то не очень, инспектор. Так получилось, что сегодня на премьеру меня пригласила сама Ванда Морли.
2: О, даже так?
1: Ну, правда, знакомство состоялось случайно. Угу. Меня познакомила с ней дочь одних моих хороших друзей Полина. Ну, я ее знаю с детства. Угу. А сейчас Полина дизайнер по театральным костюмам. А встретились мы все неожиданно на художественной выставке.
2: Как вы думаете, доктор, чьих же рук это дело?
1: Ну, не переоценивайте мои способности, инспектор.
2: Просто я знаю, у вас редчайший дар видеть то, чего не замечают другие. Скажите, где вы сидели во время действия?
1: В четвертом ряду, как раз в центре.
2: И не сумели разглядеть на таком близком расстоянии, что человек на самом деле умирает?
1: По пьесе, инспектор, данный персонаж должен умирать на протяжении всего первого акта.
2: А-а-а.
1: У него нет ни одной реплики, ни одного жеста.
2: Так, так, так.
1: И этот человек очень хорошо был загримирован.
2: Так.
1: Да и единственный источник света в алькове – это горящая свеча перед иконой на сцене.
2: Понятно, понятно. А что вы думаете об актерах, которые в это время находились рядом?
1: Только трое входили в альков. Угу. И каждый по отдельности приближался к этому человеку.
2: Таким образом, можно предположить, что убийство было совершено на виду у публики? Одним из этих троих?
1: Это преступление, инспектор, было подготовлено изобретательным умом.
2: Хм.
1: Убийца поровну разделил подозрения между тремя.
2: Да.
1: А вы уже осматривали альков?
2: Да, да, да, да. Это настоящая комната. Бокс на сцене. Никаких щелей. Удивительные насекомые.
1: Не понял, инспектор.
2: Да вот эта вот жирная муха. Влетела со мной в дверь прямо с улицы. Кружит и кружит. Господи, терпеть не могу муха, уж таких тем более. Ну, хорошо. Давайте уточним. Кто же приближался к данному молодому человеку?
1: Ванда Морли.
2: Так.
1: Родный Тейт.
2: Так.
1: И Леонард Мартин.
2: Угу. А...
3: Инспектор...
2: А вот и эксперт. Доложите.
3: Удар прямо в сердце.
2: Угу.
3: Но под странным углом самоубийство исключается. Очень небольшое кровотечение.
2: Дело рук человека, понимающего толк в медицине.
3: Не обязательно. Орудие убийства... Вот этот хирургический скальпель. Судя по потускневшей ручке, инструмент старый. Но лезвие было наточено отменно. И, судя по всему, недавно. На ручке много спиралеобразных глубоких нарезов. Следовательно, об отпечатках пальцев нечего и думать.
2: Так.
3: Идеальное орудие для убийства.
2: Могли бы вы зафиксировать время наступления смерти?
3: Могу, но все же оно будет не точно.
2: Что вы можете сообщить нам об убитом?
3: 30-35 лет. Хорошо сложен. Сильный загар. Несколько искривленные ноги. Вполне возможно, много находился в седле. Никаких шрамов. особых примет. К сожалению, это все, что я пока могу вам сообщить.
4: Так.
3: Я еще нужен?
4: Нет, нет, можете идти. Спасибо. Спасибо. Да черт подери эту муху. Ну, смотрите, опять.
1: Обратите внимание. Приземлилась не на лезвие, где кровь,
4: так,
1: а на ручку ножа. Смотрите.
4: Действительно.
1: Смотрите, как она обрабатывает металл своим хоботком и передними лапками.
4: Да, да, да, да, да, да. Ага.
0: Вот сэр, вещи что? Убитого обнаружены в артистической примадонной мисс Ван де Морли.
4: Так, дайте-ка сюда.
1: Пожалуйста.
4: Так, пальто.
0: Ага.
4: Домашняя куртка. Да. Белый жилет. Отличное качество. Смотрите, торговые клейма спороты. Широкополая шляпа.
1: Так. Кажется, инспектор, эта шляпа мне знакома.
4: Да?
1: До театра я зашел в соседний коктейль-бар.
4: Так.
1: Я не берусь утверждать, но, по-моему, я видел там этого молодого человека. Он вошел стремительно и потребовал сделать ему довольно экзотический коктейль.
0: Золотые часы, серебряный портсигар, 5 монет по 25 центов, маленький клочок бумаги.
4: Так, это интересно.
0: Здесь написано несколько корявых букв и одна цифра КТ-Ф-30.
4: Это по вашей епархии, Базиль. Головоломки и загадки. Так, бумажник.
1: В нем должна быть визитная карточка в целлофановой обертке.
4: Угу.
1: Я обратил на нее внимание, когда молодой человек расплачивался и, видимо, случайно вытащил ее из бумажника.
0: Здесь нет никакой визитной карточки.
1: Я заметил, бумажник был у него в нагрудном кармане жилета, но на сцене, как я понимаю, он оказался без этого жилета.
4: Так, так, так, так. Отправьте, лейтенант, людей. Пусть обыщут весь театр и найдут мне эту визитную карточку.
0: Слушаюсь, сэр. Можно идти?
4: Подождите. Скажите, имеются ли отпечатки пальцев на портсигаре или на зажигалке?
0: Да, мы уже их сняли. Все они принадлежат убитому.
4: Хорошо. И еще.
0: Да.
4: Узнайте, готова ли мисс Ван де Морли для допроса.
0: А я уже интересовался.
4: Ну?
0: Врач мисс Морли утверждает, что в данный момент она не в состоянии давать какие-либо показания. Но я сказал, что она очень нужна для познания тела. И чего? Настойчиво просил.
4: Угу.
0: А вот они. Мисс Морли и продюсер Сэм Мильхау. Я могу идти, инспектор?
4: Идите. Идите, лейтенант.
0: Слушай, сэр.
5: Разрешите представиться, продюсер Сэм Мильхау. Вы не вызывали меня, инспектор, но я просто не мог отпустить мисс Морли одну.
4: Ничего, ничего. Вы тоже понадобитесь. Прошу вас садиться. Прошу. Мне жаль, мисс Морли, что я вынужден вас побеспокоить в такую минуту. Я помощник главного инспектора полиции, моя фамилия Фойл. Вы нам нужны для опознания.
6: Да. Я понимаю.
4: Да. Что поделаешь? Следуйте, пожалуйста, за мной. Вот сюда, прошу. Вот. Вот здесь. Сейчас, сию минуту. Вот. Прошу вас.
6: Я... Мне очень жаль, инспектор. Я не знаю этого человека.
4: То есть?
6: До сегодняшней премьеры я никогда его не видела.
1: Ванда, но ведь вы называли его дорогой. Я сам слышал.
6: Ну и что? Я всех так называю, доктор Уиллинг. В театре это абсолютно ни о чем не говорит.
4: Разве не вы, мисс Морли, пригласили этого молодого человека?
6: Я? Сэм Мильхау.
5: А, да, я здесь. Я здесь, дорогая.
6: Что же ты молчишь, Сэм Мильхау?
5: А что я...
6: Я только думала пригласить кого-нибудь из своих друзей на эту роль. Но ты, Сэм, ответил, что отдаешь предпочтение актеру-профессионалу. Разве ты не помнишь этого разговора? Я не настаивала. Сегодня вечером я вполне естественно предположила, что... Что этот человек от тебя?
7: Наоборот. Это ты заупрямилась, как ослица. Привела мне примеры, как все великие актрисы, даже Сара Бернар, на эту роль приглашали своих поклонников. И потом, в конце концов, мне это надоело. Боже мой, я вложил 80 тысяч в этот спектакль из собственного кармана. Все погибло.
6: Я не могу больше здесь оставаться. Отпустите меня.
8: Хорошо. Пока вы мне оба не нужны, идите.
0: Да. Инспектор Фойл, слушай, мне не удалось обнаружить визитную карточку.
8: Так, ну что же, начнем допрос других свидетелей. Пригласите.
0: Слушаюсь. Мистер Тейт.
9: Да.
8: Мистер Тейт.
9: Да.
8: Вам знакомы эти вещи?
9: А? Нет.
8: В первом акте вы подходили к актеру, игравшему роль Владимира. Был он жив в этот момент или нет?
9: Боже. Я не знаю. Я приблизился к кровати. Мне показалось, что он отлично играет. Он действительно умирал. Боже мой. Как он это замечательно делал. Я взял его за руку, поднял, чтобы пощупать пульс.
8: Ну и почувствовали пульс?
9: Не знаю. Не знаю! Черт побери! Я ведь не доктор! И потом, до меня туда заходили еще двое. Леонард и Ванда. Я не врач. Не знаю! Ничего не знаю!
8: Леонард Мартин, итак, вы дважды подходили к Владимиру.
10: Да.
8: Первый ваш выход. Вы вошли в Альков. И что произошло дальше?
10: Ничего. В Алькове не было никого, кроме лежащего на кровати Владимира.
8: Так. Во второй раз вы подошли к нему перед своим уходом со сцены. Что происходило на сей раз?
10: Я несколько мгновений смотрел на Владимира, стоя спиной к зрительному залу.
8: Так.
10: Затем, по ходу пьесы, вышел в левую дверь.
8: Так. Так. Постарайтесь, пожалуйста, быть повнимательнее и хорошенько подумайте. Был ли Владимир жив или уже мертв в первый раз, когда вы посмотрели на него?
10: Не знаю.
8: Ну, а во второй?
10: Не знаю.
11: Бросьте, мистер Мартин. Должны же вы были что-то заметить. Ведь вы не менее наблюдательны, чем мистер Тейт. Это бесспорно.
10: Ах, вот как? Вы хотите сказать, что Рот сообщил вам, будто он знает, когда... Ну, хорошо, я тоже выскажу свои соображения.
8: Я слушаю вас.
10: Я знаю, что он был жив, когда я открыл двери в Альков.
8: Так.
10: Не могу сказать с полной уверенностью, почему. Угу. Просто знаю. А второй раз он был либо уже мертв, либо на волосок от смерти.
8: Основание?
10: Ну, интуиция, какое-то предчувствие. Не могу объяснить.
8: Сколько человек подходило к кровати Владимира в интервале между двумя вашими появлениями в спальне?
10: Два.
8: И кто эти двое?
10: Ванда Морли и Родни Тейт.
8: Так.
11: Мне очень понравилась ваша игра, Леонард Мартин.
10: Благодарю вас, доктор Уиллинг. Мне можно идти, инспектор?
8: Разумеется, идите.
10: Благодарю вас.
8: Мистер Тейт.
12: мистер Дерек Адриан.
13: Разрешите, я поясню в отношении моего имени. Дерек Адриан – это мое сценическое имя. Настоящее – Даниэль Абелан. Но оно слишком длинно для световой рекламы. По сути дела, я не актер. Я просто временно занимаюсь этой профессией, пока не найду продюсера для собственной пьесы. Я драматург.

0: Что стряслось? Что стряслось, Полина?
1: Базиль, ты, только ты можешь найти убийцу. Ну, пожалуйста, Базиль, если ты этого не сделаешь, они арестуют Рода. Я знаю их нравы. Они допрашивали его несколько часов кряду.
2: Полина, я же говорил тебе, нельзя врываться к человеку, который завтракает.
0: Ничего, ничего, ничего, ничего.
2: Простите.
0: Садитесь, садитесь,
1: Базиль,
0: и рассказывайте. Кофе хотите?
2: Спасибо. Нет, нет, доктор Уиллинг. Но мы стрельнем у вас по сигарете.
0: Да-да, пожалуйста, пожалуйста. Прошу.
2: Спасибо.
0: Прошу.
1: Ты ведь полицейский, Базиль, не так ли?
0: Ну, не совсем так.
1: Ну, ты же помощник окружного прокурора или что-то в этом роде?
0: По судебно-медицинской части, специалист по психиатрии.
1: И у этого преступления, бесспорно, есть свои психологические оттенки. Полиция уже отвела Ванду и Леонардо, остался только Рот. Ты должен помочь, Базиль, должен. Теперь они примутся за него.
0: Почему ты в этом уверена?
1: Частично из-за ножа. Они просто не могут пройти мимо того факта, что именно этот скальпель принадлежал Роду.
0: Вот как? Вот этого я не знал.
1: А помнишь, перед началом спектакля я сказала тебе, что у Рода случилась неприятность. Так вот, он обнаружил пропажу одного скальпеля из хирургической сумки. Он решил никому не говорить, знала только я.
0: Мне кажется, Полина, что ты не до конца со мной откровенна.
1: Ну, видишь ли, Базиль, они считают, что нашли мотив.
0: Неужели?
1: Продюсер Сэм Мильхау на первом допросе Ванды, он потом мне сам рассказал, упомянул, что на роль Владимира все великие актрисы имели обыкновение брать своих поклонников. Ты понимаешь, каких? Полиция не пропустила это мимо ушей. Они считают, что Ванда знала убитого. Они не верят ее отпирательству. Он мог быть ее любовником.
0: Так, так, так, так, так, так, так. Рот.
2: Да?
0: А для вас это могло стать мотивом?
2: Конечно, нет. Конечно, нет. Но полиция думает именно так. Вот и Полина такого же мнения.
1: А разве не так? Ты вечно вертелся возле нее.
2: Полина.
1: Вас все время видели вместе.
0: Ну, когда вы, мистер Тейт, познакомились с Вандой?
2: Год назад, в Чикаго.
0: Как это произошло?
2: Ну, она привезла туда один из своих нью-йоркских спектаклей. Я был в Чикаго в составе странствующей труппы. И вдруг узнаю, Леонард Мартин, который играл главную роль, внезапно заболел. Ну, так говорили. Как-то странно, куда-то исчез. И надолго. Но я обратился к Мильхау. Неожиданно получил роль.
1: А ты просто потряс тогда публику.
2: Ну, ладно. Репетиции под руководством Ванды были большим подспорьем. Действительно, я ей очень благодарен. Но не более того, не более. Но она начала себя вести так, словно по уши влюблена в меня, везде таскала за собой.
0: Скажите, а когда Леонард Мартин снова присоединился к труппе?
2: Да всего несколько недель назад. Живой, невредимый. Он согласился даже на эпизодическую роль полицейского.
0: Это вы сообщили полиции, что ваше имя в некотором роде связывают с Вандой?
2: Нет, кажется.
0: Станет ли Ванда отрицать, что вы в нее влюблены?
2: Да кто ее знает? По-моему, я ей абсолютно безразличен. Да, Полина, когда мы оставались наедине, она всегда скучала со мной. Ей было на меня наплевать.
1: Ой, скромненько, скромненько, ничего не
2: скажешь.
1: Послушай,
2: сколько раз я должен повторять тебе одно и то же, чтобы ты, наконец, мне поверила.
1: А кончилось все тем, что она втравила тебя в страшную историю.
0: Господи.
1: Ой, я не понимаю, почему я так переживаю за тебя, не могу с собой ничего поделать.
0: Я допущу сейчас бестактность, но я должен спросить. Рот и ты помолвлены? Я не смогу помочь вам, если мне не будут известны подробности взаимоотношений, связывающих всех действующих лиц.
1: Мы были Помолвлена до вчерашнего вечера. Теперь между нами все кончено.
0: Почему расторгнута помолвка?
1: Я хотела о помолвке объявить публично. А Рот не пожелал.
0: Почему вы, мистер Тейт, отказались?
2: Из-за Ванды, конечно.
1: Вот.
2: Что? Что вот? Я имею в виду, ну, свою работу. Понимаете, которая целиком зависела от нее, мой успех на Бродвее. Я думал, если сообщу ей о помолвке до премьеры, у меня от такого признания исчезнут шансы на успех.
1: Вот видишь, Базиль.
0: Если подтвердится тот факт, что человек, игравший роль Владимира, был любовником Ванды Морли, полиция сосредоточит все внимание на вашей личности, мистер Родни Тейт.
2: Это какая-то чертовщина.
0: Вовсе нет, вовсе нет. Вы же не собираетесь отказываться от того, что вас все время видели вместе?
2: Ну и что? Ну и что? Я же был помолвлен с Полиной.
0: Но вы не захотели заявить об этом публично из-за Ванды. Могут сделать вывод, что помолвка с Полиной была лишь прекрасной уловкой, чтобы скрыть истинные отношения с Вандой.
2: Нет, все это глупо. Как-то глупо. Я не люблю ее, понимаете? Да и она ко мне была холодна. Я даже иногда досадовал на это. Живой же я человек.
0: Да, ну хорошо. Хорошо. Давайте немного отвлечемся. Полина, ты помнишь, я спросил тебя про ту странную женщину на сцене? Ну, она выходила из алькова перед началом спектакля. Ну, расскажи мне о ней подробнее.
1: При чем здесь она, не понимаю. Если хочешь, это Маргарет Энгелу. Свои зовут ее Марго, кличка Сорока, потому что любит черно-белые наряды. Богата. Муж Джон Ингелу работает в Панаме. Ну, что-то связанное с военным бизнесом. Говорят, недавно получил в наследство машиностроительную компанию.
0: Что ты еще о ней знаешь?
1: Отличная наездница, он тоже. С этим Ингелу, по-моему, собирается разводиться.
0: Она получила образование во Франции?
1: Нет. Но, насколько мне известно, во Франции учился ее муж. А почему ты об этом спрашиваешь?
0: Как ты думаешь, что ей нужно было на сцене?
1: Не знаю. Может, она знакома с продюсером Мильхау или каким-нибудь актером из труппы.
0: Понятно. Понятно. Ах, жаль, что мы не живем в каком-нибудь маленьком уютном городке. Спокойно бы отправились в местную аптеку выпить стаканчик содовой или на почту, чтобы написать открытку.
1: И были бы на 100% уверены, что рано или поздно туда обязательно заглянет Маргарет Энгелу.
0: И я мог бы понаблюдать за ней незаметно.
1: А для этого тебе нужно отправиться в ресторан Капри в нашем дичайшем Нью-Йорке. Марго там бывает ежедневно.
0: Правда? Так почему бы нам втроем не пообедать в этом ресторане сегодня?
1: Договорились?
2: Прекрасно.
1: Спасибо, Базиль. До вечера. В ресторане я очень тебя прошу, помоги найти убийцу. Ну, все, помоги,
2: все.
1: Базиль.
2: Полина, все, да? Пойдем.
3: Вы слышали? Слышали?
2: Что?
3: Говорят, полиция напала на след убийцы.
4: Как интересно. Кто же это?
3: Я думаю, Родни Тейт. Да ну. Тот, который играл в первом акте роль доктора.
4: Вы думаете?
3: Я уверен. Я наткнулся на один снимок в газете. И заметьте, всего за несколько дней до этого печального события.
4: Ну, не тяните, ну что же там?
3: Под снимком подпись. Мисс Ванда Морли рядом со своим главным партнером по сцене Родным Тейтом. По слухам, в ближайшее время ожидается их помолвка. Вот.
4: Подумать только. Ревность.
3: Ревность?
4: Ну, конечно, ревность.

0: Мисс Морли, извините.
1: Доктор Уиллинг, никаких извинений. Как я рада, что вы пришли. Все сегодня покинули меня. Ни Сэм, ни Рот, ни Леонард. Садитесь, садитесь.
2: Благодарю вас.
1: Я люблю завтракать на террасе. Хотите кофе?
2: Нет, нет, спасибо. Я уже позавтракал. Это абсолютно светский, неофициальный визит. Мисс Морли, рано или поздно полиция обязательно опознает в убитом Владимире Джона Ингелоу.
1: Какая чушь! Кто это?
2: Так не лучше ли будет с вашей стороны опередить ее в этом?
1: Какие же у вас основания, я не понимаю.
2: Не спешите, не спешите. Я все объясню. Вчера перед началом спектакля мы с Полиной пошли в зал через сцену. И совершенно случайно увидели женщину в черно-белом. Полина пояснила мне, что это Маргарет Ингелоу. Рассказала о ней, о ее муже Джоне Ингелоу. Я сопоставил некоторые факты, которые мне стали известны, и понял, что тот молодой человек, который сыграл в пьесе роль Владимира и был убит, и есть Джон Ингелоу.
1: Вы хотите сказать, что сумели опознать Владимира, располагая только этим рассказом?
2: Нет, я имел возможность понаблюдать за ним вчера вечером возле театра в коктейль-баре. И даже сделал такие предположения, что он единственный сын в богатой семье, родился в Филадельфии, получил образование во Франции и совсем недавно возвратился из Панамы. Кроме того, он хороший наездник.
1: Скажите, пожалуйста, да вы, доктор Уиллинг, гениальный провидец. Как же вам удалось догадаться о столь многом?
2: Этот человек не скрывал привычной наглости. Такое поведение психологами объясняется исключительным положением в семье. Либо это единственный, либо младший сын. Потом он заказал экзотический напиток. А это, как известно, любимый заменитель виски с содовой среди младшего офицерского состава в Панаме. Загар на лице убитого тоже говорит о том, что он недавно побывал на юге.
1: Так. Ну, допустим. Допустим. Интересно, а как вы определили, что он уроженец Филадельфии?
2: Он спросил меня, как пройти к служебному входу в театр. Гортанный звук «Р» выдавал в нем уроженца Филадельфии.
1: Забавно. А как вы узнали, что он получил образование во Франции?
2: Полиция обнаружила в его бумажнике клочок бумаги, на котором было написано «К.Т.Ф.30». Буквы «К» и «Т», несомненно, означают «Королевский театр». Подобное напоминание должно включать еще и время встречи, не только место. Кроме того, было ровно 7:30, когда я его увидел. Цифра 30 не вызывает сомнения. Но что означает эта корявая буква «Ф»? Потом я вспомнил, что французы обычно пишут цифру 7 с черточкой посередине. Осталось только связать Владимира, то есть Джона Ингелоу, с вами. И это оказалось отнюдь нетрудным делом.
1: Довольно. Я боюсь вас, доктор Уиллинг.
2: Вы поступили крайне безрассудно, мисс Морли, пытаясь навести полицию на ложный след. Надеюсь, вы не станете отрицать, что содрали все этикетки с его одежды и разорвали его визитную карточку.
1: Как вы смеете?
2: Смею, смею. У вас была прекрасная для этого возможность. Ингелоу оставил свои вещи в вашей грим-уборной. Зачем вы это сделали?
1: Я испугалась.
2: Насколько я помню, было две сцены, когда вы сжимали его тело и рыдали над ним. Шок от удара ножом должен был вызвать охлаждение кожи. Не заметили ли вы какой-нибудь разницы между первым и вторым поцелуем?
1: Я лишь слегка коснулась его губ и ничего не почувствовала. Хотя... Хотя... Мне кажется, что щеки и губы были холоднее обычного.
2: В первый или во второй раз?
1: И в тот, и в другой.
2: Но ведь в этом случае он был заколот в начале первого акта, и только один человек приближался к нему в первом акте до вас.
1: Леонард? О, Боже! Но... да нет. Да что вы говорите? Он никогда не пошел бы на это. Вообще, какой мотив может быть у него? Во всей труппе только я одна знала Ингелоу. Выходит, я единственный человек, который имеет какой-то мотив для убийства.
2: И вы уверены, что никто, ни один человек в труппе не знал в лицо Ингелоу?
1: Не знаю. Мы с Джоном должны были действовать с максимальной осторожностью, пока не добьемся согласия Марго на развод. Сорока меня ненавидит. Джон дал денег на постановку этой пьесы Федоры, но переговоры с продюсером, Сэмом Мильхау, я вела сама. Какой ужас. Как все окружающие меня ненавидят. Даже Рот относится с неприязнью ко мне, как к звезде театра. Хотя постоянно преследует меня. Иногда крайне назойлив, и его поведение становится невыносимым. Джону это очень не нравилось, но что я могла поделать?
2: Удивительно, мисс Морли, что, несмотря на все сказанное сейчас вами, вы все же удерживали родное Тейта возле себя.
1: Послушайте, контракты не нарушаются с такой легкостью. Наш продюсер был очень благодарен Роду, что он взялся сыграть роль Леонарда, когда в Чикаго Леонард наехал на этого бедного ребенка и...
2: Вот как? А ходила легенда, что Леонард Мартин заболел, поэтому внезапно оставил труппу.
1: Черт возьми! Фу! Как глупо я проговорилась. Ох, как глупо.
2: Что же на самом деле случилось?
1: Я надеюсь, доктор Уиллинг, вам я могу все рассказать. Однажды я очень спешила в ночной клуб. Леонард взял для меня на прокат автомобиль. По неосторожности он сбил маленькую девочку, которая выскочила на проезжую часть. Девочка погибла. До этого Леонард выпил маленький стаканчик виски, и полиция заявила, что он управлял машиной в нетрезвом состоянии. Он очень волновался, как все случившееся отразится на мне, да и на его карьере. Но это ведь понятно. И вот под влиянием какого-то наваждения, чисто импульсивного, он в полиции назвал другое имя – Лоуренс Миллер. У него оказался с собой чужой документ на его имя. Ему оставил его приятель, который уехал куда-то за границу. Леонард был уверен, что его никто в Чикаго не узнает, так как во время гастролей театра все его фотографии были сделаны в гриме.
2: Ну и дальше?
1: Дальше? Дальше его судили в Чикаго за непреднамеренное убийство и приговорили под именем Лоуренса Миллера к году тюремного заключения. Вот что дальше. Конечно, это печальное происшествие я хранила в глубокой тайне ради самого Леонарда. Да и себя, конечно. Ну ведь это понятно, понятно. Уже сам факт, что я была рядом с ним в автомобиле в качестве пассажира, ничего не мог принести утешительного для будущей судьбы нашей пьесы. Поэтому газетам было сообщено, что Леонард временно оставил труппу из-за внезапного заболевания. И журналисты ни о чем не догадались. На суде присутствовало лишь несколько местных полицейских, но и они не могли опознать его личность из-за привычного грима. Ну, а в этом году он вернулся из тюрьмы в Нью-Йорк. У него был очень нездоровый вид. Все знавшие его легко поверили, что он серьезно болел.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Ванда.
1: О, Леонард!
3: Не кажется ли тебе, что ты слишком разоткровенничалась?
1: Ты меня напугал. А как ты оказался за окном террасы? Ну, давай, заходи уж таким путем.
3: Спасибо, Ванда. Добрый день, доктор Уиллинг.
0: Добрый день, Мартин.
1: Садись. Налить кофе?
3: С молоком, если можно, но без сахара.
1: Булочки, мед?
3: Нет, спасибо.
1: Это мед из лепестков роз.
4: Ну, ты же знаешь, я не отличаюсь пристрастием к сладкому.
1: Скажи-ка, Леонард, и как долго ты подслушивал наш разговор?
4: Недолго, но, конечно, все слышал о Джоне Ингелоу. Я не сообщу об этом полиции, но, надеюсь, ты сделаешь это сама.
1: Угу. И навлеку на себя подозрения.
4: Но кто может подозревать тебя в чем-то серьезном? Совершенно очевидно, у тебя нет никакого мотива. Ведь Ингелоу, я надеюсь, вел себя по отношению к тебе идеально, не так ли?
1: Да. Угу. Представь себе именно так.
4: Вот.
1: Конечно, его прежнее завещание было составлено в пользу жены. Но как раз вчера он его переделал в мою.
4: А.
1: Да-да. Полиция, разумеется, ухватится за этот факт, чтобы использовать его в качестве мотива для убийства, каким абсурдным бы он ни был. Как? Как я могла убить Джона ради того, чтобы как можно скорее получить деньги?
0: Ну, бывали случаи, когда людей убивали из-за денег. А у Ингелоу, насколько я понимаю, их было много.
1: Да, доктор Уиллинг, вы не ошибаетесь. Они и были единственным препятствием к нашему браку.
0: Препятствием?
1: Да, да. Я так ненавижу жизнь, когда ее усложняют. Я часто говорила Джону, для нашего будущего счастья лучше, чтобы он был бухгалтером или даже продавцом.
0: Вот как?
1: Видите ли, доктор Уиллинг, я простой человек. У меня обычные, непритязательные вкусы. А тут? Подумайте только. Утонченная жизнь в Нью-Йорке. Только здесь два больших дома. Поместье в Ханнингтон-Вэлли. Вилла во Флориде. А у меня запросы простой бюргерши.
0: Разрешите откланяться, мисс Морли. Мне пора. Извините.
1: Ну, что вы. Леонард, ты тоже уходишь?
4: Да, пожалуй, пойду. Я просто зашел по дороге на несколько минут, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь. Можешь быть уверена, Ванда, я оставляю твой дом с чистой совестью.

0: Да. Я бы не сказал, что владелец этого замечательного домика запросы простой бюргерши.
1: Вас, Зогвиллинг, не должно смущать хвостовство наоборот, столь свойственной Ванде.
0: Хвостовство наоборот?
1: Ну, разве она могла бы рассказать вам больше, если бы она действительно все выставляла на показ, а не осуждала? Теперь вы отлично видите роскошь. Это и есть смысл всей жизни Ванды. Много лет тому назад ей немало пришлось пострадать из-за отсутствия комфорта и даже просто всего необходимого.
0: Как долго вы ее знали?
1: Ну, с тех пор, как она поступила в одну из трупп продюсера Мильхау. В те времена она была обычной, беспризорной девчонкой. Сорванцом типа французского гармана. Тогда она мне очень нравилась. Ну, по крайней мере, больше, чем сейчас. Ну, мне сюда, к театру. До свидания, доктор Уиллинг.
0: До свидания, мистер Мартин.
1: До свидания.

Марии Поповой. Действующие лица и исполнители. Уиллинг Базиль, помощник окружного прокурора, Геннадий Коротков. Фойл, инспектор полиции, Борис Иванов. Полина, дизайнер по театральному костюму, Людмила Тоум. Ванда Морли, примадонна, Наталья Вилькина. Родный Тейт, актер, Игорь Верник. Леонард Мартин, актер, Леонид Кулагин. Сэм Мильхау, продюсер, Всеволод Ларионов. Адеан, драматург, Александр Скворцов. Маргарет Ингелоу, Юлия Перова. Лейтенант полиции, Виталий Краснов. Эксперт, Алексей Кутузов. Ламберт, токсиколог, Роман Вильден. Первый театрал, Юрий Андреев. Второй театрал, Лев Любецкий. Третий театрал, Григорий Лямпе.

Добрый день, дорогой сын. Твое письмо очень встревожило меня. Преступление, совершенное молодыми людьми, о котором ты пишешь, заставляет еще и еще раз задуматься о воспитании молодежи и школьников, вдуматься в духовную жизнь молодых людей. Половину населения нашей страны составляет молодежь. Вот о чем надо помнить и говорить. Мне не дает покоя то, что люди, окончившие среднюю школу или ушедшие из школы раньше, из 8 класса, совершенно выпадают из воспитательного влияния умных, настоящих педагогов. Мы не имеем права умалчивать о том, что вырастают тысячи и тысячи молодых людей, для которых ударить человека все равно, что задавить муху. Разве можно об этом молчать или говорить спокойно? Как же можно тогда говорить о строительстве коммунизма, если есть у нас такие люди? Это при том, что наша молодежь в общем и целом прекрасна, что среди нашей молодежи тысячи и тысячи героев. Нельзя молчать и о том, что среди части молодежи вырабатывается позорная привычка: прежде чем идти в клуб, на танцы или на стадион, надо выпить. Пьянство становится бедствием. Это не красное словцо, а горькая и обидная истина, горечь которой нисколько не облегчается, а наоборот углубляется тем, что советский человек побывал в космосе. Месяца 2 назад мне пришлось быть в зале заседания Народного суда. Слушалось дело 19-летнего парня, учинившего дебош на танцевальной площадке. Когда судья спросил у подсудимого: «Ваша специальность?», он ответил: «Хулиган», ответил с вызовом, надеясь показаться храбрым, но получилось не так. В этом слове, произнесенном нарочито громким тоном, чувствовалась горечь. Преступники у меня вызывают прежде всего чувство жалости, жалко гибнущего человека. И в то же время закипает возмущение против тех, кто погубил его. А повинны прежде всего воспитатели. Я в этом твердо убежден. Воспитатели в широком смысле. Отец, мать, учитель, пионерская и комсомольская организации. Повинны за те годы, когда человек был ребенком и подростком, когда из него можно было лепить что угодно. Я 1000 раз убедился, что корни преступности уходят в детство и отрочество. Главный, столбовой корень, эмоциональная и эстетическая толстокожесть, бессердечное, равнодушное отношение ко всему живому и прекрасному. Мальчик, безжалостно уничтожающий цветочную клумбу, ломающий деревцо, тиранящий котенка или щенка – это потенциальный преступник. Бессердечное отношение к живому и прекрасному уже заложило в его душе корень преступности. От безжалостного отношения к живому и прекрасному вообще до бессердечности по отношению к человеку – один шаг. В человеческой душе заложен самой

0: природой огромный диапазон с чудесным инструментом на 1000 струн. От тончайшей нежности и ласки до готовности бороться не на жизнь, а на смерть за достоинство человека. Но этот инструмент навсегда останется спящим великаном, если юную душу не воспитать, если эти 1000 струн не настроить каждую в отдельности. Одной из самых тонких струн в этом чудесном инструменте является человечность. У тебя будут дети. Ты будешь озабочен тем, чтобы они стали настоящими людьми. Так знай же, что самое главное в творении человека – это воспитание способности дорожить человеческой жизнью как самым дорогим, бесценным богатством. Никогда не поднимает руку на другого человека тот, кто в детстве близко к сердцу принимает радости и горечи другого человека. Кто готов отдать свою радость, свое благополучие во имя того, чтобы отец, мать, сестра, брат, дедушка, бабушка не знали горя, страданий. Правильно настроить эту самую тонкую струну в душе человечность – это значит прежде всего научить маленького человека творить добро для других и испытывать в связи с этим высшую радость. Но было бы неправильно считать, что за поведение преступников ответственна лишь семья, школа, пионерская и комсомольская организация. Вступив в возраст отрочества, по-моему, с 12 лет человек уже должен начинать воспитывать самого себя. А в годы ранней юности, начиная с 16 лет, самовоспитание становится важнейшим долгом каждого. Мне бы очень хотелось узнать твои взгляды на самовоспитание. Что ты считаешь самым главным? До свидания, дорогой сын. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец. Добрый день, дорогой сын. Спасибо за сердечное, но немного сумбурное письмо. Я рад тому, что оно сердечное, и тому, что оно сумбурное. Иначе, наверное, и быть не может. Ты стремишься сказать все, что волнует тебя. Итак, в самовоспитании ты считаешь самым важным самодисциплину. Умей заставить себя работать, ставить цель и достигать ее. Волевой аспект, конечно, главное в самовоспитании, но мне кажется, что воля – итог самовоспитания, а сущность его – глубже. Самовоспитание начинается с самопознания. Самое сложное и самое трудное в жизни молодого человека – увидеть себя как бы со стороны, увидеть в свете идеального, героического. Советую тебе читай побольше о людях, достигших вершины человеческой красоты. Есть и в наши дни люди, жизнь которых как подвиг Данк. Прочитай маленькую книжечку о Михаиле Паникака, 20-летнем комсомольце из Днепропетровщины, который в боях за Сталинград сжег фашистский танк и сам погиб в огне. И ты увидишь мир вокруг себя и самого себя глазами гражданина. Когда он готовился бросить бутылку с зажигательной жидкостью на приближающийся фашистский танк, пуля разбила бутылку. Одежда на нем вспыхнула, он, как горящий факел, бросился на танк и поджег его с собой, своим горящим телом. Даже фашистские солдаты прекратили огонь, изумленные этим подвигом. Михаила Паникака назвали Данка Волжской твердыни. Что есть в мире, что может сравниться с этим подвигом? Он затмевает подвиг спартанских воинов, героев Фермопил. Если ты увидишь этот живой факел самопожертвования во имя Родины, а не увидеть его невозможно, он высветит все в твоей душе, поможет тебе увидеть в своей душе самые сокровенные уголки. В эти мгновения тебе захочется быть нравственно красивым. Захочется что-то сделать для Родины. Захочется приобщиться к великому, возвышенному. Создавай такие мгновения. Вот что очень важно. Береги в себе высокий, нравственный накал этих мгновений. В свете возвышенного и героического ты в конце концов поставишь себе вопрос: кто я такой? Во имя чего я живу на свете? Способен ли я на подвиг? Прочитай маленькую книжечку о сибирском комбайнере Прокофье Нектове. На войне он лишился обеих ног. До войны работал комбайнером в колхозе. Возвратился из госпиталя, затосковал. Чувствовал, что становится в тягость семье. И вот повесть о настоящем человеке Бориса Полевого научила его жить. Он нашел в себе силу, воли и мужество научиться ходить на протезах, а потом и сесть за штурвал комбайна. За отличный труд правительство присвоило ему высокое звание Героя социалистического труда. Таких людей, как Прокофий Нектов, я знаю 18 человек. Если описать жизнь всех этих изумительных людей, получится «Хрестоматия мужества», учебник жизни для юношества. Это было бы самое сильное, самое действенное пособие по самовоспитанию для молодых людей. Помнишь, я летом обещал рассказать о подвиге советского воина Алексея Битюка? При выполнении боевого задания он был схвачен фашистами, его привели к офицеру. На все вопросы Алексей отвечал: «Нет, не знаю». Тогда один из гитлеровцев отрезал Алексею ухо. Битюков вздрогнул, но не проронил ни слова. Палачи отрезали второе ухо. Ни обещание сохранить жизнь, ни угроза расстрела не поколебали мужественного советского бойца. Ему разжали рот, вытянули язык и прибили его гвоздем к столу. Один из палачей медленно водил кинжалом по языку. Ничего не добившись, варвары отрезали Битюку язык. А поздно вечером гитлеровцы вывели Битюка к реке, приказали бежать и открыли огонь в спину. Алексей упал в воду, это спасло его. Превозмогая адскую боль, он вышел к переднему краю, был подобран нашими бойцами и доставлен в госпиталь. Я видел Алексея Битюка в госпитале, мы лежали с ним почти рядом. Десятки советских воинов совершали такой же подвиг, но, к сожалению, еще не обо всех написаны книги. Верю, что такие книги будут. Они станут незаменимым пособием по самовоспитанию духа. Вдумайся в подвиг Алексея Битюка, сын. Вот тебе еще один яркий взлет человека к вершине нравственной красоты. В ярком свете этого героического подвига загляни себе в душу. К такому подвигу должен быть готов каждый советский юноша. Ты будешь солдатом, защитником Родины. Знай, что в любую минуту ты должен быть готовым сражаться за свободу и независимость Отечества. Знай, что в жизни нашей есть вещи, ни с чем не сравнимые и несопоставимые. Это Родина, родной народ, наше любимое Отечество. Без любого из нас Родина может обойтись, но любой из нас без Родины – ничто. Самовоспитание – это прежде всего воспитание в самом себе мужественного патриота. Воспитывай в себе это святое чувство, сын. Родина – это могучее тысячелетнее дерево. Так пусть же каждый из нас будет не сухим, бесплодным сучком на этом дереве, а живой, плодоносящей ветвью. Помни, что наша страна никогда не покорялась ни одному завоевателю. Знай, что настоящего патриота Родины можно убить, сжечь, закопать живым в землю, как делали это изверги-фашисты, но покорить нельзя. Стремись быть настоящим человеком. Пусть будет чуждо твоему сердцу самоунижение. Пусть, не зная твое сознание и мысли, выдающиеся люди – это люди исключительные. Я же маленький, рядовой человек. Советский человек – не пылинка в безбрежном вихре судьбы. ориентируйся на идеал, на самую высокую вершину нравственной красоты. Оттачивай, отшлифовывай в себе человечность. Прежде всего, доводи до большой тонкости чуткость к злу, неправде, обману, унижению человеческого достоинства. Здесь важно не только осознание, но прежде всего чутье. Вот на твоих глазах человек оскорбляет человека. Если закрыть глаза на это, может быть, и маленькое событие, то вскоре ты будешь закрывать глаза на все. Надо оттачивать чуткость души, тонкость чувств. Пусть в сознании твоем еще не успеет сработать мысль девушки, которая оскорбляет хулиган, надо помочь, как душа твоя возмутится злом, как чувства твои заставят тебя действовать во имя добра. Оттачивает человечность красота. Имеющий в руках цветы плохое совершить не может. Я часто вспоминаю эти стихи Салаухина. Цветы я понимаю в широком смысле, как красоту вообще. Джеймс Олдридж как-то сказал, что нельзя быть циником и одновременно любить Диккенса. Это несовместимо. Если человек с детства воспитывается на красоте, прежде всего на хороших книгах, если у него развивается способность к переживаниям, чувство восторга перед красотой, то маловероятно, чтобы он стал бессердечным, пошляком, развратником. Красота, прежде всего художественные ценности, воспитывает тонкость натуры. А чем тоньше натура, тем острее человек воспринимает мир и тем больше может дать миру. Вот меня и тревожит, есть ли в твоей жизни это повседневное общение с красотой? В общежитии я почти не видел у вас художественной литературы. А книги – океан. И среди этого океана хорошие книги, как маленькие, отдаленные друг от друга островки. Сумей побывать на каждом из них. Не только читай, но и перечитывай. Есть книги, которые человеку надо перечитать за свою жизнь несколько раз, и каждое новое чтение будет открывать перед ним все новые и новые грани красоты души человеческой. Несколько раз я прочитал «Воскресение Толстого», «Идиота», «Преступление и наказание» Достоевского, «Божественную комедию» Данте, «Гамлета» Шекспира. Одно дело читать эти произведения в 16-летнем возрасте, другое дело в 20-летнем. Совсем по-другому воспринимаются эти произведения в 30-летнем возрасте. Ты убедишься в этом на собственном опыте. С каждым годом круг любимых книг у тебя будет все уже. Но зато это будут действительно заслуживающие любви книги. Вот я и советую тебе начать сейчас перечитывать то, что ты прочитал еще в стенах школы. Это также необходимо для оттачивания чувств, как повторное слушание прекрасной музыки. Ведь слушаем же мы десятки раз «Лебединое озеро», ведь не надоедает же нам никогда эта чудесная музыка. Повторное чтение бессмертных творений литературы – это прежде всего познание человеком самого себя. Помни, что книги – это тысячелетняя мудрость человека. Читая в первый раз хорошую книгу, писал Вольтер, мы испытываем то же чувство, как при приобретении нового друга. Вновь прочитывать уже читанную книгу значит вновь увидеть старого друга. Пусть побольше будет у тебя старых добрых друзей. Чтение книги – это не механический процесс, это творчество. Овладевая этим мастерством, читая – воспитывать себя, читая – думать, читая – рассуждать. Прости за то, что мое письмо получилось слишком пространным, но и проблема эта неисчерпаема – самовоспитание. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя, твой отец. Добрый день, дорогой сын. Я очень рад, что письмо о самовоспитании вызвало у тебя такой большой интерес. Ты очень тонко подметил одну черту современного молодого человека, да и не только молодого, большую, иногда болезненную нервную возбудимость. Я уверен, что многие конфликты, нередко ссоры между людьми, бывают потому, что люди не умеют управлять своими чувствами или, что еще хуже, совершенно не занимаются самовоспитанием чувств. А воспитывать самому в себе свою эмоциональную сферу – это в наши дни вопрос очень серьезный, особенно для молодежи. В течение тысячелетий жизнь человека в основном определялась мышечной силой и такими грубыми свойствами нервной системы, как упорство, жестокость. А в последние десятилетия жизнеспособность человека зависит почти исключительно от самых тонких и самых сложных механизмов нервной системы. И эти механизмы очень уязвимы. Года два назад, ты, наверное, помнишь, произошел у нас в селе такой случай. Встретились три друга, курсант военного училища, молодой рабочий и студент. Обрадовались встрече. И вот кто-то кому-то сказал не совсем приятное слово. Страсти разыгрались, от слов парни перешли к драке. Их забрали в милицию. И здесь, успокоившись, молодые люди с удивлением стали вспоминать, что же привело к драке, из-за чего все началось, и не могли вспомнить. Вот к чему приводит большая нервная возбудимость. Поведение человека в современном мире зависит в решающей мере от самых тонких, самых чувствительных сфер, регулирующих мышление, чувства. Следовательно, сейчас исключительное внимание должно быть уделено воспитанию чувств. А для юношества большую роль играет самовоспитание. Что же делать, как практически управлять своими чувствами? Самое главное, что надо помнить каждому молодому человеку, не восполнять убогость мысли грубыми чувствами, выражающимися в крике, ожесточенности, свирепости. Где-то в глубине человеческой психики, в подсознании, дремлют инстинкты, животный страх, свирепость, жестокость. Чем меньше у человека культуры, чем беднее его умственные, эстетические интересы, тем чаще просыпаются инстинкты и дают о себе знать грубостью. Когда человеку нечего больше говорить в доказательство своей правоты, то он или прямо говорит, что он не может больше ничего доказать, так делают люди высокоэмоциональной и интеллектуальной культуры, или же начинает кричать, то есть восполнять убогость мысли бунтом инстинктов. Надо щадить нервную, эмоциональную сферу и у себя, и у других людей. Помни, что источник тонкости чувств, необходимый сейчас человеку как воздух, в тонкости мысли, в богатстве интеллекта. Чувство облагораживает мысль. Но подлинно человеческое чувство не может существовать без мысли. Из мысли оно рождается, мысль его питает, мыслью оно живет. Благодаря богатству мысли оно, человеческое чувство, становится самостоятельной силой духовного мира человека. Оно способно побудить человека на благородные поступки. Как воспитывать в себе тонкость чувств? Прежде всего, никогда не забывай, что ты живешь среди людей. Никогда не забывай, что рядом с тобой трудится человек, у которого свои заботы, тревоги, мысли, переживания. Уметь уважать человеческое в каждом, кто живет и трудится рядом с тобой, это, пожалуй, самое большое человеческое мастерство. Тонкость чувств воспитывается только в коллективе, только благодаря постоянному духовному общению с людьми, окружающими тебя. Вот здесь мы и подходим к очень важному вопросу духовного самовоспитания. На чем же оттачивать, шлифовать чувства, как не на задушевной дружбе, богатый интеллектуальными, эстетическими интересами. Воспитывай свои чувства в дружбе. Дружба поможет тебе выработать тонкую чуткость к человеческому в каждом, кто тебя окружает. Но что необходимо для настоящей дружбы, духовно обогащающей человека, помогающей ему подавлять в себе инстинктивное и развивать человеческое? Необходимо твое личное духовное богатство. Ты будешь обогащаться духовно лишь тогда, когда будешь что-то отдавать своему другу. Взаимный обмен духовными ценностями – вот что необходимо для воспитания тонкости чувств, для выработки в себе умения чувствовать человеческое. Конечно, через несколько месяцев после создания нового коллектива трудно требовать, чтобы у тебя уже был друг. Но все же должно наступить то время, когда у тебя появится друг. Друг, с которым ты будешь делиться своими мыслями, чувствами, радостями и огорчениями. Если бы у меня была возможность сейчас приехать к тебе, я бы приехал, собрал твоих товарищей по комнате, пригласил бы и других студентов и сказал им: «Юные мои друзья, щадите сердце и воспитывайте чувства. Помните, что в наше время человек становится с каждым годом все более чувствительным к воздействиям окружающего мира. В идее «человек человеку друг, товарищ и брат» заключен глубокий смысл, но эта глубина далеко не всегда понимается. Быть другом – это значит прежде всего воспитывать человека, утверждать в нем человечность. Воспитание в сущности в том и заключается, чтобы подавлять в себе животные инстинкты и развивать все человеческое. Вершиной человечности является коммунистическое воспитание. Мне вспоминается рассказ одного немецкого коммуниста о том, как фашисты стремились с малых лет убить в человеке все человеческое. В гитлеровской Германии каждому подростку, прибывшему летом в лагерь Гитлер-Югенда, давали кролика, маленького, теплого, шелковистой шерсткой. Дети кормили крольчат, ухаживали за ними, привязывались к животным. К концу лета кролики подрастали, становились ручными. Перед возвращением домой воспитатель спрашивал детей, готовы ли они выполнить любой приказ фюрера. «Да, конечно, каждый из нас готов отдать жизнь за фашистский рейх», – отвечали дети. Воспитатель отдавал приказ – каждому убить своего кролика. Он говорил: «Умейте подавлять в себе жалость». Вот как были воспитаны фашистские убийцы и насильники. Примерно те же зверские инстинкты, отсутствие жалости ко всему живому и красивому, абсолютное равнодушие к духовному миру другого человека лежат и в основе психики любого насильника. Надо воспитывать, культивировать в себе жалость ко всему живому и прекрасному. У тебя будут дети, помни, от того, как маленький ребенок относится к птицам, цветам, деревьям, зависит его нравственность, его отношение к людям. Посылаю тебе книгу «Избранная Сент-Экзюпери». Хотелось бы, чтобы ты внимательно прочитал сказку «Маленький принц» и подумал над нею. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец. Добрый день, дорогой сын. Из твоего письма видно, что мои поучения стали как будто бы искрой для горящего костра дискуссии, разгоревшейся у вас в общежитии. Ну что же, это неплохо. Хорошо, что молодым людям все это не безразлично. Ты пишешь, что кое-кто из твоих товарищей не верит в просто дружбу юноши и девушки. Раз уж юноша и девушка, должна быть обязательно любовь. Скажу, что думаю по этому поводу. Дружба – это школа воспитания человеческих чувств. Дружба нужна нам не для того, чтобы чем-то заполнить время, а для того, чтобы утверждать в человеке и прежде всего в самом себе – добро. Я считаю одним из самых главных правил морального воспитания то, чтобы в годы отрочества и ранней юности каждый человек пережил глубокое чувство восхищения духовным благородством хорошего человека, влюбился в него. От этого по существу зависит вера в человека, в красоту человечности. Если этого нет, душа человека пуста. Малейшие неурядицы жизни могут вызвать у него мелочные брюзжания, неверие в свои силы. Пустота души, то, что в человеке нет веры ни во что, самый страшный порок. Я уже когда-то писал тебе об этом. Повторяю еще раз. Пустая душа жадно впитывает плохое и трудно поддается влиянию хорошего, потому что пустота, духовная убогость, уже сами по себе являются пороками. Тот, у кого пустая душа, не может быть настоящим другом. Он не чувствует человечности в дружбе. Жизнь убедила меня, что если в годы отрочества и ранней юности человека воодушевляет нравственный идеал, если человек понимает, что такое правильный человек, то дружба духовно обогащает его. В дружбе он ищет не провождение времени, а поле для самоутверждения, для самопознания и самовоспитания. Особенно необходима эта благородная духовная потребность, потребность в человеке для формирования мужчины. Чтобы стать настоящим мужчиной, ты вот в эти годы, в ранней юности, должен раскрыть богатство своей души в дружбе. От этого зависит чистота твоего чувства любви, счастье твоей будущей семьи. Любовь без дружбы мелка. Если юноша уважает в девушке прежде всего человека, если он любит в ней человека, то это возвышенная, благородная дружба сама по себе так же прекрасна, как и любовь. Любовь может быть морально оправдана лишь тогда, когда полюбивших связывает крепкая дружба. Не любовь сама по себе вдохновляет нравственную чистоту, а наоборот, благодаря высокой нравственности человеку доступны благородство и красота чувства любви. Люди, надеющиеся построить духовную общность на любви, как на половом влечении, как раз и не дорожат любовью, потому что стремятся втиснуть весь мир духовной жизни в поцелуи и ревность. Любовь без высшей духовной жизни, без стремления к единому идеалу, без дружбы во имя этого, может превратиться в чувственное наслаждение. Запиши себе в записную книжку слова Белинского, прочитай их несколько раз наедине, вдумайся в них, проверь сам себя. Любовь – поэзия и солнце жизни. Но горе тому, кто в наше время здание счастья своего вздумает построить на одной только любви и в жизни сердца вознадеется найти полное удовлетворение всем своим стремлениям. Если б вся цель нашей жизни состояла только в нашем личном счастье, а наше личное счастье заключалось бы только в одной любви, тогда жизнь была бы действительно мрачной пустыней, заваленной гробами и разбитыми сердцами. Была бы адом, перед страшной существенностью которого побледнели бы поэтические образы земного ада, начертанные гением сурового Данте. Вдумайся в это. Жизнь была бы адом, если бы счастье заключалось только в любви. Если уйти в личное счастье невозможно было во времена Белинского, то сделать это в наше время равносильно обречь себя на одиночество и бездеятельность, сузить свой мир до субъективных чувств и переживаний. Если уже в свое время Белинский видел, что кроме внутреннего мира сердца есть великий мир жизни, тот великий мир, где мысль становится делом, а высокое чувствование – подвигом, то в наше время такой мир открылся не для отдельных борцов, а для всего народа. Для того, чтобы любовь стала для человека подвигом, он должен достигнуть высокой ступени морального развития. Прежде всего, определить высокую цель своей жизни, воодушевиться мыслью о преодолении трудностей на пути к достижению цели. Когда борьба за достижение высокой цели становится подлинной страстью, то любовная страсть теряет характер цели. Любимый человек становится другом в этой борьбе, а не предметом, призванным вдохновлять. Именно то, что страсть любви перестает быть целью и облагораживает человека, возвышает его над чувственными страстями. Понимание истинных масштабов счастья личного и счастья общечеловеческого нисколько не унижает человека, не угнетает его, а наоборот возвышает, так как пробуждает у него стремление обогатить свою жизнь высокими духовными интересами. Понимание соразмерности личных чувств и счастья человечества предотвращает от того, чтобы отдельные неурядицы, мелкие споры превращались в трагедию и отравляли жизнь. Сколько таких трагедий, достойных сожалений, унижающих человеческое достоинство, можно наблюдать в жизни? Сколько безвыходных положений и неразрешимых противоречий создается в молодых семьях лишь потому, что люди делают из своей любви маленькую вселенную, в которой, понятно, на каждом шагу тупики, нет простора для широких, благородных движений души. Помни это. Пусть будет тебе это заповедью будущей семейной жизни. Там, где духовная жизнь молодых, мужа и жены, начинается и кончается любовью, по малейшему поводу разыгрывается честолюбие. Оскорбленные супруги из-за пустяков неделями не говорят друг с другом, бередят свои сердца мелкими царапинами и умышленно посыпают их солью мелкого гнева. При этом все эти трагедии возводятся в проблему. Люди стремятся найти какие-то расхождения во взглядах, несходства в характерах и так далее. Такие люди, по существу, не готовы к духовно-психологическому общению. Им не следовало бы вступать в брак до тех пор, пока они не определят масштабов своего личного счастья. Несколько недель назад прокурор нашего района рассказал мне об одном бракоразводном деле. Молодые люди пожили 2 недели. И вот счастье медового месяца омрачилось ссорой. Повод для ссоры был смехотворным. Супруги не пришли к единому мнению по вопросу о том, где поставить телевизор, кстати, подаренный родителями невесты. Ссора разгоралась. Оба пришли к выводу, что характер у них настолько далеки, что семейная жизнь будет невозможной. В ссору вмешалась мать жены, отобрала свой подарок. А отец мужа тоже решил не уступать, перевез домой диван и шкаф, подаренный молодоженам. Уста, еще 2 недели тому назад произносившие горячие слова любви, извергали теперь грубые оскорбления. На суде мудрая женщина, народный заседатель, стала, как говорится, по ниточке добираться до клубочка. Супруги с трудом вспомнили, с чего началась ссора. И им стало стыдно перед людьми и перед собой. Вот до чего может дойти человек, если мелочи гипертрофируются, превращаются в мировые проблемы, если нет перед мысленным взором никакой высокой цели. Самое важное, самое трудное для человека всегда, во всех обстоятельствах, оставаться человеком, быть всегда человека. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
1: Приглашаем вас послушать короткие рассказы Анатолия Буйлова. Читают артисты Алексей Головин и Александр Михайлов.
2: Деревце. Высоко-высоко, на скалистом уступе, там, где растут лишь ягель да мох, видел я чудо-деревце. Забыть не могу. не хочу забывать. Обхватив корнями глыбу холодную, жадно к солнцу тянулось оно. От холода корни связались узлами. Тонкий ствол напряженно изогнут. Страшно ему, тяжко ему. Но стоит оно, к солнцу тянется упрямо. Камень упал с вершины, жестко в деревце ударил, рану оставил глубокую. Вздрогнуло деревце, застонало от боли. Не с кем поделиться горем, слов утешения некому сказать. Что страшней такой судьбы? Там лишь ветер злую песню напевает, да кедровка пролетит случайно. Там снег кругом, да мертвый камень. Может, в стужу жесткую снится деревцу роща зеленая, листопад золотой, птичья трель в тишине. Как-то люди шли под скалой, головы не подняв, любовались цветами, что росли на земле, не зная ветров и морозов. Грустно деревцу стало, обидно деревцу стало, ведь камень лопнул от мороза. Но стоит оно, к солнцу тянется упрямо. Самое красивое на свете деревце — наша северная березка.
3: Тропа Нечаева. Узкая звериная тропинка, присыпанная желтыми листьями, бесконечно вьется среди огромных в три обхвата кедров. Кедры шумят вверху, точно вздыхают. Впереди идет промысловик Нечаев. Перед моими глазами ритмично мелькают его сапоги. Он несет за плечами туго набитый продуктами мешок. Из-за мешка видны только его голова да вытянутая вперед шея с набухшими от напряжения венами. Изредка, когда тропа круто поворачивает, я вижу охотника в профиль. Высокий, жилистый, согнувшись под тяжестью ноши, вытянув вперед шею с ружьем на груди, он напоминает вьючную лошадь. Идем мы уже 3 часа по этой извилистой тропинке, отдыхая едва ли не на каждой встречной валежине. Лямки мешка глубоко врезаются в плечи, и они болят. Горячий пот пощипывает глаза. Дышать тяжело, точно грудь стянута обручем. Хочется сбросить ненавистную тяжесть, расправить плечи, вздохнуть облегченно и пойти по тайге свободно, любуясь ее красотой, наслаждаясь звуками. Но бросить ношу нельзя. И мы упорно движемся к цели. Все эти 3 часа Нечаев удивляет меня тем, что очень часто нагибается, поднимая с тропы кедровые шишки, и тут же развешивает их в развилках кустов. Делает он это как бы между прочим, но аккуратно и с самым серьезным видом, как нечто очень важное. Бурые шишки, величиной с ладонь, оставались на ветвях, отмечая наш путь. Иногда он шелушил шишку и разбрасывал семена по обе стороны тропы. И во время коротких передышек он с непонятным мне упорством продолжал разбрасывать орехи, либо зарывал их у себя под ногами, сделав палкой углубление в земле. Вот Дон Кихот, с усмешкой думал я, испытывая острое желание убедить Нечаева в том, что затеял он пустое дело. Я с нетерпением ждал момента, когда смогу ему высказать все это. Впереди показалась огромная, словно поверженный кит, валежина. Она перегородила тропу. Мы, не сговариваясь, с наслаждением привалились к ней, ослабив на плечах лямки, облегченно вздохнули. Минуты две мы стояли молча. Нечаев снял суконную шапку без козырька, волосы на его голове слиплись и торчали, как сосульки. На острых скулах и смуглых щеках, уже густо осыпанных рыжей щетиной, поблескивали капельки пота. Он смахнул их шапкой, внимательно осматривая местность, сказал: «Жарко в шапке, ни зима, ни лето, упарился», и замолчал, чутко слушая. На соседнем дереве деловито стучали дятлы, где-то выше их, над вершинами кедров, надсадно скрипели кедровки. Вокруг свистали, щебетали и тенькали невидимые печушки. Но вот где-то невдалеке зацокала белка. Нечаев повернул голову на звук. «Ишь ты!» — улыбнулся Нечаев. «Сердится, дескать, зачем пришли?» Он сокрушенно вздохнул. Не дошла еще белка черная, как головешка, утром видел одну. «Пока продукты разносим по баракам, посветлеет», — попытался я успокоить охотника. Точно не слыша моих слов, Нечаев повторил: «Не дошла еще, а белка есть. От вертолетной площадки 10 штук насчитал. Есть, бельчонок, есть, побелкуем». В голосе его слышались радостные нотки, и эта радость передалась мне. Помолчали. Наконец я спросил: «Иван Григорьевич, зачем вы поднимаете каждую шишку на тропе и разбрасываете семена? И без того трудно идти?» Нечаев широко и добродушно улыбнулся. «Привычка, брат. 12 лет по этой тропе хожу и все поднимаю. А чего ей лежать на земле да гнить? А на ветке-то и белка быстрее отыщет, и кедровка. Кедровка, брат, в нашей тайге самое главное агрономша-сеяльщица кедра. А с другой стороны, сам подумай, идешь, скажем, зимой по тропе, видишь кедровая шишка, пожуешь масляных орешков, глядишь, и силы прибавилось. Словом, и себе, и белке корм. Да стоит ли овчинка выделки, Иван Григорьевич? Чудак вы, право, одной каплей целый огород полить хотите, всех белок все равно не накормите». «Всех не накормить, это верно», — согласился Нечаев. «Но ты вот послушай, недавно какой случай был. Шли мы с одним нашим охотником по селу. Гляжу, шайба в пыли валяется. Поднял я ее и в карман положил. Охотник ухмыляется. Ты, — говорит, — Иван, как магнит двуногий, всякую дрянь подбираешь. На другой день он же и спрашивает: у тебя, Иван, шайбочки нет? Привел я его в свою мастерскую, открыл ему ящик с разной мелочью. Выбирай». Он выбрал, может быть, ту самую шайбу. Это, — говорит, — как раз подойдет. «Ты, Иван Григорьевич, одно с другим не путай. Шайба, она действительно в мужском хозяйстве пригодится, а шишки — это все пустяки». «Может быть, и пустяки», — опять согласился Нечаев. «Привычка у меня такая. Да и нетрудно поднять шишку, руки не отвалятся. По 200 шишек подниму, 10 белок сыты будут». Нечаев задумался, помолчал, слегка насупившись, потом продолжил: «А вообще-то, брат, из крохотных ручейков и Волга рождается. Ты видал, мил человек, как выворачивают бульдозерами и сталкивают в отвалы кедровый подрост? Изводят под корень кормилицу и поилицу кедровую тайгу. 10 кедрин срубят, 3 из них до дела доведут, остальное потеряют, в глухих затонах утопят, на деля не забудут. Сердце кровью обливается, когда смотрю на такое. Садят, конечно, кедр, садят, но только недостаточно. На 10 срубленных кедров один саженец. Да и тот когда еще вырастет, да и вырастет ли. Как помочь беде? А я вот, мил человек, раскидываю семена по тайге, кедровкам-сеяльщицам помогаю. Нечаев умолк и, кольнув меня своими острыми и серыми, как у беркута, глазами, несколько раз упрямо ударил в землю заостренной палкой и с надеждой бросил в образовавшееся углубление семена кедра. Мне показалось, что осенний лес одобрительно шумит.
2: Промах. Денис Кочкин, рыжебородый мужик, одетый в солдатскую, коротко подрезанную шинель, с огромным ножом на поясе, угрюмо топтал камусными лыжами бесконечный снег, который под его тяжестью жалобно скрипел и взвизгивал. Денис устал. Издали могло показаться, что это ползет среди заснеженных кедров умирающий комар. Длинный ствол ружья только подчеркивал это сходство. На бороде и лохматых бровях Дениса поблескивали кусочки льда. Потрепанная овчинная шапка искрилась куржаком. Озорно, как шаловливый подпасок бичом, пощелкивал то здесь, то там мороз. Но кроме этих щелчков и скрипа шагов, чуткое ухо не могло уловить иных звуков. Мрачные мысли терзали Дениса. 2 недели ходил он по старым гарям в надежде достать изюбра, а нынче срок лицензии истек, и надо выходить на трассу с пустыми руками. Для Дениса это непривычно и даже зазорно. Каждый год сдавал он промхозу пушнину и обязательно изюбра. Под шумок на 1 лицензию и для себя валил зверя. Где 1, там и 2. Дениса хвалили, остальным охотникам-любителям в пример ставили. Привык он к похвалам, а теперь окажется на последнем месте. Эх, подвела зимушка, надо было на Соболевку к Верещагину проситься. У него 2 зимовья. Куда ему старому столько угодий? Соболек ныне голоден, должен на приманку идти. Такого что не ловить? Кабы знать, где упадешь. Денис гнал от себя невеселые мысли, внутренне надеясь, что не все потеряно. Но тщетно Денис ощупывал взглядом местность, напрасно напрягал слух. Угрюмая тайга надежно прятала своих обитателей. Скоро Денис услышал далекий, едва различимый гул лесовоза. Гул нарастал, отрывая у Дениса последнюю надежду. Он вышел на трассу, снял и связал лыжи, разрядил ружье и, немного отдохнув, на высокой снежной бровке пошел к лесоучастку, до которого было около 20 километров. Денис не спешил, знал, что через несколько минут его догонит рейсовый автобус. Он даже приблизительно представил себе, какие люди будут сидеть в автобусе, и что они будут спрашивать у него, и как он будет отвечать им. Автобус догнал Дениса неожиданно, выскочив из-за поворота. Не успел он поднять руку, как знакомый шофер остановил машину, сам открыл переднюю дверь и ухмыльнулся во все лицо. Денис вошел. Так и есть, мастер Нечипаренко на переднем сиденье морщит свой горбатый носище, улыбку сдерживает. Лысый черт. Все разъезжает. А, Денис Иванович, мое вам почтение. Давненько тебя не видел. Все маешься? Ну, как охота? Плохо, Валерий Петрович, плохо. Ну, что так? Сам дивлюсь, куда что делось. Десяток колонков изловил до норку, а лицензию обратно в промхоз везу.
4: Ну, да ты что? Вот тяну, раздраженно передразнил Денис. Как хошь, так и думай. Пустыня.
2: Нет мне, но не фарту. В кормовые места зверь ушел.
4: Да, плохи твои дела, сочувственно покачал головой собеседник и, помолчав, как бы, между прочим, сообщил. А Верещагин, говорят, 20 соболей отхватил.
2: Денис чуточку смешался, пожал плечами и, помедлив, нарочито равнодушно сказал. Ну, повезло деду.
4: Конечно, повезло,
2: согласился Нечипаренко, пряча усмешку. Он хотел что-то еще спросить, но раздосадованный Денис сделал вид, что его больше интересуют пассажиры, нежели пустая болтовня Нечипаренко. Вон там на заднем сидении какая-то представительная молодая женщина в мехах. Рядом поблескивает очками толстяк в капроновом пальто. И возле него худенький мальчик лет 7 в черной дожке, должно быть сын. На этом же сидении, привалившись головой к стеклу, дремлет пилорамщик Васев. А вот и соседка Лукашиха, закутанная в пуховую шаль, обложила себя сумками. Встретившись с Денисом взглядом, она приветственно кивнула ему. Денис долго разглядывал пассажиров, потом задремал, привалившись плечом к стойке. Вдруг машина резко затормозила, едва не бросив Дениса в проход. Пассажиры, приподнявшись на своих местах, пытались разглядеть что-то впереди.
5: «Коза! Коза!» – возбужденно закричал шофер.
2: Коза стояла прямо на дороге метрах в 50 от автобуса, в настороженной позе, с гордо поднятой головой.
4: Денис опешил, не зная, как поступить в такой необычной ситуации. «Ну что ты стоишь?» — услышал он голос Нечипаренко. «Бей ее! Бей!»
2: Эти слова подхлестнули Дениса. Дрожащими руками он начал шарить в карманах, отыскивая жаканы. Но под руку все попадали дробовые патроны, и чем дольше он возился, тем сильнее возбуждались пассажиры.
5: «Эх, горе-охотник! Патроны найти не может! Пока найдет коза, убежит! Не убегает! Смотрите, смотрите, стоит!» «Они уже привыкли к машинам! Да скорее ж ты, балда!»
2: Это уже голос Лукашихи.
5: «Их, растяпа! Убежит ведь мясо!»
2: «Вот чертова баба! Перед людьми позорит!» Денис, наконец, зарядил жаканом ружье, проворно выпрыгнул из услужливо открытой двери и, припав на одно колено, стал целиться. Исчезли для Дениса звуки. Он видел только серый бок козы, да желтый прыщик мушки на черном стволе ружья. Медленно стучало сердце. Указательный палец плавно давил на спуск.
6: «Не надо! Дяденька!»
2: Опередив выстрел и, слившись с ним, ударил в перепонке пронзительный мальчишеский крик. Денис вздрогнул и понял, что промахнулся. Коза сделала огромный прыжок, взбивая копытами снег, помчалась к лесу и скрылась в нем, точно растаяла. С минуту Денис стоял на одном колене с горячим, потяжелевшим ружьем в руках. Оно жгло ему пальцы, в ушах точно эхо звучал мальчишеский крик. «Не надо, дяденька!» Отродясь, такого не было. Денис плюнул с досады, отшвырнул дымящуюся гильзу, вошел в автобус. «Жалко, промахнулся», — сказал шофер, закрывая дверь и трогаясь с места.
4: «Заряд, видно, слабый», — оправдываясь, буркнул Денис.
2: «Далековато было», — пришел ему на помощь Нечипаренко. «И вовсе недалеко», — вмешался сидящий рядом парень. «Не дальше 50 метров стояло». «А красиво она стояла, как на картинке», — задумчиво проговорила молодая женщина. После ее слов все вдруг замолчали, каждый замкнулся в себе. Денису тоже стало неловко. Он повернулся к пассажирам спиной и начал сосредоточенно рассматривать дорогу, по которой ездил уже сотни раз. На спуске

0: но, к своему удивлению, не смог этого сделать. Зато он ясно представил себе убитую козу, яркую кровь на снегу и столпившихся вокруг жертвы пассажиров. Денис обернулся к пассажирам. Никто уже не разглядывал его. Каждый сидел, задумавшись, виновато опустив глаза. И только черноглазый мальчишка смотрел на Дениса с нескрываемым торжеством и радостью. И Денис, сам не зная почему, вдруг улыбнулся мальчишке и так легко вздохнул, как еще никогда вроде и не вздыхал.
1: Вы слушали короткие рассказы Анатолия Буйлова. Читали артисты Алексей Головин и Александр Михайлов.

0: Низенькая комната в старинном каменном доме. Это квартира доктора Таланова, обставленная по моде начала века, когда доктор лишь начинал свою деятельность. Сумерки. Нянька Демидьевна включила свет и закрывает окна фанерными щитами. Анна Николаевна, жена Таланова, на краешке стола дописывает письмо сыну. Федор, 3 года тому назад, порвав с родными, ушел из дома и, несмотря на письма матери, не подает о себе никаких вестей. Тут же сидит подслеповатый, неопределенного возраста, в пальтишке с чужого плеча, как Орышкин. Ждет доктора, чтобы подписать служебные бумаги. С портфелем, в осеннем пальто и простенькой шляпке возвращается с работы Ольга. Минуту она, щурясь, смотрит на лампу.
1: Добрый вечер, мама.
2: Ты чем-то расстроена, Оленька?
1: Нет. Тебе показалось. Устала. А надо вот еще контрольную просмотреть.
2: А почему Оленька в глаза не смотрит?
1: Так. Давеча войска мимо школы шли. Молча. Отступление. Ребята сидели присмиревшие. Сразу как-то пусто стало, даже собаки затихли. На фронте плохо, мама.
2: Господи, когда же это случилось-то?
1: Прошлой ночью. Немцы ударили танками в обход Пужовского узла и вышли клином на Медведиху. Колесникову по дороге забежала, бумаги жгут.
3: Да-да-да-да-да, копоть везде летает, точно черный снег идет. Ух, тяжелое зрелище.
1: Простите, я вас не заметила, как Орышкин.
3: Их бы всех проволокой окружить, да артиллерии, так всех бы уничтожить.
1: Легко, о, Господи, нам в тылу судить о войне, а там...

0: А еще что случилось? Оленька, вы не обедали, Кокорышкин? Идите на кухню. Демидьевна, накорми Кокорышкина.
1: Балуете вы меня, Николана, ей-бу, растолстею я вас, Господи.
2: Только не пугайся, мамочка. Он жив и здоров. Все хорошо. Я сейчас Федю видела.
0: Где? Где?
2: На площади. Лужа большая, рябь по ней бежит. А он стоит на мостках, прищурился во тьму один.
0: Рваный, верно. Страшный, в опорках, да?
2: Нет, только похудел очень. Я покашлю, только его и признала.
0: Давно приехал-то?
2: Я не знаю, я не подошла. Я из ворот смотрела, а потом бросилась домой предупредить.
0: А чего же это мы стоим-то здесь? Демидьевна! Демидьевна!
3: Ну что?
0: Федя приехал. Собирай на стол. Да настойчики достань с буфета. Уж верно выпьет с холода-то. Да, дайте мне одеть что-нибудь. А то я сбегу, а то закатится опять на 1000 лет.
3: Ох, коротка у тебя память. На сыном я вижу, Анна Михайловна.
2: Никуда ты не пойдешь, мама.
0: Ольга.
2: Мы предупреждали его насчет этой женщины. Он сам ушел от нас, пусть сам и вернется. Кто-то у нас в чулане ходит. Корыто плечом задел. Верно, больной к отцу в посьмах заблудился.
3: Ну, опять двери не заперли.
0: Ступай, я запру.
4: Анна Николаевна идет в прихожую.
0: Федя! Федя, мой!
5: Перестань хныкать, мать!
3: Дождалась мать этого праздничка.
5: Здравствуй, сестра! Руку-то не побрезгаешь протянуть?
2: Федор, Федор, милый!
5: Я, знаешь, простудился в дороге. Не торопись. Вот, видишь, какой стал.
0: У печки-то погрейся, Феденька. У нас печка горячая. Да стаскивай пальто-то свое. Давай я помогу, давай.
5: Ладно, я сам. Упусти же, я сказал. Не почину на вешалку-то. Постоит и так. Стоять! Постарела нянька-то. Не скувырнулась еще.
0: Оля, ты займи Федора, а я пока закусочку приготовлю. Без ужина мы не отпустим тебя.
2: Демидьевна приготовит, мама.
3: Не трожь. Дай ей руки чем-нибудь занять.
2: Кажется, любовь к женщине, в которую ты стрелял, поглотила все в тебе, Федор. Даже нежность к матери. И ты бы мог и помягче с ней. Она хорошая у нас. Она консерваторию для нас с тобой бросила. А какую ей карьеру пророчили?
5: Неловко мне. Не понимаешь? 3 дня по улицам шлялся, боялся войти, и только бы этого надгробного рыдания не слышать. Все тоже на тех же местах узнаю.

0: Мать еще играет?
1: Редко. Ты даже не написал ей ни разу. Стыдился?
0: Нет, так. Занят был. Все мы бываем ребенками. И вот что из ребенков получается. Но ты чего, старая, уставилась, даже в спине загорелась?
2: Любую, Сиденька. Больно хорош стал.
1: Срок твой кончился? Ты, значит, в чистую вышел?
0: Нет, я не беглый. Не бойся, не подведу.
1: Ты зря меня так понял, Федор. Посиди с ним, Демидьевна, я пойду маме помочь.
2: Ну, всех разогнал. Теперь, видать, мой черед. Ну, давай, поиграемся. Расправь жилочки-то. Похвастайся, нянь, как ты бабёнку-то зашив. За то, что красоты такой не оценила. Ты, ладно, ты не скидывай. И сила-то скоро папаша придет.
0: Ладно, нянька, ладно, уймись.
2: Ох, уж тайком-то и Богу я намекала. Прибрал бы тебя от греха скорного, двестоланного. А нет. А про себя не дошла до уха Божия моя молитва. Люди жизни не сидят, с горем бодятся, а ты все в сердце свое черство и глядишь. Что делать-то собираешься?
0: Не знаю. Жить по-старому я больше не могу.
2: Совесть заговорила. Али, еще шея болит.
0: Не надо, нянька. Продрог я от жизни моей.
2: То-то продрог. Тебе бы, горький ты мой, самую какую ни на есть шинелечку солдатскую, а расшибчет тысячных бобров греет, да в самый огонь, в самый-то с головой, да по самую маковку.
0: Не возьмут меня. Грудь плохая у меня.
2: А ты попытайся. Пробейся, поклонись.
3: В комнату заглядывает внучка Демидьевны, Аниска, девочка лет 15.
2: Ну, ходи, девка, не робей. Мы тут и не рогатые.
4: Я бабка сахарок принесла.
2: Положь на буфет, умница. Да носом-то не шмыгай. Ну, да сапогань-то не грохай. Люди смотрят. Не признаешь?
0: Важная краля. Кто такая?
2: А помнишь, кубарик такой подуру в ломтёвке катался, спать тебе не давал? Она, Аниська, ишь, вытянулась-то. От немцев убежала. Поздоровайся, это Федор Иванович, сын хозяйской. Он и из путешествия воротился.
0: Ну, чего смеешься, курносая?
4: Это я не смеюсь. Это у меня лицо такое.
2: Ты поговори с ней. Она у меня на язык это бойкая.
0: Ну, как немцы-то у вас там?
4: А чего им? Ничего, живут.
0: В разговоре-то они как, обходительные?
4: Ничего, в общем, обходительные. Что и взять надо, все на иностранном языке.
0: Все ребята в Ломтеве приятели мне были. У длинного-то Табакова, поди уж, и дети. Много у него?
4: Трое. Меньшенькому-то годок. Забыл тебе сказать-то, бабушка, как повели его с табачихой на виселку. Шавочка ихняя, возьми немца за руку и укуси. Ой, аккуратненько такая была у них собачка. Так они и шавочку рядом с хозяйкой сдернули. Видать уж, и собаки воюют.
0: Так. А Статнов Петр?
4: А этот сперва часи в леса ушел. В баньке попарился, напоследок и баньку спалил. И парнишечку увел с собой из 6-го класса. Прошкой звать. Ну, а ты чего смеешься, путешественник?
0: Да так, смотрю на тебя, смешная. Кабы все люди такие были.
1: Отец пришел.
2: Давай на отца-то, дай ему накричать на себя непоклонной.
3: Входит доктор Таланов.
5: Обедать не буду, чаю в кабинет погуще. Демидьевна, пришейте мне, милочка, вешалку, наконец. Третий день прошу. А? Федор. Вернулся в отчий дом. Отлично, отлично. Давно в городе?
0: Вчера. Я доставил тебе с матерью неприятности. Извини.
5: Да, мы тоже виноваты перед тобой, Федор. Ты был первенец. Мы слишком берегли тебя от несчастий. И ты решил, что все в этом мире только для тебя. Эта женщина умерла?
0: Нет. Я хотел и себя, но не успел.
5: За что же ты ее так?
0: Я любил ее. Зря.
5: А теперь приехал отдохнуть. Ну что ж, поживи, осмотрись.
0: Нет, спасибо. Все будут смотреть, учить. Я пришел к тебе на прием как к врачу.
5: Отлично. Отлично. Только, брат, я вечером плохо видеть стал. Садись к свету, я посмотрю тебя.
0: Ну, поставил диагноз?
5: Да. Кашель твой мне не нравится. И этот Гленцауген, и руки твои влажные и горячие.
0: Это все пустяки. Я другое имел в виду.
5: И другое. Ты растерян. Резкость твоя от смущения, и эти усики тоже. Ты ищешь выхода. Что ж, это хорошо. Эх, Федя, Федя, оглянись. Горе-то какое ползет на нашу землю. Многострадальная русская баба плачет у лесного огнища. И детишечки при ней, пропахшие дымом пожарищ, который никогда не выветрится из их душ. Знаешь, сколько этих подбитых цыпляток прошло через мои руки? Вчера, например, боль и гнев туманит голову, боль и гнев. Да, а болезнь твоя излечима, Федор.
0: Тем лучше. Садись, сочиняй рецепт.
5: Он уже написан, Федор. Это справедливость к людям.
0: Справедливость? А к тебе самому справедливы они, которых ты лечил 5 лет. Это ты первый еще до знаменитостей стал делать операции на сердце. Это ты на свои кровные копейки зачинал поликлинику. Это ты стал принадлежностью города, коммунальным инвентарем, как его пожарная труба.
5: Отлично сказано, продолжай.
0: И вот нибелунги движутся на восток, ломая все. Людишки бегут, людишки отрезы вывозят, и теток глухонемых. Так что ж они тебя-то забыли, старый лекарь, а? Выть, встань на перекрестке, ухватись за сундук с чужим барахлом, авось подсадят, а? Черт, все клокочет там и горит, горит.
5: Не то плохо, что горит, а что дурной огонь тебя сжигает.
1: Папа?
5: Не мешай нам, Ольга, не
1: Папа,
5: мешай.
1: Папа, извини, там Колесников приехал, ему необходимо видеть тебя.
5: Ах, да он звонил мне в поликлинику. Проси, проси. У меня с ним минутный разговор, ты покури в уголке.
0: Посиди. Мне не хотелось бы встречаться с ним. Черный ход у вас не забит?
1: Зайди пока за ширму. Он спешит, это недолго.
3: Федор скрывается за ширмой. Входит председатель райисполкома Андрей Петрович Колесников.
6: Я за вами, Иван Тихонович. Машина у ворот, 2 обещанных места свободны.
5: Видите ли, я не изменил решение. Я никуда не еду, милый Колесников. Я буду здесь нужнее.
1: Времени в обрез. Небо ясное, скоро будет налет.
5: Торопитесь, не успеете мост проскочить. Ну, попрощаемся. Вы ведь тоже уезжаете?
6: Нас никто не слышит.
5: Нет.
6: Вы не мешаете нам, Ольга. Дело в том, что сам я задержусь в городе на некоторое время. Ну, я член партии, пока я жив.
5: Ага, вот видите, я тоже не тюк с мануфактурой и не произведение искусства. Я родился в этом городе, я стал его принадлежностью, как его пожарная труба. Да, и в степени этой принадлежности вижу особую честь для себя. За эти 30 слишком лет я полгорода принял на свои руки во время родов.
6: Да, и меня.
5: Да, и вас, и вас. Я помню время, когда ваш отец был дворником у покойного купца Фаюнина.
6: Да.
5: Постарели, с тех пор постарели. Да. Мало на лыжах ходите.
6: Ну, теперь будет время и на лыжах походить. Нас кто-то слушает, Иван Тихонович?
5: Нет, никто.
0: Никто, это, по-видимому, я. Как говорится в романах, из стены вышел призрак средних лет. Гутен абенд, бояре.
5: Вы не знакомы, это Федор, сын.
0: Когда-то мы встречались с гражданином Колесниковым. В детстве даже дрались не раз. Припоминаете?
6: Да, у нас в ремесленном не любили гимназистов. Я только не понимаю, что дурного в том, что сын после долгой разлуки навестил отца.
0: Ну, во-первых, сынок-то меченый, таврос, а во-вторых, прифронтовая полоса. Может, он без пропуска за 100 километров с поезда-то сошел, да этак болочками сюда с тайными целями пробирал.
1: Чем ты дразнишь нас, Федор? Чем?
6: А вы напрасно черните себя. Ну, вы споткнулись, правда. Но если вас выпустили, значит, вам снова доверяют.
0: Так полагаете? Ага. Тогда вот вы обронили давеча, что остаетесь в городе. Разумеется, с группкой верных друзей. Как говорится, добро пожаловать, немецкие друзья, на русскую рогатину. Пиф-паф. Так вот, не хотите ли взять к себе в отряд одного такого исправившегося человека? Правда, у него нет солидных рекомендаций, но он будет выполнять все. И смерти он не боится. Он с нею 3 года в обнимку спал. Не подходит?
6: Я остаюсь только до завтра. Я тоже покидаю город.
0: Понятно. Не потому ли так настойчиво и рекомендуете папаше драпануть отсюда?
5: Я прошу тебя быть вежливым с моими друзьями, Петр.
6: Я отвечу ему. Видите ли, Иван Тихонович безраздельно отдал себя людям. И нам хотелось избавить его от опасности. Ну, к тому же здесь будет довольно шумно. Начнут оживать всякие мертвецы.
0: Значит, сестре моей, например, полезен этот шум.
1: Я остаюсь со школой, Федор.
0: Они проще. Немцам потребуются видные фигуры для разных должностей.
1: Боюсь, что их уже нашли, Федор.
6: Ну, кончайте вашу мысль. Меня ждут в машине.
0: А не опасаетесь ли вы, что папаша здесь глупости без вашего присмотра натворит?
5: Болван.
6: Вы озлоблены. Но в вашем несчастье повинны только вы. Ну, а кроме того, мне некогда входить в ваши душевные переливы. Как-нибудь другой раз. До свидания, Иван Тихонович.
5: До свидания.
1: Я провожу вас до машины.
6: Хорошо. Ну что ж, от души желаю вам найти свое место в жизни.
0: Мерси!
5: Догони! Догони и извинись, Петр!
0: Доктор Таланов никогда не сек своих детей. С годами его взгляды на воспитание изменились.
3: Проводив Колесникова, Ольга возвращается в комнату.
1: Звезды, кажется, уже летят.
0: Слушай, неужели ты и теперь боишься его? Сколько я понимаю, в артиллерии эта пушка уже не стреляет.
5: Теперь я знаю твою болезнь. Это себелюбие, Федор.
3: Пошатнувшись, доктор Таланов опускается в кресло. Ему дурно.
1: Папа, ты заболел? Демидьевна, дай воды. Только тише, Тише, чтобы мама не услыхала, тише. Папа.
5: А, трудный день выпал. Все дети, дети. Да.
2: Ступай пока, ожесточенный. Потом постучишься, я тебя выпущу.
1: В самом деле, тебе лучше уйти теперь, Федор. Отец рано поднимается, работы много. Он очень устает.
5: Я не знал, Оля, что это твой жених. Извини.
1: И это все, что ты понял за весь вечер, Федор.
3: Никем не провожаемый, Федор уходит.
1: К тебе Кокоршкин с бумагами. Позовите его, Демидьевна.
2: Пойди, казённая бумага, засох поди у пищи-то.
5: Задержал я вас, Кокоршкин.
0: Ничего, ничего, пустяки же. Зато помечтал на досуге.
1: О чем же вам мечтается? Не о сыне ли?
0: Нет, нет, нет. Ах, мои мечтания больше из области сельского хозяйства. Диоклетиан, царь, удалился от государственных дел для рощения капусты в Иллирию, а громадный коч не ращивал. Да, вот о проведении оборонных мероприятий.
5: Это о курсах медсестер.
0: Совершенно.
5: Да, а помнишь, Аня, и у нас все наше мечтание было впереди. Ты держишь экзамен, на тебе майское платье, и ты играла тогда, ах, как это, я начинаю забывать, та-ра-ра-ра, как это, ну, проиграй, пожалуйста, я вспомню.

0: И дальше, дальше. Там есть место, где вырывается ветер и надежда.
1: И последнюю бумагу подпишите, Иван Тихонович.

0: опрокиньте, Иван Тихонович. Дайте я вам спичечку чиркну.
1: Оля, зажги лампу. На окне стояла.
2: Демидьевна, Демидьевна.
1: Демидьевна, принеси метлу. Стекла вымести. Федя упал.
3: Лампа разгорается плохо. Портрет Феди лежит на полу. Таланов замечает на стуле возле выхода незнакомого старичка с суковатой палкой между колен. На гости грязные стеганые штаны, такая же кофта. Сума и ветхая шапчонка лежат у ног. Он улыбается, кивает плешивой головой, то ли здороваясь, то ли милости прося и пристанища.
2: А ты как попал сюда, отец?
4: Со страху заполз, хозяин. Небеса рушатся.
1: Ты сам-то откуда, старик?
4: Странствую, как Лазарь в пеленах, в коих был схоронен. Эва, плита гроба моего, еще глядит мне вслед. Чего, чего чресло-то разверзла вдовица каменная?
1: Наверное, больной на прием к тебе притащился.
2: И давно странствуешь, отец?
4: Ведь как? Ум-то жадный немилостивый шепчет год, а ноги-то стонут 300, 300. Так и бреду в два кнута.
1: Так ты не туда забрел, дедушка.
4: Дом от Фаюнинской.
2: Дом-то Фаюнинской, да тебе через площадь надо. Номера не помню, тоже бывшего купца Фаюнина дом. И там проживает доктор вроде меня. Он как раз специалист по странникам. Вот к нему и ступай.
1: Пускай переждет, пока налет кончится.
2: Да-да.
4: Спасибо, Анна Миколаевна, за жалость твою.
1: А вы меня откуда знаете?
4: А может, и во сне встренулись ненароком. Вот креслица стоит мяконькая. И креслица снилась не раз. На нем еще подпаленка снизу есть.
1: Никакой подпаленки там нет. Вы ошибаетесь.
4: Есть, дочка, есть. Сон был такой. Колечко закатилось, а дворник свечку поднес и подставь. Чуть пожара не наделали.
2: Я такого случая не помню, Демидьевна.
4: А давай взглянем, Иван Тихоныч. Подержи-ка батажок мой, хозяюшка. Помоги ты, мушиная чахотка.
3: При помощи Кокорышкина старик кладет кресло на бок. На холщовой подбивке явственно видно большое горелое пятно.
4: Тебя, дочка, еще на свете не было. А вещь эта уж в конторе у Николая Сергеевича Фаюнина стояла.
0: Ах, добро! Добро пожаловать, Николай Сергеевич! Измучились, ожидавши. Что свершило, значит, а?
4: А потерпи, сейчас разведаем. Станция! Станция! Ты что же, канарейка, к телефону долго не идешь? Это градский голова Фаюнин говорит. А ты не дрожи, я тебя не скушаю. Милицию мне любую дай. Милиция! Милиция! Ай-яй-яй! Не слыхать властей-то.
0: Может, со страху-то в чернильницу залезли, Николай Сергеевич?
4: Лето наше новое, Господи, благослови.
0: Господи, благослови.
4: Ныне отпущаешь, владыка, раба твоего, по глаголу твоему с миром. Яко видеста очи моя.
5: Фанерный щит окна падает. В прямоугольнике ночного окна, искаженные ожесточением боя, освещенные сбоку заревом, люди в касках. Сквозь плывущий дым они заглядывают вовнутрь.

0: Это немцы.
1: И вот беда грозного нашествия заслала небо городка. Всюду торчат штыки немецких солдат. И все же каждый день находят в городе убитых немцев с приколотой к одежде запиской: «Добро пожаловать, Андрей!» Ни аресты среди населения, ни посулы больших денег не помогают фашистам напасть на след Андрея. Не может ничего сделать и назначенный ими городским головой бывший купец Фаюнин, старичок, появившийся в квартире Таланова. Он и остался в ней, вытеснив доктора. Теперь жилище Таланова ограничено пределами одной комнаты, заваленной вещами. Поздний по военному времени час. У Фаюнина передвигают мебель, натирают полы. Кокорышкин, переметнувшийся на сторону новых властей, деятельно помогает. Талановы только что закончили чаепитие на новом месте и, догадываясь об участии Ольги в партизанской борьбе, обеспокоены ее отсутствием.
2: Спать пора, Аня, поздно.
3: Надо еще Ольги дождаться. Как ты думаешь, зачем сюда приехал Федор?
2: Не надо о нем, Аня. Мы похоронили его год тому назад.
3: Не пора давать лекарства?
2: Через 10 минут.
3: Через 10 минут уже нельзя ходить по улицам, а Ольги еще нет.
2: Открыла бы дверь на всякий случай.
3: У нее свой ключ. Кажется, я опять опоздала к чаю. Чайник еще горячий. Пей. Что на улице?
4: Снег идет. Вьюга. По двору на ощупь шла.
3: Что ж ты стоишь? Садись, пей чай, раз пришла.
4: Видишь ли, я не одна пришла. Такое совпадение, знаешь. Я уже во двор входила. Гляжу, а он бежит.
2: Кто бежит?
4: Ну, этот, как его, Колесников. С угла патрульные появились. Я его впустила. Он уйдет, если нельзя. Он минут через 6, через 10 уйдет.
2: Ну, зови его. Где же он сам-то?
4: Видишь ли, он ранен немножко.
2: Ранен?
4: Пуля случайно задела. Пустяки, плечо.
0: Таланов быстро уходит на кухню.
4: Мамочка, мама, ничего не будет. Папа перевяжет, ему сейчас же уйдет домой. Я так прямо ему сказала, он понимает.
3: Посмотри мне в глаза, Оля. Ты у нас смелая и честная девочка. Но ты последняя. Федор не вернется. Отец стар, несчастье убьет его, Ольга.
0: Таланов вводит Колесникова. Он не брит, рука бессильно висит вдоль тела.
3: Что с ним?
2: Сейчас посмотрим. Оля, воду и тазик за ширму. Аня, встань у двери. Пройдите сюда, на кровать.
5: Как нескладно все получилось. И спать вам не дают, да и нагрянут за мной могут. Снег бы не подвел, Иван Тихонович.
2: Придумаем что-нибудь. Снимайте ваш камзол. Снимите совсем. Помоги, Ольга. Да. Вытяните руку. Здесь больно?
5: Немножко.
2: А здесь?
5: Ничего, только ноет.
2: Так.
5: А как странно все это, Иван Тихонович.
2: Спирт!
5: Я говорю, как странно. 8 лет мы работали с вами вместе.
2: Потерпите, сейчас кончим. Выше? Выше?
5: Ничего. Я вам сметы больничные резал, дров в меру не давал. На заседаниях бронились, жили рядом.
2: Бинт!
5: И за все время ни разу не поговорили по душам. А ведь есть о чем. Нет, теперь уже не больно. Да, мы были суровы и забывали слово нежность.
2: Ну, о нежности потом. Так вот, пока все. Утром еще посмотрим. Где мы его положим, Аня?
5: Это за мной. Ну вот, я вас и подвел. Я встречу их во дворе. Вы сразу тушите свет и спать.
3: Оставайтесь здесь.
5: Они же стрелять будут. Да я так запросто им не дамся.
0: Анна Николаевна уходит. Колесников отступает за ширму. Через минуту Анна Николаевна впускает в комнату Федора. Он щурится после ночи, из которой пришел. Непонятный, темный, тяжелый. Усы сбриты.
3: А мы уже спать собрались, Федя?
6: Я так мимоходом зашел. Тоже пора. Бай-бай. Устал. Деревни кругом полыхают. Снег розовый летит. И в нем патрули штыками шарят. Облава! А я знаю, по ком рыщет. Найдут черта с два. Он глядит где-нибудь из щелочки и ухмыляется. Бравый товарищ, я бы взял в компанию такого.
4: А сам-то как же прошел? У тебя ночной пропуск есть.
6: У меня в каждом заборе пропуск. Стрельнули бы, так и у меня есть. Пуля за пулю, баш на баш.
2: Выдали, что ли, оружие-то?
6: Из земли вырыл, товарищ завещал. Я ведь, собственно, по делу. У вас выпить чего-нибудь не найдется, и зяб весь.
2: Странно, Федор. Русские деревни горят кольцом, а тебе холодно. Зашел бы ты и погрелся у головешек. Нет у нас водки, Федор.
6: У доктора, да нету. Смешно.
4: Я на днях зарплату получила. Возьми себе и купи. Только там, там.
3: Убери свои деньги, Ольга. Подлец! Как тебе не стыдно? Волки, убийцы в дом твой ворвались. Детей распинают. Старух на перекладины тащут. А ты? Что же ты? Ты пьяный. Пьяный приходишь к отцу. Ты уже испугался, испугался, бродяга бездомный. Он трус.
2: Уведи, уведи на кухню.
3: Трус,
2: уведи на кухню, трус. Аюнину слышу.
4: Мама, пойдем, мама. Он сейчас уйдет. Осталось же в нем хоть немножко сердца. Он уйдет. Идем, мама.
3: Бог его накажет. Пусть Бог его накажет.
6: И опять сорвалось. Вот 3 дня мотаюсь по городу и все додумать не умею. Мелькнет ниточка и рвется. Изяб я. Дай мне лекарство, отец, чтоб спалило все внутри. Дай.
2: Хорошо. Я дам тебе лекарство. Сильней которого нет на свете.
6: Сейчас, да.
2: Сейчас дам. Выпей его залпом, если сможешь.
0: Таланов подходит к протянутой между шкафом и окном занавески и отдергивает ее. На кровати лежит девочка Аниска. Рядом, склонившись над Аниской, сидит Демидьевна.
2: Можно к вам, Демидьевна? Не задремала еще?
7: Не может. Спит и косатка. Спи, яблонька моя, спи, болевая моя яблонька, спи.
2: Вот тебе лекарство, Федор. Оно на человечьей крови замешано.
8: Кто ж это?
2: Ты знаешь, я видел у нас смешную Аниску, помнишь? Она. Ей 15. Их было много, рыжих, беспощадных. Твоя мать нашла ее на дровах в сарае, всю в занозах.
6: А ну, пусти меня посидеть близ нее, нянька.
2: Приподними ее немножко.
7: Поднимайся, Федочка. Ты его не бойся, это сынок хозяйский, Федор Иванович. Он тебе пряничек преподнесет.
6: Здравствуй, Аниска.
4: Ой, беги! Беги, беги, они тебя за шею повесят, беги!
6: Хватит мне, школьник,
7: беги! Финочку-то ей, да не показать ли ему? Финочку-то вся сюргучиком закапана.
2: Не надо, не надо, ничего.
7: Давай, снимай рубаху. Снимай рубаху, Черноушка. Пускай Федор Иванович посмотрит. Он из путешествия воротился, еще не видал.
2: Ничего, ничего. Скоро давать лекарства, Демидьевна. Ну, вот и все, Федор. Так. Ну, спать нам тебя положить негде. А уже ночь на дворе, так что сам понимаешь.
9: Слушай, у тебя здесь нет никого?
2: За дверью Фаюнин, а здесь нет. А что?
9: Поцелуй меня, отец, в лоб. Вперед и за все разом поцелуй. Не можешь.
0: Неожиданно Федор замечает в тазике покрытые кровью бинты, оставшиеся после перевязки. Ольга делает порывистое движение, чтобы убрать таз, и это выдает тайну. Федор подходит к ширме и отдергивает ее. Перед ним стоит Колесников.
6: Да у вас тут совсем лазарет. Комплект. Ну как, приятно стоять за ширмой?
4: Понимаешь, он случайно вывихнул руку, и вот...
6: Не вижу смысла скрывать, что к врачу на прием зашел такой знаменитый человек. А за вас большой приз назначили, гражданин Колесников.
5: Мне это известно, гражданин Таланов.
6: И все-таки за тебя мало. Я бы в 10 раз дал.
9: Вникни, старик, в мои душевные переливы.
6: Сейчас я выйду из этого дома вон, пока не выгнали. Никаких поручений мне не дашь. Могу что-нибудь твоим передать. А?
5: Да видишь ли, нечего мне передавать, да и некому.
6: Так, понятно. Как говорится в романах, и он удалился, низко опустив голову. Зря зашел. Наследил только. Вы чего тут ноги мои наделали в благородном семействе? Пошли, вон!
4: Он все еще любовь переживает, шут гороховый.
0: Федор, подошедший было к дверям, оборачивается и обводит всех взглядом. Потом резко поворачивается и уходит.
4: Любовь переживает.
2: А ты зря сделала, Ольга. Теперь я боюсь, вам придется быстро уходить отсюда, Андрей Петрович.
0: Колесников идет к дверям. На пороге его останавливает Анна Николаевна.
4: Нельзя. Во дворе какой-то человек стоит в шлепенке, мычит и весь дрожит при этом.
2: Может, больной ко мне?
4: Какой же теперь больной, не думаю.
10: Как же Федор-то ушел в таком случае?
4: Значит, не Федор ему нужен.
0: В комнату торжественно входит Фаюнин. За ним с подносом, уставленным бокалами с вином, семенит Кокорышкин.
11: Виноват. Хотел начерно новосельешко справить, да у вас гости, оказывается.
4: Гости и радость, Николай Сергеевич. Только что сын к нам воротился.
2: Да, через фронт пробирался, и, как видите, пули его оттуда проводили.
4: Знакомьтесь, Федор Таланов, а это наш градоправитель Фаюнин.
5: Простите, не могу подать вам руки.
11: Много ищи издалека наслышано вас. Присоединяйтесь. Возьми ты себе бокалишко, да поздравь с возвращением молодого человека. Муха!
12: Добро пожаловать, Федор Иванович. Ай, что это я такое сказал?
0: Все смущены. Кажется, Кокорышкин и сам понял свою оговорку. Завертелся, заюлил.
4: Забудьте вы эти слова, Семен Ильич. Попадете в историю.
12: Попаду в историю.
11: Он теперь и наяву бредит. Тайну вы раскрыть. Ну, будем радехоньки.
12: Будем радехоньки.
0: Комната, в которой жил Таланов, теперь улучшена во вкусе нового жильца. Ковры, пальма, музыкальный ящик, солидная мебель, вернувшаяся по мановению старинного ее владельца. День клонится к вечеру. Фаюнин в золотых очках и дымя сигарой в отставленной руке подписывает у столика бумаги, подаваемые Кокорышкиным. Тот уже побрит, приодет, воротнички, как у Фаюнина, и даже как будто немного поправился. подписана последняя бумага о расстреле за укрытие лиц партизанской принадлежности. И Кокорошкин признается, что за устройство его начальником полиции у немцев он откроет место пребывания Андрея. Андрей, по-видимому, председатель райисполкома Колесников. И есть к нему ниточка Ольга Ивановна. За все эти сведения обещает Фаюнин познакомить его с начальником местного отделения гестапо Шпуре. Его и коменданта города Вибеля сегодня ждет к себе на новоселье почетными гостями Фаюнин. Уходит, оглядываясь, Кокорошкин, опасаясь за врученную ему тайну, а Фаюнин осматривает длинный, уже накрытый стол.
11: Войдите.
0: Вошел Таланов.
11: Ай-яй-яй, а супругу-то на кухне забыл, просвещенный человек.
2: Я не в гости, я по делу, Николай Сергеевич.
11: А личному?
2: Не совсем.
11: Присядьте пока. Что, не освободилась зачем? Подожду. Четверть века зажмурясь жил, в надежде проснусь, и все позади. Отшумело, как дождь ночной. И солнышко, и яблонька в окошко просится, и раскрылись очи, и Ева, явства райские стоят. А на душе словно на собственные поминки попал. Как эта болезнь прозывается, доктор?
2: Предчувствие, Николай Сергеевич.
11: Предчувствие. Ага, спасибо, деточка. Битте, мне Фирте номер нужен. Данке. Это помощник господина Шпури. Фаюнин беспокоит. Да опять насчет новоселья. Обещались. Что? Плохо слышно. Что? Комендант тоже обещались. В целях поддержания авторитета градского главы. Да, кое-кто уж собирается. Что? Не слышу. Не слышу. Что? Визг какой-то. И кричит-то, как послушайте-ка.
2: Ой, это женщина кричит.
11: Допрашивают. Ай-яй-яй, и голос знакомый будто. Ваша-то Ольга Ивановна дома ли?
2: Была дома, а что?
11: Ну и слава богу, не будем мешать им. Ну вот я и готов, Иван Тихонович.
2: Я пришел выразить свою глубокую обиду.
11: Чем именно?
2: Вам известно, что ко мне вернулся сын. Временно он живет у меня, и вчера он собрался в баню с дороги.
11: С простреленной-то рукой?
2: Да, да.
11: Ай-яй-яй-яй-яй. Не остерегается наша молодежь.
2: Да.
11: Виноват, виноват. Слушаю, да, слушаю.
2: И вот тогда оказалось, что к моим дверям приставлена какая-то гнусная фигура. В шлепёнке, да еще с отмороженными ушами. Ясно, что Федору стало противно, и он вернулся домой. Слушайте, Фаюнин, мне 60. Меня никто никогда не трогал. Я прошу этих господ-завоевателей оставить меня и мою семью в покое и теперь.
11: Да вот. Успокойтесь вот. Вы, Иван Тихонович. Голубчик, придите в себя, успокойтесь.
2: Вот.
11: Господи, да кто же вас обидеть собирается? Людей-то ведь нету. Я да Кокорошкин на весь город. Ведь вы, к примеру, не согласитесь у чужих ворот постоять. Ведь нет. Ну вот. Вот и берут всякую шваль. Да еще с обмороженными ушами. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И вид из окна портит. Да еще и заразу занесет. Скажу, непременно скажу, чтоб сменили. Ах, не идут гости-то. Вот вам и точность немецкая. Да, кстати, как решили насчет того письмеца?
2: Это какого письмеца?
11: Написали бы, говорю, а дочка ваша, Ольга Ивановна, и отнесла бы, поскольку она и теперь с ним видается, с Андреем-то. Ах, вот и гости сползаются.
2: Ну, я пойду.
11: А Федору Ивановичу я пропуск выхлопочу, пускай хоть ночью в баню ходит.
2: Хорошо.
13: Да я это ему, пожалуй, и сам скажу. Принимай гостей, Семен Ильич.
14: Сейчас.
0: Фаюнин уходит с Талановым. Кокорошкин включает свет, заглянул в прихожую и даже будто уменьшается в размере.
15: Господа, господа, господа, внимание, шпуры!
0: Все взоры обращены к двери. Быстро входит состоящий при начальнике гестапо шпуры белогвардеец Масальский.
16: Господа, я должен предупредить друзей, что Вальтер Вальтерович является сюда сразу после работы. Вальтер Вальтерович не спал ночь, и потому лучше не раздражать его громкой русской речью. Нет, зачем же? Вы разговаривайте, общайтесь. Вальтер Вальтерович сам любит повеселиться.
0: Все затаили дыхание. Мелкой шашкой, точно его катят на колесах, выступает плотный кубического сложения человек с желтоватым лицом, в штатском, фиолетовых тонов, в обтяжку, костюме. Шея поворачивается у него лишь вместе с туловищем. На пиджаке под сердцем железный крест первой степени. Он останавливается и глядит. Кокорошкин приближается, делая изящные движения кистями рук, точно плывет.
15: Добро пожаловать! Добро пожаловать! Ай! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Извините, извините, не то, не то, не то, извините!
17: Имляш! Колесников!
0: Помертвевший Кокорошкин пятится назад. Он вдруг понял, что, встречая шпуры обычным русским приветствием «добро пожаловать», он произнес те же слова, что написаны на бумажках, приколотых к одежде убитых партизанами немцев. Шпуры запускает ему ладонь за стоячий воротник, как перышко поворачивает спиной к двери и ведет на вытянутой руке. Они уходят ритмично, как в танце, нога в ногу, глаза в глаза. Кокорошкин не сопротивляется, он только очень боится наступить на ногу шпуры. При выходе его, как дитя, перенимает рослый фельдфебель.
15: Николай Сергеевич! Николай Сергеевич!
0: Возвращается Фаюнин. Он с первого взгляда понимает все.
13: Тут у меня старичок был такой. Где ж это он?
18: Прекратился, старичок.
16: Пустили бы какую-нибудь музыку, господа.
18: Фу. Он пошел домой. Немножко.
16: Фаюнин, отвечаешь за благополучие вечера. Шампанское в доме найдется?
13: На столе. Победы ждут, извиняюсь, а ли приезжает кто?
16: Я скажу. Комендант будет через четверть часа. Приглашай к столу.
13: Прошу, дорогих гостей, закусить, чем Бог послал.
0: Орава гостей движется к столу. Влево от кресла, предназначенного для Вибеля, садится шпуры. Пространство вокруг него знаменательно пусто. Масальский кладет перед ним часы.
16: Хозяин просит налить бокалы. Господин комендант, который уже вышел сюда, поручил мне сказать эту речь. Времени нет, господа. Я буду краток. Можно говорить по-русски?
19: Bitte.
16: Сейчас, господа, когда мы так приятно сидим у радушного хозяина, пишется последний абзац исторической справедливости. Германская раса, как в бутылку запертая славянами в старой тесной Европе, вышибла пробку и стремительно потекла на восток, неся новый порядок и повелевающую волю. В эту минуту мы ожидаем телефонных сообщений колоссального значения.
13: Ай!
0: Шпуры подходят к телефону и выжидательно кладет руку на рычаг.
16: Ржавый замок, тысячу лет провисевший на воротах Востока, взломан. Господа, сейчас взята Москва.
6: Herr Hauptmann Spure. Wer dort?
14: Mordet!
6: Wen?
14: Wer noch?
6: Lorenz. Frau. Mühle.
13: Что? Что там? Эх, спросить бы его, стоят ли еще московские-то соборы.
16: Тихо. Вибель убит. И с ним трое из штаба по дороге сюда.
14: Верезайтайтер! Antworten Sie mir auf meine Frage und stottern Sie doch nicht so. Waschlappen. Einer?
13: Sechs Schüsse.
16: Стрелял один. Шесть выстрелов.
14: Haben Sie ihn geschnappt?
6: So, richtig. Ich bleibe hier.
14: Bringen Sie ihn her. Raus mit der Bande da!
16: Здесь будет происходить допрос, милорды! Продолжение увидеть.

0: не то Обозников, не то Хомутников. Ай-яй-яй-яй-яй, Вибеля-то как жаль. В Амстердаме и сейчас еще его постановления на стенках висят. И угодил с размаху в русскую окрошку.
1: Так нам тогда лучше уйти, может быть?
0: Наоборот, самое интересное сейчас начинается. Сейчас его сюда приволокут. Самому не втерпёшь стало взглянуть, что такое за тележников. Присаживайтесь тихохонько в уголок.
2: Шшш, папир! Шпуры подносят ломберный столик, ставят на него чернильницу, кладут бумагу.
3: Где плац, Манеген?
4: Он здесь. Разрешите его ввести?
2: А. Шпуры делает движение указательным пальцем. Склонившись, Масальский уходит. Солдаты занимают места у выходов. Анна Николаевна тревожно поднимается. Таланов едва успевает удержать ее. В ту же минуту быстро вводят Федора. С непокрытой головой, в пальто, он своеобычно прячет платок в рукаве. Он кажется строже и выше. С каким-то обостренным интересом он оглядывает комнату, в которой провел детство. Конвойный офицер кладет перед Шпурой пистолет Федора. Шпуры обходит свою жертву, снимает неприметную пушинку с плеча Федора, потом в зловещем молчании садится на место.
4: Встаньте дальше.
5: Не бойтесь, у меня все отобрали.
4: Встаньте дальше! Рекомендую говорить правду. Так будет короче и менее болезненно. Это вы стреляли в немецкого коменданта?
5: Прежде всего, я прошу убрать отсюда посторонних. Это не театр с одним актером.
2: Обернувшись в направлении взгляда Федора, Масальский замечает Талановых.
4: Зачем эти люди здесь?
0: Свидетели-с. Для опознания личности изверга.
4: Я разрешаю им остаться. Займите место ближе, мадам. Вы тоже. Имя и фамилия.
5: Я хочу курить. И спичку.
0: Видать, закоулистый господин.
3: Веридерман.
4: Итак, кто вы?
5: Меня зовут Андрей. Фамилия моя Колесников.
2: Анна Николаевна подняла руку. Она точно хотела остановить сына. Шпуры вопросительно повернулся к ней, но она уже справилась с собой.
5: Записывайте, второй раз повторять не стану.
4: Это точно ваша фамилия?
5: Думаете, что я хочу присвоить себе честь поболтаться за него на виселице? Это, пожалуй, слишком высокая честь для самозванца.
4: Ваше звание, сословие, занятие.
5: Я русский, защищаю родину.
4: Я понимаю, но нам нужно знать вашу последнюю должность.
0: Разрешите пояснить. Председатель уездной советской власти. Точно-с. Вот хоть и господина Таланова спросите, им как врачу все жители известны.
4: Вы подтверждаете?
1: Да, мы встречались с ним на заседаниях.
0: И мамашу спросите заодно.
6: Да. И хотя, мне кажется, 10 лет прошло с последней встречи, я узнаю его. Я могу уйти?
4: Еще минуточку, мадам.
3: Вильман, я только габт.
4: Сколько людей состояло?
5: Я понял вопрос, офицер. Нас было пятеро.
4: А вы не ошибаетесь, господин Колесников?
5: Ну нет, я в арифметике силен.
4: Но ваши люди действовали одновременно в 10 местах. Минимально мы считали 30-40.
5: А это мы так хорошо работали, что вам показалось за 40. Погодите, когда их останется четверо, они померещатся вам за 1000.
4: Если ты не перестанешь скалиться по тоскухам, я сам сдеру этот смех с твоей морды.
5: Это твоя мама обучала тебя?

0: себя на чужбине русскому языку.
1: А? Пуры бьет кулаком по столу. Масальский пружинно поднимается, схватив пистолет за ствол, кидается к арестованному. Двое солдат привычно со спины выпрямляют Федора.
2: Только не здесь. Александр Митрофанович, ради Христа, миленькой, не здесь. Тут же еда, вы мне всю обстановку забрызгаете. Там у нас тихий чуланчик есть, Александр Митрофанович.
3: Федора уводят.
4: Мадам?
5: Если не уйти, то хоть отвернуться я могу, господин офицер. Я не люблю жандармских удовольствий.
6: Благодарю вас, мадам. Вы свободны.
3: Она видит оброненный на полу платок Федора. Вот она стоит над ним. Она поднимает его. В его центре большое красное пятно. Шпуры смотрит. Она роняет платок обратно.
5: И тут кровь. Какая кровь над миром. У меня закружилась голова. Иван, проводи меня.
2: Железная у тебя старушка, доктор. Ты послабже будешь.
3: Поглядывая на телефон, шпуры ходят по комнате. Входит Масальский, с ним немецкий мотоциклист из штаба. Шпуры вскрывает конверт, привезенный мотоциклистом, читает записку. Масальский заглядывает через плечо.
2: А и новости есть, милый человек.
6: Не пришлось бы тебе, Фаюнин, где-нибудь в канаве новоселье встречать плохо под Москвой.
2: Убегаете, значит, милый человек. А мы?
7: Господин Шпуры, не позволите винца для поддержания сил?
1: Точно не узнавая, Шпуры смотрит на него сверху вниз и вдруг хватает его за плечи. Откинув городского голову в кресло, Шпуры покидает гостеприимного именинника. Масальский уходит за ним.
3: Фаюнин долго сидит, зажмурясь. Судьба Кокорышкина еще витает над ним. Когда он открывает глаза, перед ним стоит Колесников и с любопытством разглядывает его.
8: Ай-яй-яй-яй-яй. Шею-то не повредил он тебе? Я бы раньше зашел, да вижу, ты с гостем занят, мешать не хотел.
7: В баню, что ли, собрался, сынок?
8: Да, уходить мне пора. Засиделся я в отцовском доме.
7: Посиди со стариком-то напоследок, Федор Иванович. Поближе сядь.
8: Ну, поймали, слыхать, злодея-то. Чего ж не радуешься?
7: Задумался я, Федор Иванович. Как отступали красные-то, я эдак при обочинке стоял. Тишина, кашлянуть страшно. А они идут, идут, и не то зубы, знаешь, не то снег под лыжами поскрипывает. Тут соскочил ко мне паренек один в шинелке, молоденькой. Обнял, дыханием обжег. Не горюй, говорит дедушка, русские вернутся, русские всегда возвращаются. Как полагаешь, сдержит свое слово паренек-то?
8: Так тебе виднее, Николай Сергеевич. Не меня паренек-то обнимал.
7: Бог тебя нонче спас. Бог и я, Фаюнин. Это мы с ним с тебя петельку-то сняли. Железная старушка играет. Доказать мне стремится, что не жалко ей родного сынка. Сдавайся, Андрей Петрович, ведь я тебя держу.
3: Колесников стремительно поднимается, оглянулся. В залитом луной нейном окне постояла тень в шлеме со штыком и снова двинулась взад-вперед. Тогда он садится и закрывается.

0: куда уж сдаваться-то? И так в паутине твоей сижу. Ну, сказывай, зачем звал?
1: В непогодную ночь мы с тобой встретились. Какие дерева-то ветер ломит. Оглянись, и мы с тобой в обнимку рухнем посереть людского бурелому. А может, полюбовно разойтись?
0: Так ведь не пустишь, хорь.
1: Милый, дверку сам открою, а как вернется паренек от вшинелки, и ты мою старость приютишь. Не о фирме мечтаю, ни до локонов, ни ноны. Сыновья на отцовские кости ложатся мертвым сном спать. Хоть бы конюхом, аль сторожем на складу. Мигни и уходи. Выход только в эту дверь. Там не выйдешь.
0: Так, значит, бьют ваших под Москвой русские-то.
1: Все, все. Весна и жизнь лежат перед тобой. Нюхни, сынок, пахнут-то как. Хватай, прячь, дарма отдаю. Ночь ведь ночь, никто не услышит нас. Сними веревку-то с Ольги Ивановны, шершавая.
0: Да, вернется твой паренек Николай Сергеевич. Уж в обойме твоя пуля и в затвор вложена. Предателей в плен не берут. Думалось мне сперва, что обиду утолить на русском пожарище хочешь. Так ведь горды три раза смертью за право мести заплатят. А ты уж все и простил. Нет тебя, Фаюнин. Ветер войны поднял тебя. Клуб смрадной пыли. Кажется, тебе ты городу хозяин. А хозяин-то я. Вот я стою безоружный, пленник твой. Плечо мое болит. И все-таки ты боишься меня, трус. Трус даже и в силе надеяться на милосердие врага. Вот я пойду сейчас. А ты даже и крикнуть не посмеешь, чтобы застрелил меня в спину немецкий часовой. Мертвый мы еще страшней, Фаюнин. Ну, ладно, заговорился я с тобой, мне пора. Меня ждут.
2: Колесников уходит. Фаюнин бросается к телефону.
1: Комендатуру! Разъединить! Здесь Фаюнин. Врешь, мой ножик вострей твоего, врешь. Цвай, это ж Пурре. Фаюнин здесь. Давай, миленький людишек, быстренько сюда, я тебе подарочек припас. Кто-то за нею, за Ольгой-то Ивановной вернешься, сынок.

0: залитым луной и нейном окне движется тень в шлеме со штыком, взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед. Подвальное помещение, приспособленное немцами под тюрьму. Два полукруглых окна под сводчатым потолком. На нарах разместились люди, обреченные немцами на смерть. Здесь старик в кожухе, его внук, мальчик Прокофий. Здесь Ольга Таланова и ее товарищи, партизаны из группы Андрея, Егоров и Татаров. Ольга выглянула на лестницу.
1: Спокойствие, товарищи, спокойствие. Кажется, Колесникова с допроса ведут. Товарищи, помогите кто-нибудь довести его до койки.
2: Это он?
3: Он.
2: Шибко изменился Андрей Петрович. Не признаешь.
1: Андрей, посмотри на меня. Это я, Ольга. Ну что, что там было? Нам показалось, ты год там пропадал.
4: Длинный разговор был.
1: Пойдем, я уложу тебя. Лежи. Теперь тебе надо отдохнуть. А пока я зашью тебе пиджак.
4: Лишняя роскошь теперь, Ольга.
1: Колесников всегда должен быть опрятен. Даже сегодня, даже там. Пусть никто не увидит, как это трудно быть Колесниковым. Давай сюда пиджак. Дай накрою своей жакеткой. Лежи. Так надо.
2: Эй, герой, не видишь, что делается-то?
5: Накинь на него лучше душегрейку мою. Ольга Ивановна, простудишься?
1: Спасибо, Татаров. А сам?
5: Я теплый. От меня сейчас прикуривать можно. Здорово, товарищ Колесников. Не признаешь дружка? А вместе за смертью тарыскали.
1: Оставь его, Татаров. Потом. Хочешь пить? Снега можно достать.
4: Нет. Мне хорошо. Я даже кашлять перестал.
6: Должно быть, выздоравливаю.
4: Накрой меня с головой.
1: Зачем?
4: Так надо.
1: Вы помянули, что у вас иголка есть. Дайте. И с ниткой даже.
0: К Ольге подходит Егоров.
2: Ты что-то путаешь нас, Ольга Ивановна. Колесников я с малых лет знавал. И отца его, и деда.
1: Этот человек умрет сегодня первым.
5: Что ж, это большая честь, умереть Колесникову.
1: Идите в угол, зовите других, я подойду сейчас туда. Девушка, одежка.
7: Чего не спишь, человек?
8: Девушка, это больно?
7: Это недолго, милый. Зато с кем сравняешься? Поди, проходили в школе-то про Минина Кузьму и про Сусанина Ивана?
8: Ну?
7: То бородачи были, могучие дубы, какие ветры о них разбивались. А ты еще отрок, а вровень с ними стоишь. И ты русскую землю оборонял. Вот ты сидишь, коньки твои отобрали, сон тебе бежит. А уж Сталину про тебя известно.
8: Ну?
7: Да, ему только виду показывать нельзя. Его должность строгая. Послы держав перед ним чередуются. Армии стоят, генералы приказы ждут. Все народ бывалый, неулыбчатый. Тут уж бровинкой не шевельни, а внутри одна дума. что томится в Лукьяновском подвале русский солдат. 13 годков, статнов Прокофий, ожидает казни от ерманского палача.
8: Дяшка, а ему как? Вот ему по телефону доложат, аль по радио. Вот думается, по радио быстрее бы, а?
7: Нет, человек. Про это по прямому проводу из сердца в сердце передают.
2: Внучок, что ли?
7: Еще родней человек. Внучком-то он мне и раньше был.
5: На войне вся родня.
0: Егоров садится возле Федора и, не открывая лица, спрашивает.
2: Что, товарищ? Что? Болит?
4: Нет. Теперь лучше. Согрелся.
2: А ты не стыдись. Это больно, когда бьют. Вот кого хочешь, спроси. Всех били. Татара. Били тебя?
5: По телу нет. Только этот маникюр делали.
2: Слышишь? Екатерину Петровну не пожалели. А надо бы. Она не одна. До Ольги Ивановны дойдет черед. Ну, начнемте, товарищи.
1: Ты не задремал, Федя? Друзья твои хотят поговорить с тобой. Можно и лежать, Федор.
4: Нет, я хочу сесть. Помоги мне.
2: Президиум убирать не станем. Еще один человек стучится к нам, товарищи. Этот человек дважды просился к Андрею в его партизанскую дружбу. Андрей проявил осторожность, обязательную для всех нас. Оставшись один, этот человек вел себя хорошо. Он убивал убийц, ворвавшихся в наш дом. Когда Андрей выбыл, он взял на себя его имя.
1: И не уронил его.
2: И не уронил его. С великой болью Андрей принял эту жертву для общего дела. Ну, будем кратки. Кто имеет вопрос к товарищу?
5: Я хочу.
2: Давай.
5: Вот она сказала, что когда ты вышел ночью от отца, у дверей стоял тот самый в шляпе с перышком. А ты сообразил будто и решил дать время Андрею уйти. Верно это?
2: Ответишь?
4: Неверно это. А просто спеклось все во мне. После Аниски я себя не помню. Вот.
5: А ты не из обиды Колесниковым стал? Не хочешь, дескать, живого принять? Примешь мертвого? Полюбуйся, мол, из папаши на окошко, как я на качелях за тебя покачаюсь. Так таких нам не надо.
1: Объясни, Федя, почему ты принял чужое имя?
4: Мне казалось, что имя еще страшнее станет, когда Колесников снова нагрянет, уже убитый. Наверное, он теперь не спит. Не спит. Я протянул вам жизнь и расписки в получении не требую.
2: Да ты не сердись, товарищ. Голосую. Кто против принятия этого человека в наш истребительный отряд, прошу поднять руку.
7: Чего? Герои не просятся. Туда самовольно вступают.
2: Принято единогласно. Ну, дай я поцелую тебя, новый Колесников. Приготовьтесь, товарищи.
1: Идти в ногу. Глядеть легко, весело. На нас смотрят те, кто еще сегодня вечером сменит нас. Красивыми быть, товарищи. Вставай, Федя. пора.
5: Раньше в барабаны били про этой. Я в описаниях читал. Что-то не слыхать.
7: Шапку-то оставь, Прокофь. Тут недалече.
0: Дверь открылась. Входят шпуры, масальские солдаты. У масальского фотоаппарат на ремне.
5: Видать, карточку будут снимать на память. Своим мамашам пошлют.
9: Добро пожаловать!
2: Ну, я пойду. Ты, Федор, конечно, и...
5: И я. Пойдем, пойдем. Я им покажу. Я им покажу сволочам, как наши умирают. Ты на плечо мне опирайся, Андрей. Плечи-то у меня пока здоровые.
4: Ничего, я сам. Если увидишь мать, Ольга, объясни ей. Я не был пьян ту ночь накануне. Я просто не спал тогда две ночи. Негде было.
0: Солдаты окружают Федора, Татарова, Егорова и уводят их.
1: Слушайте, офицер. Офицер говорит по-русски.
10: Ну?
1: Здесь есть беременные.
10: Веревка выдержит, мадемуазель.
1: И дети.
10: Сколько тебе лет, Статнов?
1: 17.
0: Иронически поклонившись, Масальский уходит. Мальчик Прокофий поднимается к окну, разглядывает площадь, где стоит виселица.
8: Народу сколько нагнали! Дяшка, а что? Сталин, большого росту!
11: По росту он будет вполне обыкновенного. Салют, что ли, вместо барабанов?
8: Дяшка, парашюты! Парашюты! Мне не тесно стало! Дяшка, Сталин пришел! Сталин пришел!
0: Несколько человек бегом спускаются по лестнице в подвал. Первый из них – Колесников.
12: Чужих нет! А ну, пошарьте под корягой, может, на лимечко найдется. Федор Таланов! Федор!
2: Ольга! А где Федор?
1: Троих наверх увели.
12: Иди встреть мать.
13: Дай сюда фонарик, Андрей Петрович. Они его держат.
12: А, иду.
0: В подвал вбегает паренек в шинельке.
14: Ай, что потерял, сынок.
15: Да не, как отступали мы в прошлом месяце. Пожалел тут старичка одного. Сбежал к нему на обочинку, прижал к грудкам. Не горюй, говорю, дедушка. Русские вернутся! Ой, брат, да русские всегда возвращаются! И последний горбучку ему пазуху сунул.
0: Из соседнего подвала пятясь выходит Фаюнин, потом Колесников.
16: Ну какой же ты налим? Это по всем статьям щука, а еще рыбак.
0: Паренек растерянно засматривает в лицо Фаюнина.
14: Никак ты наш-то нашел своего старичка с обочинки-то?
15: А поправился ты, дедушка, с горбушечки-то моей. И порадоваться нам тут негде, дедушка. А ну, пойдем на свежий воздух, там обнимемся.
0: Паренек касается Фаюнинского плеча и уводит его. Сверху спускается Таланов, с ним Анна Николаевна.
8: Ольга!
1: Мама! Отец, она видела там.
17: Да.
1: Мама, у тебя сухие глаза. Нехорошо. Поплачь о Феде, мама. Он уходил, а теперь снова вернулся.

0: Он рядом с тобой, мама. Он снова твой, мама.
1: Он вернулся. Он мой. Он с нами.

того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять.

случается в стране чужой, среди людей сидишь как свой. Неважно, ты или другой, сидишь до слез им, дорогой, за то, что ты не просто ты. Есть люди лучше и умней, за то, что есть в тебе черты далекой родины твоей. Себе не вздумай, не присвой всей силы этих чувств людских. Знай твердо, что виновник их не ты, народ великий твой. По оползням древних оврагов, медвежьей походкой века, прошли от последних варягов до первого большевика. Как труден Россия, как горек был путь исторический твой. Но вот я уже не историк, а битвы участник живой. Недаром я молодость отдал, Россия, за славу твою. Мои комсомольские годы еще остаются в строю.

Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Боевые лошади уносили нас, на широкой площади убивали нас, но в крови горячечной подымались мы, но глаза незрячие открывали мы, чтоб земля суровая кровью изошла, чтобы юность новая из костей взошла. Там вдали

юных бойцов из буденновских войск на разведку поля.

вдруг поник головой. Комсомольское сердце разбито. Он упал возле ног.

друзья летели в бурках зимою в огненной пыли. И сивки, вещи и каурки едва касались земли. Мои друзья в гнилых болотах встречали грудью ярый шквал, и даже спирт луженых глоток моих друзей не обжигал. Мои друзья легли на сопках, в долинах, что горят в цвету, моих друзей сжигали в топках. Но разве можно сжечь мечту? Мои друзья в бои летели, и хоть у неба на краю, вставай проклятьем, громко пели, как песню первую свою. Она могуществом напева срывала крышки у гробов, и с ней вставал с великим гневом весь мир голодных и рабов. И с каждым днем больней и шире, еще сильней ее крыла. И нет, пожалуй, славы в мире, чтоб ей в подножье

сияние небес твоих огромно, и пусть навеки память сохранит могучий дуб среди долины ровной, твоей зарей как лентою обвит. И он стоит, величие исполнен, и смотрит вдаль, и видит дальний путь, и только шрамы от ударов молний, как воину легли ему на грудь. А сколько молний грудь твою разили, не раз, врываясь в дом твой обнаглев, враги кричали: «Кончено с Россией!» И узнавали твой, Россия, гнев. Такой испепеляющий, грозный, он так неумолимо налетал, что если б враг тогда метнулся к звездам, не избежал бы гибели и там. Ухожу, вернусь ли я, не знаю, встречу ли вновь когда-нибудь тебя. Ухожу туда, где умирают, ненавидя, грезя и любя. Ухожу, будь верной в дни тревоги. Ну чего ж еще тебе скажу? Нелегки солдатские дороги. Вот и все, родная, ухожу.

Положи на сердце эту песню, эту строчку каждую возьми. Жизнь гвардейца, повторись, воскресни песнею о 28. Проплывут гвардейские знамена, и ракеты вспыхнут на пути каждого гвардейца, поименно пригласив в бессмертие войти. Вытирая ступеньки ноги, он взойдет тихонько по крыльцу, он войдет и встанет на пороге песни, посвященной храбрецу. Бледный и усталый от сражения, он войдет и скажет на ходу: «Я в грязи, а здесь стихотворение. Лучше я, товарищи, уйду. Оставайся, мы тебя не пустим. Здесь твой дом и здесь твоя семья. Лучшая учительница чувством русская застенчивость твоя. Домовитой, мужественной, честной, по-хозяйски посмотри вокруг. Песня без хозяина не песня. Будь ее хозяином, мой друг. Я по свету немало хаживал, жил в землянках, в окопах, в тайге, похоронен был.

Москва. Я люблю подмосковные рощи и мосты над твоею рекой. Я люблю твою Красную площадь и кремлевских курантов бой. В городах и дорогах

Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в веках будут жить 28 самых храбрых твоих сынов.

Под старость на закате темном, когда сгустится будний тень, мы с нежностью особой вспомним наш нынешний солдатский день. И все, что кажется унылым, перевалив через года, родным и невозвратно милым, нам вдруг покажется тогда. Странички желтые листая, мы с грустью вспомним о былом, забытых чувств и мыслей стая нас осенит своим крылом, перележав на полках сроки и свежесть потеряв давно. Нас опьянят простые строки, как многолетнее вино. Под дверь.

покрытая кровью земля. Под вечер примолкла война, в землянку вошла тишина, лишь сердце стучит.

Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткою меридианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке, ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал, ты вспоминаешь родину такую, какой ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивняком. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте. Знакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Дымилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда.

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Ничего нам, Родина, не надо, кроме как везде других милей. Шла, жила, цвела б твоя отрада в самой высшей радости своей. Ты за это в битвы снарядила сыновей, чтоб вновь из года в год ходуном сама земля ходила от твоих ликующих работ. Ты за это в битвы снаряжала сыновей, чтоб снова у тебя в каждой капле солнце отражалось, торжествуя, радуясь, любя. Вот идем мы в схватке самой жаркой, ратной в работе и в бою. Ничего нам, Родина, не жалко, жалко потерять любовь твою. Потому на суше и на море, в небе бьемся мы за путь прямой, над которым снова встанут зори, как одна с малиновой каймой.

с окошек горящих вдали, со старой отцовской будённой.

Как только об организации выставки стало известно на Олбанийской бирже, она приковала к себе внимание всех дельцов. Каждый из них хотел войти в соглашение с великим предпринимателем и заручиться его обещанием на участие в деле. Но на все предложения Гопкинс отвечал уклончиво. Это не помешало установлению эффективного курса на несуществующие акции, и дело стало принимать широкий размах. Первая партия рабочих уже была отправлена на место, и развалины форта Уильямс стали исчезать. Повсюду только и говорили, что об этих работах, цель которых вызывала неподдельный энтузиазм. Предложения поступали со всех сторон, из Нью-Йорка и Олбани, из Бостона и Балтиморы. Музыкальные инструменты, художественные дагерротипы, гигиенические набрюшники, центробежные насосы, мелодичные фортепиано спешили заблаговременно закрепить за собой на выставке самые выигрышные места. Воображение американцев разыгралось не на шутку. Уверяли, будто вокруг выставки вырастет целый город. Агюстусу Гопкинсу приписывали проект основания нового города, который будет назван его именем и сможет соперничать с Новым Орлеаном. Предсказывали даже, что этот город, который, само собой разумеется, будет укреплен в военном отношении ввиду близости границы, не замедлит стать столицей Соединенных Штатов и так далее и тому подобное. В то время как такого рода сенсационные известия распространялись и все более разрастались в воображении американцев, виновник всей этой кутерьмы хранил молчание. Регулярно появляясь на Олбанийской бирже, он наводил справки о положении дел, собирал сведения о привозе товаров, но даже не заикался о своих широких замыслах. Всех удивляло, почему человек его возможностей не пользовался рекламой. Быть может, он пренебрегал этим обычным способом организации дела, всецело полагаясь на то, что оно будет говорить само за себя. Таково было положение вещей, когда в одно прекрасное утро газету «Нью-Йорк Геральд» поместила на своих страницах следующее сообщение. Всем известно, что работы по строительству универсальной выставки в Олбани идут полным ходом. Уже исчезли руины старого форта Уильям, и среди всеобщего ликования закладываются фундаменты величественных зданий. Недавно заступ одного рабочего натолкнулся на останки огромного животного, по-видимому, находившееся под землей в течение тысячелетий. Поспешим добавить, что это открытие не задержит работ, которые сделают Соединенные Штаты обладателями восьмого чуда света. Я отнесся к этим строчкам с тем равнодушием, с каким обычно воспринимаешь бесконечные сенсации, которыми кишат американские газеты. Я и не подозревал, какие выгоды сулило это открытие. Но зато в устах самого организатора выставки Агюстуса Гопкинса оно приобрело исключительное значение.

0: Работы, продолжавшиеся 3 дня, не дали никакого результата. Трудно было даже предсказать, какими окажутся в действительности размеры этого поистине поразительного ископаемого. И тогда Гопкинс, произведя глубокую разведку в 200 футах от того места, где было начато рытье, добрался все же до другого конца гигантского скелета. Новость распространилась с молниеносной быстротой, и этот исключительный в летописях геологии случай был воспринят как событие мирового значения. Как только Гопкинс появился в Олбани, он был принят в лучших кругах города. Однажды вечером я встретил его в салоне мистера Уилсона. Разумеется, разговор вертелся исключительно вокруг нашумевшего события. Да, впрочем, мистер Гопкинс и сам проявил такую словоохотливость, что всякие вопросы становились излишними. Он сделал интересное, содержательное, научное и не лишенное остроумия сообщение о своем открытии, рассказал о том, при каких обстоятельствах оно произошло и каковы будут его неисчислимые последствия. В то же время он довольно прозрачно намекнул, что собирается извлечь из этого немалую выгоду. «К сожалению, — сказал он, — наша работа пришлось временно приостановить, так как на участке, отделяющем друг от друга конечности скелета, уже возвышаются некоторые из моих новых сооружений». «Но вы действительно уверены, — спросил его кто-то, — что обнаруженные части скелета соединяются именно под этим необследованным участком земли?» «В этом нет ни малейшего сомнения, — ответил Гопкинс с апломбом. Судя по уже извлеченным костям, ископаемое должно отличаться огромными размерами и значительно превосходить знаменитого мастодонта, некогда открытого в долине Огайо». «Да неужели?» — воскликнул некий мистер Корню, по профессии натуралист или что-то в этом роде, занимавшийся научными делами не менее ловко, чем его соотечественники делами торговыми. «Я в этом уверен», — заявил Гопкинс. «Судя по его строению, чудовище принадлежит, по-видимому, к породе толстокожих, ибо оно обладает всеми признаками этих животных, так тщательно описанных Гумбольдтом». «Как жаль», — воскликнул я, — «что его нельзя раскопать целиком».
1: «А кто же может этому помешать?» — живо спросил Корню.
0: «Но эти только что воздвигнутые сооружения». Едва я произнес эти слова, на мой взгляд, вполне уместные, как заметил на лицах гостей презрительные улыбки. По мнению этих бравых коммерсантов, можно было, не задумываясь, снести любое сооружение, любой памятник. Поэтому никого не удивило, когда Гопкинс сообщил, что уже отдал на этот счет соответствующее распоряжение. Все его сердечно поздравляли, считая, что судьба благоприятствует людям предприимчивым и отважным. Я тоже искренне поблагодарил, выразив пожелание увидеть чудесную находку одним из первых. Я обещал ему незамедлительно отправиться в выставочный парк. Это название уже успело войти в обиход. Но он попросил меня повременить до тех пор, пока раскопки не будут доведены до конца, ибо сейчас еще нельзя было получить полного представления о грандиозных размерах скелета. Спустя 4 дня в Нью-Йорк Геральд появились новые подробности об огромном ископаемом. Этот остров принадлежал не мамонту, не мастодонту, не мегатерию, не птеродактилю, не плезиозавру. Все эти редкостные палеонтологические названия совершенно не подходили к тому, что было найдено. Перечисленные ископаемые относятся к третичному или вторичному геологическому периоду, между тем, как раскопки, предпринятые Гопкинсом, велись в первоначальном слое, образующем кору земного шара. А в этом слое, как известно, до сих пор не было найдено ни одного ископаемого животного. Набор этих ученых терминов, которых негацианты Соединенных Штатов не слишком-то много смыслили, произвел большой эффект. Из сообщений явствовало, что чудовище не было ни моллюском, ни толстокожим, ни грызуном, ни жвачным, ни панцирным, ни земноводным. Так что же? Остается лишь допустить, что это был человек. И при том человек-гигант, ростом свыше 40 метров. Итак, теперь уже нельзя было отрицать существование расы титанов, предшествовавшей нашей. Оставалось только, чтобы этот факт подтвердился, и его признали бы за неоспоримую истину. Тогда даже самые прочные геологические теории изменились бы коренным образом. Ведь ископаемое Гопкинса находилось значительно глубже наносных отложений. Статья в «Нью-Йорк Геральд» произвела настоящую сенсацию. Она была перепечатана всеми американскими газетами –

0: открытии сделалась злобой дня, и самые хорошенькие представительницы женского пола без запинки повторяли все эти неудобно произносимые ученые названия. Начались бурные дискуссии. Этим открытием Америка присваивала себе исключительную честь. Уже не Азия, а она становилась колыбелью рода человеческого. На ученых конгрессах, в академических кругах было с очевидностью доказано, что Америка, населенная людьми с первых дней существования мира, была отправным пунктом последующих миграций. Новый континент отнимал у Старого Света почетное право старшинства. Этому важнейшему вопросу посвящались пространные труды, внушенные чисто американским тщеславием. Наконец, одна ученая сессия, протокол которой был опубликован и затем комментировался всеми органами американской печати, доказала как дважды два, что земной рай некогда находился между Пенсильванией, Виргинией и озером Эри на территории нынешнего штата Огайо. Должен признаться, что все эти фантазии меня сильно забавляли. Но больше всего меня поразило то, что все приняли это открытие на веру, с удивительной готовностью и охотой. Никому даже в голову не пришло, что пресловутый скелет мог быть всего-навсего дутой рекламой, надувательством, блефом, как говорят американцы. И ни один из этих ученых, пришедших в такой восторг, даже не выразил желания лично увидеть чудо, до такой степени взбудоражившее их воображение. Вот тут-то и развернулся во всем великолепии талант этого дельца. Насколько Огюстус Гопкинс был сдержан, когда речь заходила о его выставке, настолько же щедро он расточал свой пыл, выдумку, фантазию, чтобы поразить воображение соотечественников своим замечательным скелетом. С тех пор, как его невероятные выходки привлекли к нему внимание публики, он мог позволить себе решительно все. Вскоре стены города были покрыты огромными разноцветными афишами, на которых чудовище было изображено во всех видах. Гопкинс использовал все существующие возможности этого способа рекламы. Он подбирал самые броские цвета, он заклеивал своими афишами стены, парапеты набережных, стволы деревьев на бульварах. На одних афишах текст располагался по диагонали, на других бросались в глаза метровые буквы. По улицам города расхаживали живые манекены в блузах и в пальто, на которых был намалеван скелет ископаемого. А по вечерам его контуры вырисовывались на огромных светящихся транспарантах. Но Гопкинс не довольствовался этими обычными для Америки формами рекламы. Афиши и четвертые страницы газет уже перестали его удовлетворять. Он создал настоящий курс скелетологии, в котором ссылался на Кювье, Блюменбаха, Бекленда, Линка, Штемберга, Броньяра и на сотню других ученых, писавших по вопросам палеонтологии. Его лекции проходили при таком колоссальном стечении восторженной публики, что однажды двое слушателей были раздавлены при выходе из зала. Нечего говорить о том, что мистер Гопкинс устроил им самые пышные похороны, и что даже траурные знамена были украшены вездесущим изображением модного ископаемого. Все эти способы рекламы были хороши для самого города Олбани и его окрестностей, но их было явно недостаточно для того, чтобы взбудоражить всю Америку. Во время выступлений в Англии шведской певицы Женни Линд некий Люмлекс предложил парфюмерам особое приспособление для формовки мыла, на котором был выгравирован портрет знаменитой Примадонны. Блестящие результаты этой выдумки не замедлили сказаться. Вся Англия мыла руки мылом с изображением прославленной певицы. Гопкинс воспользовался аналогичным приемом. Он заключил соглашение с фабрикантами, и покупателям был предложен богатый выбор тканей с изображением доисторического животного. Его можно было увидеть и на подкладках шляп, и даже на тарелках был запечатлен этот потрясающий феномен. Я не буду перечислять всего. От этого скелета некуда было скрыться. Одевались ли вы, причесывались или обедали, все совершалось в его приятном обществе. Эффект всей этой шумихи был грандиозен. Когда, наконец, газеты, барабаны, фанфары, ружейные залпы торжественно оповестили о том, что чудесный скелет будет скоро выставлен для публичного обозрения, началось всеобщее ликование. Осталось лишь подготовить огромный зал. Но как гласила реклама, не для того, чтобы вместить в него всех восторженных зрителей, число которых будет беспредельно, а скелет одного из тех гигантов, которые, если верить легенде, хотели взобраться на небо. Через несколько дней я должен был покинуть Олбани. Я очень жалел, что не могу попасть на это единственное в своем роде зрелище. И, не желая уехать, так ничего и не повидав, я решил тайком пробраться в выставочный парк. Рано утром я отправился туда, захватив ружье. Я шел в северном направлении уже почти 3 часа, но ни от кого не мог получить достоверных сведений о месте, которое разыскивал. В конце концов, ориентируясь на старый Форт Уильям, я добрался до цели своего путешествия, сделав при этом 5 или 6 миль. Я оказался на обширной равнине. Лишь на маленьком участке ее были заметны следы недавних земляных работ, да и то, впрочем, весьма незначительные. Довольно большое пространство было обнесено глухим забором. Я не знал, здесь ли будет расположена выставка, но это подтвердил встретившийся мне охотник на бобров, который направлялся к канадской границе. «Да, это здесь», — сказал он, — «но я не знаю, что тут происходит. Сегодня утром я ясно слыхал, как здесь стреляли из карабина». Я поблагодарил его и продолжал свои поиски. Перед оградой не было ни малейших признаков каких бы то ни было работ. Полная тишина царила на этой заброшенной равнине, которую должны были оживить и наполнить движением огромные постройки. Не видя возможности удовлетворить свое любопытство иначе, как проникнув за ограду, я решил обойти ее кругом и посмотреть, нельзя ли как-нибудь пробраться вовнутрь. Я долго шагал вдоль забора, но так и не обнаружил ничего похожего на вход. Обескураженный, я хотел теперь только одного — найти хоть какую-нибудь щель, какую-нибудь дырочку для глаза. Как вдруг в одном углу забора увидел вывороченные доски и столбы. Не колеблясь, я прошел за ограду. Я долго бродил по пустырю, где валялись осколки взорванных камней. Многочисленные бугры делали почву неровной, похожей на поверхность волнующегося моря. Наконец я дошел до края глубокой канавы, на дне которой лежала груда костей. Итак, перед моими глазами находилось то, что было предметом всей этой невообразимой шумихи и рекламы. Зрелище это не представляло решительно ничего интересного. Это была лишь куча всевозможных костей, разломанных на 1000 кусков, причем некоторые из них были, как видно, разломаны совсем недавно. Я не заметил здесь ничего похожего на части человеческого скелета, который, судя по его огромным размерам, должен был образовать новую ступень в гигантской лестнице живых существ. Нетрудно было догадаться, что это и была та самая фабрика, на которой изготовлялись чудеса мистера Гопкинса. Я почувствовал себя крайне неловко. Мне уже начинало казаться, что тут какая-то ошибка, как вдруг на одном из склонов, испещренном следами ног, я заметил несколько капель крови. Идя по этим следам, я с удивлением обнаружил в рытвине новые пятна крови, на которые прежде не обратил внимания. Рядом с этими пятнами мне бросился в глаза клочок бумаги, почерневший от пороха и, очевидно, служивший пыжом для какого-то огнестрельного оружия. Все это совпадало с тем, что рассказал охотник на бобров. Я поднял клочок бумаги. Не без труда мне удалось разобрать на нем отдельные слова. Это был счет за товар, доставленный мистеру Огюстусу Гопкинсу неким мистером Баркли. Ничто не говорило о характере поставляемых товаров. Но новые клочки бумаги, валявшиеся там и сям, помогли мне понять, о чем шла речь. Как невелико было мое разочарование, но я не мог побороть неудержимого смеха. Да, передо мной находился в самом деле гигантский скелет, но скелет, составленный из самых разнообразных костей, принадлежавших буйволам, телятам, быкам и коровам, которые еще недавно паслись на пастбищах в Кентукки. Мистер Баркли был самым обыкновенным нью-йоркским мясоторговцем, поставлявшим знаменитому Гопкинсу огромные партии костей. Все эти останки попали сюда благодаря стараниям ловкого мошенника, задумавшего случайно открыть их при рытье котлована для дворца индустрии, которому никогда не суждено было появиться на свет. Вдруг за пределами ограды раздались крики. Я поспешил к пролому и увидел достопочтенного Агюстуса Гопкинса, который с карабином в руке бежал ко мне навстречу, выражая живейшую радость. Я направился к нему. Застав меня на месте своих подвигов, он не проявил ни малейшего смущения. «Победа! Победа!» — крикнул он мне. Уже наученный опытом и боясь, чтобы наглый обманщик не оставил меня в дураках, я решил держаться на стороже. «Я счастлив, — сказал он, — что вижу в вашем лице свидетеля всего случившегося. Перед вами человек, который возвращается с охоты на тигра!» «С охоты на тигра?» — повторил я, заранее решив не верить ни одному его слову. «И к тому же на красного тигра, — добавил он, — иначе говоря, на кугуара, который славится своей свирепостью. Проклятый зверь, как вы сами можете в этом удостовериться, проник за ограду. Он сломал забор, который до сих пор ограждал меня от всеобщего любопытства, и разнес на мелкие части мой чудесный скелет. Узнав об этом, я без колебаний пустился за зверем в погоню, чтобы его уничтожить. Я настиг его в лесной чаще в 3 милях отсюда. Я смерил его взглядом. Он впился в меня своими желтыми глазами. Он сделал отчаянный прыжок, но, не успев его закончить, перевернулся в воздухе, сраженный моей пулей прямо в сердце. Это был первый в моей жизни выстрел из ружья, но, черт побери, он принесет мне славу, и я не променяю ее на $1 миллиард.
1: «Да, миллионы возвращаются», — подумал я.
0: Тут подошли 2 негра, которые действительно тащили огромного мертвого кугуара, зверя неизвестного в этих краях. Я не собирался выяснять, убил ли его сам Гопкинс, был ли он доставлен ему уже надлежащим образом умерщвленным, а может быть даже заблаговременно превращенным в чучело каким-нибудь мистером Баркли, но я был потрясен тем, с какой легкостью и равнодушием этот пройдоха говорил о своем скелете. А ведь было совершенно ясно, что это дельце уже стоило ему более 100 000 франков. Не желая сообщать ему, что случай дал мне возможность раскрыть его мистификацию, я сказал ему только: «Ну, а как вы думаете выбраться из этого тупика?»
2: «Черт побери!» — ответил он. «О каком тупике вы говорите? За что бы я теперь ни взялся, успех мне обеспечен. Зверь уничтожил чудесно ископаемое, которое стало бы предметом восхищения всего света. Оно было уникально. Но зверь не уничтожил моей известности, моего влияния, и я сумею извлечь выгоду из своего положения, положения знаменитого человека».
0: «Но как же вы отделаетесь от восторженной и нетерпеливой публики?» — спросил я серьезно.
2: «Я скажу правду, только правду».
0: «Правду?» — воскликнул я, желая узнать, что он подразумевает под этим словом.
2: «Конечно!» — заметил он невозмутимо. «Разве не правда, что тигр уничтожил чудесное ископаемое, которое я с таким трудом извлек на поверхность? Разве не правда, что я преследовал и убил хищника?»
0: «Вот, — подумал я, — целая куча фактов, за достоверность которых я бы не поручился».
2: «Публика, — продолжал он, — не сможет предъявить мне никаких претензий, потому что ей будут известны все подробности этого события. Я же вдобавок приобрету репутацию храбреца».
0: «Но что даст вам эта слава?»
2: «Богатство, если я сумею ею воспользоваться. Человеку известному все дается легко. Он может решиться на что угодно, взяться за любое дело. Если бы Джорджу Вашингтону после победы у Йорктауна вздумалось демонстрировать 2-голового теленка, он с легкостью мог бы заработать кучу денег».
0: «Возможно, — ответил я серьезно».
2: «Наверняка, — возразил Гопкинс. Теперь мне остается только отыскать подходящий объект, чтобы его можно было показывать, выставлять, демонстрировать».
0: «Да, — ответил я, — но выбрать такой объект нелегко. Тенора уже изрядно поизносились, танцовщицы уже оттанцевали свое, а за воспоминания об их ножках ничего не платят. Сиамских близнецов уже не существует, а тюлени остаются немыми, несмотря на усилия самых искусных дрессировщиков».
2: «Меня не прельщают подобные диковинки. Пусть тенора поизносились, пусть танцовщицы вышли из моды, сиамские близнецы мертвы, а тюлени навсегда останутся немыми, но из всего этого может еще выйти толк, если за дело возьмется такой человек, как я. А потому я не сомневаюсь, сударь, что еще буду иметь удовольствие встретить вас в Париже.
1: Так значит, именно в Париже вы надеетесь разыскать что-нибудь такое завалящее, из чего вы сделаете знаменитость?
2: Возможно, ответил он серьезно. Если бы я взялся, к примеру, за дочку какой-нибудь парижской привратницы, которая и мечтать бы не смела о консерватории, я превратил бы ее в самую знаменитую певицу Соединенных Штатов.
1: На этом мы расстались, и я вернулся в Олбани. В тот же день город облетела ужасная новость. Гопкинса считали человеком разорившимся. По подписным листам ему жертвовали крупные суммы. Каждому захотелось побывать в выставочном парке, чтобы самому убедиться в действительных размерах бедствия. И это, в свою очередь, принесло немало долларов ловкому обманщику. Он продал за бешеную цену шкуру кугуара, так удачно его разорившего и при этом сохранившего за ним репутацию самого предприимчивого дельца Нового Света. Я вернулся в Нью-Йорк, затем во Францию, покинув Соединенные Штаты, которые, сами того не ведая, обогатились еще одним великим мошенником. Но разве их сосчитаешь? Я пришел к убеждению, что судьба разного рода бездарностей и шарлатанов, бесталанных артистов, безголосых певцов, танцоров с негнущимися коленями и канатоходцев, умеющих ходить только по земле, поистине была бы плачевна, если бы Христофор Колумб не открыл Америку.

Предлагаем вашему вниманию радиоспектакль по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо «Риск». Роли исполняют Доротея, Лидия Головатая, Микеле, Юрий Жилин, Артура, Евгений Гачук.

0: какого дьявола ты лезешь под колеса? Если тебе надоела жизнь, то при чем здесь я?
1: Сам идиот! Сел за руль, а ездить не умеешь. Я спокойно переходил дорогу.
0: Бандит! По тебе давно тюрьма плачет. Олух!
1: Артуро?
2: Это ты? Микеле!
1: Артуро!
2: Микеле!
1: Артуро!
2: Микеле! Как я рад тебя видеть, дружище! Где ты пропадал?
1: В Америке! Я 15 лет был в Америке! 3 часа назад прилетел в Неаполь! А ты-то как живешь? Ты прекрасно выглядишь!
2: Я женился 2 года назад.
1: Поздравляю!
2: Слушай, она просто чудо, настоящий цветок. Ну, а ты? Ты-то как, а?
1: Я служу в нефтяной компании. Меня перевели в неаполитанский филиал. Пока остановился в гостинице, вот еще комнату в тихом семейном доме.
2: Микеле, считай, что тебе повезло. Я могу сдать тебе комнату.
1: Правда? Как я рад, Артуро!
2: Так, все, о цене мы договоримся. Вот тебе мой адрес. Здесь совсем рядом, за углом. Все, я тороплюсь. Встретимся за ужином. Пока, чао!
1: Чао!

0: Меня зовут Микеле. Сеньора, я друг вашего мужа.
1: Мужа нет.
0: Сеньора, можно мне войти?
1: А что я с вами должна делать?
0: Ничего, сеньора. Решительно ничего.
1: А тогда зачем вы пришли?
0: Час назад я встретил вашего мужа. Мы с ним большие друзья со школьной скамьи. Не виделись 15 лет.
1: 15 лет?
0: Да, 15 лет. Это потому, что я был в Америке.
1: В Америке?
0: Да, в Америке. Артур сказал, что может сдать мне комнату. О цене мы с ним договорились.
1: Входите.
0: Спасибо.
1: Проходите, проходите.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Не стесняйтесь. Спасибо. Не стесняйтесь, проходите.
2: А это вам?
3: О, какие прекрасные розы. Артура скоро будет.
2: Я скажу, что у него хороший вкус, ведь он женился на вас.
1: Сейчас я уже не та. Раньше я была как цветок, жизнь улыбалась мне, а теперь я сама себя не узнаю. Сегодня утром мой муж опять в меня стрелял.
2: Стрелял?
1: Да.
3: Уно фортиссимо. Уно.
1: Да. Взял револьвер и выстрелил. Чудом не попал. Видно, святая Мадонна меня бережет.
2: Сеньора, сегодня утром он в вас стрелял?
1: Так если бы только сегодня утром. Он все время в меня стреляет. Впервые он меня выстрелил в день нашей свадьбы за столом после второго блюда.
2: Вместо десерта? И он вас не поранил?
1: Ну, к счастью, пуля меня миновала. Спустя 2-3 дня мы с ним помирились. Потом он выстрелил меня рано утром.
2: Вместо кофе?
1: В третий раз в мои именины.
2: Вместо подарка?
1: Да что тут можно еще говорить?
2: А с каких пор он вас стреляет?
1: Так я же вам объясняю. С первого дня, как мы поженились, 2 года.
2: И ни разу в вас не попал?
1: Пока не попал, но поди знай, чем это может кончиться. Это он!
3: О, святая Мадонна, ты же видишь, что я дорожу, как осиновый лист. Не дай мне умереть, если тебе дорога моя жизнь. Сделай так, чтобы он пришел в хорошем настроении.
4: А вот и я! Привет, Микель!
2: Привет, Артур!
4: Извини, что заставил тебя ждать.
2: Ну что ты, пустяки!
5: Где ты был, дорогой?
4: Я ходил за пулями для револьвера, они у меня кончились. Посмотри, Дороте, я принес живую курицу. Она так кудахтала, хотела от меня убежать. Голос у нее почище, чем у твоего любимого Каруза.
5: О, Мадонна!
1: Ты что, издеваешься надо мной, Арту? Она же дохлая.
4: Как дохлая? Дай-ка сюда. Мике, посмотри.
2: Так она еще теплая. Как она сдохла, прошла, наверное, 2 минуты. Мне кажется, Арту, ты сам ее придушил. Когда нес? Сильно зажал голову подмышкой?
1: Тогда я ее выброшу.
4: Как выбросишь?
2: Ну, не будешь же ты есть дохлую курицу.
4: А вы что, едите их живыми?
2: Нет.
1: Но она же сдохла.
4: Погодите. Мы знаем причину ее смерти. Птица скончалась от удушья, и не по своей вине. Это был несчастный случай. Так что иди и свари из нее бульон.
1: Ну и будешь есть ее сам.
2: Арту, я тут разговаривал с твоей женой.
4: Ага, Дороте, ты показала ему комнату? Ты показала ему комнату? Дороте, я тебя спрашиваю, ты показала ему комнату?
2: Нет еще, это не имеет значения.
4: Погоди, как это не имеет значения? Прежде всего, ты должен посмотреть комнату и сказать, подходит она тебе или нет.
1: Моя тебе не прислуга. Не хватает сделать из меня еще горничную. Вы знаете, Мике, весь дом на мне. К вечеру я просто ног под собой не чувствую. То принеси, то покажи, то подай, то приготовь ему ушки с сыром, то фаршированные баклажаны, то у него пятно на костюме, то складка на брюках, то еще что-нибудь. К вечеру просто ног под собой не чувствую.
4: А я, по-твоему, не тружусь?
1: Трудишься? Ты приходишь на работу, свеженький, как огурчик, и начинаешь командовать.
4: Свеженький, как огурчик, слышишь? Свеженький, как огурчик. Видите ли, я прихожу на работу свеженький, как огурчик.
1: А что, ты не свеженький, как огурчик?
4: Ладно, не действуй мне на нервы.
1: А что ты хочешь этим сказать? Что я тебя специально нервирую? Нет, вы только посмотрите, какой он нервный.
2: Не надо ссориться.
4: Все. Поверь, Мике, она так дерзит, что кровь ударяет мне прямо в голову. Все, я лучше промолчу. Выпьем лучше по чашечке кофе. А?
2: С удовольствием.
4: Принеси нам 2 кофе.
1: Как же? Господин приказал 2 кофе. Кофе отправляйтесь пить в бар.
4: Доротея, принеси нам кофе.
1: А у тебя что, руки-ноги отсохли? Иди принеси сам.
4: Доротея, принеси кофе, ты меня знаешь.
1: О, я тебя знаю. Я тебя очень хорошо знаю. Это по твоей милости от меня остались кожи до кости. Вы только подумайте, Мике. Каждый вечер он возвращается домой с работы и отравляет мне жизнь. Для меня не существует никаких развлечений, ни кино, ни ресторанов, ни баров, ничего. Я тебе не дам кофе, хоть ты лопни.
4: Доротея, не доводи меня до крайности, слышишь, Доротея?
2: Артур, ты с ума сошел? Спрячь пистолет. Хочешь угодить в тюрьму из-за чашки кофе? Я не хочу кофе.
4: Пусти меня, Мике, я ее прикончу.
1: Ну и приканчивай. По крайней мере, нам обоим будет спокойнее.
4: Артур, Тарате, на сей раз тебе это не сойдет.
1: О!
2: Артур, что ты наделал? Ты убил ее.

0: Святая Мадонна, опять чудо! Кофе готов. Я вам сейчас его принесу. Я знала, что ты должен вернуться, и приготовила целый кофейник, мой дорогой Артур. О, Мадонна, у тебя вся рубашка мокрая. Хочешь переодеться?
1: Нет, дорогая, я только чуть-чуть разгорячился.
0: Мой дорогой Артур, не стой на сквозняке. Бедный Артура работает с раннего утра до позднего вечера.
1: Ну, что из этого, дорогая? Можно подумать, ты не работаешь.
0: Ой, да будет тебе. Ну, что я делаю, боже мой? Я сижу дома, а тебе надо немножко отдохнуть. Бедный мой Артура, я вам сейчас принесу кофе.
1: Ну вот, Мике, тебе тут будет очень удобно. Служба в двух шагах. Комната солнечная, с ванной. И потом в тихом семейном доме у друзей. Вот увидишь, тебе будет тут очень хорошо.
2: Ну, конечно. Лучше и желать нечего.
1: Боже мой, Мике, 15 лет ты пробыл в Америке, а? Скажи, ты взволнован?
2: Взволнован? Я чуть не умер. Ну, сам посуди, на твоих глазах стреляют в женщин.
1: Да погоди, я тебя спрашиваю, взволновало ли тебя возвращение в Неаполь после такого длительного отсутствия?
2: Еще бы. И я был сам не свой.
0: А вот и кофе.
3: Вот.
0: Я его приготовила от всей души. Ну-ка, попробуйте.
1: И правда, кофе великолепный.
0: Спасибо.
2: Очень, очень вкусно.
0: Спасибо. Нет, нет, нет, нет, нет. Не уговаривайте меня, я ухожу. Я оставляю вас вдвоем. Отдыхайте на здоровье.
1: Иди сюда, Мике. Ты только взгляни, какой вид. Что стало бы с нами, неаполитанцами, если бы у нас отняли это маленькое удовольствие отдохнуть на балконе? Я, например, от всего бы отказался, только не от этой маленькой чашечки кофе, которую я могу, не торопясь, выпить здесь, на балконе. Это в некотором смысле составляет поэзию жизни, Мике, а? А если ты это делаешь в обществе твоего лучшего друга детства, а кофе тебе приготовила твоя кроткая жена, а, Мике?

А ты помнишь? Скажите, девушки, подружки вашей, что я ночей не сплю о ней.

0: Мике, ты, кажется, говорил, что ты до сих пор не женат. А почему?
1: Видишь ли, Арту, я могу признаться тебе как другу. Дело в том, что всякий раз, как я там в Америке собирался жениться, я видел один и тот же сон. Накануне свадьбы мне снилась моя покойная мама. Она смотрела на меня с укором и как бы говоря: «Мике, ты собираешься жениться на американке?» За ней из могильного мрака тянулись головы бабушки, деда, тетек, дядек и даже голова моего двоюродного деда, расстрелянного за приверженность Муссолини. И все они кивают в такт маминым словам и как бы говорят: «Нехорошо, Мике, нехорошо!» Ну, ты понимаешь, я не мог.
0: Мике, ну и молодец. И родственники твои правы. Мике, мы найдем тебе настоящую неаполитанку, как моя жена. Мике, ты каких предпочитаешь, а? Мне, например, нравится женщина с веселым характером, разговорчивая, любящая развлечения, путешествия. Словом, женщина-товарищ и на всю жизнь. А?
2: Доротея! Иди к нам.
3: Иду. Иду. О, Мадонна! Новый костюм. Ты же порвал костюм.
0: Да, я забыл тебе сказать. Даже не знаю, как это случилось.
3: Ну, конечно, потому что ты олух.
0: Доротея, выбирай выражение. Ну, подумай только, разве это приличное слово, олух?
3: А что я, по-твоему, должна была сказать? Вы порвали костюм, ах, какой молодец! Ах, какая радость! Можно подумать, что мы с тобой миллионеры, мы можем бросать деньги на ветер. Нет, ну просто с ума можно сойти.
0: Ну ты пойми, Доротея, я не виноват. Ну не стану же я рвать собственный костюм ради забавы.
4: Конечно, нет.
3: Да просто он неряха, Мике. То он приходит с дыркой на брюках, а то ты на светлом костюме поставил чернильное пятно.
0: Ну будет тебе, Доротея, я же не нарочно. Ну возьми за шею.
3: О, нашел дурочку! Вот так и ходи. Если ты неряха, ты все равно будешь ходить оборванным и с заплатками на заду.
0: Доротея, зашей пиджак.
4: Святая Мадонна.
3: Держи карман шире, завтра зашью.
0: Доротея, сегодня же вечером я отправлю тебя на тот свет. Зашей пиджак, Доротея.
3: Пусть я лучше умру сию же минуту, но я не стану зашивать тебе пиджак.
4: Карту, ради бога, убери револьвер.
0: Отойди, Мике. Пусть я сяду в тюрьму, но я ее убью.
3: Помогите!
0: Я ее сейчас убью.
3: Нет, помогите!
0: Я тебя убью!
3: Помогите! Мадонна. Опять пронесло.
5: Вы не умерли?
3: Нет. А вы?
5: Нет. Ой. Давайте. Ой. Давайте, я вам помогу.
3: Спасибо.
5: Ой.
3: Спасибо.
5: Слава тебе, Господи. Ой.
3: Вы теперь понимаете меня, Мике?
5: Да. Мы оба могли отправиться на тот свет.
3: Да. Арту! Ты же порвал костюм.
0: Нет.
3: Дай мне сюда пиджак. Я его сейчас зашью. Ой! Так порвать. Я его сейчас заштопаю так, что будет незаметно, даже если смотреть в лупу. Ой, лай, лай.
0: Мике, а что ты так побледнел?
4: О, нет, дорогой Артур, я не стану тебе потакать. У меня что на уме, то на языке. Я не представлял себе, что ты такой. Ты Ты настоящий преступник. Не прошло и получаса, как ты уже дважды выстрелил в жену. Я ухожу и предупреждаю. Я потребую, чтобы тебя отправили в сумасшедший дом. Так и знай, между нами все кончено.
0: Да погоди, погоди.
4: Не трогай меня.
0: Иди сюда, дуралей. Сам ты преступник. Пойми, Мике, я это делаю нарочно. Доротея прекрасная женщина, но только с жутким характером. Это... Из-за любого пустяка лезет в бутылку. Особенно меня бесит ее дерзость. Иногда я действительно готов ее убить. В первый же день нашей совместной жизни между нами произошла бурная сцена. Мы сидели за столом. У меня в кармане лежал револьвер «Пугач». То ли от того, что она меня довела, то ли меня охватило бешенство, но я выстрелил в нее. И вдруг увидел, как в мгновение ока с ней произошла перемена. Она заулыбалась, стала кроткой, нежной. Одним словом, я понял, чтобы жить с ней мирно, в нее нужно стрелять. С тех пор, пока я в нее не выстрелю, я не могу успокоиться.
5: Значит, пистолет не заряжен?
0: Ну да!
5: Да что ж ты мне раньше не сказал? У меня до сих пор подшерсти трясутся.
3: А вот твой пиджак. Ну, посмотри, Артура. Ты видишь, что теперь ничего не видно. Ты доволен, мой дорогой?
0: Спасибо, дорогая.
5: А который час? Черт возьми, уже поздно. Я бегу, у меня свидание.
0: Как, Мике, ты не посмотришь комнату?
5: Нет, нет, мне некогда.
0: Ну, тогда я тебя провожу, подышим воздухом.
3: Ты уходишь?
0: Да, что?
3: Ну, иди, иди. Конечно, для тебя удовольствие, когда я остаюсь одна дома.
0: Послушай, Дороте, тебе не угодишь. Вчера мы ходили в театр, позавчера в кино. Что ты выдумываешь, а? Сегодняшний вечер я хочу провести с моим другом, которого не видел 15 лет. Мы поужинаем вместе в ресторане.
3: Ты даже не придешь к ужину? Решили загулять. Знаешь, что я тебе скажу? Ты не выйдешь из дома.
0: Нет, выйду.
3: Нет, не выйдешь.
0: Нет, выйду.
3: А я сказала, не выйдешь.
0: Нет, выйду.
5: Артур, стреляй скорее и пойдем.
0: Когда-нибудь я сделаю это по-настоящему. Идем, Мике, иначе сегодняшний вечер добром не кончится.
3: Ты не уйдешь.
0: Нет, уйду. Вот тебе.
3: Опять повезло. Ну ладно, идите. Всего доброго. Когда вернешься?
0: Около 12.
3: Веселитесь, мальчики, от души. Чао!
0: Идем, Мике. Хотя подожди.
5: Но сейчас она ничего не сделала.
0: Это сейчас она не сделала. Но когда я вернусь, я хочу уснуть спокойно.

Вы слушали радиоспектакль по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо «Риск». Роли исполняли Доротея, Лидия Головатая, Микеле, Юрий Жилин, Артура, Евгений Гайчук, режиссер спектакля Ярослава Чудновская, звукооператор Ингрид Янс.

Годы великой жизни. Документы биографии Владимира Ильича Ленина.

0: Год 1921. Осень 21-го года. Постепенно залечиваются раны, нанесенные войной. Республика шаг за шагом восстанавливает экономику, борется с голодом, эпидемиями, разрухой. Страна Советов завоевывает все большее мировое признание и авторитет. Из зарубежных писем Ленину.
1: Товарищу Ленину, Москва, Россия. Дорогой товарищ Ленин, мне хочется выразить вам, с каким горячим интересом я, вместе с множеством других американцев, слежу за самой поразительной на всем протяжении истории попыткой создания справедливого социального строя. Этим мы обязаны вашим благородным, самоотверженным усилиям в прекрасной, дорогой нам России. Нас здесь миллионы в Соединенных Штатах, чьи сердца бьются в унисон с вашим сердцем и сердцами ваших героических коллег. Вполне преданная вам Мэри Кохен. Нью-Йорк, 18 сентября 1921 года.
2: Товарищ Ленин, рекомендую вам, как вашего и моего друга, Жюльена Вейлера, который едет в Россию, чтобы вести там крупные торговые дела в пользу советского правительства. Пользуюсь представившимся мне случаем, товарищ Ленин, чтобы воздать должное вашему характеру и вашему гению. Анатоль Франс.
0: В этот период Ленин уделяет огромное внимание налаживанию четкой и организованной работы всех звеньев государственного аппарата. Терпеливо и настойчиво учит товарищей умению вести хозяйство, руководить массами.
3: Из тезисов Ленина о роли и задачах профсоюзов, 1921 год. Связь с массой – это значит жить в гуще, знать настроение, знать все, понимать массу, уметь подойти, завоевать ее абсолютное доверие, не оторваться руководителем от руководимой массы, авангарду от всей армии труда.
4: Из воспоминаний Петра Савельича Заславского, члена партии с 1905 года. В памяти очень живо сохранилась Московская партийная и губернская конференция, созванная в октябре 1921 года, на которой обсуждался доклад Ленина о новой экономической политике. Конференция проходила в колонном зале Дома Союзов. Неподалеку от меня сидел ответственный работник Московского областного совета профессиональных союзов Симков. «Владимир Ильич, — спрашивал он, — что значит торговать? Нас в тюрьме этому не учили». Ленин молниеносно откликнулся. «А воевать вас в тюрьмах учили? А государством управлять в тюрьмах учили? А примерять различные наркоматы и согласовывать их деятельность учили нас когда-нибудь и где-нибудь?» Владимир Ильич умел, как никто, делать политические выводы, глубокие обобщения из заданных ему вопросов, которые нам порой казались и не очень значительными. Так на этой же конференции Владимир Ильич в своем заключительном слове вернулся к Симкову. Он сказал: «Когда нам говорят, нас в тюрьмах торговать не учили, то в этих словах видно именно ошибочное понимание практических задач сегодняшней нашей борьбы и деятельности партии. И это как раз такая ошибка, которая состоит в перенесении приемов, подходящих к штурму, на период осады. Товарищ Симков обнаружил ошибку, которая есть в рядах партии. Эту ошибку надо сознать и исправить».
5: Вспоминает Иван Калинникович Ежов, в ту пору работавший начальником Центрального управления государственных складов ВСНХ. Я хочу поделиться своими воспоминаниями о работе в государственной промышленности и о том, как на нее влиял Владимир Ильич. На государственных складах были непорядки. Материалы на сотни миллионов золотых рублей хранились в плохих условиях и расхищались. Заметил это Владимир Ильич и привлек меня к этой работе, обязав перед ним лично ежемесячно отчитываться. Когда имущество на складах было учтено и приведено в порядок, его оказалось около 10 миллионов пудов, Владимир Ильич призвал меня к себе и сказал: «Что бы вы сделали с этим материалом, если бы я вам сказал, что вы сегодня полный хозяин этого материала?» Я, подумавши немного, ответил: 90% готового материала отправил бы на крестьянский рынок, 10% оставил бы городу, а весь сырой материал переработал бы на фабриках и поступил бы так же». Владимир Ильич быстрыми шагами подошел ко мне. «Меня вот занимает этот вопрос уже несколько дней, и я пришел примерно к этому же выводу». Владимир Ильич успевал все охватывать, давать каждому точные, ясные, дельные указания. Только болезнь Владимира Ильича раскрыла нам, как мы перегружали его работой во всех отраслях жизни страны, не учтя своевременно, что это подрывает его силы, а о сбережении их он сам совершенно не заботился.
2: Из воспоминаний Акима Максимовича Николаева, в те годы председателя радиосовета. Декретами Совнаркома нам, строителям радиосети республики, предоставлялись всякие преимущества и льготы. Но самое ценное из всех преимуществ – это то внимание и забота о деле и людях, которые оказывались Владимиром Ильичем, ценившим по достоинству это большое культурное и политическое дело. Для постройки

0: В деле сооружения радиотелефонной станции имеются заминки, Владимир Ильич немедленно пишет 2 сентября 1921 года народному комиссару почт и телеграфа товарищу Довголевскому.
1: Товарищ Довголевский, прошу вас представить мне сведения о том, работает ли центральная московская станция. Если да, по сколько часов в день? На сколько верст? Если нет, чего не хватает? Второе. Выделываются ли и сколько приемников, аппаратов, способных слушать разговор Москвы? Третье. Как стоит дело с рупорами, аппаратами, позволяющими целому залу или площади слушать Москву и так далее? Я очень боюсь, что это дело опять заснуло по проклятой привычке российских Обломовых усыплять всех, все и вся. Важность этого дела для нас исключительная. Промедление и халатность тут преступны. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин.
2: Вспоминает Лидия Александровна Фотиева, секретарь совнаркома. Владимир Ильич Ленин рассматривал борьбу с волокитой как политическое дело. В ряде писем в нарком Юст, рефтрибуналы и так далее Владимир Ильич требует постановки на суд дела Волокити. В письме Курскому 4 ноября 1921 года Ленин пишет: «Обязательно этой осенью и зимой 1921-1922 годов поставить на суд в Москве 4-6 дел о Волокити, подобрав случай поярче и сделав из каждого суда политическое дело». 20 октября в письме в Мосрефтрибунал по делу о Волоките в Наркомпроде Ленин писал: «Крайне важно с точки зрения и партийной, и политической, в исполнении решения 8-го съезда Советов особенно, чтобы суд по делу о Волоките был наиболее торжественный, воспитательный и приговор достаточно внушителен».
1: Руководителям центральных советских учреждений раз навсегда необходимо положить конец безобразию волокиты и канцелярщины в вашем учреждении. Машина советской администрации должна работать аккуратно, четко, быстро. Требую впредь самых скорых и исчерпывающих ответов на направляемые вам дела и запросы. Ограничиваться пустыми отписками да пересылкой в другие учреждения значит также плодить волокиту и изводить бумагу. Предупреждаю, что в случае продолжения подобного образа действий приемной Совета народных комиссаров предоставлено право привлекать к ответственности, не глядя на ранги. Предсовнаркома Ульянов Ленин.
3: Выдвижение на руководящие посты талантливых и знающих практиков Ленин считал важной мерой улучшения работы госаппарата.
1: Письмо Ленина Емельяну Ярославскому. Товарищ Ярославский, прошу вас дать самому и собрать от всех находящихся здесь ответственных и влиятельных сибирских товарищей отзывы о крестьянине Яковенко, кажется, предуисполкома Канского Енисейской губернии. Отзывы нужны поподробнее на предмет обсуждения вопросов ЦК о назначении Яковенки наркомом земледелия. Возраст, опыт, уважение крестьянства, знание хозяйства, твердость, ум, преданность советской власти. Очень прошу провести это быстро и как следует. Ленин.
4: Поздней осенью у Ленина побывал крестьянский ходок, один из основателей первой на Алтае коммуны хлеборобов, Яков Васильевич Жестовский. Слушайте его воспоминания. Документальная запись.
5: Меня пропустили в Кремль. Товарищ Ленин принял меня. Я подал ему ходатайство коммуна. Он так возрадовался, говорит: «Коммуна, коммуна». Я говорю: «Да». «Из кого состоит?» Я говорю: «Из крестьянских воробов». А чем занимается? Хлеб пашет,

0: Ну, говорит, махать нечем. Он говорит мне, что у нас, говорит, тракторов отечественных нет, но будут, обязательно будут. А вот сейчас у нас есть трофейные. И начал находатайся на нашем писать Высшему Совету Народного Хозяйства отпустить один трофейный трактор. Хотел подписывать, я говорю, товарищ Ленин, погодите, у меня же денег нету, чтобы отправить. Он посмотрел на меня, улыбнулся и написал, ее подвезить в адрес коммуны за счет МСНК.
1: 30 дней вез его Яков Васильевич в родные места.
0: А потом, когда выгрузили, так я, конечно, не могу вам передать, какая была манифестация возле этого трактора. Ехали селяне за несколько десятков километров, пешком шли, чтобы посмотреть, что это за машина.
2: В дни, когда страна отмечала четвертую годовщину Октябрьской революции, Ленин неоднократно выступал на рабочих митингах и собраниях.
3: Из воспоминаний Василия Антоновича Емельянова, члена партии с 1904 года. Ильич был частым и желанным гостем рабочих Прохоровской мануфактуры, Трехгорки. Навсегда запомнил я его выступление 6 ноября 1921 года в день четвертой годовщины Октябрьской революции. Я председательствовал на этом собрании. Рабочие с большим вниманием слушали доклад о международном и внутреннем положении. Вдруг мне сообщают: Ленин приехал. Оказывается, Владимир Ильич вошел со двора и, чтобы не перебивать докладчика, скромно встал за занавесом. Слово предоставляется члену Московского совета от Трехгорной мануфактуры товарищу Ленину, громко объявил я. Трудно передать словами, что творилось в тот момент в зале. Это был какой-то вихрь приветствий и оваций. Рабочий класс безгранично любил своего вождя, а трехгорцы и подавно, ведь Ленин был нашим депутатом. Внимательно, боясь пропустить слово, слушали мы Владимира Ильича.
4: Из речи Ленина на собрании рабочих Прохоровской мануфактуры. 4 года дали нам осуществление невиданного чуда. Голодное, слабая, полуразрушенная страна победила своих врагов, могущественные капиталистические страны. Мы завоевали себе невиданное, никем не предвиденное, твердое международное положение. Теперь остается еще громадная задача – наладить народное хозяйство. Все, чего мы достигли, показывает, что мы опираемся на самую чудесную в мире силу, на силу рабочих и крестьян. Это дает нам уверенность, что следующую годовщину мы встретим под знаком победы на фронте труда.
2: К концу 21 года здоровье Владимира Ильича пошатнулось. Сказалось все. Напряженнейшая, почти без отдыха работа, последствия ранения в 18 году, трудные годы подполья и эмиграции. 6 декабря Ленину был предоставлен отпуск. На неделю он выезжал в Горки. 23 декабря. В Москве открылся 9-й Всероссийский съезд Советов. Съезд подвел первые итоги работы в условиях новой экономической политики, одобрил деятельность рабоче-крестьянского правительства в области внутренней и внешней политики, принял наказ по вопросам хозяйственной работы, написанный Лениным.
3: Письмо из села Глухово Московской губернии. Общее собрание рабочих Глуховской мануфактуры посылает сердечный привет 9-му съезду Советов трудящихся и учителю пролетариата Ленину. Мы, рабочие, уверены, что съезд укрепит союз рабочих и крестьян в поднятии сельского хозяйства и крупной промышленности как базы пролетарского государства. Мы смело вступаем в бой с разрухой и твердо верим, что мы победим голод, холод, хозяйственную разруху и выйдем на светлую дорогу царства трудящихся, доказав нашим врагам, что мы так же хорошо можем держать в руках молот и плуг, как и винтовку.
5: Круга четвертая зимняя. Зимой смеркается сразу после обеда. В эту пору голодных нетрудно принять за сытых. Зевок загоняет берлогу простую фразу, сухая сгущенная форма света. Снег обрекает ольшаник, его засыпав, на бессонницу, на доступность глазу в темноте. Роза и незабудка в разговоры всплывают все реже. Собаки с вялым энтузиазмом кидаются по следу, ибо сами оставляют следы, ночь входит в город, будто в детскую, застает ребенка под одеялом, и перо скрипит, как чужие сани. Жизнь моя затянулась в речитативе вьюги, обострившийся слух различает невольно тему, оледенение всякое в осадуле, и всего лишь застывшее буги-вуги. Сильный мороз суть откровения телу, о его грядущей температуре, либо вздох земли, о ее богатом галактическом прошлом, о злом морозе, даже здесь щека пунцовеет, как редиска. Космос всегда отливает слепым агатом, и, вернувшийся во свояси морзе, попискивает, не застав радиста. В феврале лиловеют заросли краснотала, неизбежная в профиле снежной бабы, дорожает морковь, ограниченный бровью взгляд на холодный предмет, на кусок металла, лютей самого металла, дабы не пришлось его с кровью отдирать от предмета, как знать, не так ли? Озирал свой труд в день восьмой и после Бог, зимой вместо сбора ягод, затыкает щели кусками пакли, охотник мечтает об общей пользе, и вещи становятся старше на год. В стужу панель подобна сахарной карамели, пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую, реже снятся дома, где уже не примут. Жизнь моя затянулась, по крайней мере, точных примет с лихвой хватило бы на вторую жизнь. Из одних примет можно составить климат или пейзаж, лучше всего безлюдный, с девственной белизной, за пеленой кружев, мир, никогда не слыхавший о Лондонах и Парижах, мир, где рассеянный свет, генератор будней, где в итоге вздрагиваешь, обнаружив, что и здесь кто-то прошел на лыжах. Время есть холод, всякое тело рано или поздно становится пищей телескопа, остывает с годами, удаляется от светила. Стекло зацветает сложным узором рама, суть хрустальной джунгли хвоща, укропа и того, что взрастило одиночество, но как у бюста в нише. Глаз зимой скорее закатывается, чем плачет. Там, где роятся сны за пределом зрения, время, упавшее сильно ниже нуля, обжигает ваш мозг, как пальчик шалуна из русского стихотворения. Жизнь моя затянулась, холод похож на холод, время на время. Единственная преграда, теплое тело, упрямое, как ослица. Стоит оно между ними, поднявши ворот, как пограничник, держась приклада, грядущему не позволяя слиться с прошлым. Зимою на самом деле, вторник, он же суббота, днем легко ошибиться, свет уже выключили или еще не включили. Газеты могут печататься раз в неделю. Время глядится в зеркало, как певица, позабывшая, что это, Тоска или Лючия. Сны в холодную пору, длинней, подробней. Ход конем лоскутное одеяло заменяет на досках паркеты прыжком лягушки. Чем больше летует пурга над кровлей, тем жарче требует идеала голое тело в тряпичной гуще. Вам снятся настурции, бурный терек в тесном ущелье, мушиный куколь между стеной и торцом буфета, праздник кончиков пальцев в плену бретелек. А потом все стихает, только горячий уголь тлеет в серой золе рассвета. Конго ценит пространство, не обнажая сабли. Он берет урочище, веси, грады. Население сдается, не сняв триуха. Города особенно, чьи ансамбли, чьи пилястры и колоннады стоят, как пророки его триумфа, смутно белее. Конго слетает с неба. На парашюте всяческая колонна жаждет быть пятой, желает перворота. Только ворона не принимает снега. И вы слышите, как кричит ворона картавым голосом патриота. В феврале, чем позднее, тем меньше ртути. То есть, чем больше времени, тем холоднее звезды. Как разбитый термометр каждый квадратный метр. Ночи и милсень, как при салюте. Днем, когда небо под стать и звездки, сам Казимир бы их не заметил белых на белом. Вот почему незримы ангелы. Холод приносит пользу ихнему воинству, их крылатых. Мы обнаружили бы возримы в правду горе, где они, как по льду, скользят бюрофинами в маскалатах. Я не способен к жизни в других широтах. Я нанизан на холод, как гусь на вертел. Слава голой березе, колючей ели, лампочки желтой в пустых воротах. Слава всему, что приводит в движение ветер. В зрелом возрасте это вариант колыбели. Север — честная вещь, ибо одно и то же. Он твердит вам всю жизнь шепотом в полный голос затянувшейся жизни, разными голосами. Пальцы мерзнут в унтах из оленей кожи, напоминая забравшемуся на полюс о любви, о стоянии под часами. Сильный мороз, дальний поет сиреной, в космосе самый глубокий выдох, не гарантируя вдоха, уход, возврата, время, есть мясо немой вселенной. Там ничего не тикает, даже выпав из космического аппарата, ничего не поймаете. Ни фокстрота, ни Ярославны, хоть на пути настроясь, вас убивает. На внеземной орбите отнюдь не отсутствие кислорода, но избыток времени в чистом, то есть без примеси вашей жизни виде. Зима, я люблю твою горечь клюквы, к чаю блюдце с дольками мандарина, твой миндаль с арахисом граммов 200, ты раскрывала цыплячьи клювы, именами Ольга или Марина, произносимыми с нежностью только в детстве, и в тепле я пою синеву сугроба, в сумерках шорох фольги, чистоту бемоля, точно чижи, как где подбирает рука Господня, и дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого города мерзнущего моря, меня согревают еще сегодня. В определенном возрасте время года совпадает с судьбой, их роман недолг. Но в такие дни вы чувствуете, вы правы. В эту пору не важно, что вам чего-то не досталось. И рядовой фенолог может описывать быт и нравы. В эту пору ваш взгляд отстает от жеста. Треугольник больше не пылкая теорема. Все углы затянула плотная паутина, пыль. В разговорах о смерти место играет все большую роль, чем время, и слюна, как паутина, обжигает язык. Реки, однако, в чужи, скованы льдом, можно одеть ритузы, прикрутить к ботинку железный полос, зубы, устав от чечетки стужи, не стучат от страха, и голос музы звучит, как сдержанный частный голос. Так родится эклога, взамен светила, загорается лампа, кириллица грешным делом, разбредаясь по прописи в кривле, в косле, знает больше, чем та сивила о грядущем, о том, как чернеть на белом, покуда белое есть и после».

0: Еще была у меня мечта построить у нас электростанцию, а при ней мельницу с крупорушалкой и отбойкой.
1: Это даже очень сподручно для крестьянства. Да и свет электрический дает ему интересные увлечения.
2: А я вот тоже любитель этих делов. А брат у меня со второго украинского до войны лет 5 трубил линейным монтером. Так что в сильных токах знаток к своему делу.
0: И влекла меня не только полезность этого дела, ну, и свое пропитание, а интерес к жизни, потому как мотор это есть и будет смычка города из деревни.
3: Ах, вот что меня, братцы, за границей расстраивало, что наши бабы мало заботятся о красоте своей наружности. Ну вот нету их, вот как у заграничных, понимаешь, прилежания к своему телу. Вот погляди.
4: Зато у наших душевная природность, как разноцветная трава в поле.
3: Это-то точно, вот но прилежание, нет?
4: Ну, заграничные, если и хорошенькие, то только на одно лицо.
5: Петя, Петь, видать, ты заелся.
6: Что ты заел? Почему прилежал?
3: Наверное, он всю войну занимался только одним наружным наблюдением.
7: Я предлагаю выпить.
4: А мне отец говорил, поди, Митрофан, в столовую работать, людей питать, лестно. А я не, мне бы топор в руки, деревья свежевать, запах от них, винный, что твоя брага. Вот вернусь домой, новый сруб мастерить начну. Слушай, а может обжениться сперва?
6: А ты его?
4: Есть там у меня Вальки рыжего дочка. Ждет, поди. А вот там и засруб.
8: И я не женился. Поверьте, братцы, дел боялся. А вот животину всякую любил. Как-то раз под майские праздники тёлку наша корова принесла. Скользкий такой комочек, не дрожит, зябко ей. На улице теплый, а ей зябко. Завернул я ее в полушубок и в хату снес. Топи, говорю, мать, печь пожарче.
3: Ты их на свет-то детей родил? Так милее их тебе никого нету. Хоть кого не возьми.
0: Эй, постой, постой, постой. Нет, это неправда. Это все неправда. А почему? А потому что в жизни все поворот свой имеет. Так что это неправда.
4: Людям не надо видеть правду. Они ее и так знают. А кто не знает, тот увидит, так не поверит.
7: Я предлагаю выпить.
9: И выходит так, братцы, что пришла пора нашего расставания. И хоть радостно сердце, дожившее до этой минуты, но грустит, прощаясь. Потому товарищество наше боевое, святое товарищество, оно кровью да слезами завязано навечно. Сегодня мы провожаем тебя, Алексей. Поклон жене твоей и детишкам. Ты был солдатом 4 года и товарищем нашим. И расстаемся с тобой, как с вечным другом. Прощаясь, ты уносишь часть нашего сердца, оставляя тут частицу своего. А ничто в мире не может утешить или развлечь сердце человека, кроме сердца другого человека.

0: Слышь, отец, когда же наконец будет этот поезд? Должен же он когда-нибудь быть?
1: Он должен еще вчера прийти. Да верно, застрял. А может, разбомбили.
0: Ты что, очумел? Как разбомбили? Война кончилась.
1: Раз кончилась, значит, приедет. Тебе в Москву, а дальше?
0: Дальше. На Усмань домой.
1: Когда к завтраму уедешь?
0: Что ж, до завтра его ждать.
1: А что? Вон барышня со вчера на завтра ждет, а ничего терпит. Война она и терпеть, и ждать учит.
0: Кончилась отец война, понял?
1: Да понял.
0: Кончилась.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анночка. Давно вы ждете этот чертов поезд?
1: Давно.
0: Какая-то осень в этом году унылая. Тоску нагоняете. От такого уныния без подручной радости помереть. Плевое дело. Сейчас мне ничего не скажете. Я думал, вам не так скучно будет со мной ждать.

0: я же вас знаю. Вы Маша, дочь прострачщика.
1: Верно.
0: А? Верно. А кто же вас так окрестил?
1: Я сама. У меня отец служащим в бане работал, прострачщиком. Ну вот, значит, я и есть дочь прострачщика.
0: Но меня вы, наверное, уже не помните. Я к вам последний раз в Дрездене заходил. Вы в столовой работали. Ну, конечно, разве вы помните? Мы ведь тогда даже здравствуйте друг другу не говорили. Словом, не были знакомы, как сейчас.
1: Нет, это чего ж, я вас вспомнила.
0: Ну?
1: Вы в наш БАО наведывались. Так я в конце войны ушла оттуда к летчикам в столовую, помощником повара по вольному найму устроилась.
0: Ну, а теперь, значит... Домой.
1: Домой. И не знаю, как я буду жить в гражданке. Я теперь без армии, как сирота. Одной в городе остаться страшно. Хоть я там и родилась, и жила, а он для меня теперь как чужбина.
0: Ну да. А родители ваши?
1: Мать и отца фашисты угнали, они погибли в неизвестности. Ну, у меня там две тетки есть и сестра двоюродная, только я вот к ним привязанности сердечной не чувствую. А сами вы далеко?
0: На Усмань.
1: Не слыхала.
0: Усмань. Река такая идет. А город мой стоит на слиянии двух рек. Усмани и Тамлыка. Топ татарский означает маленький сын Тимура. Ну, а Тимур, как известно, был предводитель у татар.
1: Это мы еще в школе проходили давно.
0: А вот Усмань, я не знаю, проходили в школе или не проходили, означает красавица.
1: Нет, этого не проходили.
0: Ну, так вот, значит, предание. Предание говорит так. Влюбился Тимур в степную красавицу гречанского рода и родил от нее сына Тимурлыка. Вот, а сам ускакал на войну. Ну, а красавица, что ж, с горды, с тоски иссохла и померла. Вернулся Тимур и так затосковал по своей жене. Сын, что приказал всему войску и пленным горстями насыпать два памятных кургана, а сам носил землю мечом. А и вот стоят с той поры два высоких холма, один побольше, другой поменьше. И уж давно иссохла тоска в сердце Тимура, а холмы стоят, и не стерло их ни время, ни вода.
1: Да, вот что значит сердце человека.
0: Да, я когда, знаете, на этих курганах лежу, так чувствую себя какой-то добросовестный. Давайте костер разложим.
1: Как хорошо вы про это рассказали.
0: О, здесь смотри, дров-то. Дров на 10 костров.

0: Как ваши волосы? Приятно пахнут. Как осенние павшие листья в лесу.
1: А у вас тоже свой запах есть. Особый.
0: А какой же?
1: От вас табаком пахнет, вином, поджаренным хлебом.
0: Ну что ж, это все чистые вещества, которые сами произошли от огня или могут родить огонь. Маш, можно я с товарищем целую? Все. Ну, все равно ведь поезд-то опаздывает.
1: Только потому, что поезд опаздывает.
0: Я осторожно, я поверхностно. Вообразите, что я вам дядя.
1: Я вообразила уже. Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.
0: Так позволяете?
1: Ну, отсюда, Терри, не спрашивай.

0: вы чего?
1: А я пьяный с вами.
0: Так пусть-то, наверное, ненадолго.
1: Чего уеду? Поездов хватит.
0: Город-то как разрушенный, дорогу домой не найдешь.
1: Чего найдем? Найдем дорогу.
0: Неужели завтра не приедет, а? Телеграмма четвертый день лежит. Дорогая жена Люба, сообщаю, что без промедления выезжаю. Желаю поскорее обнять тебя, наших детей. Твой муж, Алексей Иванович. Может, командир к себе вызвал? Или удовольствие получает? За войну сколько добра-то накопилось?
2: Хорошо, что Семен Евсеевич сегодня не пришел. В доме должно быть чисто. И ничего постороннего.
3: А он конфет нам принесет?
2: Кто?
3: А дядя Семен, кто же?
2: Завтра, дочка, завтра. Петрушка, придется тебе завтра идти отца встречать. Я третий день отпрашиваюсь.
0: Ладно. Я будильник на всякий случай подкручу, чтобы не забыть.

0: Маша. Буду вечно помнить ваш образ.
1: А зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете. Я ж ничего не прошу от вас, забудьте меня.
0: А вы?
1: А я другое дело. У меня нутро такое, что ничего забыть не может. Ни подруга, ни товарищ. Коль судьба с кем свела, так надолго. Навсегда.
0: Эх, Маша, Маша. А чего же вас раньше-то? Давно-давно не встретил.
1: А я раньше в десятилетке была. А давным-давно меня и совсем не было.

0: Ты отец, что ли? Знать отец.
1: Отец. Ну, здравствуй, Петр Алексеевич.
0: Здравствуй. Чего ехал долго? Мы ждали, ждали.
1: А это... Это поезд, Петя. Медленно шел. Ну как, мать Настя, жив-здорова?
0: Нормально. Мать 3 дня с работы отпрашивалась, тебя встречать ходила. Сколько у тебя орденов?
1: А, 2, 5. И 3 медали.
0: А мы с матерью думали, у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже 2 медали есть, ей по заслуге выдали. А что ж у тебя вещей мало? 1 сумка?
1: А мне ж больше и не надо.
0: А у кого сундук, тому воевать тяжело?
1: Да, тому тяжело. Ну, это, на войне 5 сундуков ни у кого не бывает.
0: А я думал, бывает. Я бы в сундуке берег свое добро. В сумке сломается и помнется.

Хватит вам! Хватит! А то Наська, плачет, она не понимает.

0: Nesin? Nes, düş dur.
1: А помнишь, кому говорю? Это отец наш. Он нам родня. А ты, отец, умойся. Я водой запасся. Мать! Полей ему. Сейчас. Я полотенце только.

Опорожни кружку от картошной шкурки, мне посуда нужна. Ты картошку.

0: подошел. Подрожей только. Поворачивайся, мать. Поворачивайся живей. Ты видишь, у меня печь наготовишь. Привыкла копаться, стахановка.
1: Сейчас, Петруша. Я сейчас. Я только изюму положу. Отец, наверное, давно изюму не ел. Я давно изюм берегу.
0: Он ел его, нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят. Настя, что ж ты села? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке. Чего горишь по-лохматому? Ёрзаешь во все стороны. А ну, гори ровно! Грей под самую еду, даром, что ли? Деревья на дрова в лесу росли. Настя, что ты щепу как попал в печь насовал? Надо было уложить ее, как я тебе учил. Картошку опять ты чистишь по-толстому. А надо чистить тонко. Что ты мясо с нее стругаешь? От этого у нас питание пропадает. Я тебе сколько раз про то говорил. Теперь последний раз говорю, потом по затылку получишь.
1: Ну чего ты, Петруша, значит, все теребишь? Чего на тебе? Разве сноровиться нас только картошку чистить? И чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, чтоб мясо не задеть.
2: Ну, отец приехал, а ты серчаешь.
0: Я не серчаю, я по делу. Отец, отца кормить надо. Он с войны пришел, а вы добро портите. Настя, в одной кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало. Если бы свиноматка у нас была, ее можно за год одной кожурой откормить и на выставку послать. А на выставке нам бы медаль дали. Видите, что было бы? А вы не понимаете.
3: Смотрит какой.
0: А что ж, если не понимают, Наська, смотри, чтобы угли не падали, а я пойду дровец подкалю.

0: Лю, ну что ж не скажешь, как ты жила тут без меня? Как твое здоровье? Что на работе делаешь?
1: Ничего, Алеша. Мы ничего жили. Дети болели мало. Я растила их. Плохо, что я дома с ними только ночью была. Я теперь на кирпичном работаю. На прессу. Ходить туда далеко.
0: Где работаешь?
1: На кирпичном заводе. На прессу. Квалификации ведь у меня не было. Сначала я разнорабочая работала во дворе. Потом меня обучили. И на пресс поставили. Работать хорошо. Только дети вот одни и одни. Видишь, какие выросли. Все сами делать умеют. К хорошему ли это, Алеша, не знаю.
0: Там видно будет. Теперь мы все вместе будем жить и разберемся. Что хорошо, что плохо.
1: С тобой все лучше будет. А то я знать не знала, что правильно, что нехорошо. И я боялась. Теперь ты сам думаешь, как нам детей расти.
0: Знаешь, вовсе говоришь, ничего от вас. Настроение было.
1: Ничего, Алеша. Все прошло. Мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали. И боялись, что ты больше к нам не вернешься. Что ты погибнешь там, как другие.
0: Ну что, Настя? Ну что? Ну что, дочка? Ты что, а? Обиделась на меня, да? Ну. Ты меня, наверное, не помнишь уж. Ведь ты такая вот, ну, маленькая. Маленькая была, когда я на войну ухожу, а? Ну что ты, маленькая? Ну?
2: А мама, значит, ну. Я буду. О!
3: Чего вы все? Настроением заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова топить, что ли, будем? А кто нам новый ордер на дрова даст? По-старому-то все получили и сожгли поленьев. 10 остался, то он одна сина. Мать! Давай тесто, пока дух горячий не остыл.
0: Черт. Вроде мое, и не мое. Надо им сказать что-нибудь ласковое, хорошее. Неужели так отвык от них? Нет, надо. Надо приниматься за дело, все войдет в свою клею. Ну, конечно, надо скорее за работу.
3: Ну, пора и за стол.

0: чё? А? Что ты крошки ешь? А свой кусок пирога не доел. Ешь. Мать тебе еще пирога отрежет.
1: Да поесть все можно. А мне хватит.
2: А он боится. Что? А если он будет много есть, то Настя, глядя на него, тоже будет помногу есть, а ему жалко.
1: А вам ничего не жалко. А я хочу, чтобы вам больше досталось.

0: Настя, а ты что плов кушаешь, а? Ты что, на Петрашу глядишь? Ха. Ты ешь, ешь, ешь, ешь. А то так вот и останешься такой маленькой.
1: Я выросла большая.
2: Ну ты зачем так делаешь? Хочешь, я тебе пирог маслом намажу?
1: Не хочу, мама, я с этой оставлю.
2: Ну, ешь так. А что ты пирог отодвинул?
1: А дядя Семен придет. Это я ему оставила. Пирог не ваш. Я его сама не ела. Я его под подушку положу, а то остынет.

0: Dur Rıdvan. Дядя Семен.
1: Да не знаю, кто такой. Ходит тут к детям один. Его жену и детей немцы убили. Вот он к нашим детям привык и ходит играть с ними.

Как? Играть. Это какие же игры они тут у тебя играют? Сколько ему лет-то?

то тепло из дому выйдет. Он старее тебя, Семен Евсеевич. Он нам пользу приносит, пусть живет.

Это облака свинцовые плывут. Из них, должно быть, снег пойдет. Или зима на утро станет. Ведь что ж тогда нам делать-то? Картошка вся в поле, заготовок в хозяйстве нету. Видишь, положение-то какое. Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра. И талоны на прикрепление. А Наська пускай завтра к нам во двор за водой никого не впускает. А то много воды из колодца черпает. Вон зима придет, вода в колодце опустится, и у нас веревки не хватит водилу опускать. А снег жевать не будешь. Растапливать его тоже дрова нужны.

0: Тебе, отец, завтрак надо с утра в райсовет и военкомат сходить. Встанешь сразу на учет, скорее карточки на тебя получим.
1: Ну, скажу, скажу.
0: Смотри, не забудь. А то проспишь утром и забудешь.
1: Не забуду. Как вас, Люба, содержит? Обносились, небось?
2: А я чинила на детях. Что было на них? Костюм твой, двое твоих штанов. И все белье на них перешила. Денег у нас, знаешь, было мало. Теперь будем обновки справлять.
1: Ты правильно, детям ничего не жалею.
2: А я не жалела. Пальто, которое ты мне купил, я продала. Теперь в ватнике хожу.
0: Ватник у нее короткий. Она хоть простудиться может. Я кочегаром в баню поступлю, буду получку получать, справлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил, приценялся, есть подходящее.
1: Ну ладно, ладно, ладно. Без твоей получки обойдемся.
0: Надька, чё балуешься? Зачем очки дяди Семёна одела?
3: А я через очки гляжу, я как? Не в них.
0: Скинь очки сейчас же, я кому говорю. Ты брось, брось варежки штопать. Мать потом сама свои заштопает. Или я возьмусь, когда отделаюсь. Перекат лучше. В тетради пиши палочки. Забыла уж, когда занималась.
1: А Настя что же? Учится?
2: Ну что ты, Алёша? Она еще мала. Петруш купил ей тетрадь и велит каждый день заниматься. Учит ее счет, вот палочки писать. Ну, а я буквам.
0: Вот, вот. И прими, пиши, чтобы они у тебя не колыхались. На. Пойду подью. Привяжу еще что, а то он вечер на дворе.

0: Ладно, вот и мне с этим Сенькой и Евсейкой.
1: Алеша, ты не шуми. Настя услышит. Не надо его ругать. Он добрый человек, он детей твоих.

0: любил.
1: Не нужно нам его любви. Я сам люблю своих детей. Знаешь ты, зачем он тебе понадобился, этот Семен Евсеевич? Кровь в тебе, что ли, все еще горит? Эх, Люба. Я там про тебя другое думал. А ты, выходит, в дураках меня оставила.
0: Ну что ты, Алеша, ну что ты говоришь? Детей ведь я выходила, они у меня почти не болели, и на тело полные.
1: Ну и что такое? У других он по четверо оставалось. И ничего, выросли не хуже наших. А тебе он что за человек вырос? Рассуждает, как где-то, а читать, небось, позабыл.
0: Зато он все самое главное и трудное в жизни узнал. А в грамоту он тоже не отстанет.
2: Правильно, мать, что ведро отмыла, а то чистый беспорядок.

0: меня, печь. Настя, я тебя на диване постелю. Ложись, Тетюша.
1: Ложись, я сама.
0: Да ты утомленная, я жива.
1: Ложись, ложись.

0: Кто же он такой, этот Семен Евсеевич?
1: Он добрый человек.
0: Ты его что, любишь, что ли?
1: Я мать двоих детей.
0: Говори прямо.
1: Я тебя люблю. Я мать. А женщиной была давно. С тобой только. Уже забыла тогда. Я по тебе скучала, Алеша. Правда, дети при мне были. Ну, они тебе не заменили. И я все ждала тебя. Долгие и страшные годы ждала. Мне утром просыпаться не хотелось.
0: А кто по должности, с кем работает?
1: Работаю по снабжению материальной части на нашем заводе.
0: Понятно. Жулик?
1: Нет, он не жулик. Я не знаю. А семья его вся погибла в Могилеве. Трое детей было. Дочь невеста была.
0: А ничего, он себе... Он себе другую семью нашел. И бабу еще не старую, с собой миловидную. Так что ему и теперь живется тепло.
1: А он детям о тебе рассказывал, как ты там воюешь за нас и страдаешь. Они спрашивали, почему. А он говорил, потому что ты добрый.
0: Это какой он у вас, Семен Евсеевич. И не видел меня ни разу, а? Одобряете. О, личность-то.
1: Он тебя не видел. Он нарочно выдумывал, чтобы дети от тебя не отвыкли и любили отца.
0: А зачем? Чтоб тебя поскорее добиться. А зачем ему надо-то было?
1: Ну, может, у него сердце доброе, Алеша, поэтому он такой. Ну, почему же?
0: Глупый ты. Простите меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает.
1: А Семен Евсеевич часто детям приносил что-нибудь. Ну. То конфеты, то муку белую, то сахар. А недавно валенки Настя принес. Только они не годились. Размер маленький. А самому ему ничего не нужно. И нам не нужно было. Мы бы обошлись, Алеша, мы привыкли. Но он говорит, что у него на душе легче бывает, когда он заботится о других. Тогда он не так сильно тоскует по своей мертвой семье. Вот ты увидишь его. Это не так, как ты думаешь.
0: Скучно мне с тобой, Люба. Я еще жить хочу.
1: Живи с нами, Алеша.
0: А да, я с вами, а ты, Сенька, Евсейкой будешь.
1: Я не буду. Он больше никогда к нам сюда не придет. Я ему скажу, чтобы он никогда больше не приходил.
0: Значит, было, если больше не будешь. Эх, какая ты, Люба. Все вы, женщины, вот такие.

0: вы? Какие? Что значит? Все вы такие. Я не такая. Я работала день и ночь. Мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Мне тоже было трудно. А дома дети одни. Я бывало приду домой, а дома не топлено, не варено ничего. Темно, дети тоскуют. Они ведь не сразу хозяйствовать научились, как теперь. Петрушка тоже мальчиком был. И стал тогда к нам ходить, Семен Евсеевич. Придет и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. Можно спрашивать, я буду к вам в гости ходить. Я у вас отогреюсь. А я говорю, что у нас тоже холодно. И дрова сырые. А он говорит, ничего. У меня вся душа продрогла. Я хоть около ваших детей посижу. А топить печь для меня не надо. Я говорю, ладно, ходите пока. Детям с вами не так боязно будет. А то я тоже привыкла. И всем нам было лучше, когда он приходил. Я смотрела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас. Без тебя было так плохо и грустно. Пусть хоть кто-нибудь приходит. Тогда не так скучно бывает. И время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет?
1: А дальше, дальше-то? Дальше что?
0: А дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.
1: Ну, хорошо, Леша.

0: Спать пора.
1: Ну, обожди еще спать. Давай поговорим. Я так, так рада с тобой.
2: Никак не могу наняться. Помирились, и ладно. Матери на работу рано вставать, она все гуляет. Обрадовалась не вовремя. Перестала плакать-то.
0: Это самое. Семен, он что, любил тебя, что ли?
1: Алеша, я сейчас Настю прикрою, а то она раскрывается во сне и тянет.

0: Я не любил. Он смотрел на меня так умильно.
1: Я видела.
0: А какая я? Разве я хорошая теперь? Нелегко ему было, Лёша. Надо ему было кого-нибудь любить.
2: А ты бы его хоть целовала разок. Раз у вас такая задача случилась.
0: Вот все. Он сам меня поцеловал 2 раза. Ведь я и не хотела.
2: А зачем же он делал, я же это и не хотела?
0: Не знаю. Он говорит, забылся и жену свою вспомнил. А я немножко на жену его похожа.
2: А я, значит, на него похож.
0: Нет, не похож. На тебя никто не похож. Ты один, Алёша.
2: Ну да, вот один. С одного счета начинается. Один, потом два, потом.
0: Ведь он меня щеку поцеловал, а не губы.
2: Ну, это все одно куда.
0: Нет. Мне все равно, Алёша. Что ты понимаешь в нашей жизни?
2: Как что? Я всю войну прошу. Я смерть-то видел ближе, чем тебе.
0: Ты там воевал, а я по тебе здесь обмирал. У меня руки от горя тряслись. А работать надо было с бодростью, чтобы детей кормить. И государству польза против неприятелей фашистов. А еще я обувь чинила. Исправляла электрические печки за картошку. И я не стерпела жизни и тоски по тебе. А если бы стерпела, я бы умерла. Я знаю, что я бы умерла тогда. А у меня дети. И мне надо было почувствовать какую-нибудь радость, чтобы я отдохнула. И один человек сказал, что он любит меня. И относился ко мне так нежно, как ты когда-то.
2: Я сам Семен Евсеевич, что
0: ли? Нет, другой человек. Он работал инструктором райкома нашего профсоюза. Он эвакуированный.
2: Ой, черти, кто он такой? Что же, утешил он тебя?
0: Ишь ты, а мать-то наша тоже бедовая. Я ничего не узнала с ним, никакой радости. И мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала. А когда он был мне близким, я была равнодушной. Я думала в ту минуту о своих домашних заботах. И пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобой могу быть спокойной, счастливой. Только с тобой отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне не выжить, не спасти себя для детей. Живи с нами, Алёша. Нам хорошо будет.
2: Сколько раз ты встречалась с ним, когда была совсем близкой?
0: Один только раз, а больше никогда. А сколько нужно?
2: Сколько хочешь, дело твое. Зачем ж ты... Говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была давно, и только со мной.
0: Так это правда, Алёша.
2: Это правда. С ним ты тоже была женщиной.
0: Нет, не была я с ним женщиной. Я хотела быть, и не могла. Я чувствовала, что пропадаю без тебя. И мне нужно было, чтобы хоть кто-нибудь был со мной. Я измучилась вся, и сердце мое темное стало. Я
1: Детей своих не могла любить. А для них, ты знаешь, я все стерплю. Для них я костей своих не пожалею.
3: Подожди, подожди, подожди. Подожди. Подожди. Значит, ты говоришь, что не получила радости от этого на его своего новость всякие все. Но ты же и не пропала, не погибла. Ты же целая осталась.
1: А я не пропала, я живу.
3: Значит, ты тут-то мне лжешь. Где же она, эта твоя правда?
1: Не знаю. Я мало что знаю, Алеша.
3: Зато я много знаю. Стерва ты. Больше ничего.

0: Вот кончилось. Война. Это меня в самое сердце ранило. Ну, вот, живи. Живи теперь за своим Сенькой. Сенькой. Посмешище сделала. А я тоже человека, не игрушка. Верно говорят люди, баб много, а жены одной нет.
1: Алёша, Алёша, прости меня.
0: Как ты прости? Как? Прости.
2: Стекло лампы раздавил. Стекол нигде нету.
1: Алёш, ты руку поранил. Кровь течет. Возьми полотенце в комод.
0: Я же голос своего слышать не могу. Буди детей. Буди детей, тебе говорят. Не слышишь? Я им все расскажу. Я им расскажу, какая у них мать. Пусть знают.
2: Чего вы меня разбудили? Дня еще нету, темно во дворе. Чего вы шумите и свет зажгли?
1: Спи, Настя, спи. Рано еще. Я сама к тебе сейчас приду. Петруша, ты не вставай. Не разговаривай больше.
2: А вы чего говорите? Чего отцу надо?
0: А тебе какое дело, чего мне надо? Ишь ты! Сержант какой!
2: А чё ты стекло у лампы раздавливаешь? Чё ты мать пугаешь? Она он и так худая, картошку без масла ест, а масло Настике отдает.
0: Ты знаешь, что твоя мать тут делала? Чем занималась?
2: Алёша, я знаю, я все знаю. Мать по тебе плакала, тебя ждала, ты приехал. Она тоже плачет, ты не знаешь.
0: Да вот о чем ничего еще не понимаешь. О, вырос, отросток.
2: Я все дочисто понимаю. Ты сам не понимаешь. У нас дело есть. Жить надо. А вы ругаетесь, как глупые какие.
0: А вот я больно волю большую в доме взял. Ну ладно, живите, живите сам. Живи. За хозяина.
2: Эх ты. Какой отец. Чего говоришь? А еще старый на войне был. Пойди завтра в инвалидную кооперацию. Там дядя Харитон за прилавком служит. Он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди, спроси у него. У него жена Анюта. Она на шофера выучилась ездить. Теперь хлеб развозит, а сама добрая. Хлеб не ворует. Она тоже дружила. И в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был. Он без руки, главный служит в магазине, где по единичкам промтовары выбрасывают.
3: Петруша, что ты городишь? Ложись спать.
2: А вы мне тоже спать не давали. Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой. Стало им хорошо житься. А дядя Харитон на войне жил. Потом дядя Харитон вернулся и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест. Анюта плачет, не ест ничего. Ругался, ругался, потом уморился. Не стал Анюту мучить и сказал ей, что у тебя один без руки был. Так ты дура, баба. Вот у меня без тебя и Глашка была, и Опроська была, и Маруська была, и тезка твоя Нюшка была, и Магдалинка на добавок была, а сам смеется. И тетя Анюта тоже смеется. Потом она сама хвалилась, говорит, он еще хороший. Такого нигде нет, он фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нет. А теперь они живут смирно. По-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, обманул, говорит, я свою Анюту никого, говорит, у меня не было. Ни Глашки, ни Опроськи, ни Маруськи, ни Магдалинки на добавок не было. Солдат, сын Отечества, ему некогда жить по-дурацки. Его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно напугал свою Анюту.

Ложись спать, отец. Погаси свет. Чего огонь коптит без стекла?

0: Сукин сын какой. Я думал, сейчас про Машу мою скажет. Отросток.
1: Ай-яй, светло совсем. Проспал, все проспал. Че, книжку с утра пачкаешь, положи на место. Где мать-то? На работу ушла?
2: На работу.
1: А отец куда девался?

0: Мешок, мешок свой взял?
1: Он взял свой мешок.
0: А что он тебе говорил?
1: Он мне говорил, он в рот и в глазки меня поцеловал.
0: Так. Ой. Ай-яй. Вставай живо. Да, я тебя умою, почище и одену. Мы с тобой на улицу пойдем.
2: Огонь и черный дым. Мы видим.
0: Ой, надоела эта песня. Мне нравится совсем другая. Отвори потихоньку калитку.
3: Нет, кафе не стало.
0: Хорошо.
3: Так что пусть теперь. Пусть теперь она сама по себе. А я сам себе жить стану.
4: Куда? Куда от самого себя-то? Нет, тут все-таки жена, дети, семья.
3: А была, была семья. Я вся вышла. За новость ты вон из башки не вытащишь. Уеду. Уеду в один город к одной Маша.
4: Это что ж, фронтовая подруга, что ли?
3: Просто дочь пространщика.
4: Кого?
3: О, все одно не знаешь. Приеду и не разлучусь. Навеки.
4: А может, она тебя не ждет?
3: Может, и не ждет. А я к ней приеду. Навсегда. И не поймешь ты, потому что не свое.
4: Свое. Свое тоже имеется.
3: Что, семейное?
4: Да это как смотреть. Живем смирно, по-хорошему. Я вот раньше-то как жизнь-то понимал. Через свое самолюбие, свой интерес. Вроде как. А тут как обнаженным сердцем прикоснулся. И может простить тебе ее по особой статье полагается, а?
3: Простить по особой. А что это значит по особой?
4: Не знаю.
3: А если у меня сердце ожесточилось и нет в нем прощения. Человек, который жил и целовался с другим человеком, лишь бы не так скучно было войну коротать, да мужную разлуку.
4: Ну, может, ей тоже не сладко было.
3: Ну да, вот то, что ее нужда, да тоска мучили. Это не оправдание, это подтверждение ее чувств.
4: Милая, вся любовь-то она и состоит. Из нужды для тоски. Как бы человек ни в чем не нуждался, да не тосковал, он бы никогда не полюбил бы другого человека. Ты подумай.
3: Ничего. Ничего, пускай башка отдохнет. Будь я солдат. Сын Отечества. И ему некогда, понимаешь, жить по-дурацки.

Kleopatra уже целовала Антония мертвые губы, уже на коленях пред Августом слезы лила, и предали слуги, грохочут победные трубы под римским орлом, и вечерняя стелится мгла, и входит последний, плененный ее красотою, высокий и статный, и шепчет в смятении он, тебя как рабыню в триумфе пошлет пред собою, но шеи лебяжьи все так же спокоен наклон, а завтра детей закуют, о, как мало осталось ей дело на свете, еще с мужиком пошутить. И черную змейку, как будто прощальную жалость, на смуглую грудь равнодушной рукой положить.

Все давным-давно переплелось искусно, и часто грустное смешно, смешное часто грустно. Смотри вокруг во все глаза, и ты заметишь тоже. Бывают в мире чудеса, на правду так похожи. Смотри вокруг во все глаза, и ты заметишь тоже. Бывают в мире чудеса, на правду так похожи. Смешалось все давным-давно, и все же без опаски. Я всем всегда твержу одно: поверьте, люди, в сказки. Поверьте, люди, в сказки. Я как раз и хочу рассказать вам историю, которая так похожа на сказку, что я даже не могу сказать наверняка, случилось все это на самом деле или только приснилось моей знакомой девочке Настеньке, которая живет со мной по соседству. Итак, слушайте, карабарабум. Ой, извините, я уже, наверное, в третий раз за сегодняшний день произнес эти непонятные слова. Что за привычка? Нужно от нее отвыкать. Но, кстати сказать, наша удивительная история началась тоже с непонятных слов, которые так любила придумывать Настенька, когда оставалась дома одна и играть было не с кем. Каких только слов не навыдумывала эта девочка. Они были смешные и веселые. А иногда из них получались даже стихи и песенки.

0: И вот однажды летом мама и папа ушли на работу, а Настя осталась дома одна. Вернее, не одна, а со своей собачонкой Жулькой. Жулька сидела на подоконнике и ворчливо тявкала на прохожих, а Настя рисовала в своем альбоме злых волшебников, колдунов и других малосимпатичных людей. А чтобы рисовать их было не так страшно, она придумывала смешные слова и составляла из них стихи и песенки.
1: Кара-тара-бара-бум, за окошком страшный шум, а тут мы тебе нарисуем хвост и рога, чтобы сразу было видно, что ты злой волшебник. Жулька, тихо! Ака-дака, забияка, телебом, и вышла драка. Жулька, я кому сказала? А тут у нас будет озеро. Вот. А в нем будет жить гипопотамчик. Кряк, бряк, трам-там-там, голубой гипопотам.
2: Уходите от нашего дома!
1: Что такое? Что такое? Жулька говорит, уходите от нашего дома. Я понимаю, что тявкает Жулька.
2: Идите, идите, не оглядывайтесь, а то как сотнул.
1: Жулька, пойди сюда. Жулька, что случилось? Я понимаю, что ты говоришь, а ты меня тоже понимаешь?
2: А я тебя всегда понимал.
1: Ну, что вдруг случилось? Неужели чудо?
2: Да никаких чудес. Просто ты сказала волшебные слова. Да еще в такой день.
1: Какие волшебные слова?
2: Кряк, бряк, трам-там-там, голубой гипопотам.
1: А что сегодня за день?
2: Самый длинный день в году. А за ним наступит самая короткая ночь.
1: Ну и что?
2: А вот что. Кто скажет волшебные слова накануне ночи праздника зверей, тот весь день и всю ночь будет понимать язык зверей, птиц и даже самых маленьких букашек-таракашек.
1: Всю ночь?
2: Да, пока не погаснет самая последняя звезда.
1: А что это за ночь праздника зверей?
2: Ночь, ночь, звериного праздника ничего в целом мире нет этой ночи прекраснее. Звери, птицы, букашки под луной горделивою всю ночь славят лето. Золотое, счастливое. Ночь, звериного праздника. Ничего в целом мире нет этой ночи прекраснее. Звери, птицы, букашки под луной ослепительной себе выбирают.

0: А где же все собираются?
1: Странный вопрос. В зоопарке?
0: В зоопарке?
1: Конечно, на большом круге. Ну, где пони катают ребят, помнишь?
0: Помню.
1: Но даже там еле-еле хватает места для всех зверей и птиц нашего города.
0: И они не обижают друг друга.
1: Кто?
0: Волки зайцев, собаки кошек.
1: Ну что ты? В эту ночь слабые становятся сильными, а злые – добрыми. И самое главное, все звери забывают о своей вечной вражде. И все вместе радуются жизни.
0: Послушай, Жулька, а ты тоже бываешь в эту ночь в зоопарке?
1: А как же?
0: А, Жулечка, а ты не можешь сегодня ночью взять меня с собой? Мне так хочется. Я буду очень тихо-тихо сидеть, меня никто не заметит.
1: Ну, раз ты знаешь волшебные слова, ты имеешь право быть на нашем празднике. Но, видишь ли, никогда еще в эту ночь среди нас не было человека.
0: Ну, это ничего, ничего.
1: А ты не боишься услышать голос льва или шипение удава рядом с собой, а?
0: Ну, ты же говоришь, что в эту ночь злые становятся добрыми и сильно не обидят слабого.
1: Ну, хорошо, хорошо, ты смелая девочка, и я возьму тебя с собой.
2: Только звезды на небе запляшут моего жди зова.
3: Буду ждать я зова.
2: Но смотри о тайне нашей,

Как вы догадываетесь, Настя еле дождалась, когда кончится день, когда мама и папа придут с работы и когда все в доме лягут спать. Но, наконец, этот час наступил. Мама уложила Настю в кровать, пожелала ей спокойной ночи и ушла в другую комнату, а скоро и во всем доме погас свет, и наступила тишина. Настя оделась в темноте, села на кровать и стала ждать Жульку. Ей казалось, что большие стенные часы в соседней комнате выстукивают одну и ту же фразу. Кряк-бряк, трам-там-там, голубой гиппопотам, кряк-бряк, тики-так.

0: Смотри, какая большая луна. Я и не знала, что ночью может быть так светло.
1: Так это в честь звериного праздника.
2: Жулька, вот две черепахи переходят улицу. Это как быстро. Разве они умеют так быстро бегать?
1: Так сегодня же все наоборот.
2: И поэтому черепахи бегают как зайцы.
1: Да, именно так.
0: И все спешат, все бегут в одну сторону, в зоопарк.
1: Конечно, и праздник скоро начнется.
2: Тогда и нам надо торопиться.
3: В воротах зоопарка сидел большой и сердитый бульдог.
4: Стой! Людям вход запрещен!
3: Он был весь в медалях и следил за порядком.
1: Скажи скорее волшебные слова.
2: Кряк, бряк, трам-там-там, голубой гипопотам.
4: Невероятно, невероятно, но факт. Проходи.
3: Когда Настя и Жулька прибежали к большому кругу, там все было готово к началу праздника. Прямо над поляной блестела и переливалась огромная оранжевая луна. А в самой середине стоял большущий пень, украшенный ветками и цветами. Вокруг пня сидели звери и птицы. Кого тут только не было. Белки и медведи, рыси и крокодилы, пеликаны и обычные домашние куры. Все сидели на поляне и в ожидании начала праздника весело разговаривали.
0: Смотри, Жулька, вон петух с гитарой.
1: А, это известная личность. Обожает петь жестокие романсы. Ты видишь, сколько слушателей собрал?
5: Своё кукареку!

0: Тихо! Кто такой медведь наступил, медведь наступил? Клевета! Никуда я ему не наступал. Он от рождения такой. Вот так всегда. Все шишки падают на Мишку.
1: Жулька, а там что творится?
2: А, это зайцы собираются показывать капусту.
1: Зайцы капусту?
2: Да-да-да. О, сейчас они будут петь частушки.

0: Лиски, посмотрите, орешник.
1: Но для белых интереснее посмотреть орешник.
2: Друзья, друзья, среди нас посторонний, посторонний.
3: Настенька, тебя заметили.
4: Что такое? Вы подумайте, среди нас человек.
5: Человек. И как эта девчонка пронюхала про волшебные слова?
6: Что-то темное и тяжелое падало откуда-то сверху. Может быть, даже прямо с этой круглой и неподвижной луны. И в то же мгновение оказалось, что на украшенном пне, как на троне, сидит огромный орел.
7: Ровно год назад мы выбрали его своим повелителем.
1: Я всегда думала, что повелитель зверей – это лев. Вон какой громадный, сильный.
7: Не только в этом дело. Несколько лет назад мы избрали своей повелительницей, знаешь, кого?
1: Кого?
7: Ящерицу.
1: Обыкновенную маленькую ящерицу?
7: Да, самую обыкновенную, потому что она первая почувствовала приближение землетрясения и всех предупредила. Ну, тихо, начинается.
1: Что?
7: А это выступает сводный хор лесных птиц и зверей.

0: Слушайте, звери, слушайте, птицы. Снова на нашу прекрасную землю пришло долгожданное лето. Снова наступила самая короткая ночь года. Целый год я правил вами. Был ли я мудрым?
1: Да,
2: был.
1: Был.
0: Был ли я справедливым к большим и малым?
2: Был.
1: Конечно.
0: Был ли я честным и решительным?
1: Да.
0: А теперь пришла пора отдохнуть мне от трудов моих и выбрать самого достойного среди вас. Большие звери и маленькие птицы. Большие птицы и маленькие звери. Решайте, кому быть вашим повелителем. Говорите, но прежде подумайте.
2: Позволь, о повелитель, слово молвить.
0: Говори, сорока.
2: Среди нас человек.
1: Человек.
0: Человек? Как так? Какой человек? Кто пропустил?
3: Это девочка. Она знает волшебные слова. Я не мог ее не пропустить.
4: Настенька, скажи скорее волшебные слова. Скажи.
5: Кряк, бряк, трам-там-там. Голубой гиппопотам.
0: Невероятно. Поразительно. Но так

0: но сегодня среди нас человек, и я не могу молчать.
1: Говори, северный олень.
2: Но не больше 3 минут, у нас регламент.

0: покоряет отважный человек. И раз сегодня с нами человек, эта девочка, значит, она должна быть нашей повелительницей.
1: Один голос за. Так и запишем.
2: Что вы, какая я повелительница?
0: Нет, пускай.
1: Прошу организованней. Тише, верблюд хочет говорить. Дайте слово верблюду.
3: Пускай говорит.

0: Еще один голос «за». Запишем.
1: Ни за что на свете. Я удав. Я ненавижу людей и не допущу, чтобы человек вмешивался в наши дела.
2: Ты, удав, ненавидишь человека, но даже ты не можешь с ним сладить. Даже ты признаешь, что он сильнее тебя.
1: Ну, что делать? Признаю, но все равно не быть этой девчонке нашей повелительницей.
2: Тише! Тише! Теперь моя очередь.
0: Пусть говорит наш повелитель.
2: Я знаю, всюду говорят, что всех сильнее лев, что джунгли в ужасе дрожат, его заслышав гнев, и обо мне идет молва, что нет страшней орла, что настигают даже льва мой клюв и два крыла. Но хоть признаться горько мне, постиг за свой я век, что властелин на всей земле не я, а человек. Он совершает чудеса, и нет его сильней. Легко парит он в небесах.

0: меняет русло рек. Силен, отважен он и горд, обычный человек. Он тайн земных распутал нить, все клады он нашел. И голову готов склонить пред ним и я, орел. Так пусть же эта девочка, которая сегодня оказалась среди нас, будет нашей повелительницей.
1: Будем считать, что принято единогласно. Один голос против не в счет.
2: Не в счет.
3: Ой, что вы, что вы? Хоть человек самый отважный и самый мудрый на земле. Но я-то еще маленькая. Я еще ничего не знаю и не умею.
4: Но ты вырастешь и всему научишься.
2: Чик-чирик, ты ведь никогда не забываешь зимой насыпать в кормушку пшена для нас, воробьев. Чик-чирик.
5: Да, да, да, да. Мяу, мяу. А помнишь, как ты приютила и вылечила меня, когда я была совсем маленьким беспризорным котенком? Мяу.
4: У тебя доброе сердце, девочка, а это главное. Когда ты вырастешь и станешь сильной и мудрой, ты останешься доброй и справедливой. Ты всегда будешь помогать нам, не так ли?
3: Обязательно буду.
4: Скоро погаснет последняя звезда, и ты перестанешь понимать язык зверей. Но помни всегда эту ночь.
3: Я никогда ее не забуду.
4: А сейчас праздничный вальс.
1: Танцуют все. Музыка!

0: не знала, что ты умеешь танцевать.
1: Посмотри, петух, как скачет кенгуру.
2: Будто не вальс танцует, а Летхуенко.
3: Ах, как весело сегодня.
4: Гаснут звезды!
5: Звезды! Звезды! Звезды! Звезды!
4: Разрешите пройти!
2: Скорее, торопитесь, скорее! Скорее, скорее!

0: Торопитесь скорее, торопитесь.
1: А попугай, как всегда, говорит на понятном языке.
0: Скорее.
1: Жулька, нам тоже надо бежать. Надо успеть домой, пока не проснулись мама и папа. Как жалко, что я уже не понимаю, что ты говоришь.
2: Если бы кто-нибудь в этот день на рассвете выглянул в окошко, он бы увидел очень странную картину. По тихим безлюдным улицам в разные стороны бежали, прыгали, летели звери и птицы. А среди них бежала маленькая девочка, держа за поводок черную собачонку.
1: Ну вот, мы и дома. А теперь спать.

0: Когда Настя проснулась, солнце уже вовсю светило в окошко. И вдруг Настя увидела, что к ее новым туфелькам, которые она вчера вечером оставляла возле кровати, прилипли комочки глины.
1: Значит, мне все это не приснилось. Я там была в самом деле. Значит, все-таки бывают на свете чудеса.
0: Но я же все время как раз про это и твержу. Смешалось все давным-давно, переплелось искусно. И часто грустное смешно, смешное часто грустно. Смотри вокруг во все глаза, и ты заметишь тоже. Бывают в мире чудеса, на правду так похожи. Смотри вокруг во все глаза, и ты заметишь тоже. Бывают в мире чудеса, на правду так похожи. Смешалось все давным-давно, и все же без опаски. Я всем всегда твержу одно: поверьте, люди, в сказки. Поверьте, люди, в сказки.

коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова, но долгую жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново.

0: Из доклада Владимира Ильича Ленина на 5-м Всероссийском съезде Советов 5 июля 1918 года.
1: Прошли, и для России, я уверен, безвозвратно прошли те времена, когда спорили о социалистических программах по книжкам. Ныне о социализме можно говорить только по опыту. В том и значение переворота, что он в первый раз отбросил старый аппарат буржуазного чиновничества, буржуазной системы управления, создал такие условия, что рабочие и крестьяне берутся сами за дело, неимоверно трудное, трудности которого скрывать от себя было бы смешно. Ибо капиталисты и помещики десятки миллионов людей веками гнали и преследовали за одну только мысль об управлении землей. А теперь, в несколько недель, в несколько месяцев, при отчаянной, бешеной разрухе, когда война изранила все тело России так, что народ похож на избитого до полусмерти человека, в такое время, когда в наследство нам цари, помещики и капиталисты оставили величайшую разруху, за новое дело, за новое строительство должны браться новые классы, рабочие и те крестьяне, которые не эксплуатируют наемных рабочих и не наживаются на спекулянтском хлебе. Да, это дело неимоверно трудное и неимоверно благодарное. Каждый месяц такой работы и такого опыта стоит 10, если не 20 лет нашей истории. Да, мы нисколько не боимся признаться перед вами в том, на что указывает ознакомление с нашими декретами, что нам приходится постоянно переделывать их. Мы еще ничего готового не создали. Мы еще такого социализма, который можно было бы вложить в параграфы, не знаем. Если теперь этому съезду нами может быть предложена Советская Конституция, то лишь потому, что Советы во всех концах страны созданы и испытаны, потому что вы ее создали. Вы во всех концах страны испытали. Только через полгода после Октябрьской революции, почти через год после первого Всероссийского съезда Советов, мы могли записать то, что уже существует на практике.

0: Борьба за хлеб стала фронтом. После письма Ленина к питерским рабочим на предприятиях Москвы и Петрограда стали создаваться отряды по борьбе за хлеб. Секретарь Московского комитета партии Загорский не раз выслушивал нарекания Ленина, что его оберегают от пропагандистской работы, что ему необходимо ежедневно присылать путевки на митинг.
1: «Мы обязаны, – доказывал Владимир Ильич Загорскому, – ежедневно встречаться с людьми и не просто докладывать о том, что происходит на хлебном фронте, а беседовать с людьми, изучать их запросы, желания, выслушивать их критику. Если вы не будете присылать мне путевки, я по праву члена партийной организации буду апеллировать в бюро Московского комитета партии».
0: Ленин выступал на собрании представителей партийных ячеек в Замоскворечье.
2: Владимир Ильич, обратилась к нему после митинга секретарь Замоскворецкого райкома партии «Землячка». Мы сейчас будем в агитпункте беседовать с людьми, которых парторганизации послали в продовольственные отряды.
1: Что ж, меня не приглашаете? Мне обязательно нужно познакомиться с теми, кто будет представлять пролетарскую Москву в деревне. Пойдемте в агитпункт. Надеюсь, не помешаю?
0: В агитпункте за столом сидели, споря о чем-то, рабочие замоскворецких заводов. Все приветствовали Ленина и землячку.
2: Начнем с товарища Колесина. Как, с охотой едете в деревню?
3: Про охоту не спрашивают, если нужно. Вологодским говорком ответил Колесин, взглянув на Ленина.
1: Да, нужно. Обязательно нужно. Если рабочие сами не заготовят хлеба, то столицу выкосит голод. Но ехать нужно тем, кто знает деревню. Вот вы, товарищ Колесин, сеяли рожь? Сажали картошку?
3: До тех пор, пока в город не переехал, вместе с батькой в земле ковырялся. В городе всего шестой годок живу.
1: Вы, очевидно, кожевенник.
3: По рукам признали. Колесин поднял коричневые от дубильных кислот руки. Это след на 100 лет.
1: То, что вы кожевенник, очень хорошо. Приедете в деревню, помогите наладить производство кожи. Считаю, что такие люди, как товарищ Колесин, находка для продотряда. А вы что нахмурились, товарищ? Обратился Ленин к пожилому рабочему. Посылают против вашей воли?
4: Нет, воля наша была, пояснил рабочий в кожаной куртке. Только теперь я вижу, что не за то дело берусь. Послушал вас, товарищ Ленин, и понял, что мне в деревню ехать не следует. Вы правильно сказали на митинге. Мужика убедить надо, значит, оратор должен ехать. А какой из меня оратор?
1: Ораторов хороших у нас мало, это верно. Но самое главное – правдиво рассказать людям, как живут рабочие, в каком положении город. Если человек правильно думает, убежден в своей правоте, он свои мысли передаст. Так ведь?
4: Это так. Только я, товарищ Ленин, когда обдумываю, выходит складно, а начну высказывать, волнуюсь, спотыкаюсь, сбиваюсь с ладу.
1: А вы знаете, я тоже волнуюсь, когда выступаю. Ведь с людьми говоришь о самом сокровенном. То, что вы волнуетесь, хорошо. Это будет сближать вас с людьми. Но недостаточно лишь объяснить, зачем вы приехали, какая помощь нужна городу. Важно самим крестьянам помочь. В деревне немало бедноты. Помогите ей объединиться в комбет. Вы кто по специальности?
4: Слесарь.
5: Ты не прибедняйся, Иван Нилыч, сказал продотрядник в матросском бушлате. Он и слесарь, и механик, наш заводской Кулибин, изобретатель.
1: Кулибинах, Иван Нилыч, деревня ждет как желанных гостей. Так что вы поезжайте и мне напишите, как вас в деревне встретили. Надо, кстати, обернулся Ленин к секретарю райкома, обязательно предостеречь людей от действий военными методами.
5: Как же тогда у кулака хлеб забирать? Встрепенулся продотрядник в матросском бушлате. Я кулачье, товарищ Ленин, по Украине хорошо знаю. Сожгут зерно, а голодным не отдадут.
6: Кулакам и хлеб отдать заставим. уверенно произнес старик с редкой прокуренной бородкой и воспаленными глазами. Наша власть, наши порядки. А вот к бедноте нужно не только с речами ехать. Деревни Ситец и Гвозди, керосин и мыло нужны.
5: Где их взять-то, товарищ Чучков?
6: Да, пора по-хозяйски посмотреть, что в лабазах, в рундуках, на складах лежит. Мы добрались только до того, что у замоскворецких суконных князей на прилавках лежало. А с ними нужно твердое слово. Покажи, где добро прячешь, куда его увез. Реквизировать все. С мужиком поведешь разговор деловой, он тебе тем же ответит. Наши товары и хлеб. Вот это и будет настоящая кооперация.
1: Вам здоровье. Позволит в деревню выехать, товарищ Чучков?
6: А это я с виду такой квелый, товарищ Ленин. А на выдержку я с молодыми потягаюсь. В деревню поеду с охотой. Взять хлеб у кулака – первейшее дело. Не подчиниться – силой возьмем. С кулаком у нас война, а на войне жалости не разводят.
1: Что ж, если такие люди, как товарищ Чучков, в деревню поедут, хлеб у нас будет. Ленин перевел взгляд с Чучкова на сидевшего рядом с ним человека в форменной тужурке. А вы, случаем, не конторский служащий? Деревня вам знакома, товарищ?
7: Деревни, Владимир Ильич, никогда не видел. Живу здесь, на Пятницкой, в том доме, где родился. А зеленое поле знаю одно только, суконное, на конторке. Я ведь банковский служащий.
1: Но мне думается, в деревню вам лучше поехать, когда там нужно будет налаживать счетоводство. А сейчас вы здесь нужнее. Сейчас задача другая. Взять хлеб у кулака. Товарищ Чучков правильно определил. С кулаком у нас война. И чтобы спасти революцию, в этой жесточайшей войне необходимо победить.

0: Из доклада Ленина на 5-м Всероссийском съезде Советов.
1: Перед нами стоит самый трудный период. Не было еще более трудного периода в рабоче-крестьянской России. Именно период, который остался до урожая. Чем больше надвигается на нас голод, тем яснее становится, что против этого отчаянного бедствия нужны и отчаянные меры борьбы. Распределить хлеб правильно и равномерно – вот в чем основа социализма сегодня. Война оставила нам в наследство разруху. Усилиями Керенского и помещиков-кулаков, говорящих «после нас хоть потоп», страна доведена до такого положения, что говорят «чем хуже, тем лучше». Война оставила нам такие бедствия, что теперь мы на вопросе о хлебе переживаем самую сущность всего социалистического устройства и должны взять этот вопрос в руки и решить его практически.

0: Ленин с азартом спортсмена сбежал на нижнюю террасу крутогорья Воробьевых гор.
1: Надя, спускайся потихоньку ко мне. Только осторожно, трава скользкая. Когда жена подошла к Ленину, у него был уже довольно большой букет. А ты знаешь, вот этот камень, он указал на выбеленный дождями песчаник, упал сюда с той верхней площадки. Может, возле него Герцен и Огарёв давали друг другу клятву? Изумительная история Москвы. Каждый камень напоминает о великом и славном.
2: Мы попросили Михаила Николаевича Покровского написать для школы краткий очерк истории Москвы. Согласился, что поручение важное, но занят по горло. Увлечен организацией исторического отделения Социалистической академии. Правда, среди наших наркомпросовцев есть товарищи, которые считают, что хватит одной академии.
1: В бедной семье одной ложки хватает. А наша семья скоро разбогатеет. Не только социалистическую, но и другие академии обязательно организуем. Российская академия наук напоминала гладкоствольную сосну. А наши академии должны походить на индийское шатровое дерево. Там есть деревья рощи. Каждая ветка, опускаясь на землю, обрастает корнями и гонит побеги. Следует только примирить деятелей Социалистической академии с российскими академиками. Покровский их считает консерваторами и монархистами. Это общая болезнь всех левых. Они праведники, остальные грешники. Время убедит Покровского в его ошибках. Скоро отпустим средства для организации трех институтов: химического, оптического, биологического при Академии наук. Сразу же после войны начнем переоборудование пороховых заводов для производства связанного азота. Метод наш, российский, ипатьевский. Патентов не покупать. Начнем обновлять землю. Да, забыл сказать. Сегодня мне сообщили, что Клименту Аркадьевичу Тимирязеву понравилась обетованная земля Гарвуда, и он согласился снабдить ее своим предисловием. Предисловие Тимирязева к советскому изданию. Пусть книжка идет в наши села, вдохновляет агрономов нынешних и будущих. Тихо, Надя, тихо.
2: Что ты?
1: Там в траве кто-то сидит. Ленин указал на большой участок, поросший овсюгом и чернобылом. Слышь, кто-то посапывает. Эй, кто там?
3: Чего объявляться? Мы не спрятавшись. Из овсюга поднялся коренастый мужчина с окладистой бородой, стриженный под горшок и загорелый до черноты.
1: Бродяжничаешь, дядя?
3: А ты кто такой, чтоб христианина бродягой обзывать?
1: Подходи, дядя, побеседуем, раз крестьянин.
3: Подымить не найдется. Бородатый вынес из овсюга армяк и плотный мешок, который бросил на траву рядом с Лениным и Крупской.
2: Он не курит.
3: Это что же, по болезни, а лишь штундист?
1: Молокан. Чепан-то у тебя, дядя, волжский, густотканный.
3: Волгари густо живут.
2: В Москву какими судьбами привело вас?
3: На болоте был, расторговался.
2: Что за болото?
3: Значит, не москвичка.
2: Из Петрограда.
3: Эх, в Питер бы пробраться. Там бы не ту цену взял за муку. Хрупчатку привозил.
1: Сил хватает и крестьянством, и промыслом заниматься. Семья, наверное, большая. Все работают.
3: Я сам третьяк. Да ведь силы в деревне сейчас много. Солдатка в каждой избе. Только кликни, придет рублишко заработать.
1: Угу. Ленин многозначительно посмотрел на Крупскую и, прищурясь, перевел взгляд на мужика. Значит, в зажитке живете?
3: Не жалуемся. У нас землю по справедливости выделили.
2: Сколько же на душу?
3: Сперва на душу хотели считать, а потом на сходе решили по головам скота раздавать. Не погибать же скотине. Ей корма вон сколько нужно.
1: Значит, беднякам погибать. Видно, сход у вас кривой. Что же вы везете из Москвы? Что в мешке? Деньги? За свою крупчатку, наверное, целый мешок денег получили.
3: На кой ляд они бумажки нужны? Мужик довольно похлопал по мешку. Мануфактуру везу. Сатинов набрал.
0: Ленин, не прощаясь с Бородатым, стал подниматься по тропинке, помогая Крупской. Гиль уже разворачивал машину.
1: Кулак. Чепан. Как зовут у нас на Волге. Враг с мешком. Страшный враг. Сейчас эти чепаны собираются задушить революцию. Если бы мы по совету наркомпрода нашего Цюрюпы не создали в деревне комитеты бедноты, нам бы еще круче пришлось. Любопытная у нас встреча сейчас была, товарищ Гиль. Встретили спекулянта хлебом. Привозил хрупчатку, как он говорит. Везет обратно мешок мануфактуры. Почему-то он на Воробьёвы горы забрался.
4: А это удобное место для спекулянтов, Владимир Ильич. Они от заезжих домов подальше держатся. Вечером тут под каждым кустом ночлежник.
1: Значит, плохо наши заградотряды работают. Да, не сумели мы еще в деревню товары двинуть. Сноровистым мужичкам вольготно раскатывать, грабить людей. Господа из разных продкомитетов пытаются нас убедить, что мы все задавили твердыми ценами, хлебной монополией, своим режимом. Его усиливать надо, а не ослаблять, чтобы ни один чепан не проскользнул сквозь продзаставу. Между прочим, как только коснешься деревенского вопроса, так сразу увидишь следы эсеров. На всех совещаниях они и меньшевики требуют отмены твердых цен. Правильно сделали, что всю эту мерзость вышвырнули из советов. В деревне самый настоящий скрытый внутренний фронт. Настоящая контрреволюция и самое страшное – экономическая.
0: По приказу Ленина Данишевский покинул подпольную работу в Латвии и прибыл в Москву накануне открытия 5-го съезда. В Кремле Данишевский был впервые после октября. Когда он вошел в кабинет Ленина, Владимир Ильич вышел из-за стола, ему навстречу крепко пожал руку.
1: Герман, как вы помолодели за эти 10 лет? Мы ведь не встречались с лондонского съезда.
5: Вы тоже отлично выглядите, Владимир Ильич. Какая у вас память? До сих пор не забыли мою партийную кличку.
1: Это мне Надежда Константиновна напомнила, когда речь о вас зашла. Она ведь порой сама клички придумывала. Ну... Рассказывайте подробно, что творится в Латвии.
5: Немецкое командование пока еще имеет власть над армией. Часть солдат поддерживает командование. Не исключена возможность наступления немцев на Москву.
1: А наши товарищи ведут работы среди немецких солдат? Ленин стал быстро ходить по комнате. Где есть организации?
5: Организации небольшие, но работают активно.
1: Скажите... Как латыши считают, сколько еще продержатся немцы?
5: С полгода, не больше. Наши крестьяне говорят, раз у солдата в котелке каши нет, у него в голове каша.
1: Отличный афоризм.
5: Армию кормить у них нечем. Раз так, скоро империя начнет расползаться, так у нас говорят.
1: Да, у народа великолепное чутье. Он чувствует, какой ветер дует из Германии. А сроки, судя по всему, подходят. Кайзеровская Германия накануне развала.
5: Значит, мне нужно быть сейчас в Латвии. Готовить крепкое колено, чтобы ударить немцам в надлежащее место.
1: Крепкое колено не помешает. Но сейчас главное – Восточный фронт. Ленин подошел к Данишевскому и неожиданно спросил его, глядя в глаза. Скажите, как вы относитесь к единоначалию в армии, Герман?
5: Без единоначалия армия становится ватагой. Перестает существовать, Владимир Ильич. А сегодня не времена Степана Разина.
1: То, что вы сказали, превосходно. А попросили мы вас приехать, потому что вам необходимо выступить на 5-м съезде Советов. Левые эсеры, да и некоторые левые коммунисты, настроены на авантюру. Тенденции их очевидны. Они хотят вовлечь Советскую Россию в войну с германским империализмом. Мы ждем, что вы поможете эту авантюру разоблачить. Расскажите делегатам, что происходит в Латвии. Как чувствуют себя немецкие завоеватели? Я не сомневаюсь. Левые эсеры на съезде потребуют разорвать отношения с Германией, начать войну. Их поддержат левые коммунисты. Дайте им отпор.
5: Владимир Ильич, объясните, пожалуйста, почему левым коммунистам прощают их дела? Сколько у них ошибок было?
1: Мы кондуитов не ведем. Предоставляем возможность товарищам осознать ошибки. Взяться за работу. Чем скорее они это сделают, тем лучше для них. Есть в партии люди, которые не выдавили из себя мелкобуржуазной гнили. Таким нужно лечиться. Мы будем помогать. Будем требовать от каждого коммуниста сознательности в исполнении долга, дела, дисциплины, укрепления единоначалия, жестокой борьбы с мелкобуржуазным анархизмом. Нам навязали войну, а на войне как на войне. Мы теперь партия воюющая.

0: из доклада Владимира Ильича Ленина на 5-м Всероссийском съезде Советов 5 июля 1918 года.
1: Мы не знаем всеобъемлющего шарлатанского рецепта, который сразу мог убить бы спекуляцию. Привычки капиталистического строя слишком сильны. Перевоспитывать воспитанный веками в этих привычках народ – дело трудное и требующее большого времени. Но мы говорим, наш способ борьбы – это организация. Мы должны все организовать, все взять в свои руки, объявить им беспощадную борьбу и не давать им дышать, проверяя каждый шаг. На опыте мы знаем, что переделка декретов является необходимой, ибо встречаются новые трудности, из которых переделка черпает новые силы. И если в вопросе о продовольствии мы пришли теперь к организации деревенской бедноты, и если теперь прежние товарищи наши, левые эсеры, со всей искренностью, в которой нельзя сомневаться, говорят, что наши дороги разошлись, то мы твердо отвечаем им: тем хуже для вас, ибо это значит, что вы ушли от социализма.
0: Второе заседание 5-го Всероссийского съезда Советов закрылось под вечер 5 июля. Ленин вышел из театра вместе со Свердловым. В пыльном сквере перед Большим театром толпились рабочие, солдаты.
1: Любопытно, о чем говорят люди? Ленин кивнул Свердлову, приглашая подойти к одной из групп спорящих.
2: Тут выход один способный,
3: неторопливо говорил кто-то скрипучим голосом. Со всем миром не рвать, а Герману войну объявить. Станет Россия богатющей державой. Половина Германии к нам отойдет. А так немцев придется кормить.
4: А ты воевал, дядя? Ишь, сразу пол Германии отхапал, раздался иронический голос. А откуда такой воитель выискался?
2: От кель Россия хлеб берет.
4: Что ж в Москве оказался? Время-то страдное.
3: Машу Спиридонову, голову левых эсеров поддержать приехал. А ты с мешками доброе слово не сбивай, гражданин товарищ. Мало того, что Россию продали, теперь всю мануфактуру германцам отдают. Ленин говорил: все, мир, мир. Все думали, будет мир, будет довольствие народу. А пришла осьмушка, и то раз в два дня.
1: Подручные Спиридоновой стараются, усмехнулся Ленин, отходя. Нужно настоятельно потребовать от нее публичного извинения в печати за клевету.
5: И за сегодняшнее выступление, добавил Свердлов.
1: На роток не накинешь платок. Она депутат, имеет право давать характеристики.
5: Но это возмутительно, заявлять, что вы предаете интересы России.
1: Яков Михайлович, подобную фразеологию мы с вами уже слышали. Тут важнее другое. Что эта дама и ее друзья задумали? А в том, что они задумали совершить какую-то мерзость, я не сомневаюсь. По городу бродят левоэсеровские агитаторы и мутят народ. Сегодня, не откладывая, нужно созвать фракцию коммунистов, делегатов съезда, и направить их в районы Москвы, главным образом в рабочие. Пусть они расскажут, что происходит на съезде, и не только расскажут. Мы обязаны предупредить рабочих Москвы, что левые эсеры снова добиваются разрыва мирных отношений с Германией любыми путями. Сборище истериков и авантюристов. Они рассчитывали на свое большинство на съезде, просчитались. Уверен, что большая часть съезда поддержит резолюции большевиков. Во многих делегациях нет ни одного эсера.
0: Из доклада Владимира Ильича на 5-м Всероссийском съезде Советов.
1: И если найдутся из партии левых эсеров люди, которые скажут: мы с большевиками работать не можем, мы уходим, мы не пожалеем об этом ни на одну минуту. Те социалисты, которые уходят в такую минуту, когда десятки тысяч людей гибнут от голода, в то время как другие, имеют такие большие излишки хлеба, что не продали их до августа прошлого года, когда удвоили твердые цены на хлеб, против чего вся демократия восставала. Кто знает, что народ терпит несказанные муки голода, но не хочет продавать хлеб по ценам, по которым продают средние крестьяне. Те – враги народа, губят революцию и поддерживают насилие. Те – друзья капиталистов. Война им и война беспощадная.

0: 6 июля Ленин с утра работал в своем кабинете. Одним из первых к нему пришел Дзержинский.
1: Как и реагируют на фабриках на выступление левых эсеров? Знают, что принята резолюция большевиков?
2: Я был у ткачей, Владимир Ильич. Они прямо называют всех этих ораторов болтунами преподобной Марии Трехсвятительской.
1: Почему Трехсвятительской?
2: В Трехсвятительском переулке Центральный комитет партии эсеров.
1: Каков язык у нашего народа? Щедринский. Жара какая. Вчера Гиль хорошо сострил, что это эсеры своими речами подогревают июль.
2: Если только этим и ограничиться, будет хорошо. Судя по частым вызовам делегатов левых к Спиридоновой, они что-то замышляют. Но я не прощаюсь надолго.
1: Не закрывайте дверь, прошу, сказал Ленин выходившему Дзержинскому. Пусть хоть немножко просквозит. Какая-то Африка, а не Москва.
0: Ленин просмотрел текущую почту, перечитал проект Конституции РСФСР. Ее сегодня предстояло утвердить.
1: Примем Конституцию. После этого левой эсеровской вольницы с ее областными правительствами и парламентом все пути будут отрезаны, размышлял Ленин. Не понимают, что показало вчерашнее голосование. От них уходят многие члены их партии. И среди руководителей явный раскол.
0: Раздумья прервал долгий звонок внутреннего телефона. Убит германский посол Мирбах, доложил Бонш-Бруевич. Сейчас Чичерин сообщил.
1: Прошу вас, Владимир Дмитриевич, немедленно поезжайте в германское посольство. Примите меры для того, чтобы вокруг него выставили охрану. Оттуда сообщите мне по телефону, что известно о террористах. Туда выехал Дзержинский? Хорошо. Я приеду с Чичериным и Свердловым.
0: В 17:05 Ленин вместе со Свердловым и Чичериным возвратился в свой кремлевский кабинет. Нарком индел Чичерин остался в соседней комнате, чтобы составить телеграмму в Берлин советскому послу Иоффе. Секретарь совнаркома Горбунов сразу же обратился к Свердлову.
3: Яков Михайлович, все время названивают из Большого театра, спрашивают, будет ли вечернее заседание.
1: Яков Михайлович, пожалуйста, сообщите в секретариат съезда, что заседание откроется ровно в 6. Ленин тотчас же снял телефонную трубку другого аппарата и попросил стенографистку записать его распоряжение. Пропускать, кроме автомобилей наркомов, еще и автомобили боевых отрядов. Задерживать все автомобили чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. Арестовать всех эсеров-чекистов и, в первую очередь, Александровича. Работников ЧК, сомнительных по партийной принадлежности, привозить в Кремль на выяснение. Ленин положил трубку. Ведь это предательство, Яков Михайлович. И Прошьян, и Карелин, и другие клялись перед съездом, что наступит пора, когда наши партии могут слиться.
0: Он не успел закончить фразу, как на пороге показался встревоженный Горбунов с телеграммой в руках.
3: Восстание, Владимир Ильич. Восстание в Ярославле.
1: Ленин быстро взял в руки телеграмму. Власть захватил Союз защиты Родины и Свободы. Руководит восстанием полковник Перхуров. Вырезан весь состав Совета. Расстрелян Нахимсон. Ленин, не дочитав телеграммы, швырнул ее на стол, ударил кулаком по оконной ране. Мерзавцы! Это тоже провокация войны. Срочно, Николай Петрович, обернулся он к Горбунову. Вызывайте нарком воен. Пусть немедленно стягивают к Ярославлю все силы. Вы, Яков Михайлович, поезжайте на съезд и немедленно командируйте в Сокольники, в Симоновский район, в Замоскворечье тех товарищей из нашей фракции, которые еще не выехали в районы.
0: В кабинет почти вбежал управделами совнаркома Бонч-Бруевич.
4: Арестован Дзержинский в отряде Попова в районе Трехсвятительского переулка.
1: Вы способны сейчас говорить по телефону, Владимир Дмитриевич? Ленин побледнел, как обычно, в минуты волнений. Тогда передавайте. Временно назначается председателем ВЧК Петерс. Сейчас же арестовать в Большом театре фракцию левых эсеров. Разыщите Петерсона и Данишевского. Так, теперь вам, Николай Петрович. Вызовите стенографисток. Срочно передайте телефонограммы всем нашим районным комитетам РКП, районным советам, комиссарам в губерниях и республиках. Из аппарата совнаркома никому не уходить. Поручите ответственным людям опросить все районы, что где происходит. Пусть через отделение ЧК приостановит движение из Москвы и на Москву.
0: Бонч-Бруевич, к которому Ленин обратился после ухода Горбунова, видел сейчас Владимира Ильича таким же, как в дни октябрьского штурма Зимнего.
1: Вызовите немедленно наркомов, Владимир Дмитриевич. Прикажите Подвойскому атаковать мятежников. Если не сдадутся по нашему требованию, уничтожить пулеметами артиллерии.
0: В кабинет вошли нарком юстиции Стучка и Данишевский.
1: Левые эсеры восстали. Мы располагаем частями, по моему мнению, вполне преданными советской власти, латышской дивизии, несколькими рабочими полками. Каково ваше мнение?
3: Стучка твердо отвечал. Я уверен, что латышские стрелки будут верны революции.
1: Я все же попрошу вас, Герман, сказал Ленин Данишевскому, вызвать кого-либо из самых надежных командиров латышей из охраны Кремля. Минут 20 назад случайный снаряд разорвался над Кремлем.
3: Ну какие же это мятежники? Они и стрелять не умеют, иронически проговорил Стучка. Сделали один выстрел, и тот, как говорят, за молоком.
0: В кабинет вошли три командира латыша. Они заверили Ленина, что если мятежники будут пытаться захватить Кремль, латышские стрелки дадут им отпор.
4: Можете не сомневаться, Владимир Ильич, заверил Ленина один из командиров. Все будет сделано, но нужно разведать, чем они располагают, где их части.
1: Разведку непременно организуем. Продумайте оперативный план отражения возможных атак и возвращайтесь к своим товарищам. Разъясните им, что произошло. Действуйте только по нашему приказу. Связь по телефону и посыльными. Пришлите своих связных сюда. И как только командиры ушли, Ленин обратился к Данишевскому. Вы ведь, Герман, работали в латышских частях. Сейчас они за городом. Нужно ввести их в Москву. Скажите, левые эсеры не пытались вести работу в латышских частях?
4: Комиссар латышской дивизии Петерсон и ее командир Вацетис рассказывали, что левые эсеры пытались проникнуть в части, но их оттуда выдворили.
1: Прошу вас вместе с Петерсоном отправиться в латышские части. Сделайте все для того, чтобы они организованно выступили в город. Захватите с собой Вацетиса и возвращайтесь вдвоем ко мне.
0: Из беседы Владимира Ильича Ленина с сотрудником «Известий» в ЦИК по поводу мятежа левых эсеров 7 июля 1918 года.
1: Революция с удивительной последовательностью доводит до логического конца каждое положение, беспощадно вскрывает все убожество, всю преступность каждой неверной тактики. Левые эсеры, увлеченные звонкой фразой, вот уже несколько месяцев вопят. Долой Брест, да здравствует восстание против германцев. Преступный террористический акт и мятеж совершенно и полностью открыли глаза широких масс на то, в какую бездну влечет народную советскую Россию преступная тактика левоэсеровских авантюристов.

Прозвучала, друзья, увертюра кинокомедии «Веселые ребята». Первого музыкального фильма советского кино. Почти 40 лет прошло с той поры, когда впервые распахнулись ворота колхоза «Прозрачные ключи», и оттуда вышел Костя Потехин со своим стадом. Помните, как это было?

этом фильме Костя умел все. Он был не только виртуозным пастухом, но и музыкантом, певцом, танцором. Вот сейчас Костя берет скрипку и начинается урок музыки.

0: плавно льется волшебная мелодия, написанная композитором Дунаевским. Но обитательниц пансиона для неорганизованных курортников она не интересует. Их внимание приковано к зарубежной знаменитости, решившей в промежутке между концертами отдохнуть у Черного моря.
1: Фроскини? Композитор?
2: Дирижер, он сегодня приехал.
1: Мама, мама!

Урок окончен. Костя бежит купаться, а Лена, решившая во что бы то ни стало познакомиться с иностранцем, направляется на пляж.

0: На пляже происходит та путаница, без которой не обходится ни одна комедия. Лена знакомится не с тем, на кого она рассчитывала.
1: Ай! Алла!
2: Компромиссо, сеньор.
3: Извиняюсь, товарищ.
0: Сейчас вы услышите первый диалог Лены и Кости. Пусть не удивляет вас, что актеры так старательно выговаривают каждое слово. Техника звукозаписи была примитивной, и мы очень боялись, что зрители чего-нибудь не расслышат.
1: Скажите, сегодня теплая вода?
3: Теплая.
1: Будем знакомы. Моя мама в восторге от вашей музыки. Вы такой молодой и уже гений. Ну, как это можно?
3: Привычка.
1: Скажите, а что вы теперь играете?
3: Я теперь Бетховена прорабатываю.
1: Кого?
3: Бетховена.
1: Как я ему завидую. А вы где живете?
3: В прозрачных ключах. Вон. На самой наверхотуре.
1: Шикарно устроились. А вы там один, вам не скучно?
3: Зачем один? Нас там много. У меня там профессор есть, секретарь, потом голландки, швейцарки. Мы другой раз цельные концерты закатываем.
1: Красивые?
3: Кто?
1: Голландки.
3: Ох, шикарные голландки. Пока. Обака, глаза. Во глаза какие.
1: Вы за ними ухаживаете?
3: Еще бы, с утра до вечера.
1: Как бы я хотела быть на их месте.
3: А вы чем занимаетесь?
1: Я? Певица.
3: Певица. Спойте чего-нибудь.
1: Сейчас? Здесь?
3: Ну да.
1: В костюме это неудобно. Вот если бы вы согласились...
3: Что?

0: нам.
1: Я к вам. А вы где живете?
0: На Черном Лебеде.
2: Ух, здорово устроились.
0: Я вас познакомлю с моей мамой. Приходите.
2: А она не заругается?
0: Ну что вы, моя мама умрет от счастья.
2: Ладно, если умрет, приду.
0: Значит, ровно в 7 я вас буду ждать.
3: И вот, одолжив у своего учителя музыки старый фрак, Костя в назначенный срок появился в пансионе. Званый вечер начался традиционно.
4: Давайте танцевать.
5: Маэстро!

0: утро. Вот вы куда от меня сбежали? Почему вы так привязаны к этому месту?
1: А раз заметно?
0: Что?
1: Что я привязан?
0: Ну, конечно, потому что вы это место предпочитаете моему обществу.
1: А о каком месте говорить?
0: Я говорю об окне.
1: Ах, об окне. А я думал о том месте, к которому я привязан. Значит, вы ничего не заметили?
0: Нет.
1: И что я привязан, не заметили?
0: Мне так показалось.
1: Ах, показалось. Что ж вы меня пугали? Вы ведь не привязан, я думал, вы заметили.
0: Какой вы странный. Ну, пойдемте же танцевать.
1: Ладно, идите начинайте без меня, а я потом подойду.
0: Хорошо. И выпьем по бокалу Крюшона.
1: Чего?
0: Крюшона.

0: когда я вас опять увижу.
1: Да, да, не могу, у меня стрижка. Вот вечером завтра. К дубу приходи. Придешь?
0: Приду. Я чувствую, что мое сердце сейчас разорвется.
2: И надо же было случиться такому. Ох уж эти патефоны и пружины. Они лопались в самый неподходящий момент.
3: Маэстро, может быть, вы там сыграете? Просим,
0: маэстро. Просим.
2: Услышав звуки рожка, в пансионат устремилось все Костино стадо. Что здесь началось? Звуки фонограммы лишь в небольшой степени отражают тот разгром, который был учинен животными в благородном пансионе.

0: Утомленная столь бурным нашествием мачеха Лены, наконец обращается к Косте, которого она, разумеется, тоже принимала за иностранного дирижера.
1: Тоже вы?
2: Я? Костя Потехин.
1: Какой Потехин?
2: Пастух.
1: Как пастух?
2: Так, пастух.
1: Простой пастух?
2: Нет, не простой, а главный.
3: Молодой человек.
2: Позовите Лену.
3: Пастуху не о чем говорить с моей дочерью.
2: Но...
3: Надеюсь, что это недоразумение останется между нами. Вот возьмите и уходите.
2: Но вы же сами просили, чтобы я пришел.
1: Да, но мы думали, что вы музыкант, а вы пастух.
2: Сегодня пастух, а завтра музыкант.
1: Ну вот вы завтра и приходите.
4: А теперь убирайся вон!

Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее

К дубу, где сидит опечаленный Костя, приходит Анюта, давно влюбленная в него. Но, увы, она не находит взаимопонимания.

хочешь знать, что ждет впереди. И хочется счастья добиться. Радость поет, как весенний скворец. Жизнь и тепла, и светла.

Москва. Огромное здание мюзикола. Сюда на концерт попадает Костя. Но не в зрительный зал, а за кулисы, куда, как известно, посторонним вход воспрещен.

Снова переполох. И снова Костя Потекин случайно оказывается на месте Косты Фроскини за его дирижерским пультом. Но это была счастливая случайность. Ибо здесь, в мюзиколе, Костя повстречался с веселыми ребятами, артистами эстрадного оркестра. Они пригласили Костю возглавить свой музыкальный коллектив. Прошло много месяцев.

0: Как ты играешь? Это не я.
1: Я не могу репетировать в такой обстановке.
0: Это за стеной. Вы пока репетируете, а я пойду, пожалуй, к коменданту.
2: Ну, давайте репетировать.

0: разу надо играть не так. Не так. Он прав.
1: Нет, он не прав.
2: Нет, прав.
0: Эту фразу надо играть так.
2: Нет, так. А, ну что?
1: А?
0: Ой! Ну, играй, играй! А рукам волю не давай!
3: Зрители фильма помнят, во что превратилась эта своеобразная репетиция. И самое удивительное, что всеобщая потасовка не помешала артистам оркестра исполнить музыкальную пьесу «Сеча при коммунальной квартире».

Дай ему по себе молю, дай ему по себе молю.

0: Ну, понятно, что после такой репетиции оркестру пригрозили выселением. Ну, что же делать? Вечером концерт, и не где-нибудь, а на сцене Большого театра, а репетировать негде. И тут Косте пришла необычная идея.
1: Я знаю, где репетировать.
2: Где? Где? Ребята, за мной!
3: Пошли!
2: Пошли, ребята! Давай, давай, давай, скорее! Собирайся.
0: Москвичи, проходившие в этот день по Петровке, были поражены странной процессией. Катафалк, а вслед за ним эстрадный оркестр.

0: гражданин, вы не знаете, кого это хоронит?
1: У кого надо, того и хоронить, а вам-то что?
0: Да нет, интересно все-таки.
1: А это что, ваш знакомый?
0: Да нет, не знакомый, а все-таки приятно.

0: Красивее, жалее, пободрее, посмелее, чтобы было веселее.
1: У подъезда Большого театра ждали оркестр продрогший, кучер Катафалка и Анюта, которая, конечно же, обязательно должна была встретиться с Костей.
2: Собирайтесь, парни.
3: Куда?
2: Со мной пойдете, свидетельницей будете.
3: Я здесь подожду.
2: Идемте вам, говорят.

0: Где ножи? Ножи где?
1: Берешь, Саша, где ножи?
0: Подойди тут. Чистенькин, не отрекайтесь, товарищи. У меня свидетельство имеется. Во! Извиняюсь, товарищи. Рейс сделали? Сделали. 30 рублей подряжали? Подряжали. Гони монету. Мне еще за покойником обернуться надо. Да,
2: погоди, ты сейчас отработаем, обратно поедем.
0: Покойник, товарищ.
2: Покойник подождет, ему спешить некуда.
0: Деньги давай! Yeah.

0: загорелся наш утюг. Ты влюбился, промахнулся, встретил дамочку не ту, огорчился, оглянулся и увидел. Тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг. Каждый может ошибиться, любимый мучится, да ведь не даром говорится, нашим казучимся.
1: Тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг. Ревную я к другой, да это переменится. Все равно он будет мой, да никуда не денется.

приглашаем вас послушать литературно-музыкальную композицию «Продлись, продлись, очарование». В ней прозвучат стихотворения Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Блока, Анинского, Тютчева и Пастернака. Читает Галина Колосова.

Грезившем саду, все в тебе так сладко, непонятно, но твое запомнил я притом.

Но не я томился и желал. Сквозь фонарь, забытый на березе, талый воск

морем. Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду. Он мне сказал: я верный друг, и моего коснулся платье. Как не похоже на объятья прикосновенья этих рук. Так гладит кошек или птиц, так на наездниц смотрит стройных. Лишь смех в глазах его спокойных под легким золотом ресниц.

прочь, прохожу тротуары пустынные, я не в силах восторга мечты превозмочь, повторяю напевы старинные и спешу, и бегу, а прозрачная ночь стелит тени манящие длинные. Мы с тобой разошлись навсегда, навсегда. Что за мысль несказанная, странная? Без тебя и наступят, и минут года, вереница неясно туманная. Не сойдемся мы вновь никогда, никогда. О, любимая, вечно желанная, мы расстались с тобой навсегда, навсегда, навсегда. Что за мысль несказанная? Опять пишу тебе, но этих горьких строк читать не будешь ты. Нас жизненный поток навеки разлучил, чужие мы отныне. И скорбный голос мой теряется в пустыне. Но я тебе пишу за тем, что я привык все поверять тебе, что шепчет мой язык без цели нехотя твои былые речи, что я считаю жизнь от нашей первой встречи, что милый образ твой мне каждый день милей, что нет покоя мне без бурь минувших дней, что муки ревности и ссор безумных муки мне счастьем кажутся пред ужасом разлуки. О доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе. Но час настал, и ты ушла из дому. Я бросил в ночь заветное кольцо. Ты отдала свою судьбу другому, и я забыл прекрасное лицо. Летели дни, крутясь проклятым роем, вино и страсть терзали жизнь мою, и вспомнил я тебя пред аналоем, и звал тебя, как молодость свою, я звал тебя, но ты не оглянулась, я слезы лил, но ты не снизошла, ты в синий плащ печально завернулась, в сырую ночь ты из дому ушла. Не знаю, где приют своей гордыни ты, милая, ты нежная, нашла. Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий, в котором ты в сырую ночь ушла. Уж не мечтать о нежности, о славе. Все миновалось, молодость прошла. Твое лицо в его простой оправе своей рукой убрал я со стола. Есть в близости людей заветная черта. Ее не перейти влюбленности и страсти. Пусть в жуткой тишине сливаются уста, и сердце рвется от любви на части, и дружба здесь бессильна, и года высокого и огненного счастья, когда душа свободна и чужда медлительной истоме сладострастья. Стремящиеся к ней безумны, а ее достигшие поражены тоскою. Теперь ты понял, отчего мое не бьется сердце под твоей рукою.

ты мне верна? Зачем же любишь ты всегда пугать мое воображение? Окружена поклонников толпой, зачем для всех казаться хочешь милой? И всех дарит надеждою пустой твой чудный взор, то нежный, то унылый. Мной овладев, мне разум омрачив, уверена в любви моей несчастной, не видишь ты, когда в толпе их страстной беседы чужд один и молчалив, терзаюсь я досадой одинокой. Ни слова мне, ни взгляда друг жестокой. Хочу бежать с боязнью и мольбой, твои глаза не следуют за мной. Скажи еще, соперник вечный мой, наедине заставь меня с тобою, зачем тебя приветствует лукаво? Что ж он тебе? Скажи, какое право имеет он бледнеть и ревновать? В нескромный час, меж вечера и света, без матери одна, полуодета, зачем его должна ты принимать? Но... я любим, наедине со мною ты так нежна, лабзания твои так пламенны, слова твоей любви так искренно полны твоей душою. Тебе смешны мучения мои, но я любим тебя, я понимаю. Мой милый друг, не мучь меня, молю. Не знаешь ты, как сильно я люблю, не знаешь ты, как тяжко.

сияла ночь, луной был полон сад, лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песнью твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотелось жить, чтоб звука не роняя, тебя любить, обнять и плакать над тобой. И много лет прошло, томительных и скучных, и вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, и веет, как тогда, во вздохах этих звучных, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь. И нет обид судьбы, и сердца жгучей муки, и жизни нет конца, и цели нет иной, как только веровать в рыдающие звуки, тебя любить, обнять и плакать над тобой. Кто-то во мраке дерев незримый зашуршал опавшей листвой и крикнул, что сделал с тобой любимый, что сделал любимый твой. Словно тронуты черной густою тушью тяжелые веки твои, он предал тебя тоске и удушью отравительнице любви. Ты давно перестала считать уколы, грудь мертва под острой иглой, и напрасно стараешься быть веселой, легче в гроб тебе лечь живой. Я сказала обидчику: хитрый, черный, верно, нет у тебя стыда. Он тихий, он нежный, он мне покорный, влюбленный в меня навсегда. Есть слова, их дыхание, что цвет, так же нежно и бело-тревожно, но меж них ни печальнее нет, ни нежнее тебя невозможно. Не познав, я в тебе уж любил эти в бархат ушедшие звуки. Мне являлись мерцание могил и сквозь сумрак белевшие руки. Но лишь в белом венце хризантем перед первой угрозой забвенья этих В, этих З, этих М различить я сумел дуновенья. И запомнив невестой в саду, как в апреле тебя разубрали, у забитой калитки я жду, позвонить к сторожам не пора ли. Если слово за словом, что цвет упадает, белее тревожно, не печальных меж павшими нет, но люблю я одно — невозможно. Любить иных — тяжелый крест, но ты прекрасно без извилин, и прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Весною слышен шорох снов и шелест новостей и истин. Ты из семьи таких основ, твой смысл, как воздух, бескорыстен. Легко проснуться и прозреть, словесный ссор из сердца вытрясть и жить, не засоряясь впредь. Все это небольшая хитрость. А это снова ты, не отроком влюбленным,
Но мужем дерзостным, суровым, непреклонным ты в этот дом вошел и на меня глядишь. Страшна моей душе предгрозовая тишь. Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою, врученным мне навек любовью и судьбою. Я предала тебя. И это повторять, о, если бы ты мог когда-нибудь устать. Так мертвый говорит убийца сон тревожа, так ангел смерти ждет у рокового ложа. Прости меня теперь, учил прощать Господь. В недуге горестном моя томится плоть, а вольный дух уже почиет безмятежно. Я помню только сад, сквозной, осенний, нежный, и крики журавлей, и черные поля. О, как была с тобой мне сладостна земля! Сжала руки под темной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Шутка, все, что было! Уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: «Не стой на ветру». Я не унижусь пред тобою. Ни твой привет, ни твой укор не властны над моей душою. Знай, мы чужие с этих пор. Ты позабыла, я свободы для заблуждения не отдам. И так пожертвовал я годы твоей улыбке и глазам. И так я слишком долго видел в тебе надежду юных дней и целый мир возненавидел, чтобы тебя любить сильней. Я горд. Прости, люби другого, мечтая любовь найти в другом, чего б то ни было земного, я не соделаюсь рабом. К чужим горам под небо юга я удалюся, может быть, но слишком знаем мы друг друга, чтобы друг друга позабыть. Отныне стану наслаждаться и в страсти стану кляться всем. Со всеми буду я смеяться, а плакать не хочу ни с кем. Начну обманывать безбожно, чтоб не любить, как я любил. Или женщину уважать возможно, когда мне ангел изменил. Я был готов на смерть и муку, и целый мир на битву звать, чтобы твою молодую руку, безумец, лишний раз пожать. Не знав коварную измену, тебе я душу отдавал. Такой души ты знала ли цену? Ты знала, я тебя не знал.

Мне не жаль, что тобою я не был любим. Я любви недостоин твоей. Мне не жаль, что теперь я разлукой томим. Я в разлуке люблю горячей. Мне не жаль, что я налил и выпил я сам унижение чашу до дна, что к проклятиям моим и к словам, и к мольбам оставалась ты холодна. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил, но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил.

Как на склоне наших лет нежнеем любим и суеверно. Сияй, сияй, прощальный свет любви последней, зари вечерней. Полнеба обхватила тень, лишь там, на западе, бродит сиянье. Помедли, помедли, вечерний день, продлись, продлись очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты, последняя любовь, ты и блаженство, и безнадежность.

Вы слушали литературно-музыкальную композицию «Продлись, продлись очарование». В ней прозвучали стихи Иннокентия Анинского, Анны Ахматовой, Александра Блока, Бориса Пастернака, Федора Тютчева, Александра Пушкина и Лермонтова. Читала Галина Колосова.

Годы великой жизни. Документы биографии Владимира Ильича Ленина.

0: год 1913. Продолжается польский период многолетней эмиграции Ленина. Владимир Ильич живет в Кракове. Избранный в состав ЦК РСДРП и заграничное бюро ЦК, он по-прежнему руководит всей работой большевистской партии, страстно борется с ее противниками, готовит народные массы России к новой грядущей революции.
1: Из статьи Ленина «Развитие революционной стачки и уличных демонстраций». Газета «Социал-демократ», 12 января 1913 года. Грядущая вторая революция обнаруживает уже теперь гораздо больший запас революционной энергии в пролетариате, чем перед 1905 годом. Надо, чтобы глухое озлобление и сдержанный ропот деревни вместе с возмущением казармы нашли себе в революционной стачке рабочих центр притяжения. Надо работать над этим, не покладая рук, и мы увидим тот день, когда пролетариат вместе с крестьянством и войском свалит помещиков, свергнет царскую монархию народным восстанием.
0: В работах Ленина власти видели опаснейшую угрозу царизму.
2: Отношение Главного управления по делам печати

0: на имя прокурора Петербургского окружного суда от 27 февраля 1913 года. Номер 3025. Главное управление по делам печати уведомляет ваше превосходительство, что 30 января сего года в типографии Санкт-Петербургского градоначальства в комиссии уничтожены посредством разрывания на мелкие части арестованы экземпляры брошюры под заглавием «Н. Ленин. Социал-демократия и избирательные соглашения». Исполняющий должность начальника Главного управления по делам печати граф Татищев.
1: Из письма Ленина Горькому. «Дорогой Алексей Максимович, что же это вы, батенька, дурно себя ведете? Хворать по нынешним временам – вещь совсем недопустимая. Чрезвычайно меня и всех нас здесь обрадовало, что вы берете за журнал «Просвещение». Вот действительно превосходно будет, ежели мы помаленьку присоединим билетристов, да двинем «Просвещение». Превосходно! Читатель новый, пролетарский. Сделаем журнал дешевым. Билетристику станете выпускать, только демократическую. Без нытья, без ренегатства. Рабочих скрепим, а рабочие пошли хорошие.
2: Из воспоминаний Надежды Константиновны Крупской. В половине февраля 1913 года было в Кракове совещание членов ЦК. Приехали наши депутаты Думы. Приехал Сталин. Ильич много разговаривал со Сталиным по национальному вопросу. Рад был, что встретил человека, интересующегося всерьез этим вопросом, разбирающегося в нем. Говорили о необходимости издания при «Правде» целой серии брошюр. Планы были широкие.
3: Из газетного отчета, опубликованного в «Напршут» 22 апреля. Перевод с польского. Несколько дней назад в Кракове выступил с докладом один из самых выдающихся вождей русской социал-демократии, товарищ Ленин. Приводим краткое изложение доклада. Характеризуя рабочее движение в России, докладчик отмечает большое значение, которое оно имеет также и для стран Запада, ибо несомненно, что в период социалистических революций и там будут происходить явления, подобные тем, какие имели место в России. Вместе с тем, товарищ Ленин подчеркивает необходимость полного единства революционной армии пролетариата различных национальностей в борьбе за полную демократизацию страны.
4: 23 апреля. В этот день, в юбилейном номере «Правды», посвященном первой годовщине выхода газеты, публикуются две статьи Ленина: «Нечто об итогах и фактах» и «Годовщина правды».
1: Из статьи «Годовщина правды». Минул год со времени выхода в свет первого номера «Правды». Борясь с неимоверными трудностями и преследованиями, «Правда» устояла и упрочилась благодаря поддержке рабочего класса. «Правда» не только называлась рабочей газетой. Название может присвоить себе любая газета. «Правда» была на деле рабочей газетой и по своему направлению, и по своему кругу читателей из рабочей массы, и по своему содержанию вообще, а в частности по массе рабочих корреспонденций, около 5000, и, наконец, по денежной поддержке «Правды» рабочими.
2: Из воспоминаний Боготской, жены польского революционера Боготского. В 1912 году я вышла замуж за доктора Сергея Боготского, политэмигранта, одного из друзей Ленина, и благодаря этому познакомилась с Лениным. Это был жизнерадостный, общительный человек. Он охотно беседовал, интересовался мельчайшими подробностями жизни эмигрантов, интересовался материальным положением товарищей. Владимир Ильич вставал очень рано и сразу садился за работу. К сожалению, в Кракове не было соответствующих библиотек, но недостатка в книгах не было. Ленин привез с собой несколько ящиков книг. Ленин много внимания и времени посвящал в то время «Правде», систематически руководил этой газетой, писал ежедневно статьи для нее. Написанные письма Ленин сам относил на станцию. Он точно знал часы отхода почтовых поездов. Так как вечерние почтовые поезда отправлялись около 9 часов вечера, Ленин не мог ходить на вечерние спектакли в театр. Но он не променял бы удовольствие лично отправлять письма в Россию ни на какие самые интересные зрелища. В 1913 году состояние здоровья Надежды Константиновны, которая болела базедовой болезнью, ухудшилось. Врач посоветовал для укрепления ее здоровья выехать на лето в горы. Ленин решил выехать в Поронин. Здесь Ленин продолжал напряженно работать. В перерывах для отдыха мы устраивали экскурсии по окрестностям Поронина, восхищаясь чудесным пейзажем. На экскурсии Ленин всегда отправлялся с рюкзаком на спине и с карманами, полными газет.
1: Из писем Ленина в Россию. Сестре Марии Ильиничне. Дорогая Маняша, наконец собрался писать. На днях переехали мы в горы, в деревню Поронина, в 7 километрах от Закопаны. Место здесь чудесное, воздух превосходный, высота около 700 метров. Надеюсь все же, что при спокойствии и горном воздухе Надя поправится. Видаешь ли правду и просвещение регулярно? Порадовались мы здесь юбилейному номеру «Правды» и победе в Союзе металлистов рабочих над ликвидаторами. Елизавета Васильевна и Надя очень кланяются и целуют тебя. Я тоже. Твой Владимир Ульянов. В редакцию газеты «Правда». Уважаемые коллеги, сегодня получил, наконец, комплект «Правды» за последние дни, вернее, за последнюю неделю. Очень благодарю. И очень поздравляю с успехом. По-моему, несомненно, газета теперь встала на ноги. Улучшение громадное и серьезное. Надо надеяться, прочное и окончательное. Насчет Демьяна Бедного продолжаю быть «за». Не придирайтесь, друзья, к человеческим слабостям. Талант – редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать. Грех будет на вашей душе, большой грех перед рабочей демократией, если вы талантливого сотрудника не притянете, не поможете ему. Конфликты были мелкие, а дело серьезное. Подумайте об этом.
4: Июнь. По совету краковских врачей Ленин и Крупская выехали в Швейцарию, в Берн, к известному специалисту профессору Кохеру.
1: Суббота, 26 июля. Дорогая мамочка, в среду, наконец, после двухнедельной подготовки в клинике, Надю оперировали. Операция была, по-видимому, довольно трудная. Помучили Надю около 3 часов без наркоза, но она перенесла мужественно. В четверг была очень плоха, сильнейший жар и бред, так что я перетрусил изрядно. Но вчера уже явно пошло на поправку. Лихорадки нет, пульс лучше.
4: В Берне Владимир Ильич каждое утро навещал в больнице Надежду Константиновну, а затем подолгу работал в библиотеках. В те дни он написал тезисы по национальному вопросу и выступил с рефератами на эту тему в Цюрихе, Женеве, Лозанне и Берне. Слушайте воспоминания Раисы Борисовны Харитоновой, члена партии с 1905 года, документальная запись. Раиса Борисовна летом 1913 года присутствовала на одном из выступлений Ленина.
5: Все с нетерпением ждали это выступление, и это понятно, потому что в нашей многонациональной стране партийные организации были представлены революционными рабочими всех наций. Собралась почти вся политэмиграция. Человек 200. Доклад Владимира Ильича был очень интересен и пролил свет на многие вопросы, которые были раньше нам неясны. Нет большего несчастья для страны, чем порабощать и покорять другие народы. И поэтому он считал, что каждая нация имеет полное право на свободное существование по своему собственному желанию. Ленин в беседе с нами старался выяснить, какие взаимоотношения у нас на фабриках и заводах, где мы работаем, складываются со швейцарскими рабочими. Он убеждал нас, что мы должны самым тесным образом сплачиваться со швейцарскими рабочими. Доклад Владимира Ильича дал толчок всем большевикам своей революционной деятельности среди других рабочих организаций.
4: С января по июль 1913 года большевистские газеты и журналы «Правда», «Социал-демократ», «Просвещение» опубликовали около 120 ленинских статей. Вот только некоторые из них. «Английское рабочее движение в 1912 году», «Лучше поздно, чем никогда», «Жизнь учит», «Вопрос о единстве», «Исторические судьбы учения Карла Маркса», «Научная система выжимания пота», «Три источника и три составных части марксизма», «Капитализм и женский труд». Конец июля. Ленин и Крупская возвращаются из Швейцарии в Поронино.
3: Из воспоминаний Якова Станиславовича Ганецкого, члена социал-демократической партии с 1896 года. Краков, а летом Поронин, стали настоящей ставкой нашей большевистской армии. Сюда постепенно съезжались полководцы отдельных наших частей. Бывали члены нашей думской фракции, представители центрального и местных комитетов партии, работники профессионального движения, страховых касс и отдельные товарищи. Здесь происходили совещания, конференции. Приезжавшие товарищи выясняли здесь животрепещущие вопросы, получали нужные инструкции, обогащали свои познания и возвращались к работе с усиленной энергией и верой. Многие оставались месяц и дольше и пополняли свои теоретические пробелы под руководством вождя.
0: Из докладной записки Петербургского охранного отделения на имя директора департамента полиции от 15 августа 1913 года. Докладываю вашему превосходительству, что по полученным в отделении сведениям в Австрии в местечке Закопане в конце прошлого июля месяца под председательством лидера партии Ленина состоялось совещание руководителей фракции большевиков Российской социал-демократической рабочей партии по поводу репрессий в отношении рабочей печати в Санкт-Петербурге, в результате которого приняты ниже следующие решения. Решено усилить нелегальную печать в виде брошюр и листков, для чего поставить в империи хорошую нелегальную технику. Также решено увеличить число экземпляров центрального органа партии «Социал-демократ» и выпускать его более часто.
4: 23 сентября. В Поронине открылось совещание ЦК РСДРП с партийными работниками.
1: Из резолюций Поронинского совещания, написанных Лениным. Рабочий класс по-прежнему выступает как руководитель в революционной борьбе за общенациональное освобождение. Массовая революционная стачка продолжает развиваться. Действительная борьба передовых отрядов рабочего класса происходит под революционными лозунгами. Главными лозунгами эпохи остаются «Демократическая республика», «Конфискация помещичьих земель», «Восьмичасовой рабочий день». Интересы рабочего класса требуют слияния рабочих всех национальностей данного государства в единых пролетарских организациях – политических, профессиональных, кооперативно-просветительных и так далее. Только такое слияние в единых организациях рабочих различных национальностей дает возможность пролетариату вести победоносную борьбу с международным капиталом.
4: В октябре, вернувшись в Краков, Ленин продолжал большую работу по обоснованию национальной политики партии большевиков. Работы Ленина по национальному вопросу стали выдающимся вкладом в сокровищницу творческого марксизма.
1: Из работы Ленина «Критические заметки по национальному вопросу». Журнал «Просвещение», ноябрь-декабрь, подпись В. Ильин. Буржуазный национализм и пролетарский интернационализм – вон два непримиримо враждебных лозунга, соответствующие двум великим классовым лагерям всего капиталистического мира и выражающие две политики, более того, два миросозерцания в национальном вопросе. Кто хочет служить пролетариату, тот должен объединять рабочих всех наций, борясь неуклонно с буржуазным национализмом.
4: Завершался год 1913. Он был годом сплочения сил партии в условиях нового революционного подъема.
1: Идет вперед, вопреки всему, наше дело. И рабочая партия строится революционная, социал-демократическая, против либеральных ренегатов, ликвидаторов. Будет на нашей улице праздник.
6: О, Генри, принцесса и пума. Разумеется, не обошлось без короля и королевы. Король был страшным стариком. Он носил шестизарядные револьверы и шпоры и орал таким зычным голосом, что гремучие змеи прерий спешили спрятаться в свои норы под кактусами. До коронации его звали Бен Шептун. Когда же он обзавелся 50 000 акров земли с таким количеством скота, что сам потерял ему счет, его стали звать О'Доннелл, король скота. Королева была мексиканка из Ларедо. Из нее вышла хорошая, кроткая жена. Ей даже удалось научить Бена настолько умерять голос в стенах своего дома, что от звука его не разбивалась посуда. Когда Бен стал королем, она полюбила сидеть на галерее Ранчо Эспиноза и плести тростниковые циновки. А когда богатство стало настолько непреодолимым и угнетающим, что из Сан-Антоне в фургонах привезли мягкие кресла и круглый стол, она склонила темноволосую голову и разделила судьбу Данаи. Во избежание оскорбления величества вас сначала представили королю и королеве. Но они не играют никакой роли в этом рассказе, который можно назвать повестью о том, как принцесса не растерялась и как лев свалял дурака. Принцессой была здравствующая королевская дочь Жозефа О'Доннелл. От матери она унаследовала доброе сердце и смуглую субтропическую красоту. От его величества Бена О'Доннелла она получила запас бесстрашия, здравый смысл и способность управлять людьми. Стоило приехать издалека, чтобы посмотреть на такое сочетание. На всем скаку Жозефа могла всадить 5 пуль из 6 в жестянку из-под томатов, вертящуюся на конце веревки. Она могла часами играть со своим белым котенком, наряжая его в самые нелепые костюмы. Презирая карандаш, она могла высчитать в уме, сколько барыша принесут 1545 двухлеток, если продать их по $8.50 за голову. Ранчо Эспиноза имеет около 40 миль в длину и 30 в ширину, правда, большей частью арендованной земли. Жозефа обследовала каждую ее милю верхом на своей лошади. Все ковбои на этом пространстве знали ее в лицо и были ее верными вассалами. Рипли Гивис, старший одной из ковбойских партий Эспинозы, увидел ее однажды и тут же решил породниться с королевской фамилией. Самонадеянность? О, нет. В те времена на землях Нуэсес человек был человеком. И в конце концов, титул короля скота вовсе не предполагает королевской крови. Часто он означает только, что его обладатель носит корону в знак своих блестящих способностей по части кражи скота. Однажды Рипли Гивис поехал верхом на ранчо «Два вяза» справиться о пропавших однолетках. В обратный путь он тронулся поздно, и солнце уже садилось, когда он достиг переправы белой лошади на реке Нуэсес. От переправы до его лагеря было 16 миль, до усадьбы Ранчо Эспиноза 12. Гивис утомился. Он решил заночевать у переправы. Река в этом месте образовывала красивую заводь. Берега густо поросли большими деревьями и кустарником. В 50 ярдах от заводи поляну покрывала курчавая мескитовая трава. Ужин для коня и постель для всадника. Гивис привязал лошадь, сел, прислонившись к дереву, и свернул папиросу. Из зарослей, окаймлявших реку, вдруг донесся яростный раскатистый рев. Лошадь заплясала на привязи и зафыркала, почуяв опасность. Гивис, продолжая попыхивать папироской, не спеша поднял с земли свой пояс и на всякий случай повернул барабан револьвера. Большая щука громко плеснула в заводе. Маленький бурый кролик обскакал куст кошачьей лапки и сел, поводя усами и насмешливо поглядывая на Гивиса. Лошадь снова принялась щипать траву. Меры предосторожности не лишни, когда на закате солнца мексиканский лев поет сопрано у реки. Может быть, его песня говорит о том, что молодые телята и жирные барашки попадаются редко, и что он горит плотоядным желанием познакомиться с вами. В траве валялась жестянка из-под фруктовых консервов, брошенная здесь каким-нибудь путником. Увидев ее, Гивис крякнул от удовольствия. В кармане его куртки, привязанной к седлу, было немного молотого кофе. Черный кофе и папиросы. Чего еще надо ковбою? В 2 минуты Гивис развел небольшой веселый костер. Он взял жестянку и пошел к заводе. Не доходя 15 шагов до берега, он увидел слева от себя лошадь под дамским седлом, щипавшую траву, а у самой воды поднималась с колен Жозефа О'Доннелл. Она только что напилась и теперь отряхивала с ладони песок. В 10 ярдах справа от нее Гивис увидел мексиканского льва, полускрытого ветвями. Его янтарные глаза сверкали голодным огнем. В 6 футах от них, от глаз, виднелся кончик хвоста, вытянутого прямо, как у пойнтера. Зверь чуть раскачивался на задних лапах, как все представители кошачьей породы, перед прыжком. Гивис сделал, что мог. Его револьвер валялся в траве, до него было 35 ярдов. С громким воплем Гивис кинулся между львом и принцессой. Схватка, как впоследствии рассказывал Гивис, вышла короткая и несколько беспорядочная. Прибыв на место атаки, Гивис увидел в воздухе дымную полосу и услышал 2 слабых выстрела. Затем 100 фунтов мексиканского льва шлепнулись ему на голову и тяжелым ударом придавили его к земле. Он помнит, как закричал: «Отпусти, это не по правилам!» Потом выполз из-под льва, как червяк с набитым травой и грязью ртом и большой шишкой на затылке в том месте, которым он стукнулся о корень вяза. Лев лежал неподвижно. Раздосадованный Гивис, подозревая подвох, погрозил льву кулаком и крикнул: «Подожди, я с тобой еще...» И тут пришел в себя. Жозефа стояла на прежнем месте, спокойно перезаряжая 38-калиберный револьвер, оправленный серебром. Особенной меткости на этот раз и не потребовалось. Голова зверя представляла собой более легкую мишень, чем жестянка из-под томатов, вертящаяся на конце веревки. На губах девушки и в темных глазах играла вызывающая улыбка. Незадачливый рыцарь-избавитель почувствовал, как фиаско огнем жжет его сердце. Вот где ему представился случай, о котором он так мечтал. Но все произошло под знаком Момуса, а не Купидона. Сатиры в лесу уж, наверное, держались за бока, заливаясь озорным беззвучным смехом. Разыгралось нечто вроде водевиля «Сеньор Гивис и его забавный поединок с чучелом льва».
7: «Это вы, мистер Гивис?» —
6: сказала Жозефа своим медлительным томным контральто.
7: «Вы чуть не испортили мне выстрел своим криком. Вы не ушибли себе голову, когда упали?»
6: «О, нет!» — спокойно ответил Гивис. «Это-то было совсем не больно». Он нагнулся, придавленный стыдом, и вытащил из-под зверя свою прекрасную шляпу. Она была так смята и истерзана, словно ее специально готовили для комического номера. Потом он встал на колени и нежно погладил свирепую с открытой пастью голову мертвого льва. «Бедный старый Билл!» — горестно воскликнул он.
7: «Что такое?»
6: — резко спросила Жозефа. «Вы, конечно, не знали, мисс Жозефа», — сказал Гивис с видом человека, в сердце которого великодушие берет верх над горем. «Вы, конечно, не знали, мисс Жозефа, вы не виноваты. Я пытался спасти его, но не успел предупредить вас».
7: «Кого спасти?»
6: «Да Билла! Я весь день искал его, ведь он 2 года был общим любимцем у нас в лагере. Бедный старик! Он бы и кролика не обидел. Ребята просто с ума сойдут, когда услышат. Но вы-то не знали, что он хотел просто поиграть с вами». Черные глаза Жозефы упорно жгли его. Рипли Гивис выдержал испытание. Он стоял и задумчиво ерошил свои темно-русые кудри. В глазах его была скорбь, не без примеси нежного укора. Приятные черты его лица явно выражали печаль. Жозефа дрогнула.
7: «Что же здесь делал ваш любимец?» — спросила она, пуская в ход последний довод. «У переправы белой лошади нет никакого лагеря».
6: «Этот разбойник еще вчера удрал из лагеря», — без запинки ответил Гивис. «Удивляться приходится, как его до смерти не напугали койоты. Понимаете, на прошлой неделе Джим Уэбстер, наш конюх, привез в лагерь маленького щенка-терьера. Этот щенок буквально отравил Биллу жизнь. Он гонял его по всему лагерю, часами жевал его задние лапы. Каждую ночь, когда ложились спать, Билл забирался под одеяло к кому-нибудь из ребят и спал там, скрываясь от щенка. Видно, его довели до отчаяния, а то бы он не сбежал. Он всегда боялся отходить далеко от лагеря».
7: Жозефа посмотрела на труп свирепого льва.
6: Гивис ласково похлопал его по страшной лапе, одного удара которой хватило бы, чтобы убить годовалого теленка. По оливковому лицу девушки разлился яркий румянец. Был ли то признак стыда, какой испытывает настоящий охотник, убив недостойную дичь? Взгляд ее смягчился, а опущенные ресницы смахнули с глаз веселую насмешку.
7: «Мне очень жаль», — сказала она. «Но он был такой большой и прыгнул так высоко, что...»
6: «А, бедняга Билл проголодался», — перебил ее Гивис, спеша заступиться за покойника. «Мы в лагере всегда заставляли его прыгать, когда кормили. Чтобы получить кусок мяса, он ложился и катался по земле. Увидев вас, он подумал, что вы ему дадите поесть». Вдруг глаза Жозефы широко раскрылись.
7: «Ведь я могла застрелить вас?» — воскликнула она. «Вы бросились как раз между нами. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти своего любимца. Это замечательно, мистер Гивис. Мне нравятся люди, которые любят животных. Да, сейчас в ее взгляде было даже восхищение. В конце концов, из руин позорной развязки рождался герой. Выражение лица Гивиса обеспечило бы ему высокое положение в обществе покровительства животным. «Я их всегда любил», — сказал он. «Лошадей, собак, мексиканских львов, коров, аллигаторов». «Ненавижу аллигаторов», — быстро возразила Жозефа. «Ползучие грязные твари!» «Разве я сказал аллигаторов?» — поправился Гивис. «Я, конечно, имел в виду антилоп».
8: Совесть Жозефы заставила ее пойти еще дальше. Она с видом раскаяния протянула руку. В глазах ее блестели непролитые слезинки. «Пожалуйста, простите меня, мистер Гивис, ведь я женщина и сначала, естественно, испугалась. Мне очень, очень жаль, что ее застрелила Билла. Вы представить себе не можете, как мне стыдно. Я ни за что бы не сделала этого, если бы знала».
7: Гивис взял протянутую руку. Он держал ее до тех пор, пока его великодушие не победило скорбь об утраченном Билле. Наконец стало ясно, что он простил ее. «Прошу вас, не говорите больше об этом, мисс Жозефа. Билл своим видом мог напугать любую девушку. Я уж как-нибудь объясню все ребятам».
8: «Правда? И вы не будете меня ненавидеть?» Жозефа доверчиво придвинулась к нему ближе. Глаза ее глядели ласково, очень ласково. И в них была пленительная мольба. «Я возненавидела бы всякого, кто убил бы моего котенка. И как смело и благородно с вашей стороны, что вы пытались спасти его с риском для жизни. Очень-очень немногие поступили бы так. Победа, вырванная из поражения. Водевиль, обернувшийся драмой. Браво, Рипли Гивис!»
7: Спустились сумерки. Конечно, нельзя было допустить, чтобы мисс Жозефа ехала в усадьбу одна. Гивис опять оседлал своего коня, несмотря на его укоризненные взгляды, и поехал с нею. Они скакали рядом по мягкой траве. Принцесса и человек, который любил животных. Запахи прерии, запахи плодородной земли и прекрасных цветов окутывали их сладкими волнами. Вдали на холме затявкали койоты. Бояться нечего, и все же Жозефа подъехала ближе. Маленькая ручка, по-видимому, что-то искала. Гивис накрыл ее своей. Лошади шли нога в ногу. Руки медленно сомкнулись, и обладательница одной из них заговорила. «Я никогда раньше не пугалась», — сказала Жозефа. «Но вы подумайте, как страшно было бы встретиться с настоящим диким львом. Ох, бедный Билл, я так рада, что вы поехали со мной».
0: О'Доннелл сидел на галерее. «Алло, Рип!» — гаркнул он. «Это ты?»
8: «Он провожал меня», — сказала Жозефа. «Я сбилась с дороги и запоздала».
0: «Премного обязан», — возгласил король скота. «Залочуй, Рип, а в лагерь поедешь завтра».
8: Но Гивис не захотел остаться. Он решил ехать дальше, в лагерь. На рассвете нужно было отправить гурт быков. Он простился и поскакал. Час спустя, когда погасли огни, Жозефа в ночной сорочке подошла к своей двери и крикнула королю через выложенный кирпичом коридор.
9: «Слушай, пап, ты помнишь этого мексиканского льва, которого прозвали Карнаухи Дьявол? Того, что задрал Гонсалеса, овечьего пастуха мистера Мартина из полсотни телят на ранчо Салада? Так вот, Я разделалась с ним сегодня у переправы белой лошади. Он прыгнул, а я всадила ему две пули из моего 38-калиберного. Я узнала его по левому уху, которое старик Гонсалес изуродовал ему своим мачете. Ты сам не сделал бы лучшего выстрела, папа.
8: Ты у меня молодчина!
9: Прогремел Бен Шептун из мрака королевской опочивальни.
10: Браво, браво! У вас здорово получается. Я бы продолжил свои комплименты, но нам срочно нужно принимать решение.
11: Как нам сейчас переходить к следующему действию нашего радиоспектакля?
10: Вы знаете, я думаю, что ничего страшного не случится, если мы без лишних слов возьмем и объявим очередную микрокомедию из нашего радиоспектакля. Тем более, что ее автор, итальянский актер, режиссер и драматург Эдуардо де Филиппо в особых рекомендациях не нуждается. Да и актеры, заняты в этой сцене, тоже хорошо знакомы нашим слушателям. Это Виктория Лепко, Юрий Яковлев и Зиновий Высоковский.
11: Итак, сцена Эдуардо де Филиппо «Мужчины и женщины».

0: Простите, сеньор Микеле дома?
1: О, нет, Артур еще не приходил с работы.
0: А вы, конечно, сеньора Микеле, жена Артура.
1: Да.
0: Я вас сразу узнал. Понимаете, сеньора, мы с Артура старые школьные товарищи, но лет 10 не виделись.
1: О-о-о.
0: И вот приезжаю я сегодня в ваш город, и такая радость. Встречаю на улице моего дорогого Артура. И он мне сразу говорит: у меня очаровательная жена, отличная хозяйка. Нечего тебе жить в гостинице, перебирайся к нам. И вы знаете, сеньора Микеле, Артура прав, 1000 раз прав. Вы очаровательны!
1: Ох, видели бы вы меня раньше. Вот тогда я действительно была как цветок. А сейчас я сама себя не узнаю, и неудивительно. Ведь только сегодня утром Артуро опять в меня стрелял.
0: Стрелял?
1: Да, да. Взял револьвер и выстрелил. Я только чудом уцелела. Наверное, какой-то святой меня бережет.
0: Но, сеньора, вы, наверное, что-то путаете. Артуро такой добрый человек. Он и мухи не обидит. Как же он мог вас сегодня выстрелить?
1: О, сеньор, если бы только сегодня. Если хотите знать, первый раз он в меня выстрелил в день нашей свадьбы. Прямо за свадебным столом. Кажется, после второго блюда.
0: Не может быть.
1: К счастью, пуля меня миновала. Сеньор, честно говоря, это может подтвердить вся наша улица. Я уже со счета сбилась, сколько раз Артур в меня стрелял. Но самое удивительное, что за все это время он в меня ни разу не попал. Но я каждую секунду жду этого.
0: О,
1: это он.
0: Да?
2: Оу, Аурелия,
0: да.
2: Ты уже здесь.
0: Как видишь.
2: Ой, как я рад. Извини, что я заставил тебя ждать.
0: Ну.
2: Понимаешь, после работы мне пришлось заскочить в магазин. У меня что-то стал барахлить пистолет.
0: А?
2: Да, надеюсь, моя жена показала тебе твою комнату. Доротея, где ты? У нас же гость, Доротея.
3: Да.
2: Я прошу тебя, милая, покажи сеньору Аурели его комнату.
3: Ну, между прочим, ты мог бы это и сам сделать. На моих плечах и так весь дом. Я и готовлю, и стираю, и убираю.
2: Разве я не работаю?
3: Работаешь. 8 часов. А потом отдыхаешь. А я весь день кручусь, как белка в колесе.
2: Ну, хорошо. Хорошо, я сам покажу комнату. А ты принеси нам кофе.
3: Опять ты мною командуешь?
2: Доротея, принеси нам кофе.
3: Если хочешь пить кофе, иди в бар.
0: Пожалуйста, не надо кофе.
2: Доротея, сколько раз я должен повторять свою просьбу?
0: Честное слово, я не хочу
2: Доротея,
0: кофе.
2: Доротея, ты меня знаешь.
3: Еще бы, я тебя не знала. Ты посмотри на меня. Вся улица говорит, что 10 лет назад до знакомства с тобой я была гораздо интереснее и моложе. И во всем виноват только ты.
2: Доротея, не доводи меня до крайности. Прошу тебя, принеси нам кофе.
0: Уверяю вас, я терпеть не могу кофе.
2: Доротея.
3: Запомни, я тебе не служанка.
2: Нет, я не в состоянии это выдержать. Где мой пистолет?
0: Ради бога, только не это, Артура, только не это.
2: Вот он.
0: О, что же ты наделал, Артура? Ты же убил свою жену!
1: О, Мадонна моя, о, Мадонна! Артура, милый, опять ты промахнулся. Ну, пожалуйста, не нужно так нервничать. Я сейчас принесу кофе, дорогой мой. Он уже давно готов. И пирог тоже твой любимый, с яблоками.
2: Прости меня. Доротея, я немножко погорячился.
1: Ну что ты, я понимаю, ты ведь так устаешь, у тебя много работы, милый.
2: Можно подумать, что ты сидишь, сложа руки, дорогая, ведь на твоих плечах весь дом.
1: Какая работа дома. Сейчас я принесу кофе, и мы славно отпразднуем нашу встречу с сеньором Аурелло.
3: Микеле, что это такое?
2: А что?
3: Посмотри, ты порвал свой новый пиджак.
2: А, ну это получилось как-то случайно.
3: У тебя всегда все происходит случайно. Может быть, ты думаешь, что у меня миллионы? Я могу тебе каждый день покупать новый пиджак?
2: Ну, я же не нарочно.
0: Он же не нарочно, сеньора!
3: Так я и поверила. Вот теперь будешь на потеху всей улицы ходить в рваном пиджаке.
2: Доротея, зашей пиджак.
3: Сам порвал, сам и зашивай.
2: Доротея, зашей пиджак.
0: Только не стреляй, Артура, прошу тебя. Это может плохо кончиться.
2: Доротея, зашей пиджак или...
3: Или...
0: Ой!
1: О, Мадонна моя, о, Мадонна. Артуро, ну давай скорее твой пиджак. Я его так зашью, что не будет видно, даже если рассматривать в лупу.
2: Ну вот, Аурели, Наконец мы одни, я могу спокойно показать тебе твою комнату.
0: Я ни на минуту не останусь в этом доме. Я не хочу иметь ничего общего с таким человеком, как ты, Артура. Стрелять в женщину, это не по-рыцарски. Ты знаешь, кто ты? Ты преступник.
2: Аврелия, дорогой, ну что ты говоришь? Ну посмотри на меня, разве я похож на преступника? Постой, куда же ты уходишь?
0: Постой,
2: я тебе сейчас все объясню. Моя жена чудесная, прекрасная женщина, но с ужасным характером.
0: Да?
2: Да, все началось в день нашей свадьбы, прямо за свадебным столом. Уж не помню из-за чего, но Доротея вывела меня из себя. Я не выдержал, схватил первое, что попалось под руку, а под руку попался пистолет-зажигалка.
0: И?
2: Что и? И тут произошла удивительная вещь. Моя жена заулыбалась, стала кроткой, нежной. Одним словом, дорогой мой, я понял, что для того, чтобы жить с женой в мире, в нее надо стрелять.
1: Так. О, соля мио. Артура, вот, дорогой, твой пиджак готов.
2: Спасибо, дорогая. Я его сейчас надену и пойду провожу Аурели.
1: Как? Ты уходишь?
2: Да, я только провожу Аурели и тотчас же вернусь.
1: Значит, по-твоему, я должна сегодня весь вечер сидеть дома одна? Ты будешь где-то развлекаться, а я скучать. Так, да?
2: Но, Доротея, я же...
1: Запомни, я не позволю, чтобы со мной так обращались. Я целый день работаю, на мне весь дом, а ты...
0: Артура, дорогой, прошу тебя, поскорее выстрели в свою жену и пойдем ко мне в гостиницу пить кофе.

0: пока все идет нормально. Как вы находите, дорогой второй администратор?
1: Ну, в общем, явных промахов вроде бы и не было.
0: И все же, Геннадий Михайлович, сознаюсь вам, что сейчас я немного волнуюсь. Волнуюсь за своего коллегу, артиста нашего театра Александра Ширвинта.
2: Да, по нашему сценарию в следующем действии нашего радиоспектакля занят всего один актер – Александр Ширвинт. И, по-моему, он сегодня выступает не совсем в своем амплуа.
0: Но в том-то и дело. Он играет не совсем привычную ему роль кинодетектива и играет ее в песне.
3: Бонжур, мадам, друзьям привет, я вам знаком, немало лет, сомнений нет, что вы меня узнали, а как же? Брожу с экрана на экран, запрятав пистолет в карман, и мускулы мои подобны стали, мышцы крепкие, я современный детектив, в душе огонь, в глазах наив, и к пеклу я, и к проруби привычен. Морж я, могу не есть, могу не спать, в стогу иголку отыскать. И очень-очень-очень ироничен, я очень-очень-очень ироничен. Ну просто очень-очень ироничен. Веселый. Лишь только...

0: хитер, улыбчив хоть порою и печален. Когда как? Не знаю я, что значит страх. Удачлив я в любых делах и очень-очень-очень гениален. Я очень-очень-очень гениален. Ну просто очень-очень гениален. Ну что есть, того, как говорится, не отнимешь.
1: Дорогой второй администратор, а ведь мой коллега отлично справился с ролью поющего кинодетектива, как вы считаете? Геннадий Михайлович, опять вы моим голосом разговариваете. Стоит мне на секунду выйти, как вы...
2: Да я вообще ни слова не сказал.
1: Тогда тоже? Ведь не я же это говорил, не я. А? Все понятно. Здравствуйте.
3: Ой, вот именно. Здравствуйте.
1: Вы что, значит, тоже зачислены в штат нашего радиотеатра? Но почему я об этом ничего не знаю?
3: Я только пробуюсь. Вот, поэтому немножечко очень сильно волнуюсь.
1: А вы не волнуйтесь, мы вас возьмем. Если, конечно, вы не будете изображать из себя главного администратора.
4: Нет, Николай Анатольевич, сегодня Геннадий Хазанов будет один работать за всем известный спортивный дуэт.
1: За кого же это?
4: Сначала скажите, вы футбольный болельщик?
1: Ну, как же, как же.
4: Ну, тогда вам наверняка будет интересно послушать репортаж об играх на первенство мира по футболу.
1: Ну, подумайте, что вы говорите. Во-первых, всем известно, что эти игры состоятся только в 1982 году. А во-вторых, какое отношение имеет наш радиотеатр к футболу?
4: Самое прямое. И сейчас мы отдадим сцену нашего радиотеатра в полное распоряжение Геннадия Хазанова. А уж он, в свою очередь, не без помощи юмористов Семена Альтова и Анатолия Трушкина, познакомит нас с футбольным матчем, который произойдет, вы правы, через 2 года. Гена, начинайте свой репортаж.
1: Подождите, подождите, а как же наши коллеги? Нет, давайте их тоже пригласим послушать этот необычный репортаж. Товарищи, прошу всех болельщиков в студию. Пожалуйста. Вот, да. Вот теперь, Гена, можете смело начинать. Мы слушаем вас.
5: Внимание! Говорит и показывает Мадрид. Внимание! Говорит и показывает Мадрид. Мы начинаем прямой репортаж о финальном матче на первенство мира по футболу 1982 года. Сборная Советского Союза, сборная Аргентины. Собственно, матч уже закончился, счет 8-8. Первый тайм прошел при подавляющем преимуществе сборной Советского Союза. 45 ударов нанесли наши футболисты по воротам сборной Аргентины, а те по нашим только 8. Счет первого тайма 8-0 в пользу Аргентины. И так продолжалось до 82-й минуты матча. И вот за 8 минут до окончания встречи в нашей сборной произошла замена. Команду принял новый старший тренер. Он выпускает на поле Владимира Наждачного. 8 раз Наждачный выбрасывает мяч из-за боковой. 8 раз мяч попадает в голову аргентинского защитника. И от нее в ворота сборной Аргентины. Счет сравнялся. 8-8. И сейчас серия пенальти даст ответ на вопрос, кто же будет чемпионом мира. Первыми по жребию бить будут аргентинцы. Это сделает Карантини под номером 5. Вот он разбирается. Удар, гол. Наш вратарь Тигренко знал, что Карантини левша. Видимо, забыл, на какую ногу. Чем ответит наши, к мячу подходит Степан Корнеев, самый молодой, самый резвый игрок нашей команды, обладающий кинжальным ударом, разбегается. Удар! Такие удары не берутся. Мяч летит на 20 метров выше ворот. Да, чехарда с тренерским составом. Отсутствие большого числа полей, отвечающих мировым стандартам, и неудачно составленный календарь первенства страны не могли не сказаться на игре нашей сборной. Второй удар готовится сделать аргентинцы. Это сделает Хуан Рохас. Мяч на 11-метровой отметке. Хуан Рохас разбегается. Удар мимо. Как гласит древняя грузинская пословица, не все коту масленица. Наш футболист Валерий Дагаев на огневом рубеже. Свисток судьи. Удар. Гол. 1-1. 9-9. Посмотрите еще раз, как это произошло. Вот он, Валерий Дагаев. Наш легендарный форвард. Посмотрите, какой удар! Просто математическая точность! Кстати, Валерий прекрасно совмещает занятия спортом и наукой. Он сейчас учится в 8 классе средней школы и одновременно заканчивает институт авиационного приборостроения. Третий удар будут делать аргентинцы. Родригес Скотт готовится выполнить один семитовый удар. Разбегается удар. Мимо, как гласит аргентинская пословица, не все скоту масленица. Наш футболист-форвард бельгийской команды «Динамо» Ромас Смагулин, один семитовый отметки, капитан сборной Советского Союза, успокаивает товарищей. Разбегается. Гол! Сборная Советского Союза вышла вперед. Не хочу делать преждевременных прогнозов, но уже нельзя не сказать, как далеко шагнул наш футбол за последние полтора месяца. Судья удар не засчитывает. В чем дело? Оказывается, вратарь аргентинцев не успел встать в ворота. Да, судейство на этом чемпионате не на высоте. Это не только мое мнение, это мнение тренеров всех команд, выбывших из турнира. Смогу ли я будет повторять удар, он успокаивает товарищи, не волнуйтесь. Вот что значит опыт, что значит мастерство. Несмотря на то, что 32 года этому футболисту тренеры доверили ему право ответственного удара. Простите, смогу ли бьет? Мимо. Да, 32 года уже этому футболисту. Неужели нет талантливой молодежи, которая могла бы выйти и забить нужный нам 11-метровый. Последний удар у каждой команды и последний шанс у аргентинцев. Пауль Темпес подходит к мячу. Тигренко, наш вратарь, занял место в воротах. Вот Темпес разбегается. Удар мимо. Молодец, Темпес. Кто же будет делать последний удар от нашей команды? Это скажет новый старший тренер, которого только что назначили перед последним 11-метровым штрафным ударом. Он вызывает опять Владимира Наждачного. Тот, что сегодня уже хитрым путем забил 8 мячей. Наждачный поставил мяч, отходит к центру поля. Стадион замер, трибуны встали. Наждачный подвигает к мячу. Удар, мяч от судьи Стромберга влетает в ворота. Ну, на этот раз уже засчитают гол или нет? Стромберга уносит на носилках. Да, мы вынуждены закончить наш репортаж. Кто стал чемпионом мира, вы об этом узнаете только в программе «Время». Ну, а пока это неизвестно, никто не решится сказать вам, правильный или нет был составлен календарь первенства страны, мало или достаточно с хороших полей, те или не те тренеры привлекались к работе со сборной, так или не так вели сегодняшний репортаж Николай Махарадзе и Коте Озеров.

0: Ну вот и все.
1: Ну вот и все.
0: Пришло время в последний раз опустить занавес нашего радиотеатра и попрощаться с нашими зрителями.
1: Ну зачем же так грустно? Я уверен, что многие из наших радиослушателей еще сегодня в концертных залах, театрах, на экранах своих телевизоров непременно встретятся с теми, кто принимал участие в нашей новогодней премьере. Поэтому давайте не будем прощаться, а просто от лица всех актеров, занятых в нашем спектакле. И, конечно же, от себя лично.
0: От имени народного артиста СССР Анатолия Папанова.
1: И от имени популярного артиста эстрады Геннадия Дудника.
0: Не забудьте тех, кто готовил это представление. Композитора Алексея Мужикова, поэта-юмориста Виктора Мая, музыкального редактора Гуны Голубь, ассистента режиссера Эммы Осмоловой, операторов Евдокии Бирюковой, Анны Величанской, режиссера Николая Субботина и редактора Регины Дубовицкой.
1: Словом, от имени и по поручению всего коллектива нашего радиотеатра все мы, друзья, еще раз поздравляем вас с Новым годом и говорим вам
0: до встречи!
1: До скорой встречи на веселых, шумных, красочных новогодних концертах, балах и маскарадах!

Бог. О, Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир, твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. И ты открылся мне, ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, дышу тобой, когда умру. С тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе немолчная хвала. Тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть. Благодарю. Мережковский.

0: Как-то раз перед толпою соплеменных гор у Казбека с Шат-горою был великий спор.
1: Путешествие девятое к третьему полюсу.
2: В самом деле, путешествуем мы с вами вот уже скоро год, но ни на северный, ни на южный полюс пока не замахивались. А тут сразу к третьему.
1: Да и что это такое? Третий полюс. Магнитный или полюс холода?
2: Наверное, не стоит долго теряться в догадках. И чтобы ответить на этот вопрос, для начала давайте отправимся в страну, которая, вообще-то говоря, лежит в стороне от большинства наших сегодняшних маршрутов. В июне 1953 года в Лондоне, в Бекингемском дворце, проходил довольно необычный прием. Необычный, потому что почетными гостями королевы были отнюдь не политические деятели, военачальники или церковные сановники. И все-таки можно смело сказать, что таких высоких гостей королевская резиденция еще не видела. А после приема к альпинистам, а это были именно они, подошел репортер.
3: Одну минуту, господа. Простите, простите. Мистер Тензинг.
4: Да?
3: Моя фамилия Берг. Я из журнала Life. Да. Скажите, вы довольны приемом?

0: Безусловно. Королева была очень любезна и внимательна ко мне.
1: Еще один вопрос. Почему в Непале вы отказались явиться на прием в английское посольство? Вы что, предубеждены против англичан?
2: Послушайте, Берг, этими вопросами мы уже сыты по горло. Не отвечай ему, Тенсинг.
0: Ну почему же? Я отвечу. Вот здесь, рядом со мной, стоит генерал Хант, англичанин, Эдмунд Хиллари, он из Новой Зеландии. Оба они мои друзья, хотя я индиец, точнее, шерп.
2: К вашему сведению, этот парень вытащил меня из трещины, хотя и сам чуть сюда не свалился. Вы же видите, что за персона.
0: А генерал Хант едва уцелел, когда устраивал для нас с Хиллари последний лагерь. Ну что, я ответил на ваш вопрос?
1: Не совсем. А как же все-таки насчет посольства?
0: Видите ли, несколько лет назад, во время одной из экспедиций, секретарь посольства, полковник Прут, очень невежливо обошелся со мной. Я подумал, что новая встреча будет неприятна для нас обоих. Вот и все.
1: О, да, вы дипломат, мистер Тенсинг.
2: Да, уж будьте спокойны, получше, чем этот ваш полковник Прут.
1: Но тогда почему же вы упорно называете высшую вершину мира Джомолунгмой? У нас принято иное наименование.
2: Да потому что она так и называется. Тойе.
0: Не надо ругаться, Хиллари. Так называет эту гору мой народ, мистер Берг. По-нашему это значит... Мать всех богов.
1: В таком случае ваши боги устроились получше греческих. Ну уж, коль скоро речь зашла о богах, на Олимп вы не хотели бы подняться?
0: Я не знаю высоты этой горы.
3: За точность не ручаюсь, но что-нибудь около 3000 метров.
0: Тогда вряд ли. Это, пожалуй, маловато.
1: Ну а куда же тогда? На Канченджангу? Или Нанга Парбат?
0: Нет, нет. Вряд ли это будет в Гималаях. Я хотел бы побывать на Монблане, на Эльбрусе.
1: Эльбрус, это тоже в Альпах?
2: И он еще говорит с альпинистами. Эльбрус, мистер Берг, это 5000-ник на Кавказе, в России.
1: Ну, это же несерьезно, мистер Тенсинг. Ну, что такое Монблан? Что такое Эльбрус?
0: Простите, мистер Берг, вы же слышали, что сказала королева. Ведь выше нас действительно никто не поднимется. А я очень хочу посмотреть и на Альпы, и на Кавказ. Ведь я, кроме Гималаев, никаких других гор не видел. Ну, а на Эльбрус... На Эльбрус меня просила сходить моя дочь, Нима. Не могу же я отказать ей в этой просьбе.
4: Да, таких высоких гостей английским королям принимать, конечно, не случалось. И хотя англичане большие любители парадоксов, немногие, наверное, поняли парадоксальность этой ситуации. Пожалуй, трудно сказать, кто тут кому оказывал большую честь.
5: Верно. Кстати, нельзя не вспомнить о другом, более обидном парадоксе. Тенцинг в самом деле был в Советском Союзе и приезжал на Кавказ. Но подняться на Эльбрус... Ему не удалось. Вместе со своими советскими коллегами он дошел до знаменитого приюта 11, гостиницы для альпинистов, расположенной на высоте 4200 метров. Но дальше Эльбрус победителя Джомолунгмы не пропустил.
6: Нет, ну подумать только, какая незадача. А? Еще вчера погодка была, ну просто загляденье, вот на тебе. А? Пурга. Совсем распоясался старик.
7: Да, хуже не бывает.
8: Просто свинство.
0: Не надо. Не надо горы ругать. Нехорошо.
6: Нет, ну как же не ругать? Ну, ведь осталось-то 1500 метров, меньше, чем полпути.
0: В горах это много. Да еще в такую погоду. Я ведь еще за год до нашего восхождения с Хиллари у самой вершины Джомолунгмы был. И со мной мой хороший друг Раймон Ламбер из Швейцарии. Мы его звали Балу, медведь. Он такой большой, добродушный. Всего 200 метров не дошли.
3: Так и что, потом, почему?
7: А что случилось?
0: Ай, не люблю я об этом рассказывать. Но вам, думаю, можно. Вы поймете. Поймете. Сначала нас было 21 человек. 8 швейцарцев, 13 шерпов. До 8400 метров дошли только четверо. Мы с Ламбером и еще двое швейцарцев. Потом и те не выдержали. Ушли вниз. Даже в кислородных аппаратах дышать стало трудно. Ну, а мы вдвоем остались. Решили на утро попытать счастье.
3: Ну, и что же дальше?
0: Заночевали мы в маленькой палатке. Без примуса. Даже без спальных мешков. А там холодно. Сами знаете.
7: Представляю себе, конечно.
0: Ламбер все о моих ногах беспокоился. У него-то пальцев на ногах давно уже нет. Но по горам ходит так, что залюбуешься. Кое-как дождались утра. А утром... ветер со снегом. Не такая пурга, как сейчас, но тоже плохо.
3: И что же? Пошли?
0: Нет. Поползли. Аппараты кислородные совсем отказали. Бросили мы их. 3 шага – отдых. Потом 2 шага – отдых. Потом шаг – отдых. Ламбер не сдается, улыбается. Говорит, салабьен. Хорошо, значит. А неправда. Оба видим, что нехорошо. Но идем, как автоматы.
3: И много так прошли?
0: До 8600 метров.
3: Чего?
7: Так что же вы...
0: В такие минуты человек думает о многом. Вы знаете, мы могли бы идти дальше. Наверное, могли бы дойти и до вершины. Но вернуться уже не смогли бы. И мы молча повернули. Молча пошли вниз. Медленно, медленно. Вниз, вниз, вниз.
3: Да, досадно. Нет, ну, но ведь это же все-таки Джомолунгма, а не Эльбрус.
0: А я не обижаюсь на Эльбрус. Я видел его. Это действительно красивая гора. Я шел вместе с вами. Вы действительно замечательные парни. Я говорю, тут же чей Эльбрус. Спасибо, Эльбрус. Спасибо, русские друзья.
4: Вот вам и Эльбрус. А ведь, казалось бы, Кавказ ниже Гималаев на добрых 3 километра. Но что тут делать покорителю 3-го полюса?
5: Если так рассуждать, то в Альпы теперь альпинистам и вовсе незачем ходить. Там нет ни одной вершины выше 5000 метров. А между прочим, на родине Хиллари, второго героя Джомолунгмы в Новой Зеландии, самая крупная вершина, гора Кука, возвышается лишь на 3764 метра. Но мастером-то он стал именно там. И каким мастером?
4: С этим, конечно, спорить не приходится. Кстати, если говорить о Кавказе, стоит, наверное, вспомнить одно высказывание замечательного советского альпиниста Евгения Абалакова, первого покорителя пика коммунизма. Высочайшую вершину Памира он одолел, когда ему было 25 лет, в 1933 году. А на Казбек поднялся лишь 10 лет спустя, будучи уже многоопытным прославленным мастером. И все же, вспоминая об этом, Абалаков писал: «Тем, кто победил Казбек, не страшны горы. А ведь Казбек на 600 метров ниже, чем Эльбрус, и на 2,5 километра, чем пик коммунизма».
5: В языке географов-полярников есть такое выражение «высокие широты». Так называют приполярные области. И трудности там подчас встречаются не меньше, чем на самих полюсах. Есть такие высокие широты и у альпинистов. И Кавказ в этом смысле не так уж далек от 3-го полюса.
4: А что касается интереса Тензенга к Эльбрусу, то кроме наказа дочери, о котором говорил он сам, была у него, наверное, и другая, более сокровенная причина. Возможно, его манили отголоски древних легенд, которыми овеяна эта вершина. Ведь даже в названиях Джомолунгмы и Эльбруса много общего, несмотря на их полную несозвучность.
5: Эльбрус. Под этим именем двуглавый кавказский великан издавна значится на географических картах. Но есть у него и другие имена. Их много. Как много народов, живущих вокруг него. Балкарцы называли его Джин-падишах. Властелин горных духов. Абхазцы именовали его Арфидуб, приют блаженных. Грузинам он был известен как Ялбус, снежная грива. С верой и мольбой устремив взор свой к вершине Кускамафи, и желания твои исполнится, уверяла одна из черкесских легенд. Кускамафи – гора, приносящая счастье. Самое известное название Эльбрус толкуется сейчас как «повелитель ветров», а его древнее русское имя сохранилось в знаменитых лермонтовских строках. Как-то раз перед толпою соплеменных гор у Казбека с Шат-горою был великий спор. Шат-гора. Седовласый Шат – это тоже он, Эльбрус. В этом изобилии имен отголосок древней и неприходящей славы. Да и стоит ли удивляться? Ведь нет такого места на Кавказе, откуда не был бы виден этот снежный исполин. Со стороны моря, в хаосе облаков, вершина его кажется парящей в воздухе. Таким, наверное, видели его аргонавты, которые пожаловали когда-то в Колхиду за золотым руном. А по пути на Кавказ с севера видишь, как прямо из темных предгорий вырастает исполинский снежный конус с раздвоенной вершиной. Ранним утром, когда подножие еще не коснулось солнца, словно фантастический белый колокол плавает Эльбрус над горизонтом. А с вершины его на рассвете можно видеть удивительное зрелище. Поначалу, до восхода солнца, начинают окрашиваться в призрачный голубой цвет макушки окрестных гор. Кажется, что это громады голубого мрамора, подсвеченные изнутри холодным лунным светом. Но вот заполыхал огнем восток, и одна за другой вспыхнули снежные шапки братьев Эльбруса – Дыхтау, Межирги, Казбека, Арарата. Весь Кавказ виден отсюда. И весь Кавказ от Кубани до Сивана смотрит на Эльбруса.

0: Вот видите, перекликаются не только названия матери богов Джамалунгмы и повелителя духов Эльбруса. Да и не над богами или духами властвуют они оба, а над соплеменными горами, как удачно выразился Лермонтов. Эльбрус над Кавказом, Джамалунгма над Гималаями.
1: Мне кажется, и в историях их покорения тоже есть некоторое сходство. Вспомним, ведь хотя экспедиция, покорившая Джамалунгму, и была снаряжена в Англии, но первыми на третьем полюсе оказались все же не англичане. Тенцинг – шерп, индийский гражданин, а Хиллари – новозеландец. Да и вся экспедиция, что бы она делала без шерпов?
0: Но ведь заслуги Тенцинга сейчас никто и не отрицает.
1: Да.
0: Кстати, ведь тигром снегов его окрестили именно англичане. А вот первый президент лондонского альпийского клуба Дуглас Фрешфилд, который в 1868 году объявил себя первовосходителем на Эльбрус, поступил, прямо скажем, не по-джентльменски. Ведь он прекрасно знал, что еще за 40 лет до него на той же восточной вершине Эльбруса побывал кабардинец Хилар Хаширов, проводник экспедиции генерала Эммануэля, в которой участвовали видные русские ученые. Об этом событии по сей день повествует мемориальная доска, установленная на одном из домов Нальчика. «Пусть сей скромный камень передаст потомству имена тех, кто впервые проложил путь к достижению поныне почитавшегося неприступным Эльбруса. Вершины же оного 2333 сажений достиг только кабардинец Хилар».
1: Между прочим, Фрешфилда в его восхождении тоже сопровождали местные проводники Даши Датосов и Ахия Сатаев. Но и о них англичанин деликатно умолчал.
0: Да и никто из иностранных альпинистов на Эльбрусе не обходился без проводников.
1: Да.
0: Точь-в-точь, как без шерпов на Гималаях. Некоторые из них приобрели широкую известность, как, например, Юсуп Тилов или Сеид Хаджиев.
1: Да. Надо сказать, что специальные издания тех лет, ежегодники русского и кавказского горных обществ, почему-то с особым усердием рекламировали восхождение на Эльбрус именно иностранцев. Расписывали их со множеством красочных, порой совершенно фантастических подробностей. А об успехах русских альпинистов сообщалось лишь в коротких газетных заметках.
0: Но даже из этой скудной информации можно почерпнуть иногда довольно любопытные сведения.
1: Да.
0: Вот что сообщила, например, об одном из восхождений Владикавказская газета «Терек» от 9 августа 1911 года.
2: Задолго до рассвета, в 3 часа 30 минут утра 31 июля альпинисты вышли к вершине. Погода благоприятствует восхождению. Безоблачное небо, усеянное рядами звезд, ветер утих. После 6-часового подъема Сергей Миронов со своим товарищем Лучковым уходят вперед и к 2 часам дня достигают восточной вершины Эльбруса. Только 19 минут смогли они пробыть на вершине, так как усилившийся ветер угрожал переменой погоды в худшую сторону. Около 3 часов дня на спуске Миронов и его спутник встречают в начале западного склона восточной вершины остальных участников. Те решают не подниматься выше, а присоединиться к спускающимся восходителям.
1: Наверное, наши слушатели уже догадались, о ком идет речь. Миронов – это псевдоним, который носил тогда Сергей Миронович Киров. В те годы Киров был совсем еще молодым человеком, а было ему 25 лет. Работал по заданию партии на Кавказе и, как видите, стал там очень неплохим альпинистом. Любопытно, что здесь, на Эльбрусе, скрестились, хотя и с разницей в 16 лет, пути Сергея Мироновича Кирова и другого ленинского соратника, тоже выдающегося деятеля советского государства. Помните, мы говорили уже об известном проводнике кабардинце Сеиде Хаджиеве. Так вот, именно он в 1927 году поднимался на Эльбрус вместе с Николаем Васильевичем Крыленко, одним из руководителей Октябрьского вооруженного восстания, первым народным комиссаром по военным делам и верховным главнокомандующим, а впоследствии наркомом юстиции.
0: Скажем сразу, что в биографии Крыленко это восхождение было отнюдь не случайным эпизодом. Его заслуги как государственного деятеля хорошо известны Память о них запечатлена в названиях улиц в Москве, в Ленинграде, на его родине Смоленщине. Но не все, наверное, знают, что имя Крыленко носят высокий пик на Памире и перевал в Залайском хребте, ведущий к вершине пика Ленина. Эти названия им даны альпинистами-учениками и сподвижниками Николая Васильевича, многие из которых стали под его руководством известными мастерами горного схождения. А самое главное, навсегда заразились его страстной любовью к горам и прежде всего к Памиру, куда самого Крыленко до конца его дней влекло прямо-таки с неудержимой силой.

Памир. Человека, не любящего горы по-настоящему, для которого красота, олицетворяющаяся лишь в сочных, пестрых красках, здесь ждет разочарование. В самом деле, соседний Тяньшань и тот живописнее, не говоря уж о Кавказе. А здесь ни тебе зеленых лугов, ни пунцовых маков, ни белых крокусов, камни и лед. Зато лед в самых разных видах. Скользкие языки ледников, ледяные столбы, ледяные башни, пирамиды, иглы и огромные камни, как будто нарочно сваленные в отчаянном беспорядке, изломанные, исковерканные. Ну, на что тут смотреть? А вот приверженцу Памира кажется нарочитой картинной красота Кавказа. И на голых скалах, однообразно серых для равнодушного глаза, находит такой чудак десятки цветов. Серебристые эдельвейсы, лиловые ромашки, бледно-голубые незабудки. И готов простить этой суровой горной стране скупость ее природы за ошеломляющий размах, какого больше не увидишь нигде. Уж если ущелье, так ущелье, с одного края другого не видно. Уж если пропасть, так пропасть, сколько ни пытайся, дна не разглядишь. Наверное, Кавказ – благодарная натура для живописца, а Памир – для скульптора. Да и не только натура, а продукт работы величайшего ваятеля, имя которому – природа. Не хрупкая фарфоровая безделица, а гранитная глыба, вспаханная четкими, смелыми линиями могучей, уверенной рукой. Памир – крыша мира. Крыша. Это хорошо сказано. Крыша, стало быть, выше некуда. Оказывается, есть куда. Над нею, над крышей этой, вздымается три гиганта, грозя из-под небесья незваным пришельцам. Их исполинская мощь приводит в трепет, вызывает суеверную робость. Но находятся смельчаки, которых не обращает в бегство грозный вид этих колоссов, закованных в ледяную броню, которые бросают дерзкий вызов их надменному равнодушию и вступают в поединок с ними, чтобы еще раз подтвердить величие и мощь человеческого духа.

0: С покорением одного из этих гигантов, пика Ленина, неотрывно связано имя Николая Васильевича Крыленко. Несколько раз, начиная с 1929 года, первый верховный главком Советской Республики водил своих питомцев в атаку на этот гордый семитысячник. Водил через бурные реки, скальные кручи и ледяные откосы. Водил, пока не привел к победе.
1: Давайте вернемся в 1934 год. Пройдем по пути последнего победного штурма одной из высочайших вершин нашей страны. Начинался этот маршрут из базового лагеря, расположенного на полпути к вершине на высоте 3800 метров. Из штурмового дневника заслуженного мастера спорта Евгения Абалакова.
2: 23 августа. Выходим в 16:00. Почти безоблачно. Вскоре за северным гребнем открывается пик Ленина. Но вот солнце зашло за западный гребень. Становится холодно. Останавливаемся на ночлег. 4900 метров. Для первого дня очень неплохо. 24 августа. Идем медленно. Рюкзаки оказались увесистыми, у меня килограммов на 30, у ребят поменьше. Долго провозились на ледяном участке. Местами пришлось вырубать ступени. На первые камни вышли к 12 часам. Отдых. Ребята намотались крепко. Да и я не прочь скинуть рюкзачок. Двое не выдерживают. Отправляем их вниз. К промежуточному лагерю на высоте 5700 метров подошли не поздно, но измотанные до крайности. До ночи усиленно подкармливаемся. Арик Поляков в нашей палатке стряпает уже седьмое кушанье. А я ложусь спать и засыпаю мгновенно.
1: Из воспоминаний заслуженного мастера спорта Полякова.
3: 27 августа. Идти становится все труднее. Мерзнут ноги в мокрых шекельтонах, войлочных ботинках, обшитых брезентом. Такие же носят полярники, только наши почему-то промокают. Николай Васильевич Крыленко, должно быть, очень устал, хотя и не подает виду. Неудивительно, ведь он нам в отцы годится. А мы уже вышли за 6000 метров. Шутка ли? 28 августа. К концу дня достигли высоты 6500 метров. С трудом вырубили в плотном снежном склоне площадки для палаток и разбили лагерь. Решено утром на штурм вершины выходить налегке, без палаток. 29 августа. Утро холодное, идем очень медленно. Через 20 шагов минутный перерыв. Через 30 минут 10 минут отдыха. Почти все используют его для того, чтобы снять шекельтоны и растереть замерзшие ноги. По очереди несем рюкзак, в котором уложен бюст Ленина. 2 часа дня. Мы на гребне, все 20 человек. Высота около 7000 метров. Это рекорд массового подъема на такую высоту. Вершина совсем рядом, до нее часа 3-4 ходу. Но это значит, что спускаться придется в темноте. Сейчас минус 15, а прошлой ночью было минус 35. Нынче будет не меньше. Люди измучены, идти вверх явный риск. Крыленко отдает приказ возвращаться. Думаю, это правильно. В скалах находим небольшую площадку и устанавливаем на ней бюст Ленина. К сожалению, не захватили красного материала. Я снимаю свою ярко-красную фланелевую рубаху, и мы укрепляем ее камнями за бюстом, чтобы он был виден издалека. Потом отправляемся в обратный путь.
4: Ну что не весело, орлы? Не рады, что вернулись?
2: Так ведь с чем и вернулись, Николай Васильевич?
3: Ну да, до вершины-то не дошли, скисли.
4: То, что недоволен, хорошо. А кукситься все-таки не надо. Если бы один ты, скис, сошел с маршрута, товарищей подвел, дело другое. Ну, а коли все устали, тут твоей вины нет. И стыдиться тебе нечего.
3: Как-то нечего, как-то нечего. Вот, ну вот вы же, я видел, вы же раньше всех устали, а все-таки шли наравне с нами. А ведь мы...
4: Ну, что же ты умолк? А, вы молодые, а я старый. Так что ли? Правильно. Так ведь у меня и опыта больше. Я в Альпы начал лазать еще в 14-м году. Тебя тогда, пожалуй, еще не было.
3: Ну, почему же был?
4: Ну, а если был, так тем более представляешь, как давно это было.
3: Вот, Николай Васильевич, вот я вчера глядел на вас и думал, откуда только у вас силы берутся, чтобы путь в снегу прокладывать?
4: Ну, это ты мне льстишь, Арикан. Сам ведь сказал, что я еле шел.
3: Да не говорил я этого.
4: Говорил. Не отпирайся. Ты же знаешь, я прокурор. Ну, а коли серьезно, представь себе, что ты на фронте. Перед вами залегла белогвардейская цепь, и вы идете в атаку. Если преодолеете очередной рубеж, значит, опрокинете врага, обратите его в бегство. Не преодолеете, все пропало. Думай об этом постоянно, и у тебя всегда будут находиться силы.
3: Ну, хорошо. А прошлый наш подъем в 29-м году, вы помните? Мы со Стахом тогда вернулись в Москву, а вы, говорят, еще раз пытались зайти на вершину.
4: Было дело. Очень уж хотелось попробовать. Соблазн-то каков. И не дошел, представь себе, каких-то 280 метров.
2: И что же случилось? Что помешало?
4: А я, представьте себе, угодил точно в такую же ситуацию, как все мы вчера. Пожалуй, даже посложнее. Во-первых, это было уже в середине сентября. Морозы стояли еще похлеще нынешних. Ну и, во-вторых, спутники у меня были неопытные. Не альпинисты, как вы, а так, случайные люди. Оба отстали на 6500. Было это в 2 часа дня. К 4 часам я прошел еще 250 метров. И вот та же самая вчерашняя дилемма. До вершины я добрался бы часам к 7. В это время уже темно. Не ночевать же мне там. А идти обратно, в одиночку, в темноте, без веревки, это уже не просто риск, это безумие. 100 против 1, что разобьюсь или замерзну. Вот и не пошел.
3: А жаль. Вот был бы фурор, а?
4: Верно. И музыка, наверное, играла бы. Только я не услышал бы ее. А ты думаешь, мне не жаль? Вот и вчера я, пожалуй, упустил последний шанс дойти до вершины. Вспомнил про свой горький опыт и решил. Хоть на миру смерти красна, но даже вот 20-ром на рожон лезть нечего. Ты прав, Арикан, я старик. Мне скоро 50. На новый подъем у меня пороха уже не хватит. Но я вам, молодым, дорогу показал. А это, брат, куда важнее.
2: Я думаю, Николай Васильевич, мы на этом подъеме поспешили расстаться с грузом. Пожалуй, надо было сделать еще один переход с палатками и мешками, а уж потом, на другой день, идти на штурм.
4: Правильно, Женя, правильно. В теории. Ну, а у кого вчера хватило бы сил на такой переход? У вас с братом, не спорю. У Арика со Стахом. Ну, и еще у 2-3. А с остальными что стали бы делать?
2: Это верно. Но как быть теперь? Не бросать же дело на полдороги.
4: Еще бы. Да я хоть всю зиму здесь просижу, пока вы не явитесь и не доложите. Восхождение прошло успешно. Ясно? Только на сей раз такой оравой не пойдете. Отправим человек 5-6. Тех, что покрепче. Тебя с братом. Лукина, Чернуху, Анастасова, ну и, пожалуй, Стаха. И не делай обиженную мину, Арикан. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Я ведь прокурор, не забывай.
1: И эту группу на полпути тоже чуть не постигла неудача. 2 ее участников отморозили ноги. Сопровождать пострадавших вниз должен был опытный альпинист, а таких в группе было только 2 – братья Балаковы. И тогда Евгений, покоритель пика коммунизма, уступил право восхождения на пик Ленина Виталию. Вот что рассказывает о последних победных часах этого исторического штурма заслуженный мастер спорта Виталий Абалаков.
5: Последний крутой взлет гребня перед высшей точкой пика Ленина. Почти час ушел на вырубание ступеней на протяжении каких-нибудь 40 метров. Час изнурительной работы, когда 100 раз готов все бросить, вернуться. И все же рубишь и рубишь. Хотя стынут руки, хотя каждый удар болезненно отдается в голове. Скалы. Поднимаясь на крутую стенку, приподнимаю голову. Дальше ровное снежное плато с выступами скал. Ближний правильный, как постамент. Камень выглядит высшей точкой. К его подножию осторожно кладу рюкзак. Победа. Через несколько минут на камне уже высится тур, обвитый алой тканью, а наверху его установлен бюст Ленина.

Пьедесталом этого памятника Ильичу служит многокилометровая, увенчанная снегами, пирамида самой высокой горы в Залайском хребте. В тур кладется записка. В ней говорится о том, что первовосхождение на пик Ленина с севера совершено советскими альпинистами Чернухой, Лукиным и Абалаковым 8 сентября 1934 года в 16:20.

0: Ну а что же сам Крыленко? Он так и не побывал на вершине пика Ленина?
1: К сожалению, нет. Этот памирский поход для него оказался последним. Но, как сказал сам Николай Васильевич, он показал путь другим. И не только своим ученикам, первовосходителям. Потому что по их стопам на вершину пика поднялись десятки и сотни альпинистов. Но, наверное, никогда покой этого древнего гиганта не был потревожен так основательно, как в августовские дни 1967 года. Тогда к подножию пика, на юбилейную альпиниаду, посвященную 50-летию октября, вместе с советскими спортсменами съехались гости из многих стран – Болгарии, Венгрии, ГДР, Румынии, Чехословакии, Югославии, Австрии, Италии.
2: Выходила Мария Катюша на высокий берег.
3: Друзья, друзья, прошу внимания и поближе ко мне, пожалуйста, сюда, сюда. Спасибо. Ну, прежде всего, позвольте представиться. Моя фамилия Рацек, я тренер узбекских альпинистов. Но дело не в моей персоне. Дело в том, что с нашим большим праздником совпал еще один. Тоже, вообще-то говоря, не маленький. Сегодня день рождения одного из наших уважаемых хозяев, заместителя начальника штаба альпиниады Ария Полякова. Наши альпинисты его хорошо знают, а гостям могу сообщить. С пиком Ленина он знаком дольше всех нас. А свое первое восхождение на вершину совершил 30 лет назад. Так что юбилей у него двойной. Дорогой ты наш, поздравляю тебя. И хочу вручить тебе кое-что. Как вы знаете, в 1934 году группа альпинистов под руководством Виталия Балакова установила на вершине пика бюст Ленина. Не было у них другой красной материи, и постамент его был обернут вот в эту рубашку. Мне посчастливилось побывать на вершине в 1950 году. Бюст мы тогда заменили, а рубашку я возвращаю сейчас ее законному владельцу, нашему имениннику.
4: Спасибо, Володя. Спасибо, друзья. Более ценного подарка для меня, наверное, просто не может быть. И знаете, очень здорово, что я получаю его именно здесь, сегодня. Больше 30 лет назад мои друзья установили на этом пике бюст Ленина. А завтра к его вершине отправится новый памятник-обелиск, изготовленный по проекту трехкратного восходителя на пик Ленина Виталия Балакова. Я безумно счастлив, что мне довелось стать свидетелем и участником обоих этих событий. Тогда, в 34-м, до вершины дошли трое. А сегодня я вижу здесь сотни молодых счастливых лиц, сотни глаз, устремленных туда, к вершине. По своему опыту знаю, восхождение это не будет, не может быть легким. И все же хочу пожелать вам, чтобы оно было для вас таким же радостным, как было когда-то для меня.
0: На другой день, 9 августа 1967 года, начался этот невиданный в истории альпинизма поход к вершине пика.
1: А 14 августа на подступы к ней вышла головная группа под руководством молодых, но опытных альпинистов Ивана Богачева и девятикратного чемпиона Советского Союза Михаила Хергиани. Из записей члена штаба альпиниады, заслуженного мастера спорта Евгения Белецкого.
5: 14 августа, 11 часов утра. Долгожданная минута пришла. В 40-кратную подзорную трубу я отчетливо вижу, как сильный западный ветер развивает алое знамя головного отряда. Вижу, как крохотные фигурки приближаются к запятой, тому самому крутому выступу перед вершиной, который в свое время доставил столько неприятностей Виталию Абалакову. С этого момента с отрядом поддерживается непрерывная радиосвязь. Все записи веду по их сообщениям. 11.45. Головной отряд в полном составе подошел к цели. Сильный ветер, холодно. На последних метрах Михаил Харгиани, который нес обелиск, передает драгоценную ношу своему земляку Вано Циклаури. Тот первым вступает на высшую точку пика с обелиском в руках. Это почетное право предоставлено ему как ровеснику октября. 12:30. Начинаем монтаж обелиска. Работать трудно. Мороз 15 градусов. Металл обжигает руки, а в рукавицах неудобно. Каждый из нас кладет камень в основание каркаса. 13:15. Обелиск установлен на вершине. Закрепляем на капроновом шнуре флаги стран, участниц Альпиниады. Рядом с нами альпинисты из ГДР, Чехословакии, Польши, приближаются Югославы. На вершине сейчас более 70 человек. Такого еще не бывало. 13:30. Закончен короткий митинг. Начинаем спуск в свои штурмовые лагеря.
6: Он и поныне стоит, этот высочайший памятник вождю революции. Он стоит прочно, этот обелиск. 301 человек побывали в те августовские дни на вершине пика. 301 камень уложили в основание обелиска руки грузин и узбеков, русских и болгар, итальянцев и австрийцев. Он будет стоять века, этот памятник великому вождю, памятник великой дружбе.
0: Героем первого восхождения на пик Ленина был, конечно, Виталий Абалаков. Но если говорить об этом юбилейном походе, то трудно, пожалуй, кому-то отдать предпочтение.
1: Да, это и в самом деле непросто. Ведь многие участники Альпиниады совершили свое третье восхождение на пик Ленина. Некоторые прошли к вершине новыми, более сложными маршрутами. Но если уж нам непременно нужно кого-то отметить особо, мне хотелось бы напомнить одно имя, которое уже называлось. Это Михаил Хиргиани, тот самый грузинский спортсмен, который доставил обелиск к вершине пика. Кстати, ученик Виталия Абалакова.
0: Разумеется. Михаил Хиргиани еще при жизни стал самым популярным человеком у себя на родине, в Сванетии. А это уже немало. Ведь в этой маленькой горной стране все жители – прирожденные альпинисты. Из нее вышли более 20 заслуженных мастеров спорта по альпинизму.
1: То есть примерно по одному на 200-300 взрослых мужчин. И четверо из них, представьте себе, носили фамилию Хиргиани.
0: Поразительно. Ведь в горах живут очень многие народы. Но вряд ли где-нибудь еще можем встретить нечто подобное.
1: Да почти нигде. Существует даже какая-то обратная закономерность, на которую уже не раз обращали внимание сами альпинисты. Как ни странно, но среди горцев альпинисты не рождаются. Исключение составляют уже знакомые нам шерпы в Гималаях и сваны.
0: Да, но у шерпов есть Джомолунгма, Аннапурна.
1: А у сванов есть Ужба. Конечно, по высоте до Джомолунгмы и даже до Эльбруса ей далеко. 4 километра с небольшим над уровнем моря. Пустяк, казалось бы. Но сразиться с ней почитали за честь многие прославленные альпинисты-высотники. Ну, скажем, известный уже нам Евгений Абалаков. А в Англии в начале века существовал даже клуб ужбистов. Члены его специально приезжали в далекую Сванетию, чтобы попытаться взойти на ужбу. Заметьте, хотя бы попытаться. Вот какова его слава.

0: Немыслимо представить себе Сванетию без Ужбы, как немыслимо понять без нее Сванов. В самом центре, в самом сердце верхней Сванетии высится она, грозная, суровая красавица Ужба. Вид ее поражает, пугает и восхищает. 2 километра отвесных скал из розовых гранитов и гнейса. 2 километра отвеса над зеленым ковром лугов и над сверкающими ледниками. Попробуйте представить это себе. Нет, не получится, если вы не видели Ужбы. Опытные альпинисты, повидавшие Памиры, Тянь-Шань и Кавказ, единодушно соглашаются, все горы прекрасны. Но Ужба одна. Стоит поглядеть на нее в предрассветный час с ее соседки Шхельды. Пока светает, непрерывно сменяют друг друга какие-то фантастические краски. Синие, розовые, лиловые, фиолетовые тона расплываются, переходят один в другой и в дымке утреннего тумана создают какое-то своеобразное свечение. Цвета насыщенные, яркие и совершенно неестественные. Именно неестественные, словно это искусно подсвеченная декорация какого-то феерического спектакля. Задник огромный, во все небо сцены. Стена Ужбы обрывается куда-то вниз, в тартарары. Запрокинешь голову, и за повисшим облачком не видишь вершины. Посмотришь вниз, и не видать под наплывающими с ледника облаками подножия Ужбы. Только стена, возвышающая тебя над всеми жизненными передрягами, над всем приходящим, будто ты один на один с самой вечностью. Не каждому дано вступить в единоборство с Ужбой. Но нет большего счастья для альпиниста, чем покорить ее.
1: Вот с этой-то стеной и связан один из альпинистских подвигов Михаила Хергиани. Стена эта на северо-востоке такая крутая и гладкая, что ее прозвали «Зеркалом». 5 лет штурмовали ее лучшие альпинисты Союза, но безуспешно. Первопроходцами ее были Михаил Хергиани и 5 его друзей. Зеркало высотою 1500 метров они прошли за 3 суток. Ночевали в висячем положении. Лежать-то было негде. А поднимались в основном на руках.
2: Ничего не скажешь, это впечатляет. И все же хорошо, что о подобном способе путешествия приходится узнавать лишь понаслышке.
1: Да, представить себе это даже трудно. Поэтому, наверное, один французский журналист, который об альпинизме тоже знает понаслышке, и написал о Хергиани, что этот ходит по горам, не вынимая рук из карманов.
2: Но ведь это же, конечно, только образное выражение. Дань восхищения мастерством грузинского спортсмена.
1: Разумеется. Ведь Хергиани и его партнер, москвич Вячеслав Онищенко, вернулись тогда из Франции с международных соревнований по скалолазанию с целой охапкой рекордов. Кстати, было это в том же 1967 году, буквально за несколько дней до юбилейного восхождения на пик Ленина.
2: Ну что ж, им можно только позавидовать.
1: Вот иностранцы, которые видели Хергиани и Онищенко в Альпах, тоже завидовали. И неспроста. Но тут, наверное, без пояснений не обойтись. Соревнования эти проводились на горе Маттерхорн. Знаменита она тем, что большинство ее склонов – это отвесные стены. Этакая альпийская Ужба. Так вот, одну из этих стен, Пти-Дрю, объявили непроходимой даже такие асы, как французские альпинисты Марсель Шац и Жан Кузи, покорители Аннапурны. А Хергиани и его партнер сделали ее, как говорят альпинисты, за один день. Но не успели еще их соперники отправиться от этого потрясения, как наши спортсмены огорошили их новой сенсацией. На этот раз Михаил с Вячеславом решили подняться по стене Гран-Жерас. О том, как происходило это восхождение, Хергиани рассказывал по возвращении домой своим друзьям.
3: Не повезло нам сначала с этой стенкой. Опоздали с выходом. А там уже впереди чехи, еще дальше испанцы. Правда, чехи-то нас сразу раскусили и пропустили вперед. А испанцы оказались упрямые. Ползут, как улитки, а дороги не уступают. Не выдержали, дали им понять. Или давайте мы вам поможем, или пропустите нас. Не соглашаются, понимаешь. А место там такое. Прямо вверх непроходимая стена. Обходить ее надо справа. Так ведь нельзя. Встали эти испанцы нам поперек дороги. Смотрел я, смотрел, обозлился, да как, лупанул прямо в лоб по этой непроходимой стене. Испанцы за голову схватились, загалдели, чехи кричат снизу, куда, там нельзя. Да только я уже на стене, а стена гладкая, крутая. Как вылезли, не знаю. Только пошли, пошли и сходу проскочили эти полсотни метров. В тот же день к 5 вечера были на вершине. Оттуда в Италию спустились. Как выясняется, оплошали. Денег, чтобы на канатке назад вернуться, у нас с собой не оказалось. Правдами, неправдами, конечно, добрались до Шамони. А там уже переполох. Чехи, конечно, сообщили, что мы прошли весь маршрут за 13 часов. И насчет непроходимой стенки раззвонили. Все на нас смотрят, показывают друг другу. Но, думаю, плохо дело. Ведь по нашим правилам за отклонение от маршрута восхождение не засчитывают. И ведь главное, говорили чехи, что нельзя. Ну что нас черт дернул сделать по-своему? А в гостинице нас поджидает уже Жан Франко, директор Национальной школы альпинизма. И сразу набрасывается с рукопожатиями, поздравлениями. Оказывается, никому еще этим маршрутом пройти не удавалось. Потому на нас все и глазеют. И 13 часов тоже рекордный срок. Вот и все.
2: Вот ведь какой неожиданный поворот. Поставил человек рекорд, испугался, что его за это накажут.
1: А между тем маршрут Хергиани-Онищенко был впоследствии официально узаконен. Назвали его «русский вариант». Да так он и остался русским по сей день. Повторить этот маршрут пока что никому не удалось. А ведь Маттергорн альпинисты начали осаждать лет на 60 раньше, чем Джомолунгму.
2: Но даже покорители гигантов, как мы видели, подчас пасуют перед этим 4000-ником.
1: Так что, стало быть, третий полюс можно искать не только в заоблачных высях. Могут найтись такие полюса и совсем рядом с землей.
2: На которую нам, кстати сказать, пора уже опуститься. Итак, начали мы нынешнее путешествие вместе с тигром снегов Норгием.

Алексеевича Бунина. Солнечный удар. После обеда вышли из ярко освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым, прелестным смехом. Все было прелестно в этой маленькой женщине. И сказала: «Я, кажется, пьяна». «Откуда вы взялись? 3 часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В Самаре? Но все равно. Это у меня голова кружится, или мы куда-то поворачиваем?» Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону. Пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани. Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука маленькая и сильная пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежания под южным солнцем на горячем морском песке. Она сказала, что едет из Анапы. Поручик пробормотал: «Сойдем». «Куда?» — спросила она удивленно. «На этой пристани. Сойдем». «Зачем?» «Сумасшествие!» «Сойдем, умоляю, сойдем». «Ах, делайте, что хотите», — сказала она, отворачиваясь. Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и шумом закипела вода, загремели сходни. Через минуту они вышли на глубокий по ступицу песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. Отлогий подъем в гору среди редких кривых фонарей по мягкой от пыли дороги показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и затрещали по мостовой. Вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города. Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница. Вошли в большой, но страшно душный номер с белыми опущенными занавесками на окнах. И как только вошли, поручик так порывисто кинулся к ней, и оба так исступленно задохнулись в поцелуи, что много лет вспоминали потом эту минуту. Никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой. В 10 часов утра солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безымянная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в 5 минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в 17 лет. Смущена ли была она? Очень немного. По-прежнему была проста, весела и уже рассудительна. «Нет, нет, милый», — сказала она в ответ на его просьбу, — «ехать дальше вместе нет. Вы должны остаться до следующего парохода. Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда. Ничего даже похожего на то, что случилось со мной, не было. Да и не будет больше. На меня точно затмение нашло. Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара». И поручик как-то легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани, как раз к отходу парохода, при всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад. Так же легко, беззаботно и возвратился он в гостиницу. Однако что-то уже изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею и пуст. Это было странно. Еще пахло ее хорошими духами, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было. И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что он поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. «Странное приключение», — сказал он вслух, смеясь, и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. «Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать». И уже уехала. Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой и сел на диван. Да, вот и конец этому дорожному приключению. Уехала. И теперь уже далеко. Сидит, вероятно,

0: в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор. И прости, и уже навсегда, навеки. Потому что где же они теперь могут встретиться? Не могу же я, подумал он, не могу же я ни с того ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее 3-летняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь. И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом. И мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть. Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно. И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние. Да что ж это такое со мной? В самом деле точно какой-то солнечный удар. Он еще помнил ее всю, со всеми ее малейшими особенностями. Помнил запах ее загара и холстинкового платья, ее крепкое тело, живой и веселый звук ее голоса. Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно. Но теперь главным было это все-таки второе совсем новое чувство. То странное непонятное чувство, которого совсем не было вчера, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство. И что делать? Как прожить этот бесконечный день с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой в этом богом забытом городишке над той самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход? Нужно было спасаться, чем-нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, быстро прошел, звеня шпорами по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд. Да, но куда идти? Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег с огурцами. Потом пошел в собор. Потом долго кружил по маленькому жаркому запущенному садику на обрыве горы над неоглядной светло-стальной ширью реки. Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже. С наслаждением снял картуз, сел за столик возле открытого окна и заказал ботвинью со льдом. Все было хорошо. Во всем было безмерное счастье, великая радость. А вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом, и, чувствуя, что, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее, провести с ней еще один нынешний день, провести только за тем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее. Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал, зачем это было необходимой жизни. «Ах, совсем разгулялись нервы», — сказала, наливая пятую рюмку водки. Он спросил черного кофе и стал курить и напряженно думать, что же теперь делать ему. Как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви? Но избавиться, он это чувствовал слишком живо, было невозможно. И он вдруг опять быстро встал и, спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже готовой в голове фразой телеграммы. «Отныне вся моя жизнь навеки до гроба ваша, в вашей власти». Но, дойдя до старого дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился. Он знал город, где она живет. Знал, что у нее есть муж и 3-летняя дочка, но не знал ни фамилии, ни имени ее. Он несколько раз спрашивал об этом вчера за обедами в гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила: «А зачем вам нужно знать, кто я, как меня зовут?» Как дико, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено этим страшным солнечным ударом, слишком большой любовью, слишком большим счастьем. Куда идти? Что делать? Улица была совершенно пуста, дома были все одинаковые, белые, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души, белая густая пыль лежала на мостовой, и все это слепило, все было залито жарким пламенем и радостным солнцем. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь, Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик с опущенной головой, щурясь от света, шатаясь, спотыкаясь, зашагал назад. Он вернулся в гостиницу настолько разбитый усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Собирая последние силы, он вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее. Только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном столике. Он снял китель и взглянул на себя в зеркало. Лицо его, обычное лицо, имело теперь возбужденное сумасшедшее выражение. Он лег на кровать, на спину. Он лежал, подложив руки под затылок, и пристально глядел перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы. И, наконец, заснул. А когда снова открыл глаза, за занавесками уже красновато желтело вечернее солнце. В номере было душно и сухо, как в духовой печи. И вчерашний день и нынешнее утро вспоминались так, точно они были 10 лет тому назад. Он не спеша встал, не спеша умылся, позвонил, спросил самовар, счет и долго пил чай с лимоном. Потом приказал привезти извозчика и вынести вещи. Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода. Поручик взял билет, прошел на пристань. Так же, как и вчера, был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами. Потом летящий конец, шум закипевшей и побежавшей вперед воды под колесами несколько назад подавшегося парохода. И необыкновенно приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней. Через минуту побежали дальше, вверх, туда же, куда унесло и ее давеча утром. Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под этой зарей. И плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на 10 лет.
1: В пору ранней весны вокруг Плещеева озера каждое жилье, будь то даже сарай-развалюха или полузатопленный талой водой землянка, привлекает к себе рыболовов. Так и сам я забрел сюда с неделю назад, привлеченный ласковым светом двух маленьких окошек за густым плетением ольховой заросли. Так пришел сюда и мой сосед по кровати, пожилой, неразговорчивый Николай Семенович, матерый рыболов. Да и множество другого народа перебывало тут в эти дни. Каждый новый гость сперва долго топтался в сенях, сбивая грязь с сапог, отряхивая мокрую одежду, шуршал тяжелым негнущимся плащом, освобождаясь от этой непременной принадлежности истинного рыболова. На шум выходила в сени со свечным огарком хозяйка избы бабка Юля. После короткого сговора дверь отворялась, и сперва показывались удилища, сачки и другие предметы рыболовного промысла, а затем и сам владелец снасти, промерзший, продрогший, с красным от ветра лицом. Сложив снасть в угол и улыбнувшись самовару, который вечером не сходил у нас со стола, выкладывал свой припас и начинал дуть чай стакан за стаканом. Но этот поздний гость возник без всякого шума, без всякой подготовки и совсем налегке. Распахнулась дверь, черный вырез ночи дохнул холодным ветром, и этим порывом ветра внесло сухощавую, грациозную фигурку в коротком пальто и узеньких брюк в полоску.
2: Можно войти?
3: Заходи уж.
2: Здрасте.
3: Здравствуйте. Ты кто ж будешь? Аль заплутал?
2: Да нет, бабушка. Я вообще-то с компанией ехал на машине, хотел на Нерли окуней половить. Но какой-то прохожий сказал, что дорога туда прескверная, колдобины, грязь да топь. Ну, а я ведь ехал рыбу ловить, а не таскать на себе машину. И когда приметил огоньки вашей избушки, решил остаться у вас.
4: Чем же вы собираетесь ловить? Штанами?
1: В вопросе Николая Семеновича сквозила неприязнь. Это меня удивило. За неделю, проведенную с ним, я убедился, что мой сосед совершенно безучастен ко всему, кроме рыбы. Он ни с кем не вступал ни в какие отношения, ни с хозяевами, ни со мной, ни с захожими рыбаками. Он ловил рыбу, и только. Пожилой, лет под 50, крупный, грузный, сизоликой. Он умудрялся быть как бы невидимым. Мы сразу объединили с ним наши припасы, спали на одной кровати, вместе ходили на рыбалку, вместе мерзли и цепенели на ветру, но я не знал ни его профессии, ни где он работает, ни где живет. Гость растерянно повел шеей, будто ему стало душно, и что-то детски беспомощное мелькнуло в его голубых, чуть на выкате глазах.
2: Неужели ни у кого не найдется лишней удочки?
1: Ну, почему же не найдется? Выбирайте любую.
2: Вот видите, мир не без добрых людей. Я возьму вот эту с капроновой леской. Она просто прелесть. Ах, если бы вы мне дали еще один крючок, они так легко обрываются.
1: Ну, пожалуйста, возьмите. Вот запасную леску с поплавком и с грузилом.
2: Вот ты чудесно.
3: Да ты раздевайся. Иди к печке, обсушись.
2: Спасибо, бабушка. Спасибо, с удовольствием.
1: Гость сразу повеселел. Быстро разделся, оставшись в байковой с кожаной спинкой куртке, немного поношенной, но изящной. Да и сам он был не дурен. Стройный, сухощавый, с зачесанными назад темными длинными волосами и хорошего рисунка костистым носом. Портило его лишь рот, слишком маленький и узкогубый, похожий на сборчатый шов. Он придавал его лицу что-то старушечье. Но когда гость улыбался, то открывал два ряда крепких белых зубов. Возраст он был неопределенного, от 30 до 40. То ли хорошо сохранившийся зрелый мужчина, то ли несколько износившийся молодой человек. В сторожке было тесно. На пространстве в 20 квадратных метров, из которых добрую треть отхватила русская печь, помещалась старуха-хозяйка, ее старшая дочь с тремя детьми и мы, постояльцы. В закутке за фанерной перегородкой шумно дышал теленок. Две голенастые курицы и петух без хвоста бродили между горшками и чугунками, громко стуча лапами.
2: О, да тут настоящая библейская обстановка. О, только старые голландские мастера умели передавать эту чудесную тесноту людей и животных.
3: Чудесную! Тоже сказал чудесную. Мы все характерные, потому и выдерживаем. Другой кто поди давно бы зачах. Дом-то этот мне достался от покойного мужа. Он тут на озере сторожем работал. Поначалу-то я тут с младшенькой, вон, Любой, жила. Ты ее еще не видала, она на велосипеде поехала своего милого проведать. Он тут недалеко в саперной части служит.
2: Да?
3: Ну, а Катерина-то по тому времени стояла с мужем на квартире в Торфогородке. Тогда-то мы жили просторно. Ну, а год назад история приключилась. Сошелся муж Катерин с одной женщиной из поселка. Ну, а дочка, прознав про это, забрала детей да ко мне. Все бросила, и квартиру, и имущество, и хозяйство. Все бы ничего, да больно далеко на работу ходить. 5 километров пешком, да столько ж назад. Муж-то ее верно думал, что она долго не выдержит и до срока крепился. Ну, а как понял, что ее решение-то твердое, так прощение запросил. А Катерина к нему как глухая.
2: Ну, это уж слишком. Я бы на ее месте вернулся.
3: Так она ж характерная. Ничего, ничего, покуда потерпим. А там, гляди, еще наживет палат каменный. Верно, дочка?
2: Значит, лопни, но держи фасон.
3: Правда твоя. Ну, Ах, веселый гость. Как звать-то?
2: Да у меня, бабушка, имя простое. А без зубов не выговоришь. Зови меня Пал Палычем.
3: Будь так. А работаешь кем?
2: А ты, бабушка, любопытная. Гляди, самовар-то убежит.
3: Ой, то правда. Ну, присаживайся к столу, Пал Палыч. Чайку горячего попить.
2: Чаек, вот это чудесно. И я вас угощу. Так. От золотой ключик. Я ужасно люблю эти конфеты. Берите, бабушка, берите и ребятишкам дайте. Хватай, карапуз. Николай Семенович, возьмите пососать. Лучшие средства против курения.
4: А я не собираюсь бросать курить.
2: Ну, вольному воля. Налетайте!
1: Не вызывало сомнений, что кроме этих конфет у него ничего не было съестного. Он так щедро и легко поделился последним, что нельзя было оставаться в долгу. Я не стал спрашивать разрешения у своего напарника и выложил на стол все наши припасы. Консервы, корейку, охотничьи сосиски, масло и сахар.
2: Ох, как славно! Ну, хозяюшки, к столу.
3: Кушайте. Мы опосля.
2: Никаких разговоров, иначе мы тоже не будем.
1: Почему-то повелось, что хозяева ужинали после нас. Мы думали, что им так удобнее, и не пытались изменить заведенный порядок. Но видя, как охотно поддалась на уговор Пал Палыча бабка Юля, с какой веселой готовностью подвинула она табурет к столу, я усомнился в справедливости прежнего порядка. Екатерина тоже не заставила себя долго упрашивать. Она быстро вынесла из постели свое небольшое легкое тело, неуловимыми движениями оправила платье, пригладила волосы и села к столу.
3: Корову мы о прошлый год купили. Недорого дали остельную. Нам она ни к чему, да ведь, понимаешь, ребята в доме. Хлебушку для нее кое-какой сложили. А теленочку встать некуда, вот и пришлось потесниться. Был бы мужчина в доме, а то ведь у бабки плотницкому делу таланту нету. Да это я тебе скажу ничего. Горсовет обещал Катерине насчет стройки подсобить. Ты к нам через годик приезжай, обязательно приезжай. Увидишь, как мы тут заживем. Правда, Катерина? Да. Так приедешь?
1: Но Пал Палыч уже не слушал. Словно зачарованный, глядел он в окно на черную громаду озера, оживающую пучками ярко-рыжего огня. Огни медленно плыли над озером, будто подвижные летучие костры.
2: Что это за таинственные светильники там за окном?
3: Да это мужики с лучом пошли.
1: Рваное косматое пламя возгорелось неподалеку от нашего дома. Под ним вычернились две фигуры – мужчины и подростка. Они медленно двигались по черной маслянистой воде, и вскоре стало видно, что огонь несет подросток на длинном шесте, прижимая конец шеста к животу. Мерной торжественной поступью прошли они мимо окон и скрылись из виду.
2: Послушайте. В этом есть что-то мистическое. Можно подумать, что они справляют какое-то ритуальное действо. А, как мне хотелось бы попробовать.
3: А зачем дело стало? У нас и острога есть. Правда, редкая, на щуку. Да ничего, плотва нынче крупная. И козу я давеча на чердаке приметила. А смолья в сенях хоть завались, я его для растопки очень уважаю.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, ну давайте, давайте же организуем это.
4: Учтите, если вы попадетесь охране, вас оштрафуют и снасть отберут.
2: Но почему? Это же так красиво.
4: Здесь острожить рыбу запрещено.
2: Ну мы только попробуем. Меня привлекает не рыба, а странная ночная красота этого зрелища.
1: Я редко встречал такую живую и отзывчивую старуху, как бабка Юля. Чтобы угодить приглянувшемуся гостю, она поставила на ноги весь дом. Уже Катерина тащила с чердака старую ржавую козу. металлическую клеть, закрепленную на длинном шесте. Уже старшая дочка Катерины носила в подольце из синей смолье, мелко рубленное сосновое корневище.
2: Погодите, погодите, но мне же не в чем идти на промысел. А, печальные обстоятельства.
3: Эх, беда, вон у Николая Семеновича запасные сапожки есть.
4: Пожалуйста, берите.
3: Спасибо. Ватник-то возьми,
2: а, спасибо.
3: А то замерзнешь.
2: Спасибо.
3: А вот это на, мешок для рыбы.
2: О.
1: Вдруг дверь распахнулась, и с велосипедом на плече в избу вошла младшая дочь бабки Юли, Люба.
5: Здравствуйте.
1: Это было одно из маленьких чудес нашей здешней жизни. Стройная, крепкая, с нежным и каким-то лениво дерзким лицом. Люба была такая красивая, что когда она просто глядела на тебя или улыбалась, то хотелось благодарить ее как за услугу.
2: Послушайте, вам надо жить в Москве.
5: Нечто в одной Москве люди живут. Нам и здесь хорошо.
3: Хорошо говоришь. А сама на стройку вон собирается.
5: И поеду. Дождусь Василия, вместе поедем.
2: Нет, нет, нет. Такой девушке место только в Москве.
5: Тоже скажете. Пить хочу.
2: Ваш дом полон неожиданностей. Мне кажется, я попал в сказку. Вы прелестная маленькая фея.
5: Тоже скажете.
2: Теперь я убежден, что не случайно бросил машину, товарищей, увидев огоньки вашего дома. Меня толкнула какая-то неведомая сила. Можно подумать, что где-то в подсознании я знал, что встречу вас...
4: Эй, молодой человек.
2: А, что?
4: Вы, кажется, сторожить собирались. Вас ждут.
2: Да, я иду. Иду. Но мы ведь еще увидимся.
5: А как же, раз вы у нас остановились.
2: Ну, мы пошли. Это такое прелестное существо... У нее кто-то есть, насколько я понял?
1: У нее есть жених, сапер. И она каждый день ездит к нему на велосипеде за 12 километров. Это, заметьте, после работы. Мы подошли к воде. Озеро казалось бескрайним, хотя многочисленные лучи метили другой берег цепочкой огней. Я чиркнул спичкой, запалил смолье. Оно занялось не сразу. Мы вошли в воду. Глаз вскоре обвыкся, и вода стала прозрачной. Зажелтело песчаное дно в перламутровых шелушинках, тонких дрожащих водорослях, то гладкое, как ладонь, то похожее на стиральную доску, то заросшее какими-то подводными цветочками. И вот первая плотица повисла в пятне света тонким серым жгутиком. Бейте.
2: Ага, хорошо. Эх ты, мимо.
1: Обращение со строгой требует навыка. Однако я недооценил моего спутника. У него оказался снайперский глаз и безошибочная рука. Мы как раз вошли в траву, где плотвы было видимо-невидимо. Поджав узкие губы, выкатив глаза, он разил направо и налево, попадал не только в ослепленных недвижных рыб, но и настигал их в кромешной мгле каким-то поразительным и безошибочным инстинктом.
2: Попал! Еще! Еще! Готово!
1: Он лишь на секунду прервал свое занятие, чтобы передать мне мешок с рыбой, сковывавший его движение. Хотя мне и без того было нелегко таскать козу. Я так удивлялся ему в этот момент, что не стал спорить. Красный круг на воде приметно съежился, потускнел, луч выгорал. Я опрокинул козу в воду, смолье, зашипев, погасло. Раздвинулись черные стены, мы вновь оказались посреди огромного простора, размеченного точками огоньков. Когда мы вернулись домой, все спали. Николай Семенович послал себе на полу, предоставив мне делить ложе с Павлом Павловичем. На широкой двуспальной кровати спала Катерина со своими тремя ребятишками. Спала на печи Люба. На узком лежачке свернулась калачиком бабка Юля. Спала семья, набираясь сил для нового нелегкого дня. Ну, и нам пора.
6: А мне так захотелось жареной рыбы.
1: Ну, не будить же ради этого старуху.
6: Но я так мечтал поесть свежей рыбки собственного улова. А?
1: Еще наедитесь, наедитесь. И смотреть на нее не захочется.
6: Ну, разве долго поджарить на примусе несколько рыбок? Бабушка сама с удовольствием покушает. Бабушка, проснись. Бабушка, бабушка, ну проснись же, бабушка.
7: А, чего?
6: Бабушка, вставай. Жареной рыбки хочется.
7: Ой, Господи. И когда стырный ты, меня разбудит легче мертвого воскресить. Ну и характерный ты. Давай свою рыбу.
6: Ага. Вот так.
7: Ишь ты, сколько надобычил. Мастак.
1: Вскоре очищенная и выпотрошенная плотва шипела на сковородке. Но Павлу Павловичу не довелось в этот раз отведать свежей жареной рыбы. Он заснул на краешке кровати и спал так сладко и крепко, что не проснулся, даже когда бабка Юля стаскивала с него сапоги. А будить его мы не посмели.
8: В небе Родины, в сквозном сиянии небосклона, твой летный почерк вижу я, и чувством гордости законной душа наполнена моя, и взгляд прикован к этим белым, слепящим крыльям вроде стрел, доходит скорость до предела, хотя и это не предел. И пусть я глаз твоих не вижу, твоих упрямых сильных рук, но слышу, как отстал, обижен, тебя догнать не может звук. Петля, пике, перевороты, с восторгом за тобой слежу, и в мощи твоего полета для песни силы нахожу. И мне уже не скрыть волнения, и весь аэродром притих, не самолетом управления, а жизнь сама в руках твоих. Ощущение большой новизны и великолепной мощи нашей авиации, радостный подъем и творческое волнение овладели мной сразу, как только я приехала в подразделение, с которым была тесно связана еще в годы Великой Отечественной войны. Завершая работу над книгой, в которую входят поэмы, посвященные Валерию Чкалову, Полине Осипенко, капитану Бахчеванджи, и стихи о летчиках-героях Великой Отечественной войны, Покрышеве, Харитонове и других, я, естественно, хотела ее закончить новым циклом стихов. Мне хотелось показать в этом цикле, как продолжаются в нашей авиации славные традиции Валерия Чкалова. Хотелось также показать, как наши летчики, прошедшие сквозь огонь Великой Отечественной войны и не воевавшая молодежь, летают на новых реактивных машинах, идя по пути капитана Бахчеванджи, совершившего в 1942 году первый в мире испытательный полет на реактивном истребителе. Я встретила в авиачастях своих фронтовых друзей, познакомилась с летчиками нового молодого поколения, побывала у них дома, в гостях. Характер летчика особенно ясно проявляется во время его работы. Поэтому большую часть времени я проводила на аэродромах среди моих героев, уходящих в воздух или возвращающихся на своих белых истребителях с заданий. Очень много впечатлений я получила также, присутствуя на стартовом командном пункте, где командир по радио руководит полетами и куда радиоволны приносят голоса летчиков, совершающих свои сторожевые и учебные, дневные и ночные полеты. Здесь я могла в какой-то степени представить себе, что же происходит в воздухе, и понять переживания летчика, совершающего полет. На таком командном пункте тут же были мной написаны первые строки стихотворения «Бессмертие». Когда на Чкалова похожий летчик садится в реактивный самолет, и, пробивая плотный сумрак ночи, летит все выше, выше и вперед. И дан по радио, по телефону ему приказ пройти сквозь облака. Я вижу, как по курсу неуклонно ведет машину крепкая рука. Легли под крылья облачные горы, по-чкаловски он зорко смотрит ввысь, там, где глубокой синевы просторы уже огнями первыми зажглись. И близко звезд, ярчайших звезд соседства, внизу земли голубоватый шар, все, все, что Чкалов дал ему в наследство, и та же смелость, тот же сердце жар. Да, это так, бессмертно вдохновение. И знаю, воля Чкалова живет в полете этом полном дерзновения, в стремлении вечно двигаться вперед. Два типичных образа встали совершенно отчетливо передо мной. Это образ летчика, воспитанного коммунистической партией, замечательного советского аса, который на реактивном самолете каждый день завоевывает новые и новые высоты, овладевает новыми и новыми, опережающими звук скоростями, который каждый день самозабвенно совершает шаг в новое, в неизведанное. И второй образ – это образ молодого летчика-комсомольца, которому передает свой опыт его командир, летчика, влюбленного в авиацию, не знающего, что такое страх, и страстно стремящегося летать, летать во имя счастья своей родины. Полеты как опытных летчиков, так и совсем молодых очень меня волновали. Особенно глубокое впечатление произвели на меня ночные полеты. Сама внешняя обстановка ночного аэродрома, яркое море огней, лучи прожекторов, красное сияние сигнальных маяков создают приподнятое настроение. И в этой почти театральной феерической обстановке происходит это ясно ощущаешь, очень трудные полеты, за которыми все, кто на аэродроме, при помощи всех средств наземной техники следят с огромным напряжением. В моем стихотворении «Ночной полет», опубликованном в сборнике «День поэта», есть строфы, где я старалась передать это настроение. Как сверкают огни над железной полоской старта, луч прожектора в облако, в ближние врезан слои. Планшетист на КП наклоняется ниже над картой, командир в микрофон произнес позывные твои, и железо гремит под колесами белой машины. Как стремителен взлет, ты унесся в бездонную ночь. Ничего не случится, к тому никакой нет причины. Но если случится, то как же должна я помочь? Вот по радио голос твой слышу слегка утомленный, всюду видимость ноль. Я на звезды не вышел пока. Наверху и внизу, и везде облаков эшелоны, все приборы в порядке, стараюсь пробить облака. Ты летишь по приборам в слепой, в неустойчивой выси. Там сейчас у тебя кислородная маска у рта. Высота, высота. Сколько, сколько же может быть тысяч? Это просто работа. Но как же она непроста? В ней вся воля твоя, все искусство и все вдохновение. Ты летишь с превосходной скоростью. Звук подстал. Там с тобой лишь дыхание машины и это волнение. Да, вот это волнение мое, высота, высота. Так как возможность мне самой полетать на реактивном самолете была абсолютно исключена, многое приходилось мне видеть глазами летчика. Очень помогли мне беседы с моими героями, непосредственные рассказы летчиков о их переживаниях в воздухе. О том, как они овладевали искусством управления новой машиной, как выполняли различные задания. В результате появились стихи «Первый полет», «Погоня за звездой», «Впервые ночью» и другие.
9: Воспоминания о первом полете. Он вылета каждого ждет как подарка. Покорна машина умелой руке. И, кажется, небу становится жарко, когда истребитель он вводит в пике. А думал когда-то он, не без тревоги. Как может летать агрегат без винта? Но люди летали, летали как боги, и даже назвали машину «Мечта». Он тоже взлетел, и шарахнулись ветры. Ругался инструктор тогда на земле. Задание 500, а не 1000 метров. Куда ж ты несешься, как черт на метле? Но был истребитель летучим не в меру, и рвался наверх он. Ну, думалось, влип, пожалуй, так выпрыгнешь за стратосферу и будешь мотаться, как спутник Земли. Нельзя! И усилием воли огромным он начал снижаться, почти не дыша, к настилу железного аэродрома, и сердце стучало, и пела душа. Сейчас он с полета вернулся счастливый и, сняв шлемофон, вытирает виски. И снова в кабину, и ветер с залива над взлетной полоской колышет флажки. Погоня за звездой посвящается старшему лейтенанту Юрию Гончарову. Дал командир тебе задание найти контрольный самолет. Навстречу звездное сияние и синева больших высот. В ночном воздушном океане его непросто отыскать. Исчерпан срок, трудней дыхание, а все победа не близка. Внимание! Противник рядом, тебе радируют с земли. Пока провел по небу взглядом, его огонь уже вдали. Усилив скорость до предела, в досаде губы закусив, летишь ты вслед за этим белым огнем, искрящимся ввыси. Но расстояние не короче. И вдруг открыт секрет простой. Противник скрылся в мраке ночи, а ты погнался за звездой. И светит белым светом лира, в лучах усмешку затая. Кто этот вольный сын эфира, что мчит в надзвездные края? Но вновь в кабину голос друга приносит радиоволна. Проверь твой курс, атаки угол, цель под крылом твоим видна. И все сильней тебе хотелось найти, нагнать тот самолет. Пусть опыт мал, есть воля, смелость, уменье и расчет, расчет. И выплыл контур самолета с огнем блестящим на хвосте, и трассой фотопулемета его накрыл ты в высоте. И молодой хранитель мира, придя на свой аэродром, ты рапортуешь командиру о трудном поиске ночном. А он в сиянье ночи зыбкой вводить другого будет в строй и вспомнит с теплой улыбкой твою погоню за звездой. Впервые ночью посвящается старшему лейтенанту Бобровскому. Все б летать ему в высотах синих, все б держать ему в руке штурвал в честь своей любимой героини. Дочку он Мариною назвал. А сейчас ему никак не спится в домике дежурного звена. Гарнизонный городок, граница, в тучах замурована луна, телефон и голос командира: к нам крадется нарушитель мира. Впервые он вылетел ночью один. Не в паре летит, неведомым, а небо, как сажа, куда ни гляди, и кажется все незнакомым. И редких просветов исчезли моря, сдвигаются мглистые горы. Откуда же свет на стекле фонаря? О нет, это отблеск приборов. Вперед по маршруту. Но что ж самолет кренится? Встает на дыбы он. О нет, это кажется, это пройдет. Не только с тобой это было. Ведь так бесконечны кругом облака, такое несут утомление, что все тут сместилось. Назвали в полках иллюзией это явление. Отнюдь самолет не выравнивай свой, припомни друзей разговоры. Не хочешь беды, так тряхни головой и верь не себе, а приборам. И пусть даже сокол во мгле не летит, сбивается, падает птица, тебе не пристало ни сбиться с пути, ни падать у самой границы. Горят путеводные стрелки, лучи, до цели 30 километров. Получше бы только момент улучить и перехватить на границе. Земля говорит: атакуйте! Вперед! Сейчас вы задачу решите. И взят на прицел. Не пройдет, не пройдет. Накрыт самолет-нарушитель. Все в порядке. Можно сбавить скорость. Тишина. Ни звезд, ни огонька. Только мягко светятся приборы. Голубая стрелка АРК. И к земле летит он, брови сдвинув, дремлет гарнизонный городок. Спит спокойно девочка Марина, щечку положив на кулачок.
8: Мы знаем, что работа в воздухе далеко не легка и небезопасна, но опасность роднит людей. И летчик всегда готов прийти на помощь своему товарищу в трудную минуту. Думается, что ни в какой среде так не развито чувство дружбы, как в летной. Товарищество и взаимопомощь, семья и быт, любовь и дружба – все эти темы вставали передо мной и просились в стихи. «Перед рассветом» – стихотворение, написанное на стартовом командном пункте. «Когда, пройдя сквозь облаков армады, ты звезд уже не видишь и следа, и лишь одна горит с луною рядом, какая-то последняя звезда, когда она в сквозной выси сверкая, тебе в полете до конца верна, когда ты слышишь сердце стук, такая кругом немыслимая тишина, когда чуть вспыхнул свет с востока, снизу, а по земле еще проходят сны, когда ознобом счастья ты пронизан от всей тобой открытой новизны, когда крылом своим всю радость мира готов прикрыть от боли и огня, я голос твой ловлю в волнах эфира, ловлю всю ночь вплоть до восхода дня. Жена одного летчика обратилась ко мне с просьбой написать для нее хотя бы небольшое стихотворение, в котором была бы выражена ее любовь к нему, понимание его стремлений. В ответ на ее просьбу я написала стихотворение «Подруга». «Моя любовь с тобой повсюду, мне незачем ее скрывать, но никогда, мой друг, не буду тебя я к небу ревновать. Пусть жизнь дается нам однажды, и труден путь твоей мечты, но мне понятна эта жажда непревзойденной высоты и стреловидных крыльев сила, та, что влечет тебя вперед. И, может быть, за это вот Я так люблю тебя, мой милый. Там же в авиачасти я написала стихи «Песня девушки». Очень холодно и сыро, видно, выпадет туман. На машине белокрылый взвился он, как ураган. Облака стоят, не тают, застилают белый свет. Не узнать, где он летает, и конца полету нет. Я ждала нетерпеливо, огонек в оси блестит. Прилетел он, и красивый на моем стоит пути. Где-то солнышко играет, на лице его загар. Почему ж меня кидает, то ли в холод, то ли в жар? Хмурый день стал снова ярок, потому ли он молчит, что принес мне свой подарок солнце нежные лучи. Хочется вспомнить мне об одном летном утре. На небольшом самолете связи я перелетала в соседнее подразделение. Во время этого полета несколько в стороне и на большой высоте над нами пронесся на сверхзвуковой скорости реактивный истребитель. В эту минуту у меня было такое ощущение, словно я не в воздухе, а стою на земле. Мне стало особенно понятно органическое стремление наших летчиков летать так, чтобы никто не мог быть выше их, чтобы никто не летал быстрее их. Не раз это утро я вспомню потом. Игольчатый лес бархатисто-зеленый, пылают кострами под нашим винтом зажженные раннюю осенью клены. А там, где над молом глазастый маяк, заспорили яхты с крутою волною, то, может, задорная юность моя встает не во сне, наяву предо мною. И песня уже зазвенела в груди, как будто ей ветры дорогу открыли. И тут вдруг, под солнцем сверкнув, впереди прорезали ввысь стреловидные крылья. Летел истребитель. Какой позывной, с каких стратосферных вернулся высот он, но молнией он промелькнул надо мной, над маленьким нашим связным самолетом. Он скрылся вдали, и не сразу, не вдруг, с какой-то отчаянной силой ревнивой, вдогонку за ним запыхавшийся звук, пронесся грохочущей лавой взрывов. И мне показалось, я не в высоте, стою на земле, где листвы позолота, и песня моя только подступ к мечте, она лишь готовится к новому взлету. Но свой звуковой и высотный порог пройдет она все же, пусть в осень, в ненастье, пусть самую трудную из трудных дорог, но это и есть наибольшее счастье. В заключение мне хотелось бы сказать, что встречи с моими героями вызвали у меня большой подъем творческих сил и большую гордость от сознания, что наши летчики, воспитанные коммунистической партией, надежно охраняют мирный труд советского народа. На солнце курс, они как жизни ветер летят, и новый их встречает век. Летят, чтоб мир свободен был и светел, чтоб на земле был счастлив человек.
10: Больной кабан. К ученой птице, умному павлину, Хавронья на прием явилась не одна. Хавронья привела с собой кавана. Павлин был доктором, умел лечить скотину. Павлин спросил, чем вам помочь, друзья? Мой боров заболел, ответила свинья. Весь день на всех рычит, копытами топочет. Всем угрожает он, знать ничего не хочет. Доходит дело чуть ли не до драк. Он никаких не терпит возражений и не стесняется в подборе выражений. Я очень нервным стал, заметил мрачный хряк. Павлин задумался. Скажите, а бывает, что и на льва он голос поднимает? Нет, этого пока не замечала я, со львами вежлив он, ответила свинья. Быть может, он волков и тигров оскорбляет? Нет, этого мой хряк себе не позволяет. Ну что ж, сказал павлин, диагноз мой таков. Поскольку ваш супруг не трогает волков, ни тигров и ни львов, а значит, разумеет, что голос повышать насильного не смеет и перед ними вовремя робеет, он с точки зрения докторов вполне здоров. Знавал я одного начальника такого. На подчиненных брызгал он слюной. Уволю, накажу, кричал он через слово. Как вы стоите тут передо мной? Его однажды вызвали, прижали, и у него коленки задрожали. Простите, говорит, я нервный, я больной.
11: Ночь с 26 на 27 января 1904 года. Порт-Артурская гавань. Мороз. Мрачно высятся громадные силуэты военных кораблей. Тишина. Город и вся Порт-Артурская крепость погружены во мрак. Только в доме командующего войсками Квантунской области генерала Стесселя ярко освещены все окна. Там бал. В зале, одетый по форме, в белых перчатках, с подносом в руках, на котором одиноко стоит маленькая коньячная рюмка, вытянулся солдат Игнат Игнатов. Против него стоит поручик Борейко, командир крепостной батареи «Электрический утес». Он чем-то встревожен и недоволен.
12: Это что? Коньяк, ваше благородие? И ты, Игнатов, остолопина такая суешь его мне в коньячной рюмке? Светского обращения, понимаешь? В пивной стакан перелей, да чтобы полный был. Пошел. Живо!
13: Никак нельзя, ваше благородие. Ее превосходительство Вера Алексеевна больше не разрешаю.
12: А ты зловчис без разрешения. Слово «коньяк» на бутылке прочитать можешь?
13: Если по-печатному, сможем.
12: Тогда действуй.
13: Невозможно, ваше благородие. Ее превосходительство Вера Алексеевна изволили запереть на ключ.
12: Фу, ведьма. Хорош коньяк, хоть и стеселев. Идем, атакуем вместе.
11: Борейко в сопровождении солдата уходит. В аванзалу входит лейтенант флота Дукельской и инженер-прапорщик Сергей Владимирович Звонарев.
14: Жорж, я вижу, ты уклоняешься от моей просьбы.
15: Ты не горячись.
14: Я не горячусь. Я должен говорить с командующим лично.
15: Но ты же понимаешь, разговор вольно-наемного инженера с командующим, это не бывало.
14: Я должен, я обязан раскрыть Стесселю глаза.
15: Как ты горяч, Серж. Скажи, а ты подавал рапорт непосредственно твоему начальнику?
14: Жорж, опомнись, да мой начальник это же и есть сам инженер-капитан Сахаров.
15: Ну а Стесселю?
14: И на его имя писал.
15: Ну и что же?
14: Нет никакого ответа.
15: Право, боюсь за тебя. Не предскажешь, как отнесется Стесель. Он бешеный с подчиненными.
14: Я готов ко всему. Я на все решился. Не согласится принять, пусть даст мне разрешение на отъезд в Питер. Там я не остановлюсь ни перед чем. Если не помогут канцелярии и министры, дойду до государя. Наконец обращусь в газеты.
15: Ну, хорошо. Я попробую.
14: Жорж, вся надежда на тебя.
11: В торжественном полонезе идут Стессель с женой и гость.

0: Я с радостью вижу, что вся армейская семья в сборе, но с прискорбием замечаю, что Роман Исидорович Кондратенко не почтил своим присутствием наш скромный семейный праздник.
1: Я думаю, что генерал Кондратенко теперь на постройке фортов. Ему во сне и наяву мерещится нападение японцев.
2: Да и квантунский губернатор его напугал. Впал в панику. Доносит сегодня со страху о поголовном отъезде японцев из дальнего.

0: поедемте со мною.
1: Нет.
0: Жених и невеста. Василий Федорович даст согласие на отъезд, раз согласился на наш брак.
1: Нет, не поеду никогда ни за что.
0: Почему же, Варя?
1: Я не брошу папу. А папа не бросит Порт-Артур. Будет война.
0: Войны долго не будет. Варя, я должен быть в Питере, чтобы спасти Артур.
1: Боже мой, как отвратительно ехать в Петербург, чтобы оттуда спасать Артур. Поезжайте. Слышать больше ничего не хочу. Между нами раз и навсегда все кончено. Все.
2: Варя убегает.

0: зал влетают танцующие мазурку Тессель и Вера Алексеевна в сопровождении аплодирующих гостей.
1: Это наши доблестные артиллеристы салютуют своей матери, командирше Вере Алексеевне. Продолжаем мазурку.
0: Входит генерал Кондратенко.
2: Анатолий Михайлович, война!
1: Какая война? Это салют!
2: Это война! Японцы без объявления войны предательски напали на наши корабли и подорвали броненосец Лесам, Цесаревич, а также крейсер Паллада.
1: Паллада? Паллада? Паллада? Господа, война?
3: Прошу сохранять спокойствие! Береговая артиллерия исполняет свой долг!
4: Анатолий, а? Возьми себя в руки. Отпусти господ офицеров.
1: Господа офицеры, отправляйтесь немедленно на свои посты, и да поможет вам Бог.
5: Ваше превосходительство, разрешите отправиться в штаб.
1: Да-да, Александр Викторович, отправляйтесь. А где японец Танака? Мерзавец, обманщик. А где инженер Сахаров? Где Сахаров, я вас спрашиваю?
6: Очевидно, Василий Васильевич уехал на фронт.
1: Повешу, если не явится через 24 минуты.
4: Анатолий, перестань нервничать.
1: Я хочу знать, в каком состоянии находится наша сухопутная оборона. Может быть, вы... Роман Исидорович, знаете, как идет постройка фортов и батарей?
2: Постройкой фортов, Анатолий Михайлович, как вам известно, руководит Сахаров. По имеющимся у меня сведениям, пока готов, но не совсем, один только форт номер 2. Но и на нем артиллерийские позиции еще не оборудованы. На остальных фортах к работе не приступлено. Общий вывод, сейчас у нас сухопутной обороны фактически не существует.
1: Что же инженеры 4 года делали? Воровали? Дома себе строили в новом городе. И на это деньги ухали. Всех повешу. Всех! А вас, генерал Кондратенко, назначаю начальником сухопутной обороны.
2: Благодарю за доверие. Надо действовать, ваше превосходительство.
1: Будем действовать. Денщик, шинель мне...
2: Надо поднять полки по тревоге и направить их в пункты, предусмотренные мобилизационным планом.
1: В том-то и беда, что мобилизационного плана у нас еще нет. Говорил ведь и давно говорил своему штабу, составьте план. Но разве можно с этими людьми работать?
6: Я, ваше превосходительство, докладывал вам 3 варианта плана, представленных штабом. Но вы не имели времени их рассмотреть и утвердить.
2: Преступление!
1: Теперь не время для споров, господа. Действовать надо. И стыдно вам, генерал Кондратенко, нервничать, когда враг у ворот нашей твердыни.
4: Береги себя, Анатоль. Не брови.

0: этой опасностью. Ты истинный герой. Великая слава ожидает тебя. Ты должен беречь себя для России. Если ты, не дай бог, погибнешь, то кто может заменить себя в Артуре?
1: Пора!
2: Входит Звонарев в отдалении Варя.
3: Разрешите мне, ваше превосходительство, добровольно вступить в ряды действующей армии и быть посильно полезным Отечеству.
4: Молодец, Сергей Владимирович. Ваше превосходительство, я поддерживаю просьбу.
5: Борейко! Борейко его на батарею! Борейко! Борейко его проучит! Со мной!
2: Тессель, Вера Алексеевна и Кондратенко уходят. Варя бросается к Звонареву и целует его.
6: Вы только, пожалуйста, не воображайте, что я вас поцеловала. Я поцеловала нашу армию.
2: Первое марта 1904 года. Та же зала в доме генерала Стесселя. Кроме самого генерала, присутствует генерал Фок, инженер-капитан Сахаров и Вера Алексеевна Стессель. Все взволнованы.
0: Однако... Это непростая невежливость. Макаров приехал в Артур и не явился с визитом к Стесселю.
5: Да не тот человек нам нужен, не тот!
2: Входит князь Гантимуров, адъютант Стесселя. За ним солдат Игнат Игнатов.
7: Ваше превосходительство, адмирал Макаров. И с ним генерал Кондратенко.
0: Просите, Игнатов, открой бутылку шампанского.
2: Ходят адмирал Макаров и генерал Кондратенко.
0: Позвольте мне, глубоко уважаемый Степан Осипович, приветствовать вас в нашем доме как самого дорогого гостя.
5: Чрезвычайно рад познакомиться. Позвольте представить вам, ваше превосходительство, моих ближайших помощников, героев-защитников Порт-Артура, генерал Фок, инженер-капитан Сахаров и князь Гантимуров, а с генералом Кондратенко вы уже знакомы.
0: Я хочу уверить вас, что в семье Стесселей вы всегда найдете добрый совет и искреннюю поддержку. Когда бы ни вздумали, приходите и только скажите: «Стессели, помогите, мне трудно», и Стессели всегда вам помогут.
8: Я очень тронут, очень тронут.
2: Денщик принес шампанское.
0: Прошу вас.
8: Здоровье гостеприимных хозяев.
5: Ваше здоровье.
8: Что-то мне лицо ваше знакомо. Кто вы такой?
9: Рядовой Игнат Игнат, ваше превосходительство. До призыва работал на постройке ледокола «Ермак» с слесарем. Изволили одобрять не раз.
8: Теперь вспомнил. Отличный слесарь. Как же, как же. Ну, здравствуй. Простите, встретился со старым служивцем. Славно мы тогда поработали, Игнат.
0: А теперь, по нашему хлебосольному обычаю, прошу ваше превосходительство и всех вас, господа, столу?
8: О, нет. Прошу тысячу извинений у хозяйки дома. В Порт-Артуре, как вижу, слишком склонны к банкетам. Слишком склонны...
0: Какой банкет? Обыкновенный семейный ужин.
8: Меня ждет еще много неотложных дел.
0: Чрезвычайно сожалею. Я не буду мешать. Приходите к нам запросто. Василий Васильевич, проводите меня.
2: Вера Алексеевна Стессель в сопровождении Сахарова уходит.
8: Ваше превосходительство, я хотел бы с вами сейчас же обсудить, хотя бы в общих чертах, план обороны Артура.
5: Как вам будет угодно. Князь, предупредите штаб, что мы с адмиралом Макаровым сейчас будем. Я и мой штаб к вашим услугам.
8: Прежде чем штабы займутся деталями, я хотел бы договориться об основных принципах плана обороны лично с вами.
5: О принципах излишне говорить. Вы имели возможность ознакомиться с ними, как только вы вступили на территорию Порт-Артура. План послан вам в морской штаб. Он для меня незыблем и не подлежит дискуссии с представителями флота.
8: Я ознакомился с этим планом и нахожу его абсолютно неприемлемым.
5: На каких основаниях?
8: Мне совершенно непонятно, как по вашему плану осуществляется связь береговых батарей с флотом во время боя.
5: Роман Исидорович,
4: связь берега с флотом у нас поставлена плохо. За 3 недели войны уже было несколько случаев, когда мы обстреливали наши суда и пропускали японцев.
5: Вот об этом прежде всего должны позаботиться моряки.
8: Дело у нас общее, значит, и думать о нем надо вместе.
5: Флот существует для крепости, а не крепость для флота.
8: России Порт-Артур необходим прежде всего как стоянка нашего флота и как база для наших наступательных действий против морских коммуникаций врага. А ваш план совершенно игнорирует действия русского флота в обороне Порт-Артура. Я прошу обратить внимание на следующее положение. Стягивать сухопутную оборону крепости к ее ближним подступам, как рекомендует ваш штаб, это значит, во-первых, ставить флот под угрозу бомбардировок с суши. Во-вторых, стеснять инициативу нашего флота. В-третьих, облегчить врагу блокаду с моря и всем этим погубить флот.
5: Флот может погибнуть, а крепость останется. Это моряки должны твердо усвоить. Армия прежде всего, а затем уже флот.
8: Простите меня, но ваш план таков, что его мог бы с восторгом одобрить штаб японского адмирала Того.
3: Однако, ваше превосходительство, я прошу вас, выбирайте осторожней ваше выражение.
8: Я всегда называю вещи своими именами.
1: В разговор вступает генерал Кондратенко.
4: Прошу разрешить мне. Оценка нашего плана адмиралом Макаровым, по-моему, правильна. Адмирал Макаров находит, что наш план вредит флоту, а я должен добавить, что он связывает и действия армии. Как я уже не раз докладывал на заседании нашего штаба, стягивать войска к ближней обороне – это значит лишать нас возможности к боевым наступательным действиям против врага.
3: Генерал Кондратенко, извольте молчать! Я не спрашиваю ваших мнений.
4: Вы возложили на меня сухопутную оборону крепости.
3: Но не оборону представителей флота на совещаниях со мной.
4: Если вашему превосходительству не угодно выслушать мое мнение о плане обороны крепости, я нахожу свое дальнейшее присутствие здесь бесполезным. Поэтому прошу вашего разрешения мне удалиться.
3: Я вас не задерживаю.
1: Генерал Кондратенко уходит. Генерал Фок обращается к Стесселю.
10: Я прошу для себя позволения вашего превосходительства на одно замечание. Говорить сейчас о каком-либо целесообразном плане обороны уже поздно. Его превосходительство адмирал Макаров приказал отпустить вольнонаемным рабочим порта питание наравне с матросами. Сегодня с полудня начались признаки волнений среди наших рабочих. Они требуют тех же условий. Грозит поголовная забастовка. Меры, принятые за сегодняшний день адмиралом и одобренные генералом Кондратенко, потворствуют непростительной алчности в условиях осады. Может быть, адмирал готов одобрить и злонамеренную агитацию, которая началась среди солдат и матросов?
8: Я не потерплю никакого... ни с чьей стороны вмешательства в мои отношения к подчиненным мне матросам и рабочим. Мое убеждение. Победить мы сможем только преданностью и трудом наших доблестных людей. Генерал Фок, если не ошибаюсь, служил раньше в жандармском ведомстве. Лучше ему обратить свою проницательность на то, чтобы доискаться... Почему штаб, которому и он причастен, мог рекомендовать план обороны Артура столь удобный для Того? Случайность ли это?
11: И почему это его не удивляет? Не тревожит, не настораживает. Я держу в руках это произведение стратегического творчества и не успокоюсь до тех пор, пока мы не откроем, как такой план мог возникнуть.
10: Я не составлял этот план.
11: Формально, конечно, нет. Ваше превосходительство, могу ли я приступить к переговорам с вами лично?
4: Прошу вас проследовать в мой кабинет, Степан Ильич, и ради бога, не будем впадать в полемические преувеличения. Штабы всегда путают, а мы, крепко верю, придем к практическим выводам, которые нас обоих удовлетворят.
1: Входит Гантимуров.
7: Его императорское высочество, великий князь Кирилл Владимирович.
12: Господа, отбросим этикет, вот именно. Господа, располагайте собой. Мне нужен адмирал Макар.
4: Генерал Стессель, ваше императорское высочество.
12: Генерал Стессель. Я очень рад, генерал, что встретил вас в этом доме. Мне отставали вас в Петербурге как отличного генерала.
4: Счастлив слышать, ваше высочество, такую оценку из уст ваших.
12: Адмирал, я глубоко возмущен. Адмирал, командиры судов не отпускают на берег офицеров, которых я пригласил сегодня провести со мной вечер.
8: Я приказал командирам арестовать на 3 дня тех офицеров, которые сегодня, хотя бы и по приглашению вашего высочества, съехали на берег в неположенный для них день. При повторении я буду таких офицеров списывать в экипаж.
12: Но приглашение члена императорской фамилии есть для них приказание, лишь отданное в вежливой форме.
8: Флотом командую я. Выше моих приказаний во флоте нет никаких иных. Они обязательны и для вас, ваше высочество. Мне прискорбно, что я в первые же дни вашей службы под моим начальством должен вам это разъяснять.
12: Следовательно, по вашему приказу на сегодняшний вечер меня могут приговорить к невыносимой скуке какие-то ваши командиры? О, нет. Я уж их отделал как следует, этих командиров. Я указал на их распущенность. Они меня будут помнить.
8: Мне об этом известно. Вы оскорбили уважаемых командиров. Вашу выходку я считаю безобразной и рекомендую вам, ваше высочество, принести им извинения.
12: А я считаю безобразием неисполнение моих распоряжений.
8: В спор не вступаю, на вашем извинении настаиваю.
12: Не собираюсь этого делать.
8: Тогда буду просить ваше императорское высочество подать мне сегодня же рапорт об увольнении из моего штаба.
12: Я не удовлетворяю вашу просьбу.
8: Такой начальник морского отдела, как вы, мне не нужен. Я сейчас же телеграфирую об этом государю-императору.
12: Напрасно вы так близко принимаете к сердцу такие пустяки, Степан Иванович. А если вы настаиваете, то исключительно из уважения к вам, я на досуге напишу им несколько слов.
8: Напишите сейчас же.
12: Но раз я обещал написать, то я свое слово сдержу.
8: Извольте написать сейчас же.
12: Однако, адмирал, хватка у вас, я вижу, мертвая.
1: Кирилл пишет 2 записки и подает их Макарову.
12: Удовлетворены?
8: Да. Вы свободны, ваше императорское высочество. Ваше превосходительство, угодно вам приступить к работе со мной?
4: О, боже мой, боже мой!
1: Стессель и Макаров покидают зал. Инженер-капитан Сахаров вытягивается перед великим князем.
7: Инженер-капитан Сахаров, я счастлив выразить вашему императорскому высочеству мою всеподданнейшую преданность.
12: А вы что такое?
7: Артурский абориген, ваше высочество.
12: То есть туземец? Люблю туземцев всюду. Что же ты скажешь об этой необитаемой стране, туземец.
7: Есть чудные уголки, где эта страна обитаема, ваше высочество.
12: Например?
7: Варьете, ваше высочество. Оазис с обильными родниками хорошего вина и с богатой женской фауной. Ваш преданный раб Сахаров готов быть гидом вашего высочества.
12: Туземец, веди. Мы исследуем этот оазис. Как ты сказал? Оазис? Женская фауна. Туземец, едем.
1: Великий князь, сопровождаемый Сахаровым, уходит. В зал врывается в состоянии крайнего возбуждения Стессель.
13: Генерала Кондратенко ко мне!
1: Гантимуров бросается исполнять приказание. Через малое время генерал Кондратенко проходит в кабинет Стесселя. В зале остаются Фок и Гантимуров.
10: Очевидно, Макаров заставит нашего дурака капитулировать перед Кондратенко. Пропал наш дурак. Если Макаров и Кондратенко соединятся, они Стесселя в порошок сотрут.
14: Тогда, пожалуй, японцам. И не взять Порт-Артур.
1: Хорошо укрытая площадка береговой батареи электрической утёс.

0: на площадке рядовой Родионов. Быстро проходит по направлению к лазарету командир батареи поручик Борейко.
1: С удачным боем, ваше благородие!
2: Это еще что за образина?
1: Рядовой Родионов Сафрон Тимофеевич явился в распоряжение вашего благородия по личному приказанию начальника артиллерийского управления генерала Белого, как откомандированный из подчинения инженера капитана Сахарова.
2: Кто же тебя так размалевал, Сафрон Тимофеевич, а?
1: Их благородный инженер-капитан Сахаров.
2: Знатно он тебя разукрасил. За что?
1: Совет я им подал. Хотел постараться как лучше. Если, говорю, ваше благородие, железные брусья в бетон прокладывать, то крепче держать будет. А его благородный инженер-капитан подошел ко мне. Ты, говорит, чего свой нос тычешь, куда не просит. И давай меня хлестать по зубам.
2: Так, так, так.
1: Он мне как в душу наплевал. Не застань его на месте, генерал Белый, насмерть бы он меня ухандакал. А только характер мой капитану Сахарову переломить не под силу.
2: А какой же у тебя характер?
1: Я, ваше благородие, свои обязанности исполняю не переча. Надо так надо. Земля русская, мать наша. А мать, какая она ни на есть, слушайся ее, почитай, люби. Зато я и от начальства требую. Одной мы матери дети. И ты, ваше благородие, в душу мне не плюй, не позволю.
2: Ох, смел, значит, ты.
1: Как вам сказать, ваше благородие? Смел, не смел, а бояться точно не умею. Не знаю страха.
2: Отчего же?
1: С детства приучен. Крестьяне мы. Шестилетний мальчишка бывало в ночь полночь. Пошлет отец искать тёлку в лесу. Идешь непрекословие. Сам дрожишь от страха, а идешь. Или в полую воду. Кидаешься между льдинами, бревна крючишь к берегу. На волка бывало зимой напарывался, и ничего. Что же делать? Раз надо, так надо.
2: Артиллерист?
1: Так точно, ваше благородие.
2: Ну ладно, Родионов Сафрон Тимофеевич, служи хорошо. У меня все ребята отменные.
1: Покорно благодарю.
2: Можешь отправляться в казарму.
0: Родионов уходит. К лазарету направляется рядовой Филипп Блохин. Голова его перевязана.
2: Ты что молчишь, Блоха? Что с тобой?
3: В начале боя царапнуло, ваше благородие.
2: О, когда ж? Ты ж доносил после боя, что все в порядке. Ах, Блоха, Блоха!
3: Чтоб не огорчать вас, ваше благородие, и ребятам настроение не портить.
2: Ну-ка, в лазарет его. Смирно, шагом, марш. Эх, Блоха, черт неугомонный. Прапорщик Звонарев. Прапорщик Звонарев! Командир батареи хочет с вами говорить. Извольте остановиться. Вы меня назвали подлецом на балу у Стесселя. Я вам это тогда спустил. Ну, а теперь я хочу полностью с вами рассчитаться. Вначале за подлеца. Позвольте пожать вам за это руку. Я поступил тогда с Блохой как скот.
4: Ну и нечего вспоминать. Я очень рад, право.
2: И еще благодарю вас за изобретенные щиты для укрытия людей и за облегчение подачи снарядов. За все это благодарю вас, прапорщик Звонарев. Спасибо тебе, Сергей Владимирович. От всей нашей батареи спасибо.
5: Остапчук! Построить людей!
6: Батарея! Становись!
2: А, лихой фельдфебель!
6: Равняйся! Мирно! Равнение направо!
2: За сегодняшний бой спасибо всем похвалам! 2 часа адмирал Тога обстреливал нас всей эскадрой, а результат... У нас повреждений на батарее нет, а у них один корабль выбыл из строя и 4 повреждены. Нынче и флот наш действовал на слабом. Вот что значит, адмирал Макаров приехал. В лице матросов-сигнальщиков благодарю весь наш славный флот. За сегодняшнюю стрельбу всем спасибо!
7: Раз, раз, раз, раз!
2: Больно! Да, плохие, видать, эти епошки-вояки. Дали бы нам, ребята, их заграничную американскую да английскую технику, так сегодня дальше дна морского ни один бы их корабль не ушел. Так я говорю или нет? Отвечайте, Лёшкин.
8: Так точно, ваше благородие. Дали бы нам только волю, мы бы показали японцам кто что, чего и зачем.
2: Это что такое? Почему рвань на ногах? Пропил? Отвечайте, Лёшкин.
8: Никак нет, ваше благородие. Не пропил.
2: Ну?
8: Вчерась во время боя, ваше благородие, отправили меня в город с донесением. На фельдфебеля Остапчук приказали эти сапоги надеть. Все равно, говорит, живым вряд доберешься, а помирать и в рванах можно. Бог не взыщет.
2: Остапчук!
9: Ваш броди, я думал, как лучше.
2: Помолчи, гад! Садись. Разувайте, Соба. Встать. Поменяться местами. Садись. Теперь обувайтесь.
1: Ваше благородие! Ваше благородие! Ваше благородие! До нас начальство едет. Их превосходительство генералы Стесель и Кондратенко.
2: Батарея смирно! Ваше превосходительство, веренная мне батарея только что кончила бой. Потерь не имеет. Наблюдено 4 попадания в японский крейсер, 1 миноносец подожжен.
10: Здорово, орлы!
7: Здравствуй, Мастерство!
10: Благодарю за службу!
7: Раз-раз!
10: Молодцы! Больно! А это что за матросы?
2: Моряки-сигнальщики.
10: Зачем?
2: Батарея действовала согласованно с флотом. Благодаря присутствию на батарее 2 моряков-сигнальщиков.
10: Какие моряки? Каких сигнальщиков? Что все это значит? Генерал Кондратенко.
11: Ваше превосходительство, слава богу, сегодня первый день флот и крепость ведут совместные согласованные действия. Результат этих действий налицо. Вам об этом доложили.
10: Это я знаю без вас. Я сам подписывал приказ о согласованных действиях. Да, но почему матросы здесь, на батарее?
11: Это единственная возможность наладить сигнализацию.
10: Чье это распоряжение?
12: Адмирала Макарова.
10: Что такое? Отменить? В крепости распоряжаюсь я. Какая-то сигнализация. Чепуха. Где ваша шашка, поручик Борейко?
2: А зачем она мне, ваше превосходительство? Японские броненосцы рубить?
10: Что такое?
11: Ваше превосходительство, я разрешил господам офицерам во время боевых стрельб быть без холодного оружия. Шашка мешает, когда им приходится подниматься на лапет для проверки наводки.
10: Незаконно, не по уставу, отменить. Солдат распустить по местам.
2: Батарея, разойтись.
10: Объявляю вам, поручик, выговор. Никакого у вас порядка на батарее нет. Вы свободны.
2: Слушаюсь, ваше превосходительство.
10: Это что такое? Поручик Борейко!
2: Японцы начали обстрел батареи. Прошу не мешать мне, ваше превосходительство.
10: Под арест 10 суток гауптвахты! Разжалую!
11: На батарее поручик нужнее!
13: Не волнуйтесь, Анатолий Михайлович, поберегите себя. Ваше здоровье дорого нашему отечеству.
2: Хорошо.
0: Стессель со своим адъютантом Гантимуровым уходят в укрытие. Входят адмирал Макаров и Дукельский.
14: Здравия желаю, Роман Сидорович. Вот сегодня уже есть результаты наших совместных действий. Кто командир этой батареи?
15: Поручик Борейко.
14: Я хочу поблагодарить батарею и моих матросов.

0: входят адмирал Макаров и Дукельский.
1: Здравия желаю, Роман Сидорович. Вот сегодня уже есть результаты наших совместных действий. Кто командир этой батареи?
2: Поручик Борейко.
1: Я хочу поблагодарить батарею и моих матросов.

0: Рад вас видеть в гостях у нас на батарее, ваше превосходительство Степан Ось.
1: Я также рад, ваше превосходительство, видеть вас, Анатолий Михайлович. Я с удовлетворением отмечаю, что сегодня первый день флот и береговая оборона действовали совместно. Однако огонь вели только две батареи, электрический утес и Золотая гора. Я могу узнать, почему молчали другие береговые батареи?
0: Остальные батареи, Степанович, к сожалению, были лишены возможности вести обстрел неприятеля.
1: Я не понимаю.
0: Роман Исидорович, объясните.
2: Наши батареи, ваше превосходительство, не имеют дальнобойных орудий, а также бронебойных и фугасных снарядов. А стрелять чугунными снарядами безрезультатно из-за дальности расстояния.
1: Как же так? Более месяца ведется война с неприятелем, и не позаботились обеспечить вооружением крепость. Вы сообщали об этом военному министру?
0: Я лично подписал требования.
1: И что же?
2: Вчера мы получили отказ.
1: Как можете вы, ваше превосходительство, быть спокойны, когда в ответственные дни боев сухопутная оборона фактически беспомощна? Какая же может идти речь о согласованности действий армии и флота?
0: Я совершенно с вами согласен. Я считаю, что сухопутная оборона Порт-Артура является делом первостепенной важности. И если мы получили отказ министерства, флот должен всеми силами помогать нам. Флот обязан дать нам необходимое количество бронебойных снарядов и дальнобойных орудий.
1: Но, Анатолий Михайлович, для того, чтобы вооружить сухопутную оборону, мне придется разоружить мою эскадру.
0: Боже упаси!
1: И это в то время, когда я готовлю флот к активным наступательным действиям, когда моя эскадра в ближайшие дни должна выйти в море и дать неприятелю решительный бой. Пока я жив, ваше превосходительство, этого быть не может.
0: В таком случае никаких согласованных действий с флотом тоже быть не может. Я отменяю ваше распоряжение. В крепости действительно только мои указания. Я требую немедленного удаления матросов с береговых батарей. Распущенная матросня может расшатать дисциплину у солдат. Честь имею вас приветствовать.
3: Стессель идет к выходу. В это время сестра милосердия Варя Белая и солдат Родионов вносят на носилках раненую сестру милосердия Шуру Назаренко.
0: Что такое? Кто ранен?
4: Сестра Назаренко только что ранена осколком снаряда, ваше превосходительство, и не пожелала покинуть батарею, пока не упала от потери крови.
0: Наградить сестру Назаренко! Князь, дайте мне медаль. Награждаю тебя, сестра Назаренко, за примерную службу.
5: Дай вам Бог, ваше превосходительство. Наше дело такое. Умереть, но долг свой исполнить.
0: Вот у таких простых русских людей всем надо учиться беззаветной преданности. А не то, чтобы критиковать тех, кому верена судьба крепости. Не имеешь ли просьб?
5: Имею, ваше превосходительство. Может, мне и жить-то мало осталось, да не для себя просить буду.
0: Говори смелей, все сделаю, что в моей власти.
5: Между солдат идет слух, ваше превосходительство, будто есть начальство, которое японцам продалось и нас, простой народ, обманывает. Богом молю, ваше превосходительство, не продавайтесь японцам, а уж солдатик наш не выдаст.
0: Рехнулась. Бредит. Скорее на пункт. Вот они, цветочки матросской агитации. Ждите, ягодки будут.
6: Ваше превосходительство?
0: Да-да. Едем туда, откуда лучше видна картина боя.
3: Ночь. Каюта адмирала Макарова на Петропавловске. Адмирал сидит за столом, работает. Входит генерал Кондратенко.
2: Здравствуйте, Степанович.
1: Здравствуйте, Роман Исидорович. Как добрались?
2: Благодарю, Степанович. Ваши морячки оберегали меня от малейших неудобств. Но море неспокойно.
1: Садитесь, Роман Исидорович. Море неспокойно и душа неспокойна. Только что я получил от одного китайца секретные сведения. На этом кусочке пергамента указан пункт, в котором японцы начнут высадку десанта на Квантунском полуострове. И дата 5 мая.
2: Если эти сведения верны, то Порт-Артуру угрожает длительная блокада суши.
1: Правильно. На нас с вами ложится грозная ответственность перед лицом Родины, перед народом нашим. На нас с вами.
2: Степанович, я никогда не боялся ответственности. Не боюсь и сейчас.
1: Знаю, Роман Исидорович, и хочу только одного, чтобы вы правильно меня поняли. Дорогой друг, вчера ночью я проснулся, как от смертельного удара, как будто молния осветила. Проигрываем войну. Я вскочил с постели, перебрал все в уме и увидел, никуда не уйдешь от точного вывода. Мне не стыдно признаться, слезы текли по моей бороде, когда я сидел, высчитывал и приходил к одному и тому же. Я видел эту неизбежность везде, и в Петербурге, и на пути сюда через всю Россию, и через всю Сибирь, и, наконец, то же самое я увидел здесь, в крепости. Мы воюем кровью своих солдат. Нас окружают изменники. Нас каждый день предает Петербург. Неужели мы допустим поражение?
2: Степанович, я же не могу действовать самостоятельно. После столкновения на батарее Стессель игнорирует все мои распоряжения и отменяет мои приказы. Сахаров и Фок теперь действуют более развязно, чем когда бы то ни было. Вы свободны в своих действиях. Прорывайте блокаду с моря.
1: Я свободен в своих действиях? Свободен? Вот телеграмма от наместника. Прочтите, Роман Сергеевич, прочтите.
2: Порт-Артур, командующему флотом адмиралу Макарову, запрещаю выход эскадры в открытое море во избежание невыгодных столкновений с неприятелем. Именем его императорского величества приказываю вам принять все меры к обережению флота. Алексеев. Значит, мы оба в мешке. Боже мой, боже мой. России проиграть войну? Неужели японские вояки сильнее нас, наших русских солдат? Где же выход?
1: Выход есть, и вот вам мой план. Отчасти я его уже вам рассказывал. Прежде всего, надо мне фактически стать во главе всей сухопутной и морской обороны Квантуна. Пусть я моряк, но ведь в истории были такие примеры. В Севастополе во главе обороны тоже стояли Нахимов, Корнилов, Истомин. Вы будете моим первым помощником, тогда у нас будут полностью развязаны руки, и Бог даст, с помощью наших солдат сможем выполнить свой долг перед Родиной.
2: Петербург не пойдет на это.
1: Сила обстоятельств заставит. Мы начнем с уничтожения японской эскадры. Это наша главная задача. Первые же боевые действия нашего флота нарушат все планы неприятеля, лишат его возможности высадить десант. Будем вести игру в открытую. Читайте эту телеграмму.
2: Его высокопревосходительству, адмиралу Алексееву, назначаю выход эскадры в открытое море завтра, 31 марта. Ответственность за мои действия несу только перед государем и родиной. Макаров.
1: Что же, Роман Сидорович, отправлять мне телеграмму?
2: Отправляйте. Берите все в свои руки. Я ваш верный помощник и друг.
1: Спасибо, мой друг, за мужество и честность, за высокое доверие. Вы поняли меня. Я постоянно говорю моим морякам, если вы встретите слабейшее судно, нападайте. Если равное...

Года. Закрытая позиция батареи электрической «Утес». Раннее солнечное утро. Звонарев смотрит в бинокль на море. Из лазарета выходит Варя.

0: сегодня эскадра еще не выходила?
1: Шевелятся. Как будто должны выйти.
0: Утро какое чудесное.

0: Вы чем-то недовольны?
1: Да нет, так. Вчера у Борейка опять было столкновение с Фоком. Борис просил заменить разбитое орудие, а Фок стал кричать, что мы стрелять не умеем. Борейка вспылил, а вечером напился, дурак.
2: Я понимаю, все наши армейские безобразия хоть кого выведут из терпения, но нельзя нам распускаться. Нельзя!
1: За это время мы поумнели. И, как говорит Сережкин, начинаем понимать, кто что, от чего и зачем. И я рад, Варя, что не уехал в Питер. Здесь я нужнее.
0: А у нас вчера ночью был Роман Исидорович. Они долго о чем-то говорили с отцом. А потом папа сказал мне, что мне надо уехать из Порт-Артура. Город ожидает длительная блокада.
2: И что же вы решили?
0: Я? Я останусь здесь. Вот что будет.
1: Варя, выходите-ка за меня замуж.
0: Да вы с ума сошли. Да разве так делают предложение порядочной девушки? Вы должны стать передо мной на одно колено и сказать мне: я вас безумно люблю. Сделайте меня счастливым на всю жизнь. Будьте моей женой. Тогда я еще подумаю, что вам ответить.
3: Варя убегает, Звонарев устремляется за ней. Площадка постепенно заполняется батарейцами. Среди них матросы-сигнальщики. Все смотрят на рейд.
4: Ну, что там? Что там?
5: Наши корабли снимаются с якоря, выходят в открытое море. Дай-то им Бог.
4: Эх, здорово! Вот это да! Ай да наши! Ай да Макаров адмирал!
6: О, смотри, вытягивается к выходу!
5: Это по-морскому называется кильватерную колонну строится.
7: Значит, гусем друг за дружкой.
4: Пошли наши, пошли!
5: О, крейсер Навик уже вышел в открытое.
7: А это какой за ним?
8: Это Аскольд.
4: А вот там, это что?
5: Это контрминоносец.
4: Как воду режут, а? Ну, теперь держись долго.
6: Братцы! Братцы! А вон и Петропавловск.
5: Флагманский корабль. На нем сам адмирал Макаров со штабом.
4: Вышли в море. Ну, теперь дело будет.
8: Да.

0: А что, братцы, хорошо мы воюем?
1: Хорошо-то хорошо, до конца не видно. Терешкин, путиловец, ты что не поешь?
2: Обмозговываю, Блохин, обмозговываю.
3: А по мне, братцы, так лучше мира нету. Их домой бы к бабе.
1: А у тебя бабы есть?
3: О, как же.
0: А хорошо дома.

0: Ах, братцы, и вправду, скорее бы мир. А я думаю, после войны всему разборку сделают почистую. Ты, спросит, воевал Родионов? Страдал? Воевал, так точно. А земля у тебя, Родионов, есть? Никак нет. С полдесятины всего. А потом к Стеселю.
1: К кому?
0: К Стеселю. А сколько у тебя земли, Стесель? 1000 десятин.
1: Ого.
0: Ага. Ну-ка, скажет Стесель, уступи католику Родионову.
1: Погодь, а? Погодь, погодь. Ну, кто это у тебя спрашивать-то будет?
0: Как это кто? Известно кто.
2: А известно ли?
0: А ну тебя, черт!

0: Так вот что, братцы, вот это надо присмотрясь обмозговать, сообразить, откуда ж солдату помощи ждать. Но думу думай, а головы не вешай, братцы. Не след это русскому солдату. Знай, держись, дерись.
1: Начальство идет.
0: А после войны разберемся, кто что, от чего и зачем.
2: Есть.

0: Барей!
1: Из каземата выходит Барейка и Звонарев. В стороне Варя Белая и Шура Назаренко.
2: Встать!
0: Подстроиться!
2: Становись! Равняйся! Сверна! Равнение! Направо!
0: А ты, блоха, два шага вперед! Слушать, ребята, за храбрость, за отвагу, за то, что отличной меткой стрельбой затопил в заливе японский брандер, за мужество и за то, что, несмотря на тяжелые ранения, оставался до конца боя при орудии бомбардир Филипп Блохин по распоряжению генерала Кондратенко награждается Георгиевским крестом 4-й степени. А к тому же, по приказу адмирала Макарова, именными серебряными часами. Генералу Кондратенко и адмиралу Макарову ура!

0: Спасибо за службу!
1: Рад стараться, ваша бродь!
0: А теперь лично от меня.
2: Шура подносит стакан водки. Блохин выпивает.
0: Больно! Ты теперь блоха непростая, геройская.
1: Покорнейше вам спасибо, ваше благородие. Только если за каждую малость кресты давать.
0: Не бойся, блоха, у Стеселя крестов на всех хватит.
3: А Стесель-то и нам обещал кресты, да не дает.
1: А ты, Родиону, на Стеселя не серчай прежде времени. Коль обещал кресты, так даст всем как одному деревянные.
2: Деревянные — это уж как пить дать.
0: А ну прекратить разговоры. Давай что-нибудь повеселее.
1: Гриша, Дуню!

0: В разгар общего веселья на батарею входит генерал Фо.
1: Что за кабак? А, Блохин, старый знакомый.
2: Как стоишь, сволочь?
1: Это что за тварь здесь? Поручик Борейко, что это такое? Почему не удалили матросов?
3: Ваше превосходительство.
1: Молчать, поручик! Матросов увести в тюрьму. Именем генерала Стесселя отстраняю вас, поручик, от командования. Отправляйтесь под арест.
3: Слушаюсь, ваше превосходительство.
0: Борейко удаляется, солдаты взволнованы.
4: Разрешите обратиться, ваше превосходительство.
1: Скотт, молчать.
4: Ваше превосходительство, я вам жизнью клянусь. Благодарить нашего командира надо. Крест ему, Георгия, пожаловать.
1: Молчать, говорю, скотина.
4: Не отдадим поручика Борейко, братцы.
1: Ах ты, мерзавец.
0: Фок бьет Блохина по лицу.
5: Что вы делаете, генерал? Прекратите!
1: Варвара Васильевна, голубушка, не вмешивайтесь!
5: Не смейте! Я буду жаловаться Стесселю!
0: Варя, уйдите!
4: Ваше превосходительство, лучше миром давайте порешим. Оставьте поручика на батарее!
1: Как я приказал, так и будет!
4: Тогда... Тогда бери меня, ваше превосходительство!
6: И меня!
7: И нас тоже!
4: Бери меня, ну! Крест мне на грудь повесили, а ты бить, да еще командира нашего от нас берешь. Окружай его, братцы!
1: Апорщик Смолярев, вызвать стрелковый батальон!
0: Я не могу выполнить вашего приказания, генерал Фок.
1: Назад! Буду стрелять!
0: Солдаты готовы разорвать Фока. В это время входит Борейко.
3: Генерал, я не могу ручаться за дальнейшие действия солдат.
1: Хорошо. Я оставляю вас на батарее, поручик Борейко.
7: Покорнейше благодарим, ваш Бог и Бог.
1: Честь имею, кланяюсь.
0: Бог быстро уходит, солдаты расступаются, давая ему дорогу.
3: Спасибо, братцы.
7: Радость, радость, ваш друг!
8: Братцы, что это? Корабль горит! Чей? Чей?
5: Какой ужас! Какой ужас!
7: Что там?
8: Солдаты! На мине подорвался... Петропавловск.
5: Ой!
8: Братцы мои, там же Макаров.
0: Гибель адмирала Макарова оказалась роковой для Порт-Артура. Крепость блокирована японцами. Идет 11-й месяц осады. Изменники родины Стессель, Фок, Сахаров и другие распоясались вовсю. Японский шпион генерал Танака, пойманный с поличным и приговоренный судом к повешению, благополучно здравствует и ведет с преступным командованием крепости переговоры о немедленной ее капитуляции. Действиям изменников противостоит беспримерное мужество солдатских масс. Декабрь. Гостиная в доме Стесселя. Трусливый генерал, осаждаемый женой и изменниками-шпионами Фоком и Сахаровым, никак не может решиться переговорить с японским агентом Танака и подписать капитуляцию Порт-Артура. Дело доходит до истерик. В гостиной Фок входит Сахаров.
9: Надеюсь, Анатолий Михайлович понимает важность свидания с генералом Танака.
1: Делает вид, что не понимает. набивает себе цену.
9: Черт с ним, прибавим. У нас почва горит под ногами. Здесь каждую минуту все может полететь в пропасть. Стессель может быть смещен.
2: Храни нас Бог.
9: Макаров с морского дна мстит. У меня есть сведения, что на письмо Макарова о Стесселе отправлено из Петербурга какое-то распоряжение. Его везет рыбак-китаец на джонке.
1: Что же он везет пакет, который месяц?
9: Нелегко сюда пробраться. А вы знаете, как бесятся японцы? Потери у них в 4 раза больше русских потерь. Дух солдат не крепок. Японцы дрожат, считают дни, минуты. Заметьте, генерал, вознаграждение будет повышено или понижено за каждый выигранный или упущенный день.
1: А что же мы можем предпринять?
9: Я вам говорю, Стессель должен сдать крепость завтра. Нет, сегодня лучше сейчас же. А там будь что будет.
6: Из кабинета Стесселя появляется вся в слезах Вера Алексеевна. Генерал Фок уходит в кабинет.
9: Успокойтесь, Вера Алексеевна. Я понимаю, у вас сердце разрывается при виде напрасного кровопролития. Позвольте мне в пользу жертв войны внести вам, высокой попечительнице, о раненых и больных.
10: Боже мой! И как всегда у вас все отменного вкуса. Это очень старинные вещи. А бриллианты, бриллианты голубой воды. Но этому же нет цены, дорогой Василий Васильевич. Это много тысяч.
9: Я не знаток.
10: Вы могли бы это продать?
9: О, я не коммерсант. Мне это досталось по случаю за бесценок. Верите, я заплатил всего 163 рубля.
10: Я сейчас вам выпишу квитанцию на 163 рубля.
9: Напрасная формальность.
10: Дружба дружбой, а дела требуют порядка.
6: Вбегает крайне взволнованный адъютант Стесселя Гантимуров.
11: Ваше превосходительство. Вера Алексеевна, прошу прощения, срочный пакет.
10: Откуда? Ну, скорей.
11: Пакет из Петербурга.
2: Китаец! На джонке!
10: Я должна знать сейчас же. Давайте сюда.
11: Это секрет.
10: Вы с ума сошли, князь?
11: Я не имею права.
10: Молчать!
6: Ходят Стессель и Фок.
12: Что такое здесь происходит? Что у вас?
11: Ничего.
12: Давай-ка мне это ничего. Пакет из Питера. Осел. Ничего. У вас все ничего. А я один за всех отдувайся. Откуда эта бумага? Как она к вам попала?
11: Доставлена китайцам на джонке.
12: Ничего не понимаю.
10: Анатоль, дай я прочитаю.
12: Все равно читай. Здесь все свои.
10: Ввиду отхода войск веренного вам района на передовые позиции крепости предлагается вам по получению сего сдать.
12: Сдать? Как это сдать? Читай же!
10: Сдать командование войсками? А самому при первой возможности выехать из Артура, используя для этого, если понадобится, один из быстроходных крейсеров эскадры.
12: Сдать командование? Вся служба. Все пропало. Александр Викторович, выехать? Ты, это все ты. Это я из-за тебя гибну. Это все твои, Фок, постоянные отходы перед превосходящими силами неприятеля. И ваши, Сахаров, вечные назойливые советы. А я не нуждаюсь в подсказках. Зарубите себе это на носу. И ты тоже, жена, политик, мудрец, полководец в юбке. Я буду теперь вешать на месте всякого, кто потворствует шпионам и кто посмеет сказать хоть слово о сдаче крепостей. Бежать! Бежать!
13: Опоздали, ваше превосходительство.
12: Почему опоздал? Кто опоздал?
13: Вы уже не можете бежать. Вас отставили.
10: Но это невозможно. Василий Васильевич!
14: Спокойствие. Минутку раздумья. Гантимуров, кто кроме вас знает о содержании депеши?
11: Никто.
14: Ваше превосходительство.
15: А?
14: А зачем вам получать эту бумагу?
15: Но она же получена.
14: Получена ли? А может быть, пропала? Может быть, китаец ее выбросил за борт, когда его настигали японцы? А вдруг этот китаец погиб в пути?
11: Я уже ему дал расписку в получении.
14: Да. Тем хуже для китайца. Все.
15: Сгорело.
14: Где китаец?
11: Здесь у меня. Ждет вознаграждение. Угу.
14: Китаец задержан при попытке передать секреты обороны японцам. Пойман с поличным и на месте казнен.
10: Анатоль.
15: А?
10: Василий Васильевич советует скрыть нам все это дело. А китайца повесить сию же минуту.
15: Ага. Ну, так бы и сказали. А то слышу какие-то ребусы, загадки. Но человек пострадает.
14: Ах, китайцам же все равно, жить или умереть.
15: Князь, идите, чтоб через четверть часа было доложено о выполнении.
10: А этого бедного китайца надо записать за упокой в поминанье. Упокой, Господи, новопредставленного раба твоего. Как его зовут?
14: Это не важно. Китаец на джонке.
10: Имя его ты же, Господи, веси.
6: Под конвоем в полной генеральской форме входит барон Танака.
15: Конвой снять.
11: Ваше превосходительство, господа.
10: Как председательницу Красного Креста меня интересует, не терпели ли вы особых неудобств за время пребывания в столь необычном для вас положении? Не имеете ли вы претензий?
11: Тронут вашей любезностью, сударыня. Прошу принять мою благодарность за тот прием, который я встретил на суде и после него. Единственное, что мне недоставало, это возможности выпить бокал шампанского за ваше здоровье.
15: Я очень сожалею, что мне пришлось вновь увидеться с вами в таком положении.
11: Что делать, ваше превосходительство? Война имеет свои законы.
15: Да, да. Я хотел бы узнать ваше мнение военного специалиста об обороне Артура.
11: Да? Меня все время поражала та энергия, с которой фактически заново под вашим руководством создавалась Порт-Артурская крепость. Японскому правительству придется принести большие жертвы.
10: Это ужасно. Мы должны подумать о том, как избежать этих жертв. Анатоль,
15: а?
10: Ты должен пожалеть жен и детей артурцев.
11: Приятно слушать разумные речи. Каждый лишний день осады уносит новые человеческие жизни. И может наступить то время, когда мы будем не в состоянии продолжать наши деловые отношения.
15: Но, генерал, русские солдаты под командой Кондратенко отбивают все атаки неприятеля. Они горят желанием отстоять Порт-Артур во имя веры царя и отечества.
11: О да, героизм русских солдат нам известен. Но после смерти Макарова мы уничтожили артурскую эскадру, и недавно японская армия взяла высокую. Наконец, сам храбрый генерал Кондратенко в один прекрасный день может быть убит.
10: Боже мой! Какие испытания ждут всех нас впереди?
11: Наша большая просьба не затягивать дело, ваше превосходительство. К январю все должно быть закончено.
13: Я ручаюсь, что порт Артур продержится до 15-20 декабря.
10: Зима в этом году обещает быть суровой. Анатоль, надо позаботиться о судьбе наших солдат.
15: Мы облегчим их судьбу. Введите конвой. Прощайте, генерал.
6: Генерал Танака уходит, вбегает Гантимуров.
16: Из Петербурга.
13: Опять? Говорите же.
16: Личный посланец государя-императора, Харунжий Христофор.
13: Ну?
16: Привезен дежурным миноносцем. В открытом море снят с китайской шхуны.
6: В залу вваливается Харунжий Христофоров. Он в штатском платье, крайне усталый вид.
17: Ваше превосходительство, я счастлив сообщить, что за доблестную, упорную, длительную защиту крепости Порт-Артур по велению моего императорского величества пожалован вашему превосходительству орден святого Георгия Победоносца третьей степени и ваше превосходительство возведены в звание генерала-адъютанта его императорского величества. За те же заслуги генералу Фоку пожалована по велениям императора сабля с бриллиантами. Простите, я устал.
13: Садитесь.
17: Я хотел вас спросить, ваше превосходительство. Вы давно не получали депеш из Петербурга?
15: Последний не получал.
10: То есть, Анатолий Михайлович хочет сказать, что как крепость блокировали с суши, мы депеш никаких не получали.
17: Ну, тем лучше. Значит, так я и могу доложить, что не получали?
10: Можете, можете. А что вас смущает?
17: Видите ли, одно время в Петербурге были не совсем точные сведения.
15: Вот именно неточные, совершенно неточные.
17: Возможно, эти сведения имели источником интригу.
15: Интригу!
17: Или клевету.
10: Клеветников так много.
17: Не скрою. Злонамеренными элементами пущены слухи об измене и о якобы продажности высших военных чинов и прочее. Среди же фабричных рабочих?
15: Прошу, совершенно конфиденциально.
10: Здесь исключительно свои люди.
17: Среди же фабричных рабочих недовольство ведением войны принимает опасные формы, вплоть до забастовок. Но правительство отдает должное командованию. Решено распространить как можно шире среди народа о награждении вашего высокопревосходительства. Весь мир восхищен в последние месяцы беспримерной в летописи войн доблестной защитой крепости и преклоняется перед геройством, мужеством, стойкостью артурского гарнизона.
15: Я счастлив слышать.
17: Простите, я не спал много ночей.
15: Прошу, прошу вас.
6: Сахаров и Гантимуров уводят засыпающего Христофорова.
10: Анатоль, ты генерал-адъютант. Ты придворный.
13: Теперь тебе дана карт-бланш. Как бы ты ни решил, Петербург скажет правильно.
15: Я решу, слава богу, без твоей помощи. И вообще без помощи других.
13: Я просто только предупреждаю.
15: Я взвешу на весах, обдумаю и решу.
6: Батарея электрический утес. Зима. Идет снег. В холодных, потрепанных шинелях сидят солдаты.

0: Видать, и эта ночь не пройдет спокойно. Третьи сутки не спим. Хоть бы часок соснуть, братцы.
1: Ишь ты, часок соснуть. На-ка закури лучше махры, а спать некогда. Потом отоспимся, коли живы будем. Кирюха, ты как думаешь? 12 атак отбили нынче, а 13-й выдержим.
2: Подмоги ждать не приходится, значит, выдержим.
3: Входят генерал Кондратенко, Борейко, Звонарев.
4: Сидите, сидите. Молодцы, хорошо дрались. Повсюду отбили японцев. Что ж, братцы, неужели отдадим японцам крепость?
1: Почитай, год бьемся, ваше превосходительство, и отдать крепость не отдадим.
5: Нет, не отдадим. Не отдадим.
4: Вот и я так думаю.
5: Ваше превосходительство, снарядов-то подкинули бы нам.
1: Да будет тебе, Сафрон. Где их взять, снарядов-то? Дозвольте спросить, ваше превосходительство.
4: Ну, спрашивай, спрашивай.
1: Слух такой меж солдат идет. Говорят, будто что у нас снаряды начисто кончились, будто теперь генерал Стесель решает самовольно отдать крепость японцу. Верно ли, а?
4: Позорный это слух. Лживый. Братцы, отвечаю вам жизнью своею, что в крепости снарядов и продовольствия хватит еще на 2 месяца активной обороны.
1: И, стал быть, сбрехали.
4: А там и подмога подоспеет. Помните одно. Во всем мире нет вам равных по выносливости и мужеству. Знаю, тяжело воевать в таких условиях, а надо. Надо! Родина, отечество наше никогда не забудет подвига простого русского солдата.
6: А царь?
4: Что?
6: Родина не забудет. А царь?
4: Говори. Говори, братец.
1: Нет, ваше превосходительство, не время сейчас. Потому крутой бы очень получился солдатский разговор.
3: На батарею вбегает инженер-капитан Сахаров.
7: Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Простите мою смелость. Я прошу вашего личного вмешательства.
4: Что случилось?
7: Форт номер 2, который я строил, можно сказать, своими руками. Форт номер 2, ключ к обороне внутренней линии, очищают. Бросают с артиллерии и отступают.
5: Измена, братцы!
1: Вот они!
4: Кто приказал?
7: Вашим именем по телефону. Спасайте крепость, ваше превосходительство. Гибнет форт номер 2, рушится вся оборона.
4: Я должен быть сейчас же на форте номер 2.
8: Это невозможно, Роман Исидорович.
4: Моим именем отдан приказ об отходе. Я сам должен явиться перед солдатами и открыть измену.
8: Мы опасаемся за вашу жизнь.
7: Ваше превосходительство, может, правда не ходить вам?
4: Я буду считать изменником всякого, кто в эту, в такую для крепости минуту будет говорить о моей личной безопасности.
5: Пошлите меня на форт номер 2, Роман Исидорович.
4: Нет, вы останетесь здесь. Я на вас надеюсь.
5: Будет выполнено, ваше превосходительство.
4: Братцы, до скорой встречи!
9: Счастливый путь, ваше
1: превосходительство!
5: Счастливый путь! Плохан! Пойдешь с генералом Кондратенко. Кондратенко у нас один остался. Да смотри у меня, понял?
1: Так точно, понял, ваше благородие.
10: Филипп!
1: Молчи, Александра, вернусь!
5: Родионов, Сережкин! Готовьте орудие к бою. Заряжайте картечью. Возможно, придется выкатывать пушки на бруствер. Будем стрелять прямой наводкой. Действуйте!
3: Солдаты разбежались. Бегает Варя Белая. Терешкин, Родионов и несколько солдат задержались.
7: Варя?
5: Что форт номер два? Сдали?
10: Генерал Кондратенко, у вас...
3: Форт сдали?
10: Да что вы! Все атаки японцев отбиты. Там много раненых. Я едва успевала перевязывать. Форт не выполнил приказа о сдаче. Где Роман Исидорович? Приказ был от его имени.
5: Так он же поехал на форт номер два?
10: Бог с вами! Что вы говорите?
7: Это ловушка. Это предательство.
5: Связь! Побежим к аппарату!
7: Слыхали, солдаты, а?
6: Дело-то становится серьезным.
7: Приходится, видно, нам на себя теперь надеяться.
6: Вот это верно, Сафрон. И запомните накрепко. Кончится война, никто вам землю не даст, если сами ее не возьмете.
0: Не дураки, понимаем.
6: Еще вам надо бы запомнить, что царь затеял эту войну ради барышей.
3: Вбегает раненый Блохин.
11: Ведмедя сюда! Ведмедя!
7: Блоха!
11: Ведмедя сюда!
6: Ваше благородие!
11: Молчи, Александра!
5: Блоха!
11: Слушай меня, ваше благородие! Генерал Кондратенко убит. Телом его своим заслонил, как вы приказали. А спасти не пришлось. Виноват. До фронта не дошли. Японец, видно, знал об нас. Сахаров сигнал дал.
5: Мухи!
11: Застрелил я его собаку. Александра, прощай.
10: Филипп!
2: Прощай, Филипп. Похоронить братца нашего Филиппа здесь, на батарее.
3: Тело Блохина уносят. Входит полковник из штаба Стесселя.
12: Из штаба армии я от генерала Стесселя. Поручик Борейко построить, солдат батареи.
5: Батарея, становись. Управляйся. Мирно.
12: Приказ его превосходительства генерал-адъютанта Стесселя ввиду благополучного завершения переговоров о сдаче крепости Порт-Артур главнокомандующему японской армии именем его императорского величества приказываю, параграф первый, оборону Порт-Артура немедленно и полностью прекратить, параграф второй, все вооружения и боеприпасы в полной сохранности и исправности подготовить для сдачи японским властям. Параграф третий. Под личную ответственность командиров запрещается под страхом наказания что-либо портить или уничтожать. Подписано. Главнокомандующий Квантунской армии Святого Императорского Величества генерал-адъютант Стессель. Поручик, приступайте к выполнению и подготовке сдачи батареи. Честь имею, честь имею.
3: Полковник уходит. Борейко рвет приказ.
5: Слушай мой приказ. Параграф первый и последний. Ничего японцам в целости не отдавать. Все сжечь, замки забрасывать в море. Батарею «Электрический утес» подготовить к взрыву. Действуйте. Личное оружие не сдавать. Оно еще нам пригодится.
3: Входит старший Родионов.
7: Ваше благородие, батарея «Электрический утес» к взрыву готова.
5: Последний раз. Батарея «Электрический утес» смирно.
2: Братцы, не дали нам с вами отстоять Порт-Артур. Тем, кто не дал, заплачено будет сполна. А вам, русским солдатам, которым равных нет в мире, кого ждут грядущие грозные бои от родины нашей, слава!

Дорогие друзья, в этот праздничный вечер мы приглашаем вас послушать нашу программу «Встречи в гостях и дома».

0: Первая встреча сегодня с торжественным городом нашим. Радостное убранство улиц уже озарил вечерний свет. И полотнища на Невском стали как алые паруса. И сам проспект чем-то напомнил корабль, которому курс в будущее прокладывал великий лоцман Октябрь. Корабли. С детских лет они волновали наше воображение. Фрегаты, бриги, каравеллы, легкие, крылатые, они уходили в манящую даль под блистающие облака на поиски новых стран и старых богатств. Корабль, который избрала для себя свобода 48 лет назад, стал вон там, на середине Невы, ниже бывшего Николаевского моста. Гордо темнела трехтрубная громада, неумолимо обратилась к зимнему дворцу ее шестидюймовка. Грянул выстрел, и ветер свободы родился над планетой. Русский крейсер «Аврора» стал флагманом кораблей революции. В такие часы, как сегодня, нельзя не выйти на набережную Невы, нельзя не вглядеться еще раз в силуэт «Авроры». Кажется, она принимает парад боевых посланцев Балтики, вставших в кильватер в черном, мерцающем, медленном потоке Невы. Кажется, навстречу ей развернулся стремительный кораблик на шпиле Адмиралтейства. Кажется, на всех языках узнаются слова о ней, мирной и доброй сегодня Авроре.
1: De todas maneras, los lugares que más nos han impresionado han sido la visita al Smolny, la visita al crucero Aurora.
2: Мы приехали с острова Куба, приехали поклониться колыбели Октября, приехали, чтобы увидеть Смольный и побывать там, где жил и работал Ленин. И мы, конечно, поднялись на крейсер «Аврора». У нас, кубинцев, была младшая сестра Авроры, шхуна «Гранма». Аврора возвестила приход Октябрьской революции, а «Гранма» — кубинской.
0: Тогда был рассвет, ранний декабрьский рассвет. А в Ленинграде был вечер. Зимние сумерки давно уже обступили Аврору, и трубы ее ушли в плотный туман. И ее 15-летним капитаном-нахимовцем уже пора было ложиться спать. А там был рассвет, тот единственный рассвет, который решил все. И тот единственный корабль, на котором смельчакам удалось доплыть. Шхуна «Гранма». Теперь об этом сложены звенящие строки. Древние пустыни, красные движущиеся пески, господство бескрайних болот, мрак прибрежных топей, лабиринты чащоб. Это зовется Колорадос де Билик. Отсюда история пошла по иному пути, когда с ружьями и гимном пришли сюда бедняки с моря. Шхуна «Гранма», сестра Авроры, корабль, доставивший факел революции на Кубу. И вновь из искры возгорелось пламя. Есть на Кубе легенда, которую рассказывают друг другу моряки. Однажды, это было давно, еще до Батисты, корабль под красным флагом пришел на Кубу. Солнце уже садилось, и море потемнело, как вдруг советские моряки заметили человека. Он плыл к кораблю. Непонятно было, как обманул он полицию, оцепившую берег. Странно было, как не боится он акул, которые в этот закатный час рыщут у берегов. Он плыл уверенно, с сильными быстрыми движениями. Ему опустили парадный трап. Он взбежал на борт корабля, улыбнулся и стал пожимать руки. Потом крикнул «Вива Ленин!» и из-под мокрой одежды достал красное знамя. Оно было обвязано вокруг его тела. «Это вам, братья!» А под знаменем у сердца кубинца лежал портрет Ильича. Да, ходит такая легенда среди кубинских моряков, и никто из них не может ответить, было это или не было. А у нас в Ленинграде, в публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, на старой полке желтеет подшивка газеты «На вахте». 40 лет прошло с тех дней, когда эти страницы пахли типографской краской, и в них бил лихорадочный пульс мировых событий. Вчитайтесь в эти строки. Министерство внутренних дел Кубы отказало команде советского парохода Вацлав Воровской в разрешении сойти на берег. Коммунисты Кубы настаивают на отмене этого запрещения. На советском корабле побывал посланец кубинских коммунистов. Он вручил команде портрет Ленина и старое боевое знамя кубинских рабочих. Знаете, как звали этого посланца? Хулио Антонио Мелья. Он был одним из создателей коммунистической партии Кубы, первым переводчиком Ленина на Кубе. Его сразила, как и Воровского, пуля наемного убийцы. Памятник Хулио Мелья стоит у Гаванского университета. Он будто ждет корабли под красным флагом, словно хочет шагнуть им навстречу, броситься в море и плыть, плыть сильными быстрыми движениями, пока рука не коснется борта, как это было уже тогда, 40 лет назад.

0: Вацлав Воровский и Хулия Мелия. Слышите? Здесь на Неве у нашей Авроры мы рядом с сыновьями Гранмы.
1: Nos vamos de esta ciudad con la seguridad de que vuestro pueblo seguirá por las rutas triunfales del comunismo.
2: Мы знаем, мы придем к триумфу коммунизма под знаменем нашей свободы, знаменами Маркса и Ленина. Мы победим!

0: Встреча вторая. В начале ноября наш корреспондент Юрий Петров побывал на киностудии «Ленфильм».
1: На «Ленфильме» я встретил Ленина. Фильм «Первый посетитель», на съемке которого я сейчас присутствую, так же, как и фильмы «На одной планете», «Залп Авроры», возвращает нас в те времена, когда жил и работал Ленин. К первым дням и первым годам истории нашего советского государства. Закончены приготовления к съемке. Перед камерой герой фильма «Первый посетитель» крестьянин Василий Шубин. Его играет артист Юрий Дубровин.
2: Тихо! Внимание! Аппаратно приготовилось?
3: Готово.
2: Мотор?
4: 269 дубль 1.
1: Эпизод за эпизодом. А в перерыве я попросил Юрия Дубровина рассказать о своем герое Шубине, который встречается с Лениным.
5: Василий Шубин – это человек от земли, который воспитывался всю жизнь в деревне, у которого произошло большое несчастье. В его, в общем-то, бедной семье и до того забрали лошадь еще при царском правительстве. И вот он приезжает в город, где идет революция, где идет смена власти, временного правительства на настоящую советскую власть. Шубин не понимал, что такое политика. Он не хотел разобраться в этом. Он чисто материально смотрит на жизнь, чисто практически. И вот ему объяснили, вот есть закон о земле. И вот теперь вся земля ваша, сказал Ленин ему. И вот это вот, в общем, определяет его как человека. Раз наша, значит, я пойду вот в деревню, расскажу, что вот земля наша. Шубин, он должен быть, мне кажется, типичен не только для того времени, но во многих своих чертах характера. Он должен звучать по-новому и должен сказать свое слово для нашего поколения, для людей вообще, живущих на земле. Борьба за справедливость – это не просто фраза. А это действительно должна быть борьба. Борьба за то, чтобы эта жизнь продолжалась, чтобы она была прекрасна.
1: Жизнь кинопавильона – это съемки и снова короткий перерыв, когда артист может поговорить, отвлечься, подумать. Еще один перерыв и еще один разговор. В фильме «Первый посетитель» крестьянин Шубин встречается с соратницей Ленина, замечательной женщиной, большевичкой Александрой Михайловной Калантай. В этой роли снимается артистка Руфина Нифонтова.
6: Прежде чем приступить к съемкам «Первый посетитель», где я исполняю роль Александра Михайловны Калантай, я говорила с очень многими людьми, которые встречались и с Калантай, и с Лениным, со старыми большевиками. И в этой картине я встречаюсь с Лениным, с эпохой, когда началась, вернее, первые дни советской власти. Ну, Ленин для всех – это вождь, это великий человек. Когда говорит о нем современник, то это звучит прежде всего большая любовь, доверие, уважение. Особенно это звучит вот в словах старых большевиков, которые с ним встречались, работали. Как я отношусь к тому, что я человек 1965 года? Как я отношусь к тому, что в этой картине я невольно возвращаюсь к событиям 1917 года? Вот когда актер встречается в произведениях, ну, в литературе, в кинематографе, встречается с образом Ленина, это всегда для него ответственно и очень как-то по-настоящему очень волнующе. Я не знаю, вот, предположим, в картине «Карл Маркс» я встретилась с образом вождя мирового пролетариата Карлом Марксом. А здесь, в картине, я встретилась с Лениным таким простым, таким близким. В этот день, когда вся страна празднует 48-ю годовщину советской власти, невольно как-то приходит на ум самое какое-то и честное, и благородное отношение к жизни, к людям, ко всему. Можно, я сейчас очень волнуюсь, и можно было бы очень много, очевидно, говорить на эту тему, но единственное, что я хочу сказать, что Ленин для нас и велик, и близок, и любим.

А сейчас короткая встреча с граммофонной пластинкой. На конверте пластинки картина Эжена Делюкруа «Марсельеза». Революция в образе прекрасной женщины. Ее порыв неудержим и стремителен, а голос чист и звонок, как зов трубы.

На днях привезла нам из Италии участница наших программ итальянская коммунистка Анна Гуарнатти. Называется пластинка «Песни свободы». Поет их знаменитая певица Мильва. Любители легкой музыки привыкли, что Мильва поет о любви, о счастье и несчастье влюбленных. И вот теперь Мильва под знаменами революции, как муза восстания. Мильва на баррикадах. Мильва запевала революционных гимнов. Мильва, как Марсельеза на картине Делакруа. Она поет «Карманьолу».

0: моя.
1: Я рада, сказала Анна Горнетти, что смогла в такой день привести к вам в гости нашу Мильву именно с этой песней, одной из советских песен, которые так популярны у нас в Италии.

0: А теперь еще одна встреча с песней. С песней, которую нельзя расстрелять.
1: Человек с гитарой идет по улице. А на улице ничего, кроме камней и травы. Трава задавлена камнем, а в той стороне, где солнце, молча, как изваяние, застыл жандарм. Он смотрит на мальчишек. Они приноровились, эти проклятые мальчишки, собирать гроши у туристов в красные пластмассовые блюдца. Но кто их знает, что у них на уме? А если они полезут в роскошный автомобиль, на котором приехали американцы? Жандарм не спускает глаз с мальчишек. А человек с гитарой пока пусть проходит. Он молодец, что он с гитарой. Мадрид – веселый город. Испанцы веселятся с колыбели. Испанцы поют до самой смерти. Человек с гитарой медленно входит во двор. Губы его сжаты, худое лицо непроницаемо. Глаза устремлены на окна. Он снимает гитару, трогает струны. Струны зовут, струны обещают правду. Откуда набралось здесь столько людей? Горячее солнце, раскаленные камни, жаркая трава и песня, в которой крик и

0: asesinaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron.
1: На заре они совершили убийство, и заря, как печаль моя алого цвета, это видели стены, видели тучи, как тебя убивали, брат мой Гримау, как тебя убивали, брат Хулиан.

0: Тюрьма Карабанчель, каменный мешок. Ничего, кроме камня, ни солнца, ни травы. Да, они научились строить тюрьмы. Они сделали Испанию краем вечного молчания. Молчи, если хочешь есть. Молчи, если нужна работа. Испания счастливая страна, если только уметь молчать. Молча стоять у станка. Молча ходить за плугом. Молча принимать нищету. По твоим пятам ходят жандармы.
1: Видишь, старуха, 18 лет ждет она жениха, а он в Бургосе, в центральной тюрьме. Видишь, крест у бургосской стены, под ним не твоя ли мать? Она пришла пешком на свидание со старшим сыном и вот не дождалась, замерзла, потому что Бог не спаслал снегопад. Но если ты ничего не видишь, если ты не слышишь, как стреляют в узников по утрам, если ты помнишь только, что в Испании вдоволь солнца и дешевого вина, и есть коррида, и есть веселые песни, тебе нечего жаловаться на жизнь».

0: te asesinaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron.
1: Но ты никогда не молчал, брат мой, Хулиан Гримау. Ты говорил правду. Ты и твои братья, твоя партия, коммунисты Испании. Помните рабочие Мадрида, шахтеры Астурии, металлисты Баски? Слышите его голос, молодой и сильный? О, какие у нас были отличные деньки! Мы устроили демонстрацию, которая длилась 3 часа. Народ здорово откликается на наши призывы. Обманутых все меньше, прозревших все больше. Пусть сегодня речь идет о зарплате, завтра будут другие речи и другая борьба. Молчание обманчиво. Молчание таит в себе угрозу, предвещает взрыв. Молчание может воспламениться от слов Хулиана Гримау. Не верьте витринам Мадрида. Большинство здесь не получает ничего. Для большинства счет у молочницы давно закрыт. Да, по воскресеньям они ходят в кино, но они не имеют ужина. Не верьте витринам Мадрида. Значит, Испания не безмолвна. Значит, голоса коммунистов не заглушаются колоколами церквей, солдатским шагом на парадах фаланги и треском автоматов, когда жандармы учат патриотизму студентов. Гримау как быстрая тень, но там, где он прошел, остается правда. В листовках, в тонких книжках и рождается воля к борьбе. И снова бастуют, и снова требуют «нет американским базам смерти». И опять возвращается надежда. А Гримау неуловим. Но его все слышат. Главное, чтобы рабочий класс продолжал борьбу, продолжал наносить удар за ударом. Это ускорит падение диктатуры. Испания будет свободной.

0: nuestro llanto.
1: Как тебя убивали, брат мой Гримау, как тебя убивали, брат Хулиан. Его схватили, бросили в каменный мешок Карабанчели. В Испании много солнца, но в испанских тюрьмах холодно и темно. Откуда он брал этот цвет, когда писал жене Анхелите и дочерям Лолите и Карменсите? Мне радостно знать, что вы здоровы. А в это время его пытали в Карабанчели. Еще раз прошу, ведите обычный образ жизни. Гуляйте, ходите в кино. А в это время мучительно болела рана на голове. Безжизненно повисли искалеченные руки и кровоточило истерзанное тело. «Братья», — так называл он коммунистов, «доставляют мне еду и теплую одежду, так что будьте так же спокойны, как и я». А в это время Каудильо подписывал смертный приговор Гримау. «Да он постарел, Франко, стал слезлив, подозрителен, сонлив. Единственное, что его еще по-прежнему увлекает, это подписывать смертные приговоры. Взгляд его оживляется. Коммунист Гримау. Старческая рука ставит подпись, ставит неожиданно твердо и быстро, словно спускает взведенный курок. Теперь-то уж он замолкнет, Хулиан Гримау». На заре они совершили убийство. Их было много карателей, а он был один у тюремной стены. В последние минуты он успел написать слова любви Анхелите, Лолите и Карменсите. А на завтра его голос, или это был уже не он, а его братья, снова гремел в Астурии, в Галисии, в Барселоне. Нужно иметь терпение, мужество и высоко держать голову. Будут лучшие времена, будут наши времена.

Этот голос из страны молчания. Молчание тяжко, молчание горько. Камни трескаются от солнца, но истекают человечьей кровью. Это твоя кровь, брат мой. Но посмотри, юноша, пришел на тебя похожий. Посмотри, он среди нас, он с нами.

Жандарм слышит песню. Жандарм спешит во двор. Но плотный круг людей закрыл человека с гитарой. Все равно через них не пройти, не пробиться. Этот круг крепче раскаленного камня. И жандарм поспешно уходит. И снова встает там, в том конце улицы, где солнце, и замирает, как изваяние, которое до смерти испугалось песни.

0: Встреча четвертая. Помните комиссара из оптимистической трагедии Всеволода Вишневского? Помните, о чем мечтала комиссар?
1: А ты что же думаешь, что мы этого не видим? Слепые? Да мы же верим в людей! Человеку брошенный Удина подачка моё. Лукавые твари, владетельные господа, знали, что сделать. Заразили людей идиотизмом. Вот он, человек, смотрит на рахитичного цыпленка, а вокруг жирные стада всего мира. Да, это страшно. Надо каждому сказать, тебе этого мало, человечество обворовано. А если он не поймет, да мы за волосы подымем его, человека, любимого. Вшивого, оторвем лицо его от смрада. Ты хочешь в первый раз умыться? Ты хочешь лучше жить, больше есть и пить, петь и плясать, любить, рожать, работать только с песней? Ты хочешь растить мозг свой и талант? Подними лицо свое, ну, отряхни в шею, человек. Выйди из щели и бей врага на повал. Свороти заборы, выйди на солнце и дыши. Иди по земле, она твоя. Скотская тьма кончена, собственность отменяется. И да здравствует солнце, свет и достойное имени моего и сил моих. Жизнь!
0: И вот больше чем через 40 лет комиссар прошла через Париж. Как это было, нам рассказала исполнительница этой роли в спектакле Академического театра драмы имени Пушкина народная артистка республики Ольга Яковлевна Лебзак.
2: Нашему приезду в Париж предшествовало такое сообщение в парижских газетах. Внимание, внимание! В наш город на двух самолетах прибыли 200 и ни на один меньше артистов Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина. Сегодня вечером вы сможете увидеть их в морском бою, который будет происходить на сцене театра Сары Бернар. А мы привезли в Париж, как вы знаете, оптимистическую трагедию Всеволода Вишневского. Естественно, мы волновались. Примут ли французские зрители, которые придут к нам на спектакль, эту пьесу, наш спектакль? Нам рассказывали наши друзья из польско-советской дружбы, что в одной из реакционных газет Парижа, а мы в Париж поехали после гастролей в Польшу, было написано, что когда приезжает из СССР Уланова, Гиллес, Рихтер, ансамбль Моисеева, «Березка», это понятно, это всем нравится, но оптимистическая трагедия... Воинственное утверждение идеи октября – это похоже на взрыв атомной бомбы. И вот первый спектакль в прославленном Парижском театре наций. Он носит имя Сары Бернар. Днем репетиция. Мы изумились, увидев обшарпанный, запущенный, даже неуютный, я говорю о закулисной части театра, там, где актеры готовятся к выходу на сцену, театр. Муниципальный совет. Хозяин этого театра никак не может найти средств на ремонт. А рядом великолепные здания казино и баров, принадлежащих частным лицам. Кроме того, техника сцены тоже привела нас в отчаяние. Там просто нет генератора, мотора, который движет круг на сцене. А наш спектакль построен на этом смысловом движении круга, меняющем условное место действия. Наконец, выход был найден, привезли передвижную электрическую подстанцию, круг пришел в движение. Об этом круге писали, кстати, впоследствии все рецензенты, давая совет муниципалитету приобрести такой круг для театра в вечное пользование. Премьера. Начался спектакль. Атомный взрыв. Да, после первого акта мы услышали взрыв. Это был взрыв самых сердечных, самых дружественных аплодисментов. Мы все стояли за кулисами, прислушиваясь к ним. После актов поклонов у нас нет. Право же, от волнения, от удовлетворения сжимало горло, на глазах появились слезы. Мы обнимали друг друга, а Юрий Владимирович Толубеев, игравший роль вожака, вспомнил слова из своей роли в «Ревизоре», сказал: «Город наш». Слова о другом взрыве атомной бомбы потонули в общей массе восторженных откликов и рецензий. 9 раз была сыграна оптимистическая трагедия в Париже. 10 рецензий было в газетах разных политических направлений. Каждый спектакль для нас был очень ответственен. Приходили все новые зрители, которые, может быть, прислушались к совету одного из критиков, писавшего: «Для тех, кто полюбил русскую революцию, для тех, кто рассматривает ее как мудрую перспективу современных событий, это спектакль, который обязательно стоит посмотреть». На одном из представлений произошел любопытный случай. Когда Алексей, его играет заслуженный артист республики Игорь Горбачев, сжав кулаки, медленно, с искаженным от гнева и ненависти лицом, начал приближаться к немецкому офицеру, из зала вдруг на русском языке раздался крик: «Горбач, дай ты ему в морду!» Пожалуй, это было самое непосредственное выражение симпатии парижан к нам. 2 раза в год в Париже устраивается своеобразные шефские концерты. В них принимают участие все знаменитости. Сборы от этих концертов, а цены на билеты очень высоки, идут актерам преклонного возраста, которые уже не могут работать, а актеры во Франции не получают государственных пенсий. В одном из таких концертов его устроители попросили и нас принять участие. Кончился спектакль в театре, группа артистов в гримах и костюмах подъезжает в автобусе к роскошному подъезду Гранд-Палас. Идет дождь, лестница устлана коврами, по краям ее под дождем стоят прелестные дамы в вечерних туалетах, а за ними, как в опере, гренадеры в лаковых шапках с перьями. Мы идем между ними в том воинственном одеянии, в сапогах, кителях с патронами и пистолетами. Очень, наверное, странное было зрелище. Внутри Гранд-Палас построена временная сцена для таких концертов. В глубине сцены оркестр. Когда объявили нашу сцену, оркестр, очевидно, для характеристики нашего русского искусства, как небольшую увертюру, без согласования с нами, сыграл «Очи черные». Нас это насмешило, но тем ответственнее мы рассказали им кусочек нашей революционной борьбы из оптимистической трагедии. Так мы внесли небольшую лепту в бюджет престарелым актерам. Сейчас наши дружеские отношения с французским народом крепнут. Мы никогда не забудем парижских коммунаров, которые первыми начали штурм неба. А трудовой народ Парижа никогда не забудет, что советская армия помогла Франции вернуть свободу в последнюю войну. На спектаклях мы чувствовали дыхание зала. Мы знали, что те, которые видят и слышат нас, поняли, что такое борьба, какой ценой она дается и как нужно беречь то, что достигнуто.

На крейсере «Аврора» есть мемориальная доска с надписью «Первой радиостанцией на службе пролетарской революции была радиостанция крейсера «Аврора». Первые слова победившего народа прозвучали отсюда, с борта флагмана кораблей революции. И слова эти услышал мир». Один из первых концертов был передан радиостанции Коминтерна 7 ноября 1922 года, а в другом концерте прозвучала ода к радости из 9-й симфонии Бетховена «Обнимитесь, миллионы».

А теперь пришла минута, когда мы хотим сказать «до свидания». Наша праздничная программа «Встречи в гостях и дома» подошла к концу. Желаем вам хорошо провести праздники.

0: все и все, кого любим мы, есть наша мука. Чего стоит этот вечный страх потери любимого? С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой. Поразила тем более, что в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью. Сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст. В родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она с миром, и да будет вовеки благословенна ее бесценное имя. Из жизни Арсеньева. Рассказ «Федосевна», 1898 год. На большой дороге, в полуверсте, от которой начинается деревня Каменка, в сумерки сидела старуха. Была глубокая осень. Стояли последние холодные грязи, и старый прохожий человек, сидящий в такую пору в поле, производил странное впечатление. Отдохнув, старуха встрепенулась и стала собираться. Завязала мешок, бережно подняла вывалившуюся горбушку хлеба, укусила от нее и опять спрятала за пазуху. Потом взяла палку и побрела по меже к деревне. Темнело, и сбоку несло резким холодом. Не то отставший грач, не то ворон низко пронесся над пашнями, и вдруг в воздухе понеслись, замелькали белые снежинки. «Ах, зазимок пришел!» — подумала старуха. Эта мысль заставила ее почувствовать нечто вроде страха перед этой первой вьюгой и холодом побелевших пашен. А ну, как Осип не примет ее к себе! Куда деваться? На глазах у нее навертывались слезы. Да и было от чего заплакать. Немало пришлось вытерпеть ей. Уже давно Федосевна была на вдовьем положении. Лет 6 тому назад помер Лукьян, муж. И мир взял у нее надел, оставил ей только избу и огород. В избе в одном углу жил сапожник и платил за квартиру 20 копеек в месяц. В другом жила сама Федосевна с двумя своими девками, Аксютой и Парашкой. Огород снимал сосед. Только этими доходами да паденщиной и жила Федосевна. Правда, когда Парашка вышла в Каменку замуж за Осипа, стало хуже. Приходилось изредка ходить побираться, но все-таки можно было кое-как жить. Но пришла голодовка и очень рано посетила Федосевну. Худощавая востроносая Ксютка не вынесла даже и 2 месяцев и померла на 5-й неделе поста. Федосевна так оторопела от горя, что стала неузнаваема за несколько дней. Кормиться стало нечем. Сапожник ушел в село, огород сосед не снял, приходилось побираться. И Федосевна пошла, заперла свою хибарку и пошла, куда глаза глядят. Летом было совсем хорошо – идешь, уморишься. Можно лечь и заснуть на первой меже. Лапти были еще совсем новые, а на кресте, на груди, завязано 8 целковых. Больше Федосевна не успела скопить. Осенью же стало плохо. Холод, лапти растрепались, деньги вышли. Подавать с корочки перестали, а тут еще удушье. Вот когда схватит кашель, кажется, душа выходит. Долгая жизнь с ее беспечальным девичеством, с тяжелым замужеством, с семейными радостями и печалями осталась где-то далеко-далеко. Федосевна еле ходила. Теперь она добиралась до Каменки. В Каменке жила замужем Парашка. «Не прогонит», — думала Федосевна, — «хоть недельку погощу. Небось, ребятишки-то большие стали, и надежда повидать родимых внуков, побыть в теплой избе, съесть мягкого хлеба, заставляла ее идти поспешнее». А когда Каменка зачернела совсем близко, у Федосевны так застучало сердце, что она едва держала мешок и ежеминутно поскальзывалась по грязи. Вот и пруд, большой ров у спуска, а за ним на горке изба Осипа. Около избы кружилась овца, а за нею бегала Парашка. Загасили огонь и давно спали. Тишина теплой, темной избы словно дышала тихим дыханием спящих и легким храпом. Не спала только одна Федосевна. Кашель совсем замучил ее, всю грудь и голову отбил. Дышать было страшно неловко и тяжело, тело горело, ноги как во льду. По временам Федосевне становилось так страшно, что она изнемогала, забывалась, и когда открывала глаза, долго не могла понять, где она. Темная изба казалась ей какой-то низкой могилой, погребом. Но на душе у старухи было тепло. Парашка ласково, Осип ничего. Даже поздоровался и все смеялся одними глазами, когда она за ужином согрелась, повеселела и начала рассказывать, что она видела и слышала. Можно, значит, отдохнуть, погостить. Только ребятишки не шли, боятся. Думала Федосевна с грустной нежностью про детей и про Парашку, которую она как-то особенно любила теперь, и в темноте утирала слезы, пока кашель не заставлял ее забывать все на свете. Кашель этот разбудил Осипа. Он был мужик суровый, насмешливый, а потому, проснувшись, первым делом пробормотал: «Однакось здорово выделывает». Федосевна притихла и изо всех сил стала сдерживать приступы кашля, но когда Осип стал уже задремывать, не выдержала и так раскашлялась со стоном и хрипом, что разбудила и Парашку. Почесываясь, она заворочилась и пробормотала: «Что ж ты, Господи, спать-то не дают?» Осип молча раскуривал трубку. Увидав свет от серника, Федосевна еще более напряглась, чтобы не кашлять, и боязливо ждала и не хотела услышать чего-нибудь нехорошего. Но Осип сейчас же начал: «Ну, бабка, и чего не спит? Сидит, как шишига ночная». «Ну, чего брешешь?» — сказала Парашка недовольным шепотом. «Жалеешь?» — возразил Осип, сплевывая с трубки. Парашка молчала. «Навязали на шею», — продолжал Осип, как бы сам с собою. «Харчевита по нынешнему времени. Да еще и бабка-то, говорят, блажная, не приведи Господи. Да что ты привязался к ней, опять сказала Парашка. А то что же, вот как помрет, так увидишь. Помрет, похороним. Осип помолчал, пососал трубку, пыхтя и сопя носом. Мне-то что ж, сказал он, а только бабке этой самой надо того. С Богом.
1: У, глаза твои непутевые, зло прошептала Парашка.
0: Осип повернулся и замолк. Все опять затихло, но Федосевна сидела, как пришибленная. Она тихо-тихо плакала и не удерживала слез. На рассвете, когда она только что забылась, ее разбудила Парашка. Она возилась у печки и говорила притворно весело и ласково: «Мамушка, будь спать-то, вставай! Я тебе лепешку спекла на дорожку».
1: «На дорожку?» – почти бессознательно переспросила Федосевна. «Да я была дочка. Прихлебнешь с кваском, да и пойдешь сытая».
0: Федосевна трясущимися руками завязала мешочек, торопливо слезла с печи и пошла к двери.
1: «Куда же ты? Ты хоть лепешку-то!» – крикнула ей вслед Парашка.
0: Но Федосевна уже брела по деревне, плакала, отбивалась от собак, сама не зная, куда идет. Дня через 3 или 4 в холодный вечер помещик Чибисов наехал с охотою на мертвое тело. У дороги на картофельной ботве лежала старуха. Резкий ветер шуршал ботвою, а дождь моросил и моросил на ее лохмотья и пустой мешок.
2: Память Горького мне очень дорога. Я чту ее с большой благодарностью, потому что он не раз выручал меня, как и всякого писателя, из беды. Особенно много души отдал он в свое время защите моих детских стихов от, как бы это сказать, от леваков-педагогов, которые рьяно нападали на них. К нам, сочинителям книг, он относился с почти невероятным участием, готов был сотрудничать с каждым из нас, делать за нас черную работу, отдавать нам десятки часов своего рабочего времени. И если писание наше не клеилось, мы знали, что есть в СССР переутомленный, тяжко больной человек, который охотно и весело поможет не только советами, но и трудом. Я пользовался его помощью множество раз, эксплуатируя, как и другие писатели, его кровную заинтересованность в повышении качества нашей литературы. В сентябре 1918 года Горький основал в Петрограде издательство «Всемирная литература». Руководить этим издательством должна была ученая коллегия экспертов, первоначально из 9 человек. В качестве специалиста, в кавычках, конечно, по англо-американской словесности, вошел в эту коллегию и я. Горького захватила широкая мысль дать новому советскому читателю самые лучшие книги, какие написаны на нашей планете, самыми лучшими авторами. Между прочим, у нас в эту коллегию входил Александр Александрович Блок. В этой коллегии было несколько академиков, несколько профессоров. И работа у нас шла в начале несколько, как бы я сказал, несколько трудновато, пожалуй, потому что все как-то конфузились перед Горьким, а он еще больше конфузился перед нами. Вот. Я вглядывался в него тогда впервые, имел возможность видеть его несколько раз, два раза в неделю, во всяком случае. Потом мы, кроме того, собирались у него на Кронверской для разрешения разных вопросов. И меня поразило, во-первых, что он отлично знает иностранную литературу. В публике смеялись пролетарий, босяк, не знает ни одного языка, ни одного иностранного слова, а председательствует в ученой коллегии. Но этот пролетарий оказался ученее многих профессоров. О ком бы ни заговорили при нем, каком бы иностранном писателе, он говорил о его произведениях так, как будто изучал их всю жизнь, причем часто произносил имена этих людей на нижегородский манер. Вот у этого автора, говорил он, есть такие-то и такие-то вещи. Вот это слабовато. А вот это, и тут он расцветает улыбкой, отличная, очень сильная вещь. Да. Но, конечно, даже неверно и то, что он будто бы совсем не знал иностранных языков. Нельзя себе представить, чтобы такой прилежный человек, такой гений самообразования, каким был он, не усвоил бы ни одного иностранного языка. Выяснилось впоследствии, что он довольно бойко говорит по-итальянски, с итальянскими рыбаками, итальянскими крестьянами и так дальше, даже на специальном каком-то жаргоне неаполитанском. Да. И кроме того, я помню, когда он меня просил перевести ему какое-нибудь английское письмо, полученное им из Англии, вот мы станем у подоконника, я перевожу и запнусь, и вдруг он мне подскажет именно это слово, которое предполагалось, я знал, а он будто бы вот его не знал. Но напрасно, значит, смеялись и над этим. А кроме того, нас поразило в нашей этой работе его безжалостное, я бы сказал, даже свирепое отношение к себе. Многие думали, что у нас он, так сказать, номинальный председатель. Тогда была мода на номинальных председателей. Человек даже не видел той книги, на обложке которой значилась его фамилия, как редактора. А между тем Горький был чернорабочий, не брезгавший никаким невзрачным и нудным трудом. Я понял тогда, почему у него такой громадный портфель. Потому что после каждого заседания он уносил с собой в этом портфеле кучу чужих рукописей, которые мы просили его просмотреть. Но он не только просматривал их, а все перерабатывал заново. До неузнаваемости исчеркивал иногда рукопись своими поправками. Он вообще очень любил редактировать. Однажды он сказал как-то: «Жаден я на редактуру». Было так, что ко мне принесет какой-нибудь начинающий автор свою статью или книгу. Я вижу такой дремучий текст, который невозможно исправить. Я говорю автору: «Простите, пожалуйста, печатать это невозможно никак», и возвращаю рукопись. Тогда автор идет к Алексею Максимовичу, Алексей Максимович выправляет ему всю рукопись. Я знаю и одну, которая и сейчас ходит под именем довольно известного автора. А из авторского текста осталось там, может быть, на каждую строчку 3-4 слова. Все остальное вычеркнуто Алексеем Максимовичем. Самое главное, что я увидел и что я полюбил в его работе, в работе Алексея Максимовича, это то, как он весело и как-то так необыкновенно бодро делал эту работу. Было ему тогда 50 лет. И он постоянно был не то чтобы совсем болен, но около этого. Кашлял сильно, очень переутомленным был, никогда не выезжал никуда, чтобы отдохнуть, освежиться. Работал с утра до вечера, но никогда не жаловался. Никогда мы не слыхали от него: «Ох, сколько рукописей на меня навалилось, а я бы мог писать роман или рассказ. Ах, сколько черной работы приходится мне делать из этих заседаний и собраний». Он приходил сюда необыкновенно какой-то радостный, готовый вообще ко всяким работам, какие попадут ему, придется ему сейчас, вот сейчас проделать. Очень любил то, что в каком таком научном духе проходили наши заседания, наши совещания. Он очень любил, как вы знаете, науку. И бывало, если говорит какой-нибудь академик Ольденбург, или другие специалисты, скажем, по Монголии у нас был специалист, и Крачковский, академик, большой знаток Аравии. Горький превращался просто в ученика. Просто вот сидит студент на скамье и слушает профессора. С таким громадным уважением он относился ко всякому слову истины, вот литературной или вообще исторической. Все это объяснялось тем, что он как пожаром был охвачен жаждой знания всегда, с молоду до последнего дня своей жизни. Впоследствии, когда мы с ним сблизились более тесно, у нас установился обычай после всякого заседания, если он никуда не спешил, он усаживался у камина, подтянул выше колен свои высокие белые валенки, сунул в них руки, начинал по случайному поводу рассказывать какую-нибудь историю из собственной жизни. Начинал конфузливо, в усы, обращаясь к одному из нас, чаще всего к академику Ольденбургу или к профессору Батюшкову. Но потом оживлялся и рассказывал с большим одушевлением.

0: не позволял себе перебить выступающего оратора. Если неприятная ему речь тянулась долго, дольше, чем он ожидал, он начинал с гневной яростью делать бумажные кораблики. Раз, два, раз, раз, раз. 8 корабликов, целый флот. Вот одна страница Чукоккалы. Вот тут я сохранил для потомства один из этих корабликов. А если он был доволен тем, что оратор говорит, то он на бумаге рисовал всегда очень красивые орнаменты, которые я тоже сохранил в Чукоккале. И бывало, когда выступаешь, то все время глядишь, делает ли он кораблики или он рисует орнаменты. Кораблики он делал штук 5-6 и брал из пепельницы окурки и в каждый кораблик вдавливал, так как бы он вдавил этого оратора на самом деле. Вот один из этих рассказиков, который Алексей Максимович записал в Чукоккалу. «Иду в Самаре, берегом Волги, поздно ночью. Вдруг слышу: спасите! Темно, небо в тучах, на реке стоят огромные баржи. Между берегом и бортом одной из них в черной воде кто-то плещется. Влез я в воду, достиг утопающего, взял его за волосы и выволок на землю. А он меня за шиворот. Ты, говорит, какое право имеешь за волосье людей драть? Удивился я. Да ведь ты тонул, говорю. Ведь ты кричал: спасите. Чертова голова, где же я тонул, ежели всего по плечи в воде стоял, да еще за канат держался? Слеп ты, что ли? Но ты кричал: спасите! Мало ли как я могу кричать. Я закричу, что ты дурак. Поверишь ты мне? Давай, руб, а то в полицию сведу. Ну, давай. Поспорил я с ним несколько. Вижу, прав человек по-своему. Дал ему, что было у меня, 30 копеек, 35 копеек, и пошел домой умнее, чем был». Вот такие рассказы Алексей Максимович записывал очень быстро, среди шума всех. Иногда вставал с кем-нибудь попрощаться, иногда вставал, чтобы с кем-нибудь поздороваться. Я видел его профессиональную способность. Без единой помарки он записывал подобные вот рассказы в Чукоккале.
1: Наша рубрика «Коротко о разном». К востоку от египетского порта Александрии, в заливе Абукир, началось осуществление проекта подъема со дна 4 военных кораблей наполеоновской флотилии. Они были потоплены во время разыгравшегося там в 1798 году большого сражения между французской эскадрой и английским флотом под командованием адмирала Нельсона. Один из затонувших кораблей, как установлено, флагман французской эскадры «Ориан», вез жалование для солдат и офицеров французского экспедиционного корпуса в Египте. Предполагается, что на борту «Ориана» находится большой груз серебряных и золотых монет. По сообщению печати, после подъема кораблей на поверхность они станут экспонатами нового музея, созданного близ Абу-Кира.
2: Шесть лет маленький Дев был известен всей Америке как «ребенок под колпаком». Мальчик рос в специальной камере, предохраняющей его организм от воздействия внешней среды. После рождения врачи обнаружили у него полное отсутствие иммунитета к болезням. Жизнь мальчика удалось спасти, однако его сразу же поместили в специально оборудованную камеру, предохраняющую от внешних инфекций, где он и находился до недавнего времени. И вот медики из детской больницы в Хьюстоне совместно со специалистами из управления по аэронавтике и исследованию космического пространства создали для необычного пациента специальный костюм со скафандром, напоминающий космический. Благодаря этому одеянию, изготовленному из резиновых, пластических и нейлоновых материалов, 6-летний ребенок впервые обнял своих родителей, совершил прогулку по городу, играл со своими сверстниками.

0: Сингапур, являясь одной из развитых стран Юго-Восточной Азии, испытывает хронический энергетический голод. Природа обделила ее такими источниками сырья, как нефть, газ и уголь. Их приходится ввозить и расплачиваться валютой. Сингапурские ученые давно ищут способы получения энергии из солнца и ветра. И вот недавно они предложили проект построить на островах в Малакском и Сингапурском проливах станции, которые будут преобразовывать энергию ветра в электрическую. На многих из этих островов энергию ветра можно аккумулировать в течение 20 часов в сутки.
1: В национальном заповеднике парке Меру в Кении совершено преступление. Браконьеры уничтожили двух самцов и самку из единственного в стране семейства белых носорогов. Самка по кличке Матата была первым белым носорогом, родившимся в Кении в 1966 году от завезенных туда с юга Африки нескольких экземпляров этих редких животных. Носороги быстро освоились, стали любимцами посетителей парка, близко подпускали к себе людей. Это дружелюбие и доверие животных человеку и использовали преступники. Они заманили матку и двух самцов за пределы парка и убили их выстрелами в упор. Главным объектом добытчиков был самец-гигант Сакила. Его рог, по оценке егерей, весил около 10 килограммов. Сообщившая об этом газета «Стандарт» отмечает, что в Гонконге ценный медицинский препарат, изготовляемый из рога, в 5 раз дороже золота.
2: Левый марш матросам.
3: Разворачивайтесь в марше. Словесный не место кляузе. Тише, ораторы. Ваше слово, товарищ Маузер. Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу историю загоним. Левой, левой, левой. Эй, синеблузые, рейте за океаны! Или у броненосцев на рейде ступлены острые кили. Пусть, оскаля с короной, вздымает британский лев вой. Коммуне не быть покоренной, левой, левой, левой. Там, за горами горя, солнечный край непочатый. За голод, за мора море, шаг миллионный печатай. Пусть банды окружат нанятой, стальной изливают солеевой. России не быть под Антантой. Левой, левой, левой. Глаз ли померкнет орлий, в старое ль станем пялиться. Крепи у мира на горле пролетариата пальцы, грудью вперед бравой, флагами неба оклеивай. Кто там шагает правой? Левой, левой, левой!

Этот голос воистину волшебный. Его узнаешь, отличишь среди сотен голосов. Поет Обухова. В самые затаенные уголки души проникает этот удивительный голос. И ты охотно подчиняешься его власти, вместе с ним радуешься и печалишься. За долгую свою жизнь в искусстве Надежда Андреевна Обухова исполнила десятки оперных партий, множество камерных сочинений, написанных композиторами разных стран и эпох, огромное число песен, отечественных и зарубежных. Ее артистическая судьба была счастливой. До последних лет жизни великой певицы голос ее сохранял свежесть и особое, только ей свойственное сочетание богатейших тембровых оттенков. Ее пение находило сердечный отклик и в самых широких слушательских кругах, и у искушенных профессионалов. Надежда Андреевна получала массу писем. «Рецензия на мой труд», так называла она эту необъятную корреспонденцию. Слушатели писали ей о том, какую большую роль в их жизни сыграло ее творчество. В многочисленных статьях, посвященных Обуховой, известные деятели искусства стремились разгадать тайны редкого мастерства актрисы. И мы решили познакомить вас с некоторыми высказываниями соратников Надежды Андреевны, почитателей ее творчества, с выдержками из полученных ею писем. Имя Надежды Андреевны сияло и продолжает сиять, как звезда первой величины на столь богатом звездами небосклоне, именуемом искусством русского пения, писал выдающийся советский пианист профессор Генрих Густавович Нейгаус. Когда вспоминаешь великих русских певцов Шаляпина, Нежданову, Собинова, невозможно тут же не подумать и о Надежде Андреевне. Ее имя можно назвать только в этом ряду, прибавив к нему по справедливости несколько имен великих русских артистов других профессий, в первую очередь Рахманинова, Ермолову, Станиславского, Качалова.

Не могу не упомянуть о покоряющей теплоте голоса и исполнения Надежды Андреевны. Эта теплота окутывает вас с ног до головы. Вы просто утопаете в ней, почти физически ощущаете ее. Как будто в жаркий полдень лежите на траве в цветущем, благоухающем саду, и в вашу голову приходят только мысли о радости и счастье. А в душе живет только одно добро – и ни крупицы злобы, ни удовольствия или раздражения. Разве это не блаженное состояние? А рядом с этим могучая сила, властность, я бы сказал, повелительность ее искусства, опять-таки напоминающая Рахманинова.

«Дорогая Надежда Андреевна», обращалась к артистке одна из слушательниц, «давным-давно в отшумевшей ковылем юности, как зачарованная стояла я у репродуктора, слушая близкую сердцу «Не брони меня, родная». Воображение представило просторную горницу родительского дома. У окна, задумавшись, стоит девушка. Отблеск вечерней зари румянит побледневшие щеки. Грустные глаза устремлены вдаль.

Шли годы. Я многое видела, многое слышала и многое передумала. Но образ тоскующей по любимому девушки, созданный вами с такой непосредственностью и задушевностью, свеж до сих пор.

Вас нельзя слушать безучастно. Вас нельзя слушать между делом. Ваше исполнение захватывает, потрясает. Такой образ мог создать только истинный художник, человек честный и благородный, любящий свою родину, свой народ. А вот еще одно очень взволновавшее Обухову письмо. Дорогая Надежда Андреевна, вы, конечно, извините, что я, простая рабочая, каких тысячи, беспокою вас, но я не могу не написать вам несколько строк, вернее, отблагодарить вас за ваше искусство. Около 3 лет пришлось мне лежать без движения в одной из московских больниц. Было много трудных минут, но самое трудное было год назад, когда врачи взялись делать мне еще одну операцию. Наркоз давать мне нельзя было. И тогда я попросила завести вашу пластинку. Представьте себе, вы помогли мне выдержать. И вот сейчас я совсем поправилась.

годы Великой Отечественной войны почта доставляла Обуховой ежедневно письма с фронта, скромные солдатские треугольники. В одном из них, присланном из Сталинграда, воины сообщали, как во время жестоких боев, наряду с ценным военным имуществом, берегли они граммофонные пластинки с ее песнями. Меняя боевые рубежи, они, прикрывая полами шинели, как дорогие реликвии, спасали эти пластинки, а в минуты затишья собирались в кружок, слушали родной голос «Народный артист».

И еще письмо. Многоуважаемая Надежда Андреевна, пишу по поручению группы боевых товарищей действующей армии. Сегодня после тяжелой и напряженной работы собрались мы у своего командира для получения очередных задач. В блиндаже было 12 человек. Когда закончили свою работу, командир сказал: «А теперь послушаем, чем живет Москва», и включил приемник. Сразу наш блиндаж оглушил шум бурных аплодисментов. Диктор объявил: «Выступает Надежда Андреевна Обухова».

Дорогая Надежда Андреевна, если бы вы знали, с каким напряженным вниманием слушали мы ваш голос. Возбужденные недавним боем сидели ветераны войны. Их суровые лица, потемневшие от порохового дыма, смягчились, и все с восторгом слушали божественные звуки вашего чудесного голоса. Весь вечер мы находились в таком приподнятом настроении, что трудно все это передать на бумаге. Завтра, идя в бой, каждый из нас вспомнит, какое великое искусство он защищает, и с удесятеренной силой обрушится на последние форпосты врага. Каждый из нас будет лелеять мечту, что недалек тот день, когда мы сможем услышать и увидеть вас на лучших сценах нашей любимой Родины. С боевым приветом, капитан Жатько. Заслуженный деятель искусств писательница Татьяна Львовна Щепкина-Куперник отмечала в одной из своих статей: «Есть много певиц, обладающих мастерской техникой. Когда мы их слушаем, то невольно отмечаем, какая колоратура, какая чистота трели, какая школа. Но слушая Обухову, об этом не думаешь. Как будто никогда не было консерватории, уроков пения, а так, все само собой явилось, и иначе и быть не могло. В том и заключается тайна вашего мастерства, что его не замечаешь. Только слушаешь, только отдаешься во власть музыки, следишь за чудом нарастания, развития и разрешения звука и испытываешь большое радостное удовлетворение. И вместе с певицей живешь, любишь, страдаешь».

не только русский язык, а и другие языки, французский, итальянский, испанский, были близки Обуховой певице, пишет театровед Волков. Можно было удивляться, как эта исконная русская певица придает своим интонациям национальную окраску, ощущает дыхание того народа, чью музыку она исполняет. Иной темперамент, иная атмосфера, а в основе все та же прекрасная человечность, которой посвящено искусство Обуховой.

Много проникновенных слов посвящено искусству Обуховой. И красной нитью проходит сквозь все высказывания мысль о том, что голос замечательной певицы, ее исполнительское творчество – это голос родной страны, это художественное выражение духовных сил и талантливости великого народа. «Когда я слышу по радио ваш голос», – писал, обращаясь к артистке, незнакомый ей 19-летний юноша, «я всегда испытываю какое-то беззаветное чувство гордости за нашу жизнь, родину, людей». Вы так глубоко вживаетесь в песни, особенно русские, что думаешь, будто поете не вы, а поет сама Россия, босая в расшитом сарафане, склонившись над детской колыбелью. Это счастье слышать вас.

0: Сегодня вы услышите очерк Ефимовского «Петербургский разносчик», который был опубликован впервые в 1846 году в литературном сборнике «Вчера и сегодня». Читает заслуженный артист России Валерий Никитенко.
1: В календаре на 1845 год очень ясно сказано, что весна в Петербурге начнется марта 8 дня пополудни в 7 часов 45 минут. Лето июня 3 дня в 4 часа 44 минуты. Осень сентября 11 дня в 6 часов 55 минут. Зима декабря 10 дня в 0 часов 28 минут среднего времени. Кажется, чего бы яснее? Так нет. Находятся люди, утверждающие, будто в Петербурге нет ни весны, ни лета, ни зимы, а одна непрерывающаяся осень, в продолжении которой иногда только проскакивают, и то вовсе не впопад, дни летние, зимние и весенние. Положим даже, что это и справедливо. Все-таки при самом пасмурном небе, при тех же 5 градусах тепла в июне, сентябре и январе, есть самое легкое средство без помощи календаря узнать истинное время года. Вот каким образом. Если вы слышите на улице апельсины, лимоны, извольте знать, что в Петербурге весна. Если у вас под окнами беспрестанно раздается «Садов клубника, садов малина, садова вишаня», хотя бы при этом крупный дождь с примесью льдинок хлыстал в окна, а холодный и пронзительный ветер не дозволял бы без шубы выйти на улицу, смею уверить, что, несмотря на все это, вы находитесь в самой середине лета. Затем, если услышите вы возгласы «Яблоки, груши, бергамот хороши!» и если плоды эти не зеленые и водянистые, взлелеянные под петербургским небом, а действительно хорошие, спелые, привезенные из-за границы или из берегов Волги или, наконец, из Крыма, нет сомнений, что на дворе сентябрь месяц. Несмотря на то, показывает ли термометр 15 градусов тепла, или находится на точке замерзания. Разряд разносчиков, удовлетворяющих жизненным потребностям жителей Петербурга, чрезвычайно многочислен и для ясности изложения должен быть подразделен на 2 отдела. Первый – на продавцов съестных припасов, и второй – на продавцов разных других вещей, как-то тканей, одежд и вещей галантерейных. В главе первого из этих отделов стоит мясник. За ним по порядку важности следует первое – рыба-живас, второе – картофель, то есть колонист своей женой или дочерью, сидящий на вазу с картофелем, третье – охтенка, относящаяся к породе некричащих, четвертое – леевка-леевка, то есть чухонец со сливками, пятое – тетери-рябчики, шестое – раки-раки-раки, и так не менее 100 раз, седьмое – колбасы, сосиски и штокфиш, восьмое – крендели выборгские, не кричащие, затем девятое – грибы молодые, десятое – рыба копченая, одиннадцатое – сыр голландский, двенадцатое – огурцы зеленые и редиска молодая, 13-е – икра свежая, наконец, 14-е – сбитенщик, 15-е – квасник, 16-е – калашник и 17-е – пирожник составляют, собственно, принадлежность гостиного двора или таких мест, где бывает собрание народа преимущественно черного. К разряду разносчиков, услаждающих наш вкус, относится, собственно, только одна порода – продавцов фруктов. Порода эта, сообразно званиям покупателей, разветвилась на столько отделений, что подробности ее сделались почти неуловимыми для самого опытного наблюдателя. Во всяком случае, между разносчиками этого разряда первое место принадлежит ярославцу, с лотком на голове, на каковом лотке имеются, смотря по сезону, апельсины или яблоки, ягоды или виноград с арбузами и дынями. Теперь остается мне только объяснить, какая благодатная земля насылает в Петербург столько людей, которые, приняв на себя важную обязанность разносчиков, оказывают столь важную услугу северной столице России. Известно, что первоначальный промысел человека, самый простой, необходимый и указанный ему природою, есть земледелие. К торговле же и ремеслам обращались всегда люди, не имевшие достаточного количества земли для своего пропитания или поселившиеся на земле бесплодной. Так было всегда и везде, так и ныне. Из лежащих между Петербургом и Москвою губерний самые малоземельные и еще с плохими землями суть губернии Ярославская и Тверская. Зато особливо в первой едва ли найдется деревня, в которой бы исключительно занимались земледелием. А обыкновенно бывает так, что из семьи крестьян всегда один или двое в отлучке, то есть работают на фабриках или торгуют в губернских городах и столицах, и этим способом не только уплачивают за свои семьи все подати и повинности, но еще приносят домой лишнюю копейку. При помощи этой трудом добытой копейки они доставляют себе и семьям своим довольство, неизвестные людям, исключительно занимающихся земледелием. Таким образом, большая часть петербургских разносчиков – жители губерний Ярославской и Тверской. Они сами не производители, но промысел и услуга их состоит в том, что они избавляют вас от хлопот самому бегать по рынкам. Словом, это факторы, при помощи которых вы, сидя дома, можете иметь все необходимое для домашнего обихода, не рискуя купить гнилого или завалявшегося товара, потому что разносчик, ежедневно вас посещающий, дорожит вашим знакомством. Теперь пересмотрим отдельно и в особенности каждого петербургского разносчика по принятой мной классификации. Мясник. Дюжая, плотная, грудистая, плечистая, мускулистая, краснощекое создание. Торгуя такими предметами, в которых все больше или меньше нуждаются, они не имеют нужды навязывать свой товар. Любо – купи, не любо – не покупай. Сообразно этому и крики их ограничиваются простым наименованием предметов. У мясника вы слышите только «говя» или «вя», или даже просто «я». И это еще произносит он как бы нехотя и негромким голосом, как будто желая сказать «кому где нужно, тот услышит». А мне некогда, как иному разносчику фруктов, останавливаться перед каждым окном и упрашивать, чтобы купили. Меня ждут, не дождутся мои клиенты, кухарки и повара. И торговаться с вами мясник не станет. Кажутся вам говядина или телятина дороги, он лоток на плечо и со двора долой. И этому причина очевидна. Мясник хоть и желал бы, по обычаю всякого русского торговца, запросить с вас в десятеро, да не может, вам известна такса на говядину. Обвесит вас, как в былые времена, он также не может. У него весы и гири с клеймом. Таким образом, волей или неволей, мясник есть честнейший из промышленников. Рыбак вместе с мясником, или еще и ранее, поднимается рыбак. Замечательной быстротою как в движениях, так и в крике. Очень естественно, рыбак должен разнести свой товар в одно время с мясником, но мясник может купить его с вечера, а рыбак непременно поутру, и к тому должен оббежать знакомую ему кухню с таким проворством, чтобы рыба, которую он несет, не успела заснуть, как он выражается, потому что за сонную рыбу дают только половинную цену. Итак, поднявшись чем свет, он скорым шагом идет на тоню или в садок за рыбою и, положив ее в лоханку, наполненную водой, спешит на продажу. Эта поспешность
2: совершенно выражается криком рыбака, который на быстром бегу столь же скоро произносит «Окунлищи сиги ершижевые!» Вы уже слышите здесь эпитет, но этот эпитет необходим, потому что выражает необходимое достоинство товара. От него зависит весь успех продажи. Для этого, проговорив скороговоркую имена своих рыб, рыбак с той же торопливостью прокричит еще «Рыба живас!» или просто «Живас!». С той же быстротою рыбак поднимается на лестнице задних ходов в знакомые ему кухни, откуда, однако же, нередко возвращается он, ничего не правдавши, потому что на товар его нет стольких потребителей, как на мясо. Впрочем, опытные рыбаки заранее уславливаются с поварами и кухарками о том, какой рыбы и в какой именно день нужно доставить, и в таком случае сбыт их верен. Даже очень часто случается, что они два раза в утро успевают сбегать на тоню или в садок за рыбою, и оттого рыбак самый усталый из всех петербургских разносчиков. Колонист с картофелем. Я всегда с особенным уважением смотрю на колониста, немца, когда он рано поутру, сидя с своей достойной супругой на куче картофеля, с важностью провозглашает «Картофель! Картофель! Картофель!» Звук «А» сдваивается при этом от толчков мостовой. С уважением смотрю я на эту пару супругов, потому что при этом ясно и живо представляется мне домашнее их счастье, происходящее от трудолюбия, порядка в хозяйстве, немецкой аккуратности и честности в торговле. Нужно ли объяснять, что колонист не торгуется и не запрашивает в десятеро, потому что у него заранее вычислено, сколько он должен продать и сколько получит барыша, а равным образом, что он не станет продавать дурного товара и тем более обманывать. Все это несообразно с его понятиями о честности, да он и не имеет нужды прибегать к подобным средствам. Как у доброго хозяина, у него заранее все распределено и ничто

братьев, а иногда и пьяного тунеядца мужа. Ливка. Помощником Охтинки в продаже молочных товаров чухонец, обитатель окрестностей Петербурга, гуляющий по городу с какими-то бочонками особенной формы, из которых одни наполнены маслом, а другие тем, что чухонец называет «ливка». Как то, так и другое находят, однако же, немного покупателей, потому что, погнавшись за дешевизною, покупатели рискуют найти в сливках, приобретенных у чухонца, или кусок грязной мочалы, или хвост гнилой селедки, или, что еще лучше, пару черных тараканов. Недостаток покупателей не исправляет, однако, с чухонца. Равно и близость столицы от его жилища, обогащающая и просвещающая смышленого русского мужика, не оказывает никакого влияния на чухонца. Он остается таким, каким был в то время, когда русские дрались со шведами за крепость Орешек. Он одет в те же лохмотья, прикрыт той же шапкою из волчьего меха, льну подобные волосы его также распущены в беспорядке по плечам. С робким видом гуляет он со двора на двор и предлагает свои ливка, тетерия, рябчики. Если к описанным уже мяснику, рыбаку, колонисту и Охтинке прибавим еще почтенное лицо, гуляющие по Петербургу с криком «Тетеря рябчики!», то выйдет довольно полный комплект разносчиков, удовлетворяющих самонужнейшим потребностям столицы. Крик «Тетеря рябчики!» раздается не ранее, как когда улицы Петербурга покроются снегом, или незадолго до того, когда случится подвоз дичи и живности. В известное время этот разносчик объезжает деревни, где живут знакомые ему крестьяне, и скупает у них всю живность, которую разносит потом по городу. Сообразно тому, что он успел закупить в деревнях, переменяется и крик его. Так, например, тетери-рябчики он покрикивает только осенью и зимой. Весной он редко показывается, а летом ходит по дачам, провозглашая «Курочки! Цыпляты! Поросяты битые и яйца свежие!» Эта порода разносчиков замечательна еще тем, что, разбогатевши, она переходит из кричащей в некричащую. Если вы изволили заметить, тетери рябчики и куры битые кричат только мужики в серых зипунах. Коль же скоро разносчик этого разряда оставил серый зипун и облегся в синий кафтан, это явный знак, что он перешел в породу некричащих, то есть приобрел десятка-два домов, в которых он сделался непременным поставщиком дичи, живности, яиц, масла, зелени и тому подобных припасов. Крики «Огурцы зеленые, редиска молодая, грибы молодые, рыб копченая, сыр голландский» издаются одним и тем же лицом, только в разные времена года. Всеми этими вещами торгует обыкновенно ярославец или тверитянин, только что явившийся в Петербург с десятком или двумя рублей и, по новости, еще не успевший постоянно прилепиться к какой-нибудь отрасли разносчичьей промышленности. Он накупает копченой рыбы или сыру, как он говорит, голландского, и разносит по городу. Что продаваемый им сыр действительно голландский, в том нет никакого сомнения. Однажды я вздумал в этом усомниться, но тотчас раскаялся, потому что разносчик представил мне ясные доказательства, что сыр его действительно голландский, безо всякого обману. «Ваше благородие, — сказал он мне, — немец Карл Адамыч, от которого я его покупаю, сам его делает». Калашник. Неоспоримо, что, прогуливаясь по гостиному двору, можно видеть и слышать много занимательного и поучительного, если станем следить за всеми проделками как продавцов, так и покупателей. Но уж, конечно, ничего не может быть занимательнее и поучительнее сцен, происходящих на двух углах помянутого двора, выходящих к публичной библиотеке и к пажескому корпусу. «Пойдите к углу гостиного двора»,
и громким голосом произнести.

0: Простите, магическое слово. Колоть! Вот что произойдет тогда. Вы очутитесь в центре круга, которого радиусы числом до 10, состоящие из рук человеческих, будут оканчиваться калачами.
1: У меня купить! У меня самый лучший, свежий!
2: Неправда, совсем не свежий! Вот где свежий-то!
3: Вот еще выдумал! Такие ли бывают свежие-то? Не слушайте его, барин! Возьмите у меня только что из печи! Извольте-ка пощупать!
0: Если вы человек без характера, вы рискуете в этом хаосе, точно как на белом свете, вовсе растеряться. По крайней мере, вы, наверное, купите черствый калач, если, чтобы отвязаться от крикунов, решитесь взять калач из ближайшей протянутой к вам руки. Чтобы избежать этого, надобно, избрав какой-нибудь один лоток, подойти к нему и самому искать калачей, из которых только черствые предлагаются покупателям. Лучшие же и свежие лежат покрытыми на своих местах. Что касается до достоинства калачей, то смело можно сказать, что всякий любитель русских щей, борща и каши не может пройти мимо гостиного двора, не купивши калача, который в свежем виде действительно превосходный хлеб. Пирожник, торгующий на гостином дворе, заслужил уже такую репутацию, что не имеет нужды ни в прибаутках, ни в излишних эпитетах к своему товару и довольствуется отрывистыми восклицаниями. Горячис, спылус, самый жарс. Зато собратья его, гуляющие своими произведениями по городу, дачам и лагерям, весьма замечательны в этом отношении. По долгу человека, принявшего на себя обязанность описывать этот класс людей, я заставил его проговорить все, что он провозглашает о своем товаре. Вот от слова до слова его скороговорка. Пиано,
2: горяченькие кондитерские слоеные пирожки с говядиной, с фаршем, сладкие с яблочками, макароны, бриош, баток де руа, берлинский хлеб, крещендо, французские, итальянские макароны, капелькухен, походный кофе, бисквиты, английские пирожки, форте, шот безе, меренги, кондитерские миндальные, сладкие белые палки, фортиссимо,
1: знаю, желаю, ваше счастье!
0: При последних словах пирожник вытянулся в струнку, в три темпа снял корзину с головы и поставил ее передо мною. Перейдем теперь ко второму отделению этого разряда. Разносчикам, удовлетворяющим туалетным и другим потребностям жителей столицы. Замечательнейший из разносчиков этого разряда есть, конечно, татарин, или, как не знаю почему называют его в Петербурге, бухарец, торгующий халатами. Да дозволено мне будет сказать о нем несколько слов. Вошедший к вам, он прежде всего пристально осмотрит кругом все ваши вещи, мебель, потом оглядит вас с ног до головы и затем уже развернет узел, в котором хранится его товар. Из этого узла вынет он то, что найдет наиболее сообразным с вашим житьем-бытьем и особенно вашим старым халатом, который, по его мнению, и в новом виде никуда не годился. При этом он заметит, что стыдно такому прекрасному барину носить такой дрянной халат и изъявит удивление, что вы не позвали его раньше. После того, видя, что вы обратили внимание на который-нибудь из предлагаемых халатов, он тотчас расстелит его перед вами, но так, чтобы вы не заметили ни одной дурной шивки или вставки разноцветных материй. Если вы на это заметите, что он обманывает, татарин с самым невинным и набожным видом воскликнет:
1: «Ай-ай, барин, что ты говоришь, утманить? Как можно утманить? Это ведь грех, Мухаммед не велел утманить!»
0: Ну, как бы, кажется, не поверить такому человеку. Вы спрашиваете, что же стоит халат? И татарин, положивший руку на сердце, отвечает:
1: «Буследний цена бульдораста рубля».
0: А если татарин просит 150 рублей, давайте смело 20. Положим, вы предложили ему 20 рублей. В ответ на это он посмотрит на вас с недоумением, как будто желая сказать: «Не с ума ли ты сошел?» Потом он очень спокойно сложит свой халат, укладет его в узел и, надевая свою мохнатую шапку, скажет: «Прощай, барин, видно, купить-то не хочешь. Зачем же тащил меня к себе?» Подобная проделка, однако же, не должна смущать вас. Это только начало комедии. Конец еще далеко. Татарин хлопнет дверью, постоит в прихожей, а потом, отворив дверь и высовывая голову, скажет: «Ну ладно, барин, 140 рублей можно взять, а меньше не можно». Вы отвечаете: «20». Тогда он с негодованием уходит от вас. Дошедший до конца улицы, он снова возвращается, сперва к вашему дому, потом, постояв немного, к вам на двор и, наконец, задним крыльцом в комнаты. «А что, барин, 120 рубля даешь или нет?»
3: «Нет».
0: «А что даешь?»
3: «Я сказал, 20 рублей».
0: «Ну, крайнее слово, хочешь покупать 100 рубля».
4: Но вы и не подозреваете, что дела ваши с татарином еще не кончены, и они в самом деле не кончены. На другой день едва успели вы встать с постели, как из дверей прихожей выглядывают уже голова вчерашнего знакомца.
0: «Ну, барин, даешь ли 100 рубля?»
3: «Нет».
0: «Ну ладно, берем 75, старый халат и еще как-нибудь вещь в придачу, вот тот ковер, что под столом».
3: «Ты взбесился никак, бритая голова, ковер отдать, да ковер-то один стоит 200 рублей».
4: Тут уж проделка его делается слишком явною, и вы, не давая более 20 рублей, решительно гоните его вон. Тогда только, видя, что все уловки его не удаются и больше 20 рублей с вас взять нельзя, он отдает вам халат за эту цену, уверяя, что потерпел страшный убыток и прося на придачу все вещи, которые попадаются ему на глаза, не исключая и ваших старых спальных сапогов. Засим предстоит нам обозреть последний разряд разносчиков, удовлетворяющих душевным потребностям низшего класса жителей Петербурга. Букинист. Правду говорят, что русского человека куда ни кинь, везде годится. На все способен, всему выучится, ко всему приладится. Только дайте ему хорошего учителя. А какой же учитель может быть лучше нужды? И, признаться сказать, только этот учитель и в состоянии победить обыкновенную беспечность русского человека. Чтобы не обращаться к предметам посторонним, я приведу в пример ту же самую толпу разносчиков, которую мы только что вывели на сцену. Кто, как не нужда, гонит их за 500-600 верст от домашней хаты? Кто, как не нужда, заставляет разузнавать потребности жителей столиц? Нужда выгнала, попытались прийти, развернуть ум, способности, дремавшие до того, и вышло хорошо. Кроме нужды и пример – великое дело. Иван в Питере нажил копейку, дай-ка и я тоже сделаю. Сделал – хорошо, и вот целая толпа горемык, поселенных на плохой земле, не имеющих часто ни кола, ни двора, идут в Питер, и все возвращаются с копейкой в кармане.
5: «Кой черт?» – думает Трофим. Все идут в Питер, все наживаются, иные даже успели и каменные дома построить, и в мещане записаться. Да и что за люди? Почти ни один грамоты не знает и никакому ремеслу не учился. А я, слава тебе, Господи, грамоту-то смекаю, как свои 5 пальцев. Недаром целый год у волосного писаря помощником был.
4: Неудивительно ли в самом деле, что букинист, что просто сказать Трофим, умевший только читать по-русски и кое-как разбирать латинские буквы, поживший в Петербурге 2-3 года, в состоянии рассказать вам к первому числу каждого месяца о ходе и движении русской, а частью и иностранной литературы, и рассказать отчетисто и беспристрастно? Он никак не берется излагать собственное суждение о достоинстве вышедших сочинений, и добродушно признается, что он человек темный и вовсе ничего не понимает. Зато он с удивительной верностью передает слышанные им суждения разных лиц и мнения журналистов и литературных партий. Вот все, что мне удалось собрать о разносчиках петербургских, которых масса составляет, может быть, не более сотой части разносчиков, рассыпанных по всем концам России. Описание этих последних на придачу к петербургским могло бы, конечно, представить много новых и любопытных сведений как о самых промышленниках, так и о странах, ими посещаемых, а равно и о сословиях народа, с которыми они имеют дело. Но составление подобного описания труд, если не невозможный, то, по крайней мере, весьма нелегкий.
6: Очерк Ефимовского «Петербургские разносчики» читал заслуженный артист России Валерий Никитенко. Запись из фондов радио.
7: Удивительное бывает совпадение. В детстве у нас был такой журнал с братом, который назывался «Круглый год». Такой довольно толстый. И там я впервые увидел пейзаж, который назывался «Московский дворик». Я страшно любил смотреть на этот пейзаж и мысленно путешествовал там внутри. Я уходил в кусты, за забор, представлял, как там прохладно, выходил обратно на солнце, пёк, смотрел на эти купола, которые сверкают на солнце, и всегда поражался, как можно было сделать так, что купола сверкают на солнце. Мне, наверное, было лет 7-8.

0: Я не представлял, что это где-то существует в Москве. Это было где-то там, давно, в 19 веке. И каково было мое удивление, когда я перешел сюда работать, на кукольную студию, и думаю, какое страшно знакомое место, боже мой. Бывает же такое, что в детстве ты проникся этой живописью, этим пейзажем, картиной, и вдруг оказался внутри этого пространства. Здесь были хорошие времена, прошли хорошие годы. Здесь в целом делались фильмы высокого уровня, но отдельные фильмы достигали высот невероятных. Это, конечно, фильмы Владимира Ильича Дегтярева. Кто сказал мяу, который в свое время надел много шума. А потом появился фильм «Козленок», который читал до 10.
1: Один – это я, два – это теленок, три – это корова, четыре – это бык.
2: Ой, теперь он и тебя сосчитал.
0: Ой, он и тебя сосчитал. Это стало просто для всех популярной репликой. И везло на Роман Качанов, который сделал здесь просто шедевры мирового уровня.
3: А ну-ка, подвинься. Крокодил, играй.
0: Я бы просто поражен, обомлел от абсолютно иного качества пластики. Место это было замечательное, что говорить. Здесь все было напоено солнцем, так мне казалось. И это не потому, что мы были молоды, а просто было замечательно выйти во двор, а тут твои знакомцы, а тут шмели гудят, мальвы растут. Прекрасно. А, собственно, я здесь все фильмы снял. Да.
4: Жили-были лиса и заяц.
5: Иди за меня замуж. Пойду я за тебя, за долговязом. Вот еще придумал.
6: Ага. Ага.

А эти капельки там капают. Это мы с Игорем специально во дворе веточку взяли, по веточке пустили каплю и снимали. Мы снимали в Поленовской церкви, там Поленовский этот дворик. Понимаете, там была атмосфера. Подходишь к цветам мальвы, а там шпиль копается в этом соцвете. И я обожал его лапки трогать соломкой. И он лапой дергал совершенно как ребенок. А потом вдруг поворачивался, морда вся в пыльце, и такой свирепый. Где он сейчас? Ну, конечно, это все счастье. Да, это своя студия. Это кто там? Значит, Таня, Лариса, Максим. Пират наш драгоценный. Он вообще центр студии. Зина приходит обедом, он готовит. Вот, собственно, и весь коллектив. Но Франческа иногда все-таки снисходит и свою божественную ручку прикладывает к этому делу. Без нее вообще нельзя, потому что как она чувствует изображение? Никто не чувствует так изображение. Но все это со слезами там, и с криком моим. Так что насчет волшебников экрана не надо заблуждаться. Просто тяжелая и очень, очень трудная работа.

Мы сюда въехали благодаря усилиям Ролана Быкова. Это он нам выбил павильон. Никакого авторитета моего бы не хватило на это, поскольку кто вообще на мультипликацию обращает внимание. Но вот он году 89-м, 90-м пришел в Моссовет тогда еще. Зашел на 10 минут, вышел, сказал, все в порядке. При этом он сказал, через 2 недели снимать? Я говорю, ладно, вы что, с ума сошли? Он думал наивно, что пришел, раз, раскинул прибор и пошел снимать. Знаете, тут как у Маяковского. Я раньше думал, как там, книги делаются так. Пришел поэт, легко разжал уста, и вот запел вдохновенный простак, пожалуйста. Оказывается, прежде чем начнется петься, долго ходишь, размозолив от брожения. И тихо барахтается в тени сердца глупое лобло воображение. На самом деле, все совершенно так. Тут надо было строить станок, потому что надеяться на эту власть, которая уже тогда дрогнула, брызнула в разные стороны, и никто никому не был нужен.

0: Ильбаш, скажите что-нибудь неприятное.
1: Чего тебе неприятно сказать? Что ты рабыня здесь.
0: Юрий Борисович у нас очень добрый начальник. Мы все его очень уважаем. Юрий Борисович говорит, да вам повезло, что я у вас такой начальник. Я, можно сказать, ангел в быту. И мы его с ребятами стали называть бытовой ангел. Вот это Юрий Борисович, а это его коллектив. Единственный человек из всего коллектива, который Юрия Борисовича защищает, это пират, да. Это мой маленький. Вот, Юрий Борисович меня, например, в Петербурге вообще не замечал. Представляете, первая лекция, Юрий Борисович говорит фразу «физиология кадра». Я думаю, ну... Ну, потом я нарисовала картиночку, как Юрий Борисович идет в Русский музей после лекции, а мы все за ним. Вот. И Юрий Борисович меня за картинку похвалил даже. Юрий Борисович у нас купается зимой в проруби. Вот это тоже очень такое эффектное зрелище. Никто не верит. И у нас одна наша сотрудница, она говорит, ну, вот Юрий Борисович, он у нас морж. Вот все остальные, они не моржи, они нудисты, потому что купаются без трусов. А Юрий Борисович у нас залезает в прорубь в трусиках. Вот. Мы все стоим на берегу в шапочках и шарфиках и смотрим на него в ужасе. Юрий Борисович ничего, заплывает. Вот. А это мы. Юрий Борисович. Вот. Так мы тут и обитаем.
1: Ужасно. Ну. Я обожаю танцы.
0: Юрий Борисович, ну похож.
2: Случайно мы попали в этот район. Я еще не знаю, что здесь парк. Это такой район зеленый, что здесь пруды, куда я ходил купаться, пока сюда не стали наезжать новые русские, и все это не стало уравновешиваться всей нашей жизнью за последние 15 лет. Здесь можно выйти зимой, кататься на лыжах рано утром. Зимой можно нырнуть в прорубь, тоже немало. И здесь даже воздух другой, понимаете? И мне нравится, что здесь железная дорога, потому что я вырос у железной дороги, потому что гремит поезд, это звуки моего детства.
3: В первом ощущении фильм гудит, как стиховой ритм. Из тайны сознания вдруг выдергивается жест. Поворачивается в еще неопределенном составе фильма чье-то лицо. Или тебя охватит запах снега. И мелькнет чья-то вязаная красная шапочка, деревья в снегу и ленивая воронья кар. И неважно, в какую часть фильма врифмуются потом эти видимые тебе одному строчки.

У меня была идея о Маяковском делать фильм. А «Любовь поэта» – такой трагический фильм о любви, куда я хотел включить любовную лирику и вот эти вот чудные серии рисунков с подписью «Щедо», которые сопровождали, по-моему, почти каждое письмо к Брик Лили. Он мог бы быть, наверное, коллажным фильмом, потому что наверняка там без Родченко нельзя было обойтись, конечно, и без Маяковского, без его окон роста. Я очень хорошо видел финал, когда все залито таким расплавленным солнцем, и почти не видно дороги, она сливается, как марево, и воздух теплый поднимается, и все колышется, и четыре фигуры удаляются. Маяковский, медведь, естественно, про это. Маяковский 14-го года, потрясающий здесь фотография. Стоит в плаще с тростью в цилиндре. Взгляд невыносим абсолютно. А ему 21 год. А там у него лицо уже человека, которому 37. Задолго до самоубийства. Вот такое лицо. Щен из его писем. Это же замечательный персонаж. Абсолютно анимационный. Ну и Маяковский трибун. Такой вот тот, который стоит, кстати, хороший памятник на площади Маяковского у нас в Москве. Смех их, звучание аргентинского танго, их балагурство. И так они уходили. Какой бы был фильм, черт знает, какой бы он был. Ну, в общем, с Маяковским ничего в результате не получилось, и, может, оно и хорошо. Препятствием ко всему отсутствие было у меня высшего образования. Вот, вот я, если бы я закончил ГИК, вот тогда... Я должен сказать, что я из тех патологических не поступал в художественные и вообще в учебные заведения. Если бы я на курсах сдавал бы экзамены, на высших курсах, где я был в экзаменационной комиссии, я бы ничего не сдал. Но у меня не получается. Я не умею быстро отвечать на вопросы, ориентироваться в обстоятельствах. Вот, например, я бы проиграл бы все на свете, кто хочет выиграть миллион там. Но все равно какими-то, непонятно какими путями, обходными маневрами. Но мне дали фильм «Лиса и заяц» снимать. И тут счастливое совпадение обстоятельств. Этот фильм попал в цикл «Сказки народов Европы». Как охранная грамота это была для меня. Вот, но это все равно еще не мой фильм был. Мой фильм – это «Цапля и журавль». Но вот «Сказка сказок» с Петрушевской в 76-м году мы с ней встретились. Мы с ней дружили уже до этого почти 10 лет. И я к ней пришел со всякими там идеями, которые высказать-то было невозможно. Вот что. И первый кадр, который у меня в голове все время крутился, это был кадр, которого почти нет в фильме. Но от него впечатления остались. Это был кадр, где тумбочки, которые знакомы всем, прошедшим 50-е, 60-е годы, и коммуналки, вынесены во двор, накрыты огромной большой скатертью, и за этими столами сели все, кто жил в этом доме, и те, кто умер. И за этим столом начнет на перекрестье разговоров выясняться история дома и всех тех событий, которые прошли через вот этот двор. Но это все игровое кино, понимаете, я даже не думал про мультипликацию. Вот такая история. Потом приезжали грузовики, грузили мебель и уезжали. Со двора оставалось только вот эти столы, скатерть, соснедью, все. Потом ветер дунул, засыпал листвой осенний двор, и Марина роща загоралась с края улицы вся. У меня была раскадровочка даже сделана. Она есть. Она в моем каталоге. Эта улица, она как гирлянда огнем и дымом начинала подниматься и уходить в небо. И на черную землю опускалась белая скатерть. Такой был эпизод. Я страшно жалел, что он так и не был сделан.
Я благодарен своему детству, что я вырос в Марьиной Роще, что я жил в достаточно бедной атмосфере по всем координатам. И дома были все обшарпанные, серые, коммуналки. Кому повезло, были маленькие крохотные квартиры. Это вообще царственные условия. Доски мокрые от дождя, просыхающие на солнце. Да, боже мой, ничего мне не надо. Я только хочу смотреть, как эти доски просыхают на солнце. Вот что. Дверь, пробитая гвоздиками. Где я еще увижу эту квартиру? Куда пришло время? Как потом я уже понял, став взрослым, двор мой был частью природы. Частью большого, огромного, гигантского мира, который был за этим двором. Но этот двор, это был мой мир. Он для меня был бесконечен. Я пришел на этот пустырь много-много лет спустя, когда уже ни домов не было, еще оставались деревья, которые росли когда-то в этом дворе, еще росло дерево, которое мы когда-то с братом посадили. Я поразился, какой, оказывается, небольшой величины это было пространство.

0: Была детская художественная школа. Я сам туда пошел, подал документы, сдал экзамены. И все, и там обрел новых друзей, товарищей. Школа была на редкость творчески насыщена. Там учился Эдик Назаров. Жил-был пес. У нас мольберт с ним рядом стоял.
1: А теперь точно спою.
0: Там Слава Назарук. Он замечательный, он живописец, но славен он фильмом «Кота Леопольда». Он там был художник.
2: Ребята, давайте жить дружно.
3: Никогда!
0: Там же учился из числа тех, кого наверняка знает, Валентин Караваев, это блудный попугай.
3: Да... Это тебе не Таити.
0: Там же учился Володя Попов, который знаменит фильмами «Каникулы Простоквашино».
4: Что это мы все без молока и без молока? Так и умереть можно. Надо бы корову купить.
0: Там же учились братья Стругацкие. Да. Это удивительно. Там же училась Франческа, может быть. Да я об этом не знал, я это узнал потом, много лет спустя. Я человек был неурымзливый, как говорят белорусы, и я не успевал дойти до состояния, чтобы работу довести и увидеть мне что-то. Я это уже рвал, чертой матери, начинал много. Вот Франческа и запомнила меня по фразе директора школы Натальи Викторовны. Она заходила к ним в класс и говорила: «Опять этот рыжий порвал свою работу». А потом что? Франческа поступила в ВГИК сразу. Как она мне рассказала, пришла туда с коробочкой акварели, туда, говорит, пришли с этюдниками, с такими холстами. Часть в ВГИКе проходила практику у нас на студии. Но я с ней тогда не был знаком. Я уже познакомился, когда она пришла на преддипломную практику. И планшеты какие-то там рисовала. Ходил на высоких каблуках и на линолеуме следы от ее каблучков.
5: Биография Юрия Нарштейна в рисунках и с текстами его ученицы Татьяны Усвайской. Перевод с японского. Детство. Рыжий с веснушками в чулочках. Мальчик рос веселым, радовал маму, Васю и папу Бориса. И почти не дрался со старшим братом, скрипачом Гариком. Отрочество. Отроком рано завладела одна страсть. Только живопись. Рисовал, рвал и выбрасывал. Знакомство с Франческой. В детской художественной школе Юра Нарштейн подружился с Эдиком Назаровым. А в младшем классе училась девочка с толстыми косами по имени Франческа.
0: Она художник, это 100%, и все, что она делает, это все ее. Я никогда в жизни так не сделаю такие тонкие эскизы. Все правильно. Но в процессе, когда делается персонаж, я ей рисую игровые куски. Еще у меня персонажа как такового нет. Я просто рисую нечто, что двигается и живет. Дальше, когда она рисует, я смотрю на этот персонаж и хочу его представить в игральных ситуациях. Насколько он соответствует той игре, которая нужна. Вот для этого мы с ней выискиваем материал, который может быть рифмой к тому, что должно быть на экране. И тот же самый зайчик из первого нашего фильма, пока не появились эти глаза, пока я их не увидел в росписи народной, и не показал Франческо, вот, до тех пор он не получался. И тот же ежик. Сколько она их перерисовала, боже мой. Я только мычал что-то. Я только говорил о том, что... Вот Франческо, два кадра на экране, а это всего лишь 1/12 секунды, он должен запомниться. Она его сделала под большим давлением, я просто наорал на нее. И вот она села и его нарисовала. Я говорю, ну вот. А он нарисовался так просто, что даже было удивительно. А как же раньше-то он не получался? Работа художника, она у такой опасной черты. Можно впасть в физиологию, и все. Но вот по бровке пройти, вот по этой тонкой границе, это немногим дано. Франческо в этом смысле, когда она находится в таком разгоряченном творческом состоянии, она, конечно, мгновенно делает вещи, которые просто меня сносят с ног. Это невероятно выразительно.
5: Я посмотрела сказку сказок не менее 50 раз, и все равно тайна осталась. Волчок, маленькое существо, ребенок войны, вечная душа, которая свободно посещает тихую обитель на берегу, где живет счастливый рыбак с семьей, где в коляске лежит толстый ребенок, а его маленькая сестренка в бальном платье и шляпе прыгает через веревочку в компании быка Пикассо, где сам Юра и его жена Франческа вечно живут под чинарой, обедают на воздухе. С ними их кошка Мурка, с ними их гости, лысый поэт с лирой и случайный молодой человек, свободный от вещей, задумчивый прохожий.
0: Уже был персонаж Волчка готов. Сделан был. Первый рисунок, кстати говоря, я сделал. Повесил на стену. Прошло много месяцев работы над фильмом. Однажды я пришел и увидел, что в углу что-то пририсовано. Я подошел и стал хохотать. Франческа нарисовала себя в виде распятой шкуры пони. Она лошадь по знаку. Я говорю, ну, конечно, тебя распнешь. Пони бегает по кругу. Не надо мне рассказывать, какая ты кроткая, тихая, ласковая, тебя только овсом корми. Но вот, если вспомните глаза волчка, то он был уже сделан персонаж, и мы его снимали. А потом я случайно обнаружил у своей приятельницы, у нее на стене висела фотография, вырванная из журнала, котенок сидит на разъезжающих лапах, шеей привязан камень. Глаза были, конечно. Такие глаза не придумать. Ну, и я, конечно, отобрал эту фотографию, принес ее домой и говорю, вот тебе, Франческа, вот эти глаза волчка будут. Она врисовала мне эти глаза.

«Поэтическая экскурсия в царское село». В исполнении Николая Бурова и Виктора Смирнова прозвучат произведения Александра Пушкина, Василия Жуковского, Гавриила Державина и Василия Комаровского.

Царское село. Поедем в царское село. Свободный, ветреный, пьяный, там улыбаются уланы, вскочив на крепкое седло. Поедем в царское село. Казармы, парки и дворцы, а на деревьях клочья ваты. И грянут здравие раскаты на крик «Здорово, молодцы!» Казармы, парки и дворцы. Одноэтажные дома, где однодумы генералы свой кротают век усталый, читая Ниву и Дюма. Особняки, а не дома. Свист паровоза. Едет князь. В стеклянном павильоне свита. И саблю волоча сердито выходит офицер, кичась. Не сомневаюсь, это князь. И возвращается домой. Конечно, в царство этикета, внушая тайный страх, карета с мощами фрейлины седой, что возвращается домой. Поедем в царское село.

Гавриил Державин. Прогулка в царском селе. В прекрасный майский день, в час ясной погоды, как всюду длинна тень, ложась в стеклянные воды, в их зеркале брегов изображала виды, и как между столпов из здания Фемиды, сооруженных ей героев росских в славу, пригласи лебедей в прохладу и забаву вечернюю, порой от всех уединяясь, с пленирую молодой мы в лодочке катаясь гуляли в озерке. Она в корме сидела, а посредине я. За нами вслед летела жемчужная струя. Кристалл шумел от весел. О, сколько с нею я в прогулке сей был весел! Любезная моя, я тут сказал пленира, тобой пленен мой дух, ты дар всего мне мира. Взгляни, взгляни вокруг и виждь красы природы, как бы стеклись к нам вдруг. Сребром сверкают воды, рубином облака, багряным златом кровы, как огненна река, свет ясный, пурпуровый, объял все воды в круг. Смотри, в них рыб плесканья, плывущих птиц на луг и крылых трепетанья. Весна во всех местах нам взор свой осклабляет. В зеленых муравах ковры нам подстилает. Послушай рога рев, там эхо хохотанья, тут шепоты ручьев, здесь роза воздыхания. Сей ветер помамал крылами тихо слуху. Какая пища духу! В восторге я сказал, коль красен взор природа и памятников вид, а негде зрятся воды и соловей сидит, где блиси воспевает зря розу или зарю, он будто изъявляет и Богу, и царю свое благодаренье. Царю за память слуг, творцу, что влил стремление к любви всем тварям в дух. И ты, сидя при розе, так дней весенних сын, пой, Карамзин, и в прозе голос слышен соловей.

Александр Пушкин. Воспоминания в царском селе. Фрагмент. Навис покров угрюмой нощи на своде дремлющих небес. В безмолвной тишине почили дол и рощи, в седом тумане дальний лес. Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, чуть дышит ветерок, уснувший на листах, и тихая луна, как лебедь величавый, плывет в серебристых облаках. Плывет, и бледными лучами предметы осветило в круг. Аллеи древних лип открылись пред очами, проглянули и холм, и луг. Здесь, вижу, с топлем сплеталась молодая ива и отразилась в кристалле зыбких вод. Царицей средь полей лилея горделиво в роскошной красоте цветет. С холмов кремнистых водопады стекают бисерной рекой. Там в тихом озере плескаются наяды его ленивой волной. А там в безмолвии огромные чертоги на своды опершись несутся к облакам. Не здесь ли мирные дни вели земные боги? Не сель Минервы росской храм? Не сель Элизиум полночный, прекрасный царскосельский сад, где льва сразив почил орел России мощный на лоне мира и отрад? Увы, промчались те времена золотые, когда под скипетром великие жены венчалась славою счастливая Россия, цветя под кровом тишины. Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет. Воззрев вокруг себя, со вздохом роз вещает. Исчезло все. Великой нет. И в думу углублен над злачными брегами сидит в безмолвии, склоняя ветром слух. Протекшие лета мелькают пред очами, и в тихом восхищении

Василий Жуковский. Царско-сельский лебедь. Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый, как же нелюдима ты, отшельник хилый, здесь сидишь на лоне вод уединенных. Спутников давнишних, прежней современных, жизни переживши, сетуя глубоко, их ты поминаешь, думай одинокой. Сумрачный пустынник, из уединения ты на молодое смотришь поколение грустными очами. Прежнего единой брошенный обломок в новый лебединый свет на пир веселый гость неприглашенный. Ты вступить дичишься в круг неблагосклонной резвой молодежи. На водах широких, на виду царевых теремов высоких, над Чесменской гордо блещущей колонной лебеди молодые голубое лоно озеро тревожат плаванием, плесканием, боев крыл могучих, белых шей купанием. День они встречают, звонко окликаясь, в зеркале прозрачной влаги отражаясь. Длинной вереницей, белым флотом стройно плавают в сиянье солнца по спокойной озеро лазури. Ночью ж меж звездами в небе, повторенным тихими водами, облаком перловым вот незыбля реют, иль двойною тенью дремля в них белеют. А когда гуляет месяц меж звездами, влагу расшибая сильными крылами, в блеске волн, зажженных месячным сиянием, окруженный брызгов огненных сверканием, кажутся волшебных призраков явлением племя молодое, полное кипением жизни своевольной. Дни текли за днями, лебедь позабытый таял одиноко, а молодое племя в шуме резвой жизни забывало время. Раз среди шума раздался чудесно голос всю пронзивший бездну поднебесной. Лебеди, услышав голос, присмирели и стремимы тайной силой полетели на голос. Пред ними вновь помолоделый, радостно вздымая перья груди белой, голову на шее гордо распрямленной, к небесам подъемля, весь воспламененный, лебедь благородный дней Екатерины пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый. А когда допел он, на небо взглянувши и крылами сильно дряхлыми взмахнувши, к небу, как во время оное бывало, он с земли рванулся, и его не стало. В высоте и навзничь с высоты упал он, и прекрасен мертвый на хребте лежал он, широко раскинув крылья, как летящий, в небеса вперяя взор уж не горящий.

Василий Комаровский в Царском селе. Я начал, как и все, и с юношеским жаром любил и буйствовал. Любовь прошла пожаром, дом на песке стоял, и он не уцелел. Тогда, мечте своей поставивший предел, я Питер променял, туманный и угарный, на ежедневную прогулку по бульварной. Здесь, в дачах каменных, гостеприимный кров за революцию осиротевших вдов. В беседе дружеской проходит вечер каждый. Свободой насладись, ее не будет дважды. Покоем лечится примерный царскосел. Гуляет медленно, избавленный от зол, в аллеях липовых скептической Минервы. Здесь пристань белая, где Александр I, мечтая странником исчезнуть от людей, перчатки надевал и кликал лебедей, им хлеба белого разбрасывая крошки. Иллюминация не зажигает плошки, и в бронзе неказист великий лицеист. Но здесь над Тютчевым кружился ржавый лист, и, может, Лермонтов скакал по той аллее. Зачем же, как и встарь, а может быть и злее, тебя и здесь гнетет какой-то тайный зуд? Минуты и часы и месяцы ползут. Я знаю, утомясь опять гнездом безбурным, скучая досугом своим литературным, со страстью жадную я душу все отдам и новым странностям, и новым городам, и в пестрой суете раскаянием томимой. Ведь будет жаль годов, когда я, нелюдимый, упорного труда постигнув благодать, записывал стихи в забытую тетрадь.

Вы слушали литературно-музыкальную композицию «Поэтическая экскурсия в царское село». Читали Николай Буров и Виктор Смирнов. Запись 1996 года.

0: день в Управлении по защите авторских прав начался, как обычно, среди пулеметного треска пишущих машинок, телефонных звонков. Авторы с одухотворенными лицами стояли у окошечка кассы, помахивая записками на авансы. И вдруг...
1: Письмо!
2: Что, какое письмо?
0: Библиотекарь управления Кугель шел, покачиваясь по коридору, и держал в вытянутой руке конверт из бумаги цвета апельсина с гнильцой. Сослуживцы и авторы, забывшие об авансах, окружили его.
1: Папа!
3: Что?
1: Покойник!
3: Да что за истерика в самом деле? Чей папа?
2: Странные шутки.
4: Хорошие шуточки.
0: Товарищ Кугель молча повернул конверт к наступающим на него людям.
2: Ну и что?
1: Адрес читайте.
4: Читаем. Ленинград, 11, улица Зодчего Росси, 2, товарищу Карла Готци. Лично.
1: Вот у нас в Ташкенте...
2: Помолчите, гражданин.
3: Да позвольте, это по меньшей мере странно. Карло Готци умер в 1806 году.
4: Ну и что? Может быть, письмо было написано еще при его жизни, а почта только сейчас доставлена.
1: А вот у нас в Ташкенте...
2: Идите вы со своим Ташкентом. Давайте размышлять. Если это написано еще при жизни Готци, то почему же товарищу, а не, допустим, сеньору или графу?
4: Но ведь тут же...

0: Jesi upravlji vami, Лукјани ћевап.
1: А вот у нас, Сташка...
2: Да, это вам не что-нибудь, это художественное воспитание.
1: Кошмарики, земля дыбом, покойники из гробов.
0: Интересно, если в этом доме взрослые с годцы переписываются, кому же детки будут корреспондировать?
1: Ну, эти уж точно до Гомера с Овидием доберутся, а то и того пуще самим Ноем сообщаться станут.
3: Но что бы там ни было, на запрос ответить надо.
1: А, я знаю, что ответил бы Гоц.
2: А что, товарищ Гоц жил у вас в Ташкенте?
1: Нет, уважаемый. Карло Гоц, к сожалению, никогда не бывал в Ташкенте. Но он сказал бы... Пьесу ставить разрешаю безвозмездно, при условии срочного отправления дирекции дома и лично управделами Лукьянчевой на курсы ликбеза и полного освобождения Горьковского дома художественного воспитания детей от безграмотных работников. Вот что сказал бы уважаемый товарищ Коци.
4: Все переглянулись и с просветленными лицами разошлись. Сотрудники управления к делам, авторы к кассе. Разошлись в полном молчании, а молчание – знак согласия. Это дает нам возможность сказать, что широкая общественность разделяет точку зрения уважаемого товарища Гоци на данный печальный факт нашей яркой и многогранной действительности.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: Как обычно, в это время артисты
0: Елена Корнилова,
1: Игорь Петров
2: и Валерий Погорельцев
0: снова приглашают вас на очередную встречу
2: с нашей музыкальной передачей
0: «Танцуем!».
2: Слушаем

0: Да, наяву даже фантастической машине времени не под силу вернуть нас в наше детство.
1: Конечно, на машине ретро далеко не уедешь, но догнать танец ретро вполне возможно.
2: Если не ошибаюсь, таким танцем вполне может быть Чарльстон. Ведь относительно недавно он был одним из самых популярных.

0: Вот мы сейчас не без удовольствия вспомнили о танце давно минувших дней наших бабушек и дедушек.
1: Интересно, а как дедушки и бабушки воспринимают нашу современную музыку?
2: Ну, если, к примеру, джаз, то об этом довольно просто узнать.

0: Саксофон. Удивительный инструмент. По звучанию он похож на кларнет.
1: Особенно на бас-кларнет. Тембр его напоминает также английский рожок и отчасти виолончель.
2: Его вибрирующий, выразительный, страстный звук привлек внимание джазовых музыкантов, и саксофон вскоре стал подлинным королем джаза.

что за звуки? Неподвижен внемлю сладким звуком я, забывая вечность, небо, землю, самого себя.

0: Вы замечали, что в жизни довольно часто соседствуют совершенно противоположные понятия?
1: Цвет и тень, радость и печаль, цветы настоящие и цветы стеклянные.
2: О, стеклянные цветы? Это что-то новое.

0: Но если стеклянные цветы считать следствием, то, очевидно, должна быть и причина.
1: Ну, причина здесь, безусловно, одна. Отсутствие настоящего, всепоглощающего, трепетного чувства.
2: А вот это уже максимализм. От него недалеко и до ревности.

0: Конечно же, очень часто именно ревность порождает всякие конфликтные ситуации.
1: И тогда все недоразумения поможет уладить.
2: Верно. Современный ритмичный танец.

0: Как вы считаете, не слишком ли мы растанцевались? Ведь уже довольно позднее время.
1: Ничуть. Когда звучит песня о счастье, можно танцевать без остановки, даже ночью.
2: Танцуйте вместе с нами, и у вас будет такое же веселое и радостное настроение.

0: Со всеми нами постоянно что-нибудь случается.
1: Чаще всего по причинам, вовсе от нас не зависящим.
0: Казалось бы, что общего между плохой погодой и счастьем? И тем не менее, пустячный разговор может стать поводом к очень серьезным переменам в личной жизни.
2: Посмотрите, ветер тучи нагоняет.
3: Ну и что же?
2: Снова дождь пойдет сейчас.
3: Да, возможно.
2: Значит, многое бывает по причине независящей от нас.
3: Безусловно, кое-что, хоть и немного. С той поры, как существует белый свет, до сих пор зависит полностью от Бога, несмотря на то, что Бога нет. Но поверьте, я для вас бы сделать мог то, чего не сможет сделать даже Бог. Вам стоит только приказать, пожалуйста. Я все для вас готов достать, пожалуйста. Любой готов принять я план. Кино, на танцы, в ресторан, пожалуйста. Прошу скорее мне дать ответ,
2: пожалуйста.
3: Не говорите только

0: серьезнее, пожалуйста.
1: Спокойнее.
0: Спокойнее, пожалуйста.
1: Достойнее.
0: Достойнее, пожалуйста.
1: Солиднее.
0: Солиднее, пожалуйста.
1: Серьезнее, спокойнее, достойнее, солиднее.
0: Пожалуйста.
1: Пожалуйста.
0: Пожалуйста. Ничего того, что было, нет в помине. По-серьезному влюблена в первый раз.
1: Я не узнаю вас.
0: По причине, в данном случае, зависящей от вас.
1: У меня жених есть.
0: Это несомненно.
1: Он узнает, будет так переживать.
0: Я даю вам, Лора, слово джентльмена, что на это дело мне плевать.

0: любой исполни я приказ.
1: Пожалуйста. Хотите, чтобы я скрылся с глаз? Пожалуйста. Чтоб я ему достал с небес. Чтоб я в огонь за вас полез. Пожалуйста. Прошу скорее мне дать ответ.
2: Пожалуйста.
1: Не говорите только

0: Что ни говорите, от танца возникает хорошее, бодрое настроение.
1: А у некоторых даже появляется желание увеличить неделю до 8 дней.
2: Чтобы таким исключительным образом подтвердить крайнюю необходимость друг в друге.

0: Каких только тревог и волнений временами нам не приходится испытывать.
1: Порой в полном смысле слова пустяк.
2: А в разлуке может запросто превратить даже лето в зиму.
1: Удивительно.

0: Взаимоотношения молодых людей во все времена отличались излишней сложностью и ранимостью.
1: Но стоит только взрослым, даже самым близким, проявить к ним внимание и участие...
2: Как тут же следует категоричное заявление одного из них. «Больше я к вам ходить не буду».

0: Лето уже, к сожалению, подходит к концу.
1: А год с его буднями и праздниками продолжается.
2: Твоя фотография будет ежедневно напоминать мне,
1: что наша следующая встреча может случиться в любое время года.

0: Дорогие друзья, наша передача подходит к концу.
1: Сегодняшний выпуск для вас подготовили редактор Елена Бирюкова, звукооператор Наталья Степина, автор передачи Валерий Погорельцев.
0: До встречи в эфире 13 сентября. Всего вам самого доброго!

0: То прощай, то здравствуй, и опять прощай. И опять прощай. И опять прощай.
1: Первый. Пью горечь туберос, небес осенних горечь, и в них твоих измен горящую струю. Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ, рыдающей страфы сырую горечь пью. Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим, надежному куску объявлена вражда, тревожный ветер ночей тех здравец виночерпьем, которым, может быть, не сбыться никогда. Наследственность и смерть застольцы наших трапез, и тихою зарей верхи дерев горят. В сухарнице, как мышь, копается анапест, и Золушка спеша меняет свой наряд. Полы подметены, на скатерти ни крошки, как детский поцелуй спокойно дышит стих, и Золушка бежит в одни удач на дрожках, а сдан последний грош и на своих двоих.
2: О восстании на броненосце Потемкин рассказывает член судового комитета, участник восстания Лычев.
3: К вооруженному восстанию черноморские моряки готовились в 1905 году выступить единовременно все эскадры. Однако начальство пронюхала об этом деле и не пустила все эскадры одновременно на учебные занятия, а выслала один броненосец Потемкин. Поэтому мы были связаны нашим планом, который был утвержден городским комитетом нашей партии, что мы именно должны сдерживаться и не выступать разрозненно, а постараться выступить единовременно с тем, чтобы достичь большего эффекта победы над царским правительством. Но случилось так, что мы выступили раньше того срока, который был назначен, и одним только броненосцем Потемкин, к которому был прикреплен один миноносец. Но революционное настроение среди матросов было настолько велико, что трудно было сдержаться, когда мы узнали о том, что 13 июня 5 года в Одессе уже пролилась рабочая кровь. Уже царские палачи, чтобы остановить всеобщую забастовку города Одессы, выпустили против рабочих казаков и жандармерию, и войска. Мы узнали вечером об этом событии. Оно нас побудило к действию. По той причине, что матросские массы хотели, ждали этого революционного движения. Революционно были настроены, подготовлены нашей партией. Мы, как члены партии, должны были соблюсти указания нашей партийной организации о том, чтобы воздержаться от отдельного выступления, подождать, пока подойдет вся эскадра на рейд. Но дело осложнилось тем, что в тот же вечер 13-го привезли провизию совершенно недоброкачественную. Надо было решить вопрос, как быть. И вот при решении этого вопроса наша партийная организация, состоявшая тогда примерно около 40 человек на броненосце Потемкин, мы решили тогда так, что не будем принимать эту пищу, удовлетворимся чаем и хлебом. Однако офицеры усмотрели в этом с нашей стороны неповиновение власти, когда мы отказались от пищи. Ну, произошло восстание. Мы уничтожили 8 самых злостных офицеров, остальных арестовали и двинулись на помощь к рабочему классу в Одессу. В течение этой ночи, которую мы плыли до Одессы, мы подготовили воззвание к рабочему классу о нашем присоединении, к войскам, о том, чтобы они присоединялись к нам. В то же время царское правительство, узнав об этом восстании, конечно, двинуло против нас войска, которые, так сказать, должны были усмирить нас или разбить нас. Они хотели, чтобы мы сдались на милость царя, и если мы не сдадимся, потопить броненосец вместе с людьми. Этот указ царя, несмотря на то, что вышла целая эскадра против нас, не был выполнен. Против нас выступили 5 броненосцев, 1 крейсер, 4 миноносца. И состав участников этих команды был более 4000 человек. Тогда к нас на корабле всего было 800 человек команды. Притом не вся команда была, как говорят, на стороне революции. Но мы выступили против этой громады. И пройдя сквозь ее строй первый раз, мы услышали возгласы «Ура!». Да здравствует Потемкин. Еще один броненосец присоединился к нам. Это был Георгий Победоносец. К 11 дней мы вели борьбу с царским правительством под флагом нашей партии, под красным знаменем революции.
2: Член партии с 1904 года, рабочий железнодорожник Андрей Иванович Горчилин, участник Всероссийской октябрьской стачки 1905 года. Слушайте его выступление.
4: В 1904 году из нашей группы молодежи составилась довольно сильная организация большевиков-ленинцев, которая отличалась своей сплоченностью и влиянием на всю рабочую массу. Я говорил: сегодня в 12 часов дня остановятся все железные дороги и прекратится жизнь до тех пор, пока мы не добьемся своего, пока не наступит 8-часовой рабочий день, пока не добьемся демократической республики, пока не будет уничтожено самодержавие. Криками одобрения и лесом поднятых рук окончился мой призыв к рабочим мастерских Казанской железной дороги. Товарищ Белорусов, котельщик, предложил здесь же выбрать депутатов в стачный комитет. Выбрали Белорусова, Шибаева, Котова и меня. После этого митинга стачка началась. Эта площадь покрылась призывом гудков. И стачка в Москве распространилась по всем железным дорогам и по всем фабрикам и заводам Москвы, а после Москвы и по всей России. Да, на второй день собралось еще больше народу. Были выбраны опять депутаты в Московский совет рабочих депутатов. Ну, нам, депутатам, на третий или четвертый день нашлась, так сказать, и особого рода депутатская работа. Нам сказали, что вот, особенно у кого много детей, голодают, потому что эти семьи не получали продуктов в кредит у лавочников и булочников. Мы образовали стачный фонд и давали деньги. А потом я стал писать такие продовольственные записки. Владельцу булочной Чуеву приказываю жене слесаря Иванова выдавать хлеб в кредит, как обычно, впредь до конца всеобщей забастовки. Депутат Московского совета Горчилин. Об этом случае, когда я был за границей и рассказывал Владимиру Ильичу, то во время этого рассказа он вдруг прервал меня. Ну и что ж, булочники давали хлеб. Я с сначала смутился, а потом сказал: давали. Владимир Ильич засмеялся и был очень доволен.
2: Старейший участник революционного движения, член партии с 1896 года Федор Николаевич Петров, рассказывает о восстании солдат-саперов в Киеве в октябре 1905 года.
5: В 1905 году я был участником вооруженного восстания киевских саперов. Много можно было бы воспоминаний привести в работе среди солдат, когда приходилось привлекать в казармы и в одежде рабочего, и даже переодеваться в офицерскую форму, иногда быть почти арестованным. 18 октября мы пришли в казармы саперных частей, организовали боевые группы, и под руководством Бориса Петровича Жудановского, он был в чине подпоручика, вышли из казарм с оружием и двинулись по направлению Галицкого базара. Мы повсюду встречали ликование народа. К чудо-литейному заводу к солдатам присоединились огромные толпы рабочих. В это время раздались выстрелы, власти бросили против нас значительные вооруженные силы. Увязавшись в уличной перестрелке, многие участники демонстрации были ранены, а несколько человек убиты. Тяжелое ранение получил наш военный руководитель, подпоручик Родоновский, был ранен двумя пулями и я. Оказавшись без руководителей, восставшие не знали, что делать дальше. Меньшевики уговаривали саперов вернуться в казармы. Саперы прекратили стрельбу и стали возвращаться в казармы. Их окружили вызванные в новые войска, обезоружили, и был назначен суд. На этом суде многие получили каторгу, вечное поселение, а Борис Жадановский отправлен на вечную каторгу в Шестербургскую крепость, где мне пришлось с ним встретиться, когда я сам был осужден на 7 лет каторги в Шестербургскую крепость.
2: Активный участник Первой русской революции Михаил Кузьмич Витошкин рассказывает о революционной работе большевиков среди солдат в Сибири.
6: Из числа сибирских парторганизаций особенно широко и успешно вели работу в войсках большевистские организации Красноярска и Читы. В ноябре и декабре 1905 года здесь организовались советы солдатских, а в Чите и казачьих депутатов. Интересно отметить, что солдаты Читинского гарнизона сами назвали свой совет советом солдатских и казачьих депутатов, добавив РСДРП. Это не означало, конечно, что совет был партийным органом, но солдаты хотели подчеркнуть добавлением инициалов РСДРП, что они борются под руководством данной партии. Политическая обстановка в Сибири в конце 1905 года отличалась прежде всего наличием здесь миллионной русской армии. Из-за поражений в русско-японской войне, а также под влиянием революционных событий в стране, армия бурлила недовольством против царского правительства. Царское правительство боялось возвращения армии из Маньчжурии. И в правительственных кругах даже было предложение поселить солдат маньчжурской армии на землях Сибири и Дальнего Востока, но не пускать их в Европейскую Россию. Я наблюдал эту боязнь в тыловом центре армии в Харбине, где работал тогда по заданию Читинского комитета большевиков. Этим комитетом в ноябре-декабре 5 года руководили верные ученики Владимира Ильича Ленина Иван Васильевич Бабушкин, Виктор Константинович Курнатовский и Антон Антонович Костюшко. И вот этим выдающимся деятелем нашей партии и местным

0: солдатам писала: «Солдаты, народ смотрит на вас, он ждет от вас помощи, и это ваш долг. Если вы умели помирать в японской войне за чужие карманы, вы не побоитесь стать на защиту родного народа. Если вы подниметесь массой, вас никто не посмеет тронуть, и это будет последний удар. Вперед же, товарищи, армия за народ, народ за армию». Захват революционными организациями движения Забайкальской и Восточно-Китайских железных дорог фактически и был осуществлен. И это дало возможность отправлять в сутки вместо 2-3 воинских эшелонов 10-12 поездов. Но задача поднять на восстание солдат оказалась для нас непосильной. В завязавшейся борьбе за армию у нас не хватило времени, организаторских и агитационных сил. В течение ноября и декабря царизм не решался еще прибегнуть к военной силе для разгрома революционных организаций в Сибири. На Востоке в это время продолжалось еще то равновесие сил, о котором писал Ленин. Обстановка эта резко изменилась после поражения московского вооруженного восстания. Царь немедленно дал предписание главнокомандующему армии генералу Линевичу снарядить генерала Ренненкампфа с войсками на подавление восстания рабочих на сибирских железных дорогах и послал на помощь Ренненкампфу барона Меллер-Закамельского с большим карательным отрядом. Вся Сибирь была взята таким образом в военные тиски с востока и с запада. Опыт борьбы показал нам всю правоту той истины, что вооруженное восстание есть искусство. Ленин учил нас тогда этой истины. Но мы не успели в пылу борьбы овладеть ею как руководством к действию. У нас, руководителей восстания на местах, не хватало умения выбрать момент для решительного нападения на врага. А у восставших масс не хватало еще организации, выдержки. Героический русский рабочий класс вынужден был отступить с арьергардными боями. Большие жертвы принесены на алтарь революции рабочим классом России и его коммунистической партии. Много бойцов погибло на баррикадах, много расстреляно без суда и по суду царскими палачами, и еще больше пошло на каторгу и в ссылку. Бабушкина, царский палач Меллер-Закамельский, схватил на станции Слюдянка Забайкальской железной дороги и без суда ночью 18 января 1906 года расстрелял на станции Мысовая, которая ныне переименована в город Бабушкин. Бабушкин вез 2 вагона винтовок для иркутских рабочих с целью не пропустить Меллер-Закамельского в Забайкалье на соединение с Ренненкампфом. Курнатовский также направлялся в Иркутск для организации отпора Меллеру, но был им схвачен в пути и передан Ренненкампфу в вагон смертников. Костюшко-Валюжанич остался в Чите руководить отпором Ренненкампфа, но попал в лапы к палачам и был расстрелян в Чите. Но великий народ российский не был, однако, побежден. Несмотря на все неистовства реакций, уцелевшие от разгрома организации большевиков, призывали трудящихся продолжать борьбу. Из глубокого подполья газета читинских большевиков «Забайкальский рабочий» буквально на другой день после поражения восстания писала, что нет места унынию. Распространяйте партийную литературу, вооружайтесь и готовьтесь. Ждать недолго, бой не за горами.
1: Михаил Иванович Лебедев работал слесарем механических мастерских Надеждинского прииска и был очевидцем Ленского расстрела 1912 года. Михаил Иванович рассказывает о событиях, последовавших за всеобщей стачкой рабочих, доведенных до отчаяния чудовищной эксплуатации хозяев.
2: Мы, большевики, понимали, что рабочих хотят спровоцировать на массовое выступление, чтобы устроить повторение 9 января, и старались всеми мерами не допустить шествия на Надеждинский прииск прокурору Преображенскому. Но, однако, Центральный забастовочный комитет не смог удержать людей от этого ошибочного шага. Рабочие 4 нижних приисков не послушались доводов своего забастовочного комитета, и поэтому шествие началось. В результате в нем приняло участие около 2000 человек. Центральное бюро забастовки послал меня и одного

0: товарища, и чтобы еще раз попытаться убедить андреевцев и других отказаться от шествия. Так как по дороге стояли трещинковские стражники, мы направились горами в обход. Когда мы вышли на голец, так называемый на реке Лене, голые вершины сопок, мы увидели вдали черную ленту рабочих, которая уже двигалась на Дежинскую прииску. Там мы решили не идти на прииски, а прямо направиться навстречу рабочим. Тем временем обе ленты рабочих с Андреевской и утесистого приисков, с одной стороны и с Прокилинского, и с другой, слились в одну длинную линию, растянувшись версты на 2-3. Мы мешались в толпу, стали было убеждать рабочих остановиться, но договориться с рабочими мы не могли, так как помешали этому сырые меньшевики. Было уже около 4 часов дня, когда мы вошли в узкое дефиле. По правую сторону у нас была изгородь, далее обрыв к реке Бодайбо, а по левую сторону штабеля шахтового леса. До народного дома, около которого стояли уже солдаты, оставалось не более как 200-250 шагов. Каратели построились поперек дороги, упираясь правым флангом в железную дорогу, а левым — народный дом. Правее солдат находились стражники и жандармы. Они открыли стрельбу без всякого предупреждения. Один залп, второй залп, потом пошла беспорядочная стрельба. Рабочие стали падать, сраженные пулями. Стоны, крики огласили все вокруг. В этот день царские палачи, как известно, расстреляли более 500 человек рабочих. Товарищи отправили меня в Бодайбо с заданием послать телеграмму в Петербург, чтобы сообщить всему миру о зверской расправе с рабочим ленских приисков. Мне и товарищу Слюсаренко удалось добраться до Бодайбо и при помощи работников конторы связи отправить телеграмму в Петербург. В ней я сообщал о злодейском расстреле ленских рабочих и требовал назначения немедленного следствия для наказания виновных.
1: Член партии с 1897 года Григорий Иванович Петровский рассказывает о деятельности большевиков в 4-й Государственной Думе, о встречах с Лениным в Поронино и Кракове.
2: Конечно, перед Владимиром Ильичем маленько оробили. Но когда приехали к товарищу Ленину, пришли на квартиру, сели, начали толковать, и через полчаса мы были настоящими, равными в разговоре товарищами. Владимир Ильич исключительный был собеседник, и всегда он затрагивал вопросы, которые близко связаны с рабочим движением. И мы быстро освоились с Владимиром Ильичем. Мы там 6 или 7 дней работали. Установлен был 8-часовой рабочий день. И чтобы более продуктивнее было совещание, решили обедать там у Владимира Ильича. С Владимиром Ильичем мы долгие вели беседы относительно политических перспектив, партийной работы у каждого депутата. Надежда Константиновна рекомендовала, с кем нужно связаться в России. Мы много у нее восприняли, как нужно учитывать психологию людскую. Надо вам сказать, что Надежда Константиновна часто выступала на наших совещаниях. Это было идеальное сочетание мужа и жены и товарищеской работы в партии.
1: По предложению Владимира Ильича Ленина, депутаты-большевики образовали в 4-й Государственной Думе самостоятельную фракцию. Григорий Иванович рассказывает об этом.
2: Потом, набравшись нелегальной литературы, с резолюциями совещания, мы приехали в Петербург, и на первом заседании фракции я сделал заявление о том, что дальше сосуществовать с вами, товарищи большевики, мы не можем. Если хотите, то только вот таким путем, чтобы мы были на равных началах. Меньшевики поднялись, все и говорят, как это так, какие равные начала? У нас с истории велось принцип подчинения меньшинства большинству. Вы побывали в Кракове, у Ленина там наслушались и начинаете раскол уносить во фракции. О том, что мы побывали в Кракове, мы сказали, это верно. О том, что мы вносим вот такие предложения, тоже верно. И так меньшевики на этот раз не сдались. И вели свою, конечно, меньшевистскую ликвидаторскую линию к своей работе в Государственной Думе. Если так обстоит дело, то прощайте, товарищи, члены Думы, меньшевики, мы от вас отделяемся. И мы 6 рабочих депутатов взяли и ушли, и организовали свою самостоятельную фракцию в Думе. И назвали Российская социал-демократическая рабочая фракция 4-й Государственной Думы. Когда мы подали заявление в президиум Государственной Думы, чтобы нас как отдельную фракцию так зарегистрировали, то у Родзянко даже руки задрожали. Мы разъехались по своим избирательным округам. Там у нас были подпольные собрания. Собирали иногда мы так, по 20, по 30, иногда по 50 человек. И мы информировали их о совещании, которое происходило в Кракове. Мы логически доказывали закономерность нашей борьбы против меньшевиков, оппортунистов, ликвидаторов. И что нужно всем вооружаться и бороться за дальнейшее революционное развитие. Владимир Ильич на Паронинском совещании сделал доклад о праве нации на самоопределение. Решено было на этом самом совещании, чтобы я выступил в Государственной Думе о праве нации на самоопределение. Владимир Ильич говорит: знаете что, вы мне пришлите побольше материалов, чтобы я мог составить вам речь. Значит, люди начали носить со всех сторон материалы. Белорусская, украинская организации, из Туркестана и других мест. Мы их прочитывали и быстро отсылали Владимиру Ильичу. Там он прислал речь. С такой речью я выступил в Государственной Думе. Я говорил о том, что право нации на самоопределение должно быть осуществлено, чтобы не было никакого национального гнета. У нас страшный национальный гнет. Когда отмечались юбилеи известного национального украинского поэта Шевченко, то нигде нельзя было произносить речь на украинском языке. В Польше нельзя учить ребят польскому языку. Что касается Средней Азии, то и там полный произвол был. Народы должны быть свободны, это в своей речи я сказал. И что осуществление этой свободы может дать только Демократическая Республика. На этом как раз председатель меня остановил, потому что это слово считалось крамольным, и произносить его при самодержаве нельзя было. И мне лишили слова. Моя речь тогда произвела большое впечатление, потому что мы, наша партия, впервые тогда заговорила о праве нации на самоопределение ленинским языком.
1: Царские власти в 1914 году расправились с депутатами-большевиками.
2: Началась война. Созывается срочно Государственная Дума, которая должна ассигновывать кредиты на войну. Во время голосования за кредиты мы, депутаты-большевики, демонстративно вышли из заседания Государственной Думы. Мы решили собрать совещание. Оно состоялось в Лесном. На третий день жандармы и полиция окружила этот домик, где мы совещались, сорвала двери, нас арестовали. Несколько месяцев мы посидели в одиночках, а потом судили. Лишили всех прав и на вечное поселение в Восточную Сибирь.
1: О встрече Ленина на финляндском вокзале в Петрограде 3 апреля 1917 года рассказывает Сергей Иванович Петриковский.
3: В марте и апреле 1917 года я работал в Петрограде в Василеостровском райкоме нашей партии, где ведал агитацией и пропагандой, одновременно принимая участие в работе нашей питерской военной организации как солдат 1-го пулеметного запасного полка. Часов около 12 дня 3 апреля я зашел в дом Кшесинской, где помещались Петроградский комитет и Центральный комитет нашей партии. Там я узнал, что сегодня приезжает из эмиграции Владимир Ильич. На летучем совещании присутствовавших работников Петроградского комитета и Центрального комитета было решено послать делегацию для встречи Владимира Ильича на вокзал и оповестить, возможно, шире районы о его приезде. В состав делегации было избрано 5 человек. Александра Михайловна Калантай должна была приветствовать Владимира Ильича от имени Петроградского комитета и Центрального комитета нашей партии. И мне было поручено приветствовать его от Петроградского гарнизона. На вокзал мы приехали довольно рано, так как не знали точно, когда приходит поезд. Была вторая половина дня. На привокзальной площади почти не видно было людей. Ждать пришлось довольно долго. Позднее подошли и стали в стороне представители от исполнительного комитета Петроградского совета, меньшевики Чхеидзе и Скобелев. Подходит поезд. Ленин с небольшой группой товарищей прошел к нам. Он радостно здоровается с Калантай. Она его приветствует короткой взволнованной речью. С небольшим приветствием обращается к нему Чхеидзе и говорит что-то о Едином фронте революционной демократии. Владимир Ильич слушал Чхеидзе с смешливыми искорками в глазах. Когда мы вышли, привокзальная площадь представляла собой сплошное человеческое море. Люди виднелись на домах, заборах и деревьях. По краям площади проглядывали серые массивные контуры броневиков и 3 прожекторных машин. Много было солдат. Владимира Ильича попросили выступить. Он попытался говорить, стоя на легковой машине. Но это оказалось невозможным. Столь велико было количество желавших его услышать. Подтянули броневик и помогли Владимиру Ильичу влезть на него. На серой громаде броневика в ночных сумерках дальним было плохо видно Владимира Ильича. Тогда 2 прожектора под углом осветили его своими лучами. И вот 2 серебряных луча пронизывают сумрак и освещают напряженную и сильную фигуру человека, призывающего к дальнейшему развитию революции, к революции социалистической. В его короткой речи была несокрушимая сила, была уверенность в правоте и неизбежной победе. Закончил он призывом: «Да здравствует социалистическая революция!» Таким я запомнил день 3 апреля 1917 года.
1: Участник революционного движения Маргарита Васильевна Фофанова рассказывает о последнем подполье Ленина.
4: Надежда Константиновна пришла ко мне и сказала, что Владимир Ильич остался доволен выбором комнаты и просит сделать ключи от квартиры. Наступила пятница, и вдруг часам к 8 вечера услышал, что в квартиру вошли. А Владимир Ильич поравнялся со мной. Бритый, ни усов, ни бороды. На голове парик с маленькой такой проседью. Тоже черное драповое пальто, в котором мы его и встречали на финляндском вокзале, когда он приехал из-за границы. Надежда Константиновна попросила у меня газеты, какие у меня были сегодняшнего дня, и говорит мне: «Владимир Ильич просит завтрак утром не позднее 8:30, чтобы были куплены решительно все газеты, какие только выходят в Петрограде. Второе, ваша обязанность – это связь. Всю почту от Владимира Ильича надо было передавать. Передача вся уносилась в Выборгский районный комитет нашей партии, и я имела право этот материал передавать только 2 лицам. Жене Егоровой, нашему секретарю, и Надежде Константиновне. 24-го утром за завтраком я ему говорю: «Владимир Ильич, сегодня у нас день необычный». «А что такое?» «Говорят, совсем не вышел наша газета». «Как? А вы что, наверное, у одного только газетчика спрашивали?» «Да нет, даже на финляндский вокзал ездили, и газетчики мне сказали, что наша газета не вышла». «Да?» Он так мне говорит: «Маргарита Васильевна, вы не занимайтесь тут никакой уборкой сейчас, сейчас же победите в райком с запиской». В ночь на 24 октября Временное правительство издало приказ о закрытии наших газет. И удалось спасти только часть газет. Все, и типография была разгромлена. Я пришла домой уже к 6 часам вечера. Я только вхожу на Владимир Ильич и говорит: «Что делается на улице?» Я ему все рассказала. Он мне говорит: «Не раздевайтесь. Вы сейчас же пойдете письмом». И ушел писать письмо. Написал письмо, вышел ко мне, передавая мне его, сказал: «Передадите это письмо только через Надежду Константиновну. Домой без ответа не являйтесь». Ну, я принесла ответ, передала ему, помню, он тоже у меня в коридоре его взял, остался ответом недовольный и тут же говорит: «Вы сейчас же пойдете второй раз». Когда я передавала вторую уже записку от него Надежде Константиновне, она мне на ухо шепнула: ему в Смольный не разрешают еще выходить. Когда я ему принесла, он прочитал эту записку, рассердился, смял записку и говорит: жду вас до 11 часов, а там волен поступить так, как мне это будет нужно. Я, конечно, Надежде Константиновне все рассказала, и когда я пришла, то я застала квартиру темной. Побежала в столовую, вижу, еще стакан стоит, новый прибор стоит. Значит, приходил его провожатый связист, поели и ушли. А потом внимательнее смотрю, в моем приборе, в чистой глубокой тарелке записка лежит какая-то. И тут я читаю: ушел туда, куда вы не хотели, чтоб я уходил. До свидания. И подпись: Ильич. Вот, товарищи, когда я прочитала Ильич, тут я поняла и была необычайно рада, что Владимир Ильич ушел с огромной уверенностью, не боясь, покидая свою конспиративную квартиру, которую мы так оберегали, он оставил свою настоящую подпись.

За море синеволное, за 100 земель и вод, разлейся, песня молния, про пионерский слет. Эти упругие, звонкие, молодые слова родились много лет назад. Поэт Маяковский написал их в 1929 году для первого пионерского слета. Москва сама в те августовские дни походила на синеволное море, захлестнутое, полоненное толпой девчонок и мальчишек в сине-белых матросских костюмах, зеленых куртках, голубых и желтых азиатских халатах. На синем, зеленом, голубом горели красные галстуки. Москва тех дней была не такой, как теперь. Без троллейбусов, без метро, без высотных зданий. И все-таки делегатам слета она показалась необыкновенно прекрасной. Это был город друзей. Друзья приветствовали пионеров на каждом шагу. Знакомые, совсем незнакомые и такие, которых ребята знали по именам, по портретам, кого издали любили и уважали. Владимира Маяковского им не посчастливилось встретить в первые дни, но его присутствие ощущалось. Его имя гремело в городе. «Владимир Маяковский!» – орали афиши. «Владимир Маяковский!» – значилось на обложках книг в киосках. И о здании Моссельпрома, самом высоком здании тогдашней Москвы, непременно говорилось словами Маяковского: «Нигде, кроме как в Моссельпроме». Наступило 25 августа, последний день слета.

0: Как только это стихотворение появилось на страницах «Пионерской правды», ребята сразу же выучили его наизусть. Читая его, шагали они на стадион «Динамо». Там должно было произойти торжественное закрытие слета. На стадионе пионеры услышали, что сегодня перед ними выступит сам Маяковский. Однако время шло, а Маяковский все не появлялся. Неужели его не будет? Неужели придется уехать из Москвы, так и не услышав живого Маяковского? А в это время у входа на стадион происходило следующее. Дежурный милиционер ни за что не хотел пропускать человека, предъявившего удостоверение «Пионерской правды». Милиционеру трудно было поверить, что такой рослый дядя в самом деле деткор, корреспондент детской газеты. Наконец, недоразумение улажено. Маяковский, высокий, плечистый, в светлом летнем костюме, крупно шагает по стадиону. На минуту он останавливается, смотрит на празднично украшенную трибуну, на алые флаги, на 50-тысячную толпу. Что делается? Ведь это уже социализм, говорит он радостно. Внимание! Сейчас выступит поэт Маяковский, объявляют по радио. И вот над толпой, над зеленым овалом стадиона звучит громовый голос поэта. Маяковский читает ребятам стихи. Далеко разливается песня-молния. Она летит не только за 100 земель и вод. Она пролетает через года, через десятилетия. Она и сейчас с нами.
1: За море синеволное, за 100 земель и вод, разлейся, песня-молния, про пионерский слет. Идите, слов не тратя, на красный наш костер. Сюда, миллионы братьев, сюда, миллион сестер. Веди светло и прямо к работе и к боям. Моя большая мама, республика моя, растем от года к году мы. Смотри, земля, старик, садами и заводами сменили пустыри. Везде родные наши, куда ни бросишь глаз, у нас большой папаша, стальной рабочий класс. Иди учиться рядышком, безграмотная старь. Пора, товарищ бабушка, садиться за букварь. Вперед, отряды сжатые, по ленинской тропе. У нас один вожатый, товарищ ВКП.
0: Многое изменилось со дня создания этого стихотворения. Теперь у нас, пожалуй, вовсе не осталось неграмотных бабушек, которым надо садиться за букварь. Иным стало название коммунистической партии. Теперь она называется не ВКПБ, как это было во время Маяковского, не Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, а, как вы знаете, Коммунистическая партия Советского Союза. Но по-прежнему молодо звучит ритм этого стихотворения. Не устарел его бодрый боевой дух. Воплощением этого духа был сам поэт Маяковский, мужественный, энергичный, смело взявший на свои широкие плечи огромную ответственность за все дела молодой республики, его республики. Поэт-трибун, поэт-чернорабочий, всегда готовый помочь своему товарищу по планете Земля, взрослому и самому маленькому. Эту особенность дяди Володи отлично знали его юные друзья, пионеры, живущие в том же дворе. Когда у них не получался номер стенгазеты, посвященный Дню Красной Армии, они пошли за помощью к Маяковскому. И дядя Володя тотчас же помог им. Расхаживая по комнате, он сочинил строки. Потом они разрослись в целое стихотворение-песню.
2: Возьмем винтовки новые, на штык флажки, и с песней в стрелковое пойдем кружки.
3: Раз, два, всем в ряд, вперед, отряд!

0: Маяковский всегда был рад детской аудитории. Всегда охотно говорил с ребятами и с малого листочка ребячей стенгазеты, и со страниц всесоюзной пионерской правды. Он был в курсе всех пионерских дел, значительных и маленьких. И неудивительно, что когда ко дню птиц пионерской правде потребовалось хорошее стихотворение, редакция позвонила Маяковскому. «А что, петухи уже пропели?» – раздался в трубке голос Владимира Владимировича. Сотрудница редакции, звонившая Маяковскому, посмотрела на часы и схватила за голову. За работой и спорами никто в редакции не заметил, как прошел вечер и вся ночь. За окном светало. Оказывается, они позвонили Маяковскому действительно еще до петухов. Но поэт не рассердился. «Сейчас подремлю немножко и напишу. К 9 будут у вас», – послышалось в трубке. И в 9 часов утра на столе редакции лежали стихи.
1: «Несется клич со всех концов, несется клич во все концы.
2: Весна пришла, даешь скворцов, добро пожаловать, скворцы!
1: В самом лучшем месте, в самой лучшей роще, на ветке поразвесистей готова жилплощадь. Грохочет гром от труб ребят, от барабана шалова. Ревут, кричат, пищат, трубят.
2: Скворцы, добро пожаловать!
1: Бьют барабаны бешеней, скворцы погоды вешней заждались за лесами. И в ждании безутешном ребята по скворешням расположились сами. Слетит скворец под 7 листов, сказать придется, нет местов. Хочу, чтоб этот клич гудел над прочими кличами. Товарищ, пионерских дел не забывай за птичьими.
0: Последние строки Маяковский продиктовал позднее, когда газетная полоса была уже сверстана. Это значит, что поэт все время думал, как сделать свое стихотворение крепче, значительней. Всегда требовательный к себе, он был особо взыскателен к своим стихам для детей. По-дружески, как равный с равными, беседует поэт с детьми об особенностях разного труда, помогая им выбрать дело по душе.
3: «У меня растут года, будет мне 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься? Нужные работники, столяры и плотники. Сработать мебель мудрено. Сначала мы берем бревно и пилим доски, длинные и плоские. Эти доски вот так зажимает стол верстак. От работы пила раскалилась до бела. Из-под пилки сыплются опилки. Рубанок в руки, работа другая. Сучки, закорюки рубанком стругаем. Хороши стружки, желтые игрушки. А если нужен шар нам круглый очень, на станке токарном круглое точим. Готовим понемножку то ящик, то ножку. Сделаем вот столько стульев и столиков. Инженеру хорошо, а доктору лучше. Я б детей лечить пошел, пусть меня научат. Я приеду к Пете, я приеду к Поле. Здравствуйте, дети, кто у вас болен? Как живете, как животик? Погляжу из очков в кончики язычков. Поставьте этот градусник под мышку, детишки. И ставят дети радостно градусник под мышки. Вам бы очень хорошо проглотить порошок и микстуру ложечкой пить понемножечку. Вам в постельку лечь поспать бы, вам компрессик на живот. И тогда у вас до свадьбы все, конечно, заживет. Докторам хорошо, а рабочим лучше. Я в рабочий пошел, пусть меня научат. В Вставай, иди, гудок зовет, и мы приходим на завод. Народу уйма целая, 1200. Чего один не сделает, сделаем вместе. Краном висящим тяжести тащим, молот паровой гнет и рельсы травой. Олово плавим, машинами правим, работа всякого нужна одинаковая. Книгу переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус.
0: Вот так же, не приспосабливаясь, не сисюкая, говорит Маяковский и с самыми маленькими своими читателями. Он говорит с ними просто, но своим маяковским голосом. И маленький читатель полюбил своего Маяковского. Один кинооператор запечатлел сцену. Маяковский спросил у крошечной девочки, игравшей ворот, знает ли она такую книжку «Конь-огонь». «Знаю, знаю», – прошептала девочка. «Мне мама купила». «Хм, побеги домой, принеси эту книжку, и если хочешь, я тебе ее почитаю», – попросил поэт и присел на корточки перед своей крошечной собеседницей, чтобы удобнее было с ней разговаривать. Так и остались они на кинопленке. Большой поэт на корточках и маленькая девочка. Теперь многие малыши читают стихотворение «Конь-огонь» наизусть.
1: Сын отцу твердил, раз 300 за покупкой угоня. Я расту кавалеристом, подавай, отец, коня. О чем же долго думать тут? Игрушек в лавке много вам. И в лавку сын с отцом идут купить четвероногого. В лавке им такой ответ: ну, лошадей сегодня нет. Но, конечно, может мастер сделать лошадь всякой масти. Вот и мастер, молвит он, надо нам достать картон. Тот, кто ездил, знает сам, нет езды без колеса. Вот они у столяра. Им столяр, конечно, рад. Быстро, ровно, а не криво сделал им колесиков. Есть колеса, нету гривы, нет на хвост волосиков. Где же конский хвост найти нам? Там, где щетки и щетина. Прежде чем работать сесть, осмотрели, все ли есть. И в один сказали голос: мало взять картон и волос. Выйдет лошадь бедная, скучная и бледная. Взять художника и краски, чтоб раскрасил шерсть и глазки. К художнику удал и быстр вбегает наш кавалерист. Товарищ, вы не можете покрасить шерсть у лошади? Могу. И вышел лично с краской различной. Вместе взялись все за дело. Режут лист картонки белой, клеем лист насквозь пропитан. Сделали коню копыта, щетинщик сделал хвостик, кузнец вбивает гвоздик. Быстра у столяра рука, столяр колеса остругал, художник кистью лазит, лошадки глазки красит. Что за лошадь, что за конь, горячей, чем огонь, хоть вперед, хоть назад, хочешь врысь, хочешь скок. Голубые глаза, в желтых яблоках бок. Взнуздан и оседлан он, крепко сбруей оплетен. На спину сплетенному помогай буденному.
0: Маяковский не просто любил ребят, он уважал их. Не случайно даже к самым юным своим приятелям он обращался на «вы». Он, бывший на «ты» с самим солнцем. Обращение на «вы» заставляло собеседника чувствовать уважение к самому себе, относиться к своим поступкам серьезно, без скидки на возраст. Также серьезно обращался Маяковский к ребятам и в своих стихах, но серьезность не мешала жизнерадостности. Послушайте, какой весенней радостью дышит прелестная первомайская песенка, написанный поэтом специально для детского журнала «Ёж», или, как ласково говорил сам Маяковский, «для ёжика».

0: И ты, и я. Маяковский ставит вас в один ряд с собой, ребята. Он предъявляет к вам серьезный спрос. Почти такой же, как к самому себе. А к самому себе он был очень требователен. Еще ребенком, увидев впервые на море маяк, он задумался о его назначении. Освещать дорогу, показывать правильное направление – это же очень ответственно. Он взял на себя эту ответственность. Поэтому он и любил свое школьное прозвище «Маяк». Он воспринимал его не как простое сокращение фамилии Маяковской. Ему нравился самый смысл этого слова. «Светить и никаких гвоздей» стало для Маяковского лозунгом жизни. И вас, ребята, он тоже призывал светить, указывать путь другим, быть как маяк.
1: Разрезая носом воды, ходят в море пароходы. Дуют ветры яростные, гонят лодки парусные. Вечером, а также к ночи, плавать в море трудно очень. Все покрыто скалами, скалами немалыми. Ближе к суше еле-еле даже днем обходят мели. Капитан берет бинокль, но бинокль помочь не мог. Капитану так обидно, даже берега не видно. Закружит волна круженье, вот и кораблекрушенье. Вдруг обрадован моряк, загорается маяк. Всем показывает свет, здесь опасно или нет. Пароходы, корабли запыхтят. Тели загребли. Волны, как теперь не ухайте, все, кто плавал в тихой бухте. Нет ни волн, ни вод, ни грома, детям сухо, дети дома. Кличет книжечка моя: дети, будьте как маяк. Всем, кто ночью плыть не могут, освещай огнем дорогу. Чтоб сказать про это вам, этой книжечке слова и рисуночков наброски сделал дядя Маяковский.
0: Само имя Маяковского звало вперед. Самые боевые пионеры тех лет стремились назвать свой отряд именем поэта. Отряд имени Маяковского был в свое время в школе-колонии при биостанции в Сокольниках. Но в этой же школе находились ребята, утверждавшие, что Маяковский непонятен. Между ними и горячими почитателями поэта нередко вспыхивали споры, а иной раз и драки. И вот маяковисты решили пойти за помощью к самому Маяковскому. «Товарищ Маяковский», — сказали они, придя к поэту домой, — «пойдемте с нами, помогите доказать, что вы понятны». И Маяковский пошел с ними в школу и доказал понятность своих стихов самым верным для поэта путем. Он стал читать свои стихи вслух. Он читал много. Читал такие, казалось бы, трудные, сложные вещи, как отрывки из поэмы «Владимир Ильич Ленин». Время показало правоту почитателей Маяковского. И теперь во всех школах любят и читают Маяковского.
2: Общая мысль воедино созвенена рабочих, крестьян и солдат, рубак. Трудно будет республике без Ленина. Надо заменить его. Кем и как? Смотрят буржуи, глазки раскоряче, дрожат от топота крепких ног. 400 тысяч от станка горячих Ленину первый партийный венок. Товарищ секретарь, бери ручку. Говорят, заменим. Надо, мол, я уже стар, берите внучика. Не отстает, подай комсомол. Подшефный флот, подымай якоря. В море пора подводным кротам. По морям, нынче здесь, завтра там. Выше, солнце, будешь свидетель. Скорей разглаживай траур у рта. В ногу взрослым вступают дети. Тра-та-та-та-та, та-та-та-та. Раз, два, три, пионеры мы. Мы фашистов не боимся, пойдем на штыки. Напрасно кулак Европы задран. Кроем их грохотом, назад не сметь. Стало величайшим коммунистом-организатором даже сама Ильичева смерть. Уже над трубами чудовищной рощи, руки миллионов сложив древко, красным знаменем Красная площадь вверх вздымается страшным рывком. С этого знамени, с каждой складки, снова живой взывает Ленин. Пролетарии, стройтесь к последней схватке. Рабы, разгибайте спины и колени. Армия пролетариев, встань стройна. Да здравствует революция, радостная и скорая. Это единственная великая война из всех, какие знала история.
0: Маяковский обращается в своих стихах ко всем людям, к старым и молодым, но, пожалуй, больше всего к молодым. Не замечательно ли, что отрывок из поэмы «Хорошо» был впервые напечатан в харьковском журнале «Октябрьские всходы», предназначенном для ребят старшего возраста? Таким образом, первыми читателями этой поэмы были старшеклассники, подростки, юноши. Да и кто лучше поймет пафос поэмы, посвященной стране-подростку, не устающей творить, выдумывать, пробовать? Молодым особенно дороги стихи Маяковского, самые молодые стихи на свете. В дни молодежных, в дни пионерских праздников, впереди марширующих отрядов летит песня-молния, песня-знамя. И в торжественные, шумные, солнечные дни каждому невольно приходят на память слова поэта, сказавшего во весь голос: «И жизнь хороша, и жить хорошо».
2: Я пол отечества мог бы снести, а пол отстроить, умыв. Я с теми, кто вышел строить и месть, в сплошной лихорадке буден. Отечество славлю, которое есть, но трижды которое будет. Я планов наших люблю громадье, размаха шаги саженья. Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сражение. Я вижу, где сор сегодня гниет, где только земля простая, на сажень вижу из-под нее коммуны дома прорастают. И меркнет доверие к природным дарам с унылым пудом сенца, и поворачиваются к тракторам крестьян заскорузлые сердца. И планы, что раньше на станциях лбов задерживал нищенство тормоз, сегодня встают из дня голубого железом и камнем в форме. И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою.

0: По сообщениям из Рима, лидер итальянских социалистов Беттино Кракси, видимо, близок к достижению договоренности с четырьмя другими партиями страны относительно формирования новой правительственной коалиции. Сегодня он возобновит переговоры с представителями этих партий относительно экономической политики будущего правительства. На всеобщих выборах в прошлом месяце социалисты получили менее 12% голосов избирателей, однако президент Пертини получил Кракси формирование кабинета. Христианские демократы потерпели на выборах серьезное поражение, но остались наиболее крупной партией в стране. Это коротко о событиях дня. А теперь еще раз предлагаю вам полистать с нами выходящие на Западе газеты. Например, газета «Нью-Йорк Таймс» посвятила редакционную статью заключению нового американо-советского соглашения о поставках Советскому Союзу американского зерна. Статья озаглавлена «Панихида по эмбарго зерна».
1: Если мы собираемся кормить советскую армию, то зачем же жаловаться на то, что Советский Союз во всем мире создает очаги напряженности, воскликнул сенатор Мойнихен. И его недоумение можно понять. Правительство Соединенных Штатов на самом деле проводит сейчас жесткую политику по отношению к Советскому Союзу, одновременно в области торговли, придерживаясь практики времен разрядки, учитывая при этом и внутриполитическую необходимость считаться с интересами фермеров сельскохозяйственной полосы. В целом, решение, ведущее к увеличению экспорта кукурузы и пшеницы, признак американского реализма. Его следует приветствовать. Первоначально никем не регулируемые поставки зерна Советскому Союзу привели было к непомерному росту цен на зерно. Но в 1975 году было заключено первое соглашение о продаже зерна Советскому Союзу, и цены стабилизировались. Но президент Картер, желая наказать Советский Союз за его вторжение в Афганистан, наложил эмбарго на продажу добавочного количества зерна, сверх предусмотренного соглашением обязательного минимума. Но хорошие урожаи в Канаде, Аргентине и в странах Западной Европы позволили Советскому Союзу обойтись без дополнительных закупок зерна из Канзаса. Мировая продукция зерна сейчас превышает потребление. Половина мировых запасов зерна сейчас хранится в американских элеваторах. Элеваторы ломятся. И вот президент Рейган, желая быть твердым с русскими, но мягким по отношению к американским фермерам, в 1981 году эмбарго отменил. Правда, переговоры о новом соглашении были прерваны после того, как в Польше было введено военное положение. Увидев, что это практически ничего не дает, президент Рейган в мае предложил все же заключить новое соглашение. Это соглашение обязывает Советский Союз в течение 5 лет ежегодно покупать не менее 9 миллионов тонн американского зерна, на 3 миллиона тонн больше, чем это предусматривалось прежним соглашением. Наша газета первоначально приветствовала эмбарго, но теперь мы видим, что оно не заставило Советский Союз изменить свою внешнюю политику –

0: Яркий апрельский день. Под щедрым солнцем пламенеют стволы сосен. Их высокие кроны еле заметно отзываются на ласку легкого ветра. Над кронами цветут облака, белоснежные, кудрявые, словно вишни в весеннем наряде. Пахнет талой водой и молодыми травами. По тропинке неторопливо идет человек. Он коренаст, широкоплеч. Из-под высокого лба пытливо светятся голубые глаза. Брови чуть нахмурены, плотно сжат рот. Человек погружен в свои мысли. Вглядываясь в его лицо, оно должно быть мне хорошо знакомо. Выглядываюсь и с радостью понимаю, что время милостиво к нему. Вот блеснула улыбка, скупая, немного застенчивая, но совсем-совсем та, что на фотографии. В окружении московских школьников прославленный летчик. На парадном его мундире три звезды Героя Советского Союза. Девчонки послушно смотрят в объектив фотоаппарата, а мальчишки, забыв о торжественности момента, влюбленно глядят на героя. Покрышкин, великий летчик, ас, гроза Небесного океана. Сколько еще нужно задать ему вопросов, ведь так хочется все знать о нем. Вот и сегодня я приехала в гости к этому человеку, человеку бессмертного подвига. Приехала, чтобы попросить его рассказать о себе. Знаю, он не очень это любит, но ведь мы готовим передачу о нем, о Покрышкине, значит, совершенно необходимо записать его. Многое мне уже рассказали об Александре Ивановиче, его друзья и соратники. Но ведь есть и то, что можно узнать только от самого героя передачи. А она, передача, так и будет построена. Слово друзей и короткое интервью с Александром Ивановичем Покрышкиным. Рассказ начинает генерал-майор авиации Александр Никандрович Матвеев. Он был начальником штаба полка, в котором служил Александр Покрышкин.
1: Год 39-й, 55-й истребительный авиационный полк Киевского военного округа, из летного училища Каша прибыла группа летного состава, в том числе Александр Иванович Покрышкин. При беседе с прибывшими летчиками, исполняющий обязанности командира полка Виктор Петрович в моем присутствии обратил внимание на одного из прибывших, на Александра, на Покрышкина, тогда мы его Александром Ивановичем еще не называли, на лейтенанта Покрышкина, который в разговоре с заместителем командира полка показал свои знания авиационной техники и, самое главное, желание летать, и летать на скоростных истребителях. Поэтому был назначен, направлен командиру первой эскадрильи Сорокину, на вооружении которого состояли самолеты И-16. Так началась его послешкольная служба военно-воздушных сил.
0: Мы прервем на время запись беседы с Александром Никандровичем Матвеевым. Прервем, чтобы рассказать вам о том, каким непростым был путь Александра Покрышкина в небо. Между мечтой и первым полетом лежали годы труда и огорчений, маленьких побед и горьких разочарований. Но Александр Иванович – человек цели, он был таким с детства.
2: Лет 11-12 мне было, сейчас не помню. Первый агитсамолет прилетел в Сибирь. Ну, никогда на сибирский самолет не было, не летали, не появлялись. Поэтому весь город, конечно, прибежал смотреть. Он сел на плацу военного городка. Ну, ребятишки, школьники в школу шли, конечно. Какая школа там? Где туда? И вот
3: всех самолетов.
2: Пощупал я самолет, сказал, только летчикам. И поэтому и детство, и дальше, понимаете, я построил только летать, только летать, только на истребителе обязательно. Начал заниматься спортом много, это мне пригодилось в годы войны. Ну, в Сибирь какие-то лыжи, коньки, это вообще, это, можно сказать, как только начал ходить, уже на лыжи. Сами делают там, из клепки, из бочки, уже начинаешь кататься на них. Ну, а другие виды, это уж позже. Ну вот, был и гимнаст.

0: заниматься. Ну, зарядку делают, а ты во двор выйдешь, так соседи собирают, смотрят. Мать приходит, ругается, долго тут молиться будешь, понимаешь, народ собираешь. Я упорно занимался зарядкой. И... Потому что знал, что для летчика надо здоровье. Хорошее. Ну и учиться. Учиться, конечно, в условиях тоже тяжелые были, потому что я старше, а семья большая. У нас было 13 родилось, 7 выжило. Самостоятельные были с детства. По 4 класса уже я фактически пошел работать. Днем работать, вечером учиться. У меня дядя был кровельщик, и я у него был ученик, потом сам был кровельщик. В 16 лет я уже был член профсоюза строителей. Но в те времена вот так афиши висят, написано на прием, летные школы. Специально слесарь, токарь, столяр. Кровельщика нет. И вот когда в 28-м году начало строительство в Новосибирске, уже по первой пятилетке, ФСО начали называться, и я решил стать слесарем. И бросил работу и поступил в ФСО. Ну, конечно, в семье это было. Я же в работе зарабатывал уже. Вот. Скандал был, конечно. Ссоры. Я ушел из дома. И с тех пор я пошел самостоятельно. Жил в общежитии. Закончил ФСО одним из первых. Потом работал с слесарем-лекальщиком. Очень точные работы такие выполнял. Это в какой-то степени вот этой работы и вообще она какой-то след оставила, конечно, в характере, с точки зрения точности и тому подобное. Делать все хорошо. А слесарь-лекальщик это делает лекало неделю-две, по которым потом делаются любые детали или инструмент делается, там точность микроны. Вот работа хлопотная. Нужно, надо работать было. Ну, потом комсомол в 32-м году меня направил в Вороклуб. Ну, в Вороклуб я не попал. В это время набор в военной школы, и я в военную школу попал в Пермск. А школа была объединенная. Потом, а в это время, когда мы прибыли, ее разъединяли, потому что в районе Урала, Перми погоды хорошей нет зимой. И лето короткое все-таки. Поэтому решено было летную часть отделить, сделать одесскую школу летную. А там оставить техническую. И нас в техническую. Ну, я попытался недели-две бузатерить, на занятия не ходить.
1: Протест выражали. Ну, действительно, да, чтобы мечта же рушилась.
0: Не хочу, и все. Техника, кто хочу летчиком. Ну, конечно, тут начальство бучка была, а потом вопрос, главное, потребовали. Раз комсомолец, учись или билет выкладывай. Ну, я сказал, тогда буду учиться, билет не отдам. Закончил отлично, и на Кунинш направили меня в Ленинград. Инженерной подготовкой уже. Ну, и придобыл часть, я уже старшим авиационным техником, потом инженером работал. Но все равно хотел летать, писал везде, ворошил. Вот. И меня направили в Академию Жуковского. И в это время приказ Ворошилова, что лучше техников разрешено переучить на летчиков. Все.
1: Бросили академию, да?
0: Да, я удрал оттуда. Ну, до этого я вообще сам разработал тренажер летный такой, в котором тренировался. И я фактически проигрывал все полеты на тренажер еще до аэроклуба. До этого я в Краснодаре там был аэроклуб. У меня была комсомольская нагрузка у преподавателя. Я преподавал мотор, преподавал самолеты, даже аэродинамику полета. Потому что я когда ушел в авиацию, я уже закончил 2 курса вечернего института машиностроительного. То есть работал, учился, у меня вся жизнь так шла, вот 14 лет. Только стать летчиком, это все делалось. Все стремления были направлены к этому.
1: Весной 1938 года к начальнику Краснодарского аэроклуба пришел авиатехник в щеголеватой синей военной форме с 2 кубиками в петлицах. Он просил разрешения за 1 месяц своего отпуска сдать и теорию, и практические полеты по всему курсу обучения. Это был Александр Покрышкин. И Александр действительно сдал все зачеты по теории. Поднялся на планере, прыгнул с парашютом, вылетел самостоятельно на ПО-2 и за месяц закончил всю летную программу на

0: Отлично. Так воентехник второго ранга Покрышкин открыл себе дорогу в знаменитую Качу, Качинскую авиационную школу. И ее он тоже закончил на отлично. А теперь продолжает рассказ Александр Никандрович Матвеев.
1: С начала войны наш истребительный авиационный полк оказался на передовых аэродромах Южного фронта в Молдавии на аэродроме Бельцы. Первые дни войны заставили полк летать исключительно напряженно и много. По несколько десятков вылетов в день летчики совершали на штурмовку наступающих танков противника, на прикрытие станции выгрузки наших войск, на прикрытие нашей бомбардировочной авиации, летящей в сторону противника. Все это с большой тяжестью легло на наш полк, как передовой полк в войне 41-го года. В этих боях Александр Покрышкин, как и другие летчики, теперь и удачи, и неудачи. И были сбиты, и были подбиты, но оказались живыми. В результате этих боев в начальный период войны Александр Иванович анализировал все недостатки и своих летчиков, и положительные стороны в авиации противника. Анализировал и своим пытливым умом авиатора изучал эти приемы противника и свои. И строил новые приемы для боя с противником. Вот в этих одиночных боях 41-го и 42-го года, когда мы за неимением большого количества авиации действовали малыми силами, Покрышкина вырабатывалась его знаменитая формула боя: высота, скорость, огонь. Вот эта формула и легла в основу его тактических и боевых успехов, которые он завоевал в эти годы. С этой формулой, уже будучи большим начальником, он пришел на Кубань. И эту формулу он проявлял уже не в одиночных боях, а вводом в бой полков, эскадрилий и даже дивизии. Эта формула явилась основой тактики наших истребителей в Великой Отечественной войне. И этой формулой истребители обязаны многими своими победами.
0: Боевая жизнь Александра Покрышкина уже в первые месяцы борьбы с врагом была отмечена мужеством и героизмом. Он самоотверженно дрался с противником в воздушных боях, часто сбивал по одному, а то и по два, по три самолета в день. Дважды враг подбивал и его машину, но Покрышкин, преодолевая величайшие трудности, добирался до своего аэродрома и снова поднимался в воздух. Он считался в полку отличным воздушным разведчиком. Это было глубокой осенью 41-го года. На своем видавшем виды самолете Александр Покрышкин вылетел на разведку со сложнейшим заданием. Надо было во что бы то ни стало разыскать, где прячутся танки гитлеровского генерала Клейста. Туман, снегопад, метель, но надо искать. Иначе противник может нанести таранный удар огромной силы там, где его не ждут. Капитан Покрышкин выполнил задание и был награжден орденом Ленина. 1943 год был переломным годом в Великой Отечественной. Еще в январе враг получил жестокое поражение под Сталинградом, а весной 43-го в тяжелейшей битве на Кубани решался вопрос о господстве в воздухе, вспоминает генерал-полковник авиации, герой Советского Союза Семен Ильич Харламов.
2: Весной, это примерно начиная апрель, май, вот это самые были тяжелые бои. Распутиться, аэродромы не все были готовы. В тех же условиях и противник находился. Но его бомбардировочная авиация, она базировалась в Крыму, и она сюда прилетала. Когда противник встретил сопротивление с нашей стороны, он стал применять массивный налет большими группами. Порядка 90 до 120 самолетов в группе. Колонна идет на Краснодар, сюда, по переднему краю. Задача стояла не допустить, ну, значит, так не особенно связываться, выделялись специальные группы, чтобы связать истребителей противника боем, но основная ударная группа должна нанести удар по бомбардировщикам. Вот здесь вот как раз и начались кубанские бои. Вот здесь Александр Иванович, как раз его весь талант открылся. Ну, до этого готовился, конечно. Человек, он одаренный, поэтому он называется летчик номер один, думающий, новатор в смысле тактики. И тогда все заговорили о Покрышкине. Он сам как воздушный боец прекрасный. А что такое воздушный боец? Это надо иметь отличную технику пилотирования, ну и, естественно, стрелять хорошо. Вот в сочетании и техника пилотирования, и умение вести огонь, его победы и были заслуженными, налицо. Проводились и конференции по частям поведения воздушного боя, и за основу брались вот тактические приемы, те, которые так вырабатывались Покрышкиным, этой группой. Они в основном всегда летали больше всего на прикрытии наших войск, поэтому в воздухе Покрышкин, Ахтун.
0: А вот что такое организатор боя?
2: Организатор
0: что за этим
2: боя
0: стоит?
2: Это надо расставить всех по своим местам, рассказать, что надо делать, в какое время, как. Это построение боевого порядка. Это предусмотреть надо все, чтобы меньшими потерями, а больше нанести урон противнику. Когда эти качества есть, а они у Александра Ивановича были, конечно, авторитет. Ну и самое главное, это мудрость, ведение боя. Мудро, грамотно его надо вести. Ну, и, естественно, храбрость. Личная храбрость должна, чтобы своим личным примером оказать на остальных.
0: Ну, понимаете, вот, Семен Ильич, когда говорят слово «храбрость», все его понимают по-разному.
2: Она разумной должна быть. Разумная. Бравады здесь не должно быть. А здесь все сознанием дела. Расчет точный должен быть. Но это все достигается на земле, путем кропотливой учебы. В воздухе учить некогда. Некогда. Там только идет показ, делай как я. А это все на земле делается. Все на земле. По полочкам раскладывается все. Вот это ударная группа, это сковывающая группа, так, это группа прикрытия. Это построение боевого порядка.
0: Ну, в общем, прежде чем подняться в небо, налетаться нужно на земле, да, в теории?
2: И налетаться надо, и надо разобрать, и все приемы, и каждый бой, он бесследно не проходит, его разбирают на земле после боя и говорят, вот здесь наши действия были правильные, здесь неправильные были, или отдельных, или всей группы, так говорят, надо было бы вот сделать так. Вот это все разбирается, и уже с учетом этого следующие бои, значит, так, они уже строятся, поэтому здесь должен быть глубокий анализ. Анализ с выводами, и потом их притворить уже в жизнь. В воздухе надо все время крутить, чтобы видеть противника. Первым его обнаружить. Если обнаружил его первый, значит так, занял исходное положение, выгодное для себя, так, но невыгодное для противника. Идет процесс сближения уже в выгодном положении. Если он тебя раньше увидел, значит, он это сделает, вы находитесь в невыгодном положении. Поэтому надо все время смотреть и смотреть и смотреть.
0: То есть ни секунды нельзя расслабиться, ни на секунду, да?
2: Нет. Это понятие о том, чтобы расслабиться, как только расслабился, так. Поэтому для летчика напряжение очень большое, очень большое. И поэтому летчик, конечно, выходит оттуда уставший. Это естественно. Знаешь, морально он в какой-то степени, если это все удачный бой прошел, да, избитый самолет противника, поставленная задача выполнена. Морально он все готов, а физически, ну и так, ему требуется отдых. Ну, народ-то молодой, конечно, там не считались мы так со временем. Ну и, конечно, естественно, наш дух бойца.
0: Это
2: мы
0: одно...
2: знаем, за что мы воевали.
0: Но это, наверное, то самое главное стратегическое оружие, которое враг не мог учесть,
2: да,
0: в полной мере.
2: Это он этого и не учел. Мы не собирались с ним воевать, напал он на нас, а защищать нам Родину всем положено. И защищать, не считаясь ни с чем, это Родина, мать. И Александр Иванович никогда не говорил о том, что противник слабый. Он всегда, по-моему, так и предупреждал, и говорил о том, что противник сильный, хитер и умен. Не говорил. Поэтому с таким противником воевать надо. И быть самому хитрым, и тоже умным, и знать противника. Вот это и прошло все время, проходит красной нитью во всей его работе.
0: «Кто хозяин высоты, тот хозяин боя», — говорил Покрышкин своим летчикам. И, осваивая опыт воздушных боев, отлично дрались над Кубанью советские асы Крюков, Семенишин, братья Глинки, Клубов, Речкалов, летчики-однополчане и летчики соседних истребительных частей. Бои в воздухе здесь продолжались несколько недель. Нередко они шли с рассвета до темноты. Бывали дни, когда Александр Покрышкин сбивал по 2, 3, а то и по 4 вражеские машины. Свидетелем и участником этих боев был генерал-полковник авиации, герой Советского Союза Григорий Устинович Дольников.
3: Я не знаю, был ли тогда вообще такой летчик на фронте, в тылу, в школах, который бы не мечтал не только увидеть его, хотя бы услышать. Душами пилота владел. Ну и надо же вот так случается. Бывает же человеку везет. Где-то вот в самый разгар кубанских сражений мы не только услышали, но и увидели этого человека. И что удивительно, он оказался обычным, неброский так вот внешне. Ну что так сразу, орлиный нос такой, знаете, взгляд. Вот, мыслящего, быстрого, с реакцией человека. Ну, по тому времени он был немногословен. Но мысли так больше умел передать показом. Как и чаще вообще у летчики, руками, подкрепляя это отдельными словами. Мы понимали это, потому что уже тот, кто полюбил авиацию, начиная с аэроклуба, это закладывается. Вот это. И это тоже имеет свою историю, вы знаете, потому что сейчас вот пойди скажи какому-нибудь летчику, отними у него радио, что-то понятно не будет. А тогда же без радио летали, поэтому больше мимикой. Он очень потливым человеком был, понимаете. Даже вот те небольшие время отдыха, он все время ходил, что-то такое измерял, что-то куда-то смотрел, что-то высчитывал. А потом, когда действительно он своей вот этой пытливостью, поисками все-таки пришел к теоретическим обобщениям и превратил на практике формулу воздушного боя, знаменитую, тогда многие поняли, что это же рождается не только так вот в бою, а это рождается сначала так, где-то далеко, в больших задумках, в расчетах, поисках, вот как и все новое на свете. И тогда, конечно, люди убедились, что Александр Иванович, в отличие от многих, ну, как говорят, нас, смертных летчиков, вот обладает такой большой широтой поискового характера, удумчивость, мышление. И будучи еще к тому же сильным летчиком, истребителем, на практике, вот, благодаря вот его и пошли у нас и новые боевые порядки. И что позволило, конечно, уже на Кубани завоевать полное господство в воздухе. Это признано. Теорию ведь можно рождать где-то в кабинете, а кто-то потом ее приводит в практику. А он и теоретик, и практик. Вот в чем и сила человека. И его уважали, его любили. И ответственно было, когда с ним бой шли. Во-первых, все знали, что это победа. Это тщательно готовиться на земле, расставятся силы, где кто, как. Несколько раз проиграется, если так, а если так. И я не помню случая, чтобы когда ни поражение было. Вот. Хотя эти уже были, правда, годы, когда мы владели инициативой, господствовали в воздухе. Вот. Но, тем не менее, это еще был период такой, когда фашистская авиация, геринговская авиация сильная. Так, собственно, она была и до самой последней. Слабости на войне не было. И вот я думаю, что вот в этом плане Александр Иванович был таким человеком, о котором так пишут, говорят и будут помнить, естественно, все поколения. Я вспоминаю, как и послевоенные годы, сейчас как-то меньше, играют ребятишки, вы знаете, в Чапаева, вот, играют Покрышкина, сейчас, наверное, в Гагарина. И вот они как-то улавливали Что главное, например, в Чапаево, что главное – Покрышкино. Они примерно правильно показали, что было главное у Покрышкина. Они сверху пикировали вниз, а тут фашистский самолет где-то внизу и даже вверху. Разгоняли скорость как-то так. И оно было близко к действительности. Высота, скорость, маневр, огонь и все слагаемые этой формулы, они позволили нам, ну, коренным образом пересмотреть все, что мы применяли. Мы, летчики, наши, советские летчики, первый год войны, второй год войны. Пара, как огневая, первичная единица. Ведомый, ведущий. А ведь мы начинали войну, три было. Вот. Это было невыгодно. Она сковывала боевые действия. Вроде бы и много, а, ну, грубо говоря, толку-то нет. Друг другу мешали. Огонь – это тоже одно слово «огонь», а вот как его вести? За каждым этим словом кроется большая наука. Покрышкин он как-то сбивал, ну, с первого захода. И вроде не мудрено, понимаете, вот когда видишь, как это делается. А когда сам попробуешь, то, ну, не получается. Понимаете? Это вот именно мастерство. Или, скажем, мой ведущий Линка. Он разлетался. Вот я вроде в хвосте у него так же делал. И когда потом сам, не всегда это получалось. Втроем или вчетвером они сбили больше, наверное, чем весь полк. Ну, давайте посчитаем, прикинем. Александр Иванович, 59. Глинка 50, второй Глинка 36, Иван Бабак 39. Вот так оно наберется. Дивизию, две дивизии уничтожили. Вот ведь цена таким людям.
0: Невиданный доселе героизм проявляли наши летчики в боях на Кубани. 20 крылатым бойцам 9-й гвардейской истребительной было присвоено звание Героя Советского Союза. А Александр Покрышкин и Дмитрий Глинка были дважды удостоены этого звания. Третью звезду героя Александр Иванович Покрышкин получил в августе 44-го. Узнав об этом событии, земляки Покрышкина, новосибирцы, построили на собранные ими средства несколько боевых машин. Сейчас прозвучит запись ответного слова, с которым обратился тогда к землякам Александр Покрышкин.
4: Дорогие товарищи новосибирцы, принимая от вас лучшие современные боевые самолеты, от имени летчиков-истребителей соединения, которым командую я, заверяю вас о вашем лице трудящихся города Новосибирска. Заверяю наше правительство, Центральный комитет партии большевиков, что веренный мне боевой коллектив на этих замечательных самолетах будет беспощадно уничтожать фашистских захватчиков в любой норе, куда бы они ни прятались, и добьет их в их собственной берлоге. Да здравствует наша победа! Проклятие и смерть немецким захватчикам!
0: Почти через 3 года после начала Великой Отечественной войны возвратились на свои старые аэродромы гвардейцы-истребители. Они вернулись на те аэродромы, с которых взлетали когда-то, чтобы начать первые свои бои с ненавистным врагом. Теперь они снова на границе, государственной нашей границе, куда, наконец, изгнав врага со священной нашей земли, вышли советские войска. Александр Иванович Покрышкин приказал вынести на летное поле гвардейское знамя. А фюзеляжи боевых машин летчиков были усыпаны звездочками, свидетельством побед, одержанных в тяжелейших боях. И больше всего таких звездочек было на машине командира, рассказывает генерал-лейтенант авиации, герой Советского Союза Николай Леонтьевич Трофимов.
5: Вот вы говорили про героический. Что, Александр Иванович, героического? Да про него уйму можно рассказывать. А на войне практически ведь каждый день, каждый воздушный бой, это действительно так. Вот мне запомнился первый бой с ним вместе. Он предупредил: вы пока присматривайтесь, смотрите. Потому что нужно было нам, ну, мы привыкли к одной тактике, а теперь тактика другая, нападение, тактика истребителя. Ну и, значит, вот такой бой. Вылетели в составе группы, ну и взяли Клубова и меня. Я был, конечно, ведомым. Задача была прикрывать ударную группу от истребителей. Мы пришли на высоте. Следовательно, он уже преимущество имел по крышкам. Первый увидел. Атакует. У него и скорость Вот то, что он потом писал. Высота, скорость, маневр и огонь. Точно? Как? Говорит. На картинке мест сбит. Со стороны, ну это просто получилось, ну подумаешь. Спикировал, раз и сбит. Второго сбил. У него вроде получилось вроде показательного боя. Ну как, говорит, видели, как нас сбивать? Видели. Но ведь над кем он, если вот так, над кем он издевался вот так? Ведь он же в это время были асы из кадра УДЭТ. И над ними устроить показательный бой, ну я в кавычках.
6: Понятно, да.
5: Это надо иметь мастерство. Вот, вы говорите, героическое. Оно получилось-то повседневное, но благодаря тому, что это ведь его личное мастерство, командирская подготовка, замечательная, методика, требовательность. Он себе самым серьезным образом, каждого буквально готовил, каждый должен знать, что он должен делать. И когда вот это вот все строго дисциплинированно выполнялось, тогда и все просто получалось. Это хорошая тактика, продуманная тактика ведения боя. Покрышкин на Кубани, когда мы пришли, был заместителем командира полка по тактике и воздушному бою. Вот это в его руках было руководство боевой всей работы полка. Учеба летчиков, сам учился. Постоянно. Чуть малейший противник что-то, значит, изменит, и он сразу же немедленно реагирует. Сразу собирает, обсуждаем, решаем, как лучше. Как лучше выполнить задачу. Вот это, я считаю, большой плюс для всего положения на фронте имело. Причем мне хотелось бы вот всегда оттенять. Ведь обратите внимание, не просто быть летчиком, хорошим асом, истребителем, это отвечает сам за себя. Это самое как раз у нас, в нашем деле вроде проще всего. Сам за себя отвечаешь, сбивай и все остальное. А он же командир. Кроме того, что сам должен, он еще должен беспокоиться за всех. Их учить, организовывать. И все это дело, конечно, только он мог вот так хорошо выполнять. Сочетать. Потому что многие командиры, естественно, вот после, как начали командовать дивизиями, там, корпуса, ну и, конечно, больше стали заниматься организацией боевой работы. И сами уже вылетали редко. Александр Иванович нет. И полком командовал. Всегда группа сам возглавляет. Поэтому полк под его руководством задание всегда выполнял блестяще. Затем он начал дивизии командовать. Летать не прекратил. Вот его пример. Допустим, когда в Крым наши войска пошли, немцы стали перевозить в Болгарию на самолетах. Войска выводить. В основном высших офицеров. Но надо было идти на траверсу Севастополя, то есть в море. И он пошел. И начал их сбивать. Но идти в море, бить, не каждому дано вообще. Не каждому такое отваги. Над морем и мотор-то не так работает. И вроде не видно никого. Вроде одиночество такое. А потом что случится? Спасения нет. Никто не поможет.
6: Небо и вода.
5: Небо и вода. Вот надо иметь такое мужество, мастерство, уверенность, что идти туда в море и выполнять задачи. В это время ему уже присвоили трижды Героя Советского Союза. И он все-таки выполнял эти полеты. Уж нам, вроде летчикам, так хотелось сказать, Александр Иванович, ну хватит, риск слишком большой. Но ему не скажешь это. Ас, летчик-истребитель, теперь командир, методист, учитель, воспитатель. Он был сам по себе человек. Причем во всех поступках. Кроме вот боя, ведь летчики тоже
6: живут
5: люди.
6: На земле, да?
5: Живут на земле, тоже люди. Когда боя нет, и разговоры про какие темы, про любые темы, и подшутит, как все люди. Не только мы и в небе, и на земле разговариваем, только в боях. Такого не бывало и не может быть. И вот его поведение среди летчиков, в полку, дивизии. Ведь его почему уважали? Он исключительно внимательно относился к каждому человеку. Мы ведь не слышали от него грубого слова никогда. Вот тут и чувствовалась душа отца, как старшего.
0: И снова в нашем рассказе звучит историческая запись.
7: Весна 1945 года. Немецкая земля. Позади остался Одер. Лишь доносится отдаленный грохот советских пушек, штурмующих Бреслау. На полевом аэродроме у своих машин перед боевым вылетом выстроились летчики. Их напутствует командир соединения, трижды герой Советского Союза, гвардии полковник Александр Покрышкин. Прослушайте его речь, записанную в то утро на пленку.
8: Товарищи летчики, сегодня начинается последнее наступление на логово фашистского зверя. Нам выпало счастье участвовать в этой решительной схватке. Все вы ждали этого момента. Ждали, громя врага на Кавказе, Кубани, Украине, Польше и над фашистской Германией. И этот долгожданный момент наступил. Вас поведут в бой прославленные летчики Сухов, Вахненко, Трофимов, показавшие свое мастерство во многочисленных боях и в особенности на границе Германии и на Одере. В бой, товарищи! Товарищ гвардии майор Федоров, летчик готов к выполнению задания?
9: Товарищ гвардии полковник, летчики задание проработали. К выполнению задания все готово.
8: Давайте команду на вылет.
9: Приступите к выполнению задания. Вылет по ракете. По самолетам!

0: самолеты ушли в бой. Впереди у них берлинское сражение, освобождение Праги, над которой покрышкинцы проведут последний воздушный бой Великой Отечественной войны.
1: Один поэт сказал замечательные слова за красоту людей живущих. За красоту времен грядущих мы заплатили красотой.
0: Говорит герой Советского Союза, летчица Надежда Васильевна Попова.
1: Это замечательные слова, потому что мы все были молоды. И, конечно, всем нам хотелось быть полезными Родине. Хотелось честно трудиться на благо своего народа, своей Родины. Хотелось всем нам молодым и счастья, и любви красивой. И чтоб семьи были у нас красивые. И мечтали мы только о самом, самом добром, самом хорошем. А когда вот случилась такая беда, то вот и надо было сделать все возможное от нас зависящее. И я никогда не забуду, что когда нам пришлось быть в Болгарии. А в Болгарии был Александр Иванович Покрышкин с Марией Кузьминичной, со своей женой. И я была с Семеном Ильичем вот, Харламовым, своим мужем. И спросили у нас, вы не были ли в Пловдиве? Мы говорим, нет. И вот тогда нас пригласили болгарские друзья посетить город Пловдив. Они так сказали, кто в Пловдиве не бывал, тот Болгарии не видал. Вы видели памятник Алёше? Нет. Хотели бы? Ну, конечно. И мы поехали туда. Когда мы приехали в Пловдив, то нас сопровождала молодая девушка, красивая и умная болгарка. Мы подъехали к этому холму. Это холм, насыпанный по инициативе болгарской молодежи. Насыпанный холм корзинами, шляпами, лопатами. Носили землю, и был насыпан большой холм. И вот на этом холме был сооружен памятник советской армии освободительницы, как они называют. На вершине этого холма поставлен был памятник советскому солдату в пилотке, такой широкоплечий, в кирзовых сапогах, в гимнастерке, но такой симпатичный русский солдат. И вот они назвали его памятник Алёша. И когда мы подъехали к этому памятнику, поднялись наверх, она стала говорить, что здесь мы громко не разговариваем, сюда машины не подходят. Этот холм весь в цветах, красных розах. Сюда приходят наши болгарские девушки и юноши, когда они женятся. Сюда подъезжают, а потом поднимаются к Алёше, к памятнику советскому солдату и дают клятву на верность Болгарии, на верность друг другу и на верность Болгарии. И это было настолько трогательно. Она это говорила с дрожью в голосе, что это для них, для болгар, святое место. И она, обращаясь к Александру Ивановичу Покрышкину, когда увидела на груди его три звезды, у меня звездочку Героя Советского Союза, у Семена Ильича Харламова. И она говорит, болгарский народ, мы, молодежь, будем вечно благодарны вам за помощь. Спасибо вам. И я счастлива, что я вижу вас, освободителей нашей Болгарии, живыми. И таких у нас каждый болгарин знает имя Покрышкина. И у Покрышкина скатились слезы. Покрышкин плачет. Тот, который столько выстоял, столько выдержал, столько испытал. В каких только ситуациях он не побывал. А когда здесь, уже после войны, прошло столько времени, и вот молоденькая болгарка говорит о своих традициях в честь русского солдата, советского воина, освободителя, это не могло взволновать. И мы все без слез не могли, все мы стояли, все участники войны. И всем нам выпало счастье вот пройти такую войну, такой большой путь. И услышать благодарность друзей за их освобождение.
2: И увидеть счастье тех, ради кого все это делалось.
1: Да, безусловно.
0: Ни одно поколение мальчишек грезило и будет еще грезить именем и подвигами прославленного нашего героя, великого солдата Родины Александра Ивановича Покрышкина. Он получает много писем от тех, кто так же, как он когда-то, мечтает подняться в небо. «Что же нужно для того, чтобы мечта эта стала реальностью?» – спросила я у Александра Ивановича.
3: Надо заранее себя готовить. Авиация – это романтика. Романтика считает. Это тяжелая работа. Тяжелая работа. Очень тяжелая. И небезопасная. После войны, когда создали авиационную медицину и проводили испытания, учебные полеты на такие же самолеты, как мы воевали, на Як-3 15 минут, ну, летчика до этого взвешивали, проверяли температуру, давление, пульс, все. 15 минут воздушного боя, там не стреляли друг по другу. Почти 2 килограмма веса нет за 15 минут. Пульс за 100, давление за 200. И температура 38. И определили, что оказывается, за 15 минут учебного боя летчик-истребитель теряет столько энергии, сколько теряет квалифицированный рабочий за 8 часов. Вот что такое воздушный бой. А когда еще снаряды летят?
4: И потом, если это помножить еще на число боев.
3: Перегрузки физические, понимаете, это и психологическая очень сильная нагрузка. А тем более в бою, когда по тебе летят снаряды, понимаешь, ты стреляешь, по тебе стреляют. В каждый бой есть стрельба. Сейчас, как говорят, как что-нибудь такое, стресс. А у нас в день по этих стрессов было, знаете, сколько раз? В каждом вылете по несколько раз. Потому что жить-то каждый хотел выйти. Каждый бой страшный был. Ну, вы знаете, я скажу, тут особенность какая. Вот, когда вот готовишься к полету, несколько напряженный. В полете, пока не видишь противника, напряжен. И вот так бывает, летишь группой, уже радио появилось, значит, смотришь, какой-нибудь молодой летчик. Молодые же были летчики в группе всегда. И уже бережешь их, понимаете, их потом учишь. Вот, показываешь, как надо. Потом из них и вырастали герои, ребят много выросло. Как увидел противника, пошел в атаку, все снимается. Все напряжение пропадает. 27 самолетов по тебе лупят. А ты идешь в атаку один. Ну, там сзади ведом еще. А пара после тебя заходит. Вот сквозь этот огонь проскакиваешь, прямо в упор расстреливаешь по моторам, по кабине его. То стремление только уничтожить. Уничтожить противника и все. Долг. Это воспитанный патриотизм, понимаете, чувство долга. Тут лучше выполнить задание как-то. В этом и заключается патриотизм, чувство долга. Видимо, это все это воспитывается и в детстве, и в повседневной жизни. А потом в профессию, если выбрал какую-то себе, кем ты хочешь быть, надо подчинить, конечно, все свои стремления готовиться к этой профессии. А не так вот, сегодня здесь не попал в этот институт, пошел в другой, послушайте, это... Там можно добиться успехов, когда профессию ты любишь. Как говорят, заполняет всего, и ты отдаешься ей полностью, потому что все стремления там направлены. Тогда там успех. А когда так шаля-валяй выбирает профессию, успеха не будет. Поэтому надо не просто так, ну куда попаду, а выбирать профессию, и к ней готовиться, и как раз готовить себя так, что потребует тебе в жизни. Ну и читать больше надо, и не только литературу, художественную, надо и техническую. Любую профессию, чтобы добиться успеха, это надо как с чувством какого-то патриотизма к делу, к родине стараться делать. Тогда там, конечно, достижения большие. Так и в летном деле, и в армии знания техники, а сейчас техника сложная, можно ее полностью использовать. Знать сильные, слабые стороны, и в то же время знать слабые, сильные стороны техники противника, тебе позволяет правильно построить бой. Использовать его слабые стороны, свои сильные построить. Война показала, что вот одной храбростью, а мы учились тоже на Чапаевых и других, понимаете, быть такими же смелыми. Одной храбрости мало. Что помогло мне? Потому что я технику школу кончал, потом инженер работал, я обслуживал технику части, поэтому я хорошо знал самолет, моторы знал. Оружие знал хорошо, и теорию знал, и теорию полета, вот аэродинамика. Потом теорию стрельбы знал, все. Это помогло мне. Поэтому за годы войны, то есть за всю свою летную практику, 1 июня будет 50 лет, как связался с авиацией.
4: Когда?
3: 32-го.
4: 32-м, так что это в этом году юбилейный год.
3: Да,
4: юбилейный год.
3: За всю свою летную практику ни одного самолета не подломал. Ни одной поломки, ни аварии, ничего не было. Вот это знание техники, если ты где-то, даже рабочие, знать свой станок, знать, понимаете, вот технику, которой ты работаешь, это тебе позволит, конечно, добиваться больших успехов.

Яркий апрельский день. Под щедрым солнцем пламенеют стволы сосен. Их высокие кроны еле заметно отзываются на ласку легкого ветра. Над кронами цветут облака, белоснежные, кудрявые, словно вишни в весеннем наряде. Пахнет талой водой и молодыми травами. По тропинке неторопливо идет человек. Он коренаст, широкоплеч. Из-под высокого лба пытливо светятся голубые глаза. Брови чуть нахмурены, плотно сжат рот. Человек погружен в свои мысли.

0: Я никогда не думал, что я буду заниматься ракетами. По образованию я танкист, я окончил танковое училище. Затем, после войны, я окончил академию опять бронетанковую. Закончил академию и получил назначение на Чукотку. А потом, после Чукотки, я был на Южном Сахалине, потом на Северном Сахалине. Три срока я там отбыл на Дальнем Востоке. Я писал в рапорте, значит, имея право выбирать округ, я просил Северокавказский, чтобы дети фруктов наели.
1: А почему можно было выбирать? Потому что с Сахалина, да?
0: А так в условии было, да, что вот три года срока, потом выбираешь, где тебе служить там. Ну, тяжелые там условия.
1: Конечно.
0: А я вместо трех лет, я 10 лет прослужил там. Вот. А когда приехал в Москву, мне, значит, говорят, что особо выбирать нечего. Но вот есть предложение поехать в Казахстан, продолжать службу там. Я говорю, вопрос, кем? Сказать не можем. Все узнаете на месте. Но я тогда решил схитрить. Я говорю, хорошо, вы мне можете оклад сказать, какой там по должности будет? Они мне называют оклад командира дивизии. Я говорю, так что вы меня на дивизию собираетесь ставить, судя по окладу? Поезжай, говорит, там все, говорит, узнаешь. Ну ладно. Сел я в поезд и поехал. Проехали Оренбург. Пошло приорали, кибитки, ослы, верблюды, пески, тоска. И потом проводница говорит, следующая станция Чура. Там стоим 3 минуты, потом вы выходите с чемоданчиком. Ну, я вышел. Первое, что бросилось в глаза на станции, это множество патрулей, причем не в обычной форме. На голове панамы такие, лопухи, короткие рукава, значит, солдаты. И ко мне подходит молодой человек в белой рубашке, в брюках такой. Я вас встречаю. Давайте знакомиться. Старший уполномоченный особого отдела такой-то. Я говорю, ну вот сколько служу, я говорю, меня еще никогда особый отдел не встречал. Он говорит, ну, вы потом узнаете, какие тут порядки, значит, все это. Сели в машину, поехали. Ну, выехали, идет бетонная, покрытая асфальтом дорога. Сразу как-то полегчало, вроде цивилизация.
1: А до этого как, мандраж-то был все-таки?
0: Ну, не мандраж, а так грустно было, конечно, прослужить столько лет на Дальнем Востоке. У меня дочка вообще не знала, что такое арбуз там или что-нибудь. Подъезжаем, значит, сколько глаз хватает, колючая проволока, как на границе, КПП, откозыряли, нам пропустили. И приехали на берег Сырдарьи, значит, участок огорожен забором. За забором 2 барака, но асфальтированные дорожки, кусты роз цветут, фонтанчики. Зашли в барак, а в бараке паркетные полы, ковровые дорожки, прекрасная мебель. Ну, говорит, подождите, сейчас мы вас начальнику представим. Причем не командиру, а начальнику. Ну, захожу, молодой полковник, рыжий такой, полковник Герчик. Мы вас ждали, личное дело ваше уже у нас. Вы назначены на должность командира испытательной части. Только я говорю, я единственное, что хочу сказать, я танкист. Я говорю, у вас, очевидно, техника другая. Да, у нас техника другая, у нас ракеты. Я говорю, ничего не понимаю в ракетах. Ничего, говорит, освоите, научим. А сейчас, говорит, так, давайте. Вот у нас, говорит, построена новая гостиница для начальства, говорит. Вас сейчас туда отвезут, вы с дороги, говорит, помойтесь, отдохните, говорит, а завтра будем разговаривать. Но разговор получился не завтра, а в этот же день. Почему? Значит, во-первых, я был очень сильно удивлен. 2 дома 2-этажных с мраморными ступенями, с шикарным интерьером. И мне отвели на 2-м этаже номер. 3 комнаты. Кабинет, спальня и гостиная. Ванная комната выложена белой плиткой. Я был удивлен, потому что не избалован. Жили всегда мы на Дальнем Востоке, так у нас и поселок назывался Горбылевка. Хороший лес шел на казармы, а горбыль на офицерские домики. А здесь роскошь такая. Ну ладно, я спрашиваю, солдатик ходит без сапог, босиком, чтобы не царапать пол. Я спрашиваю его, а кто еще будет жить в этой квартире? Он говорит, никто, мне сказали, что вы один будете здесь жить. Ну ладно. Побылся в ванной, спрашиваю его, слушай, где тут найти столовую покушать? Он говорит, не надо никакой столовой, спускайтесь вот на первый этаж, и там, говорит, есть столовая. Но я захожу, думал, столовая, знаете, как столовая всегда. Комната, 5 столиков стоит, все чисто, все блестит. Подходит ко мне официантка в кокошнике, в передничке на крахмальном, все. Что будете кушать? Я говорю, дайте меню. У нас меню нет. Я говорю, а как же? А что закажете, то мы вам и сделаем. Я говорю, мало ли что мне придет в голову. Допустим, я говорю, я захочу шашлыков. Она говорит, во дворе у нас все время мангал горячий стоит. Говорит, через 15 минут будут шашлыки, говорит, если хотите. Я говорю, а если я захочу икры, красные, черные? Она говорит, я сейчас принесу. Вот в таком духе поговорили. Несет мне и красную икорку, и черную икорочку несет. Говорит, вы, говорит, не просили, но я маленький графинчик коньячку. Ну, пообедал я хорошо, все. Поднялся к себе, делать нечего. Солдатик мне говорит, а вы, говорит, сходите в кино. А где у вас кинотеатр? Он говорит, не надо кинотеатр. Вы, говорит, сейчас опять, вот где обедали, говорит, спуститесь. Там вот две двери стеклянные. Заходите, там сейчас кино будет. Да, ему говорю, билеты возьми мне. Он говорит, не надо никаких билетов. Говорит, идите, говорит, и смотрите. Я, значит, туда зашел, а уже свет погасили. Я зашел и сразу сел в кресло. Сел в кресло. Глаза стали привыкать. Помню, фильм шел «Якуба». Королев очень любил этот фильм. И вот глаза привыкли, смотрю, что такое маршальский погон. Один сидит. Потом никаких рядов нет, а вот так в креслах сидят, кто-то так-то курит. Потом генеральский погон, потом гражданский, все. Я подумал, господи, да может я не туда попал, уйти надо отсюда. И вот чувствую, сейчас будет заканчиваться фильм, я стал подниматься, и вдруг в это время раз свет зажегся. И так получилось, что все на меня уставились. Незнакомые личности. Один только человек знакомый, это вот начальник полигона Герчик. Маршал говорит, а ты кто такой? А Герчик говорит, это наш командир испытательной части. Тогда, значит, подходит гражданский, так вот держит голову на бок немножко. Как вас зовут? Я говорю, Юрий Львович. Юрий Львович, мы вас ждали. Давайте познакомимся. Сергей Павлович Королев. Вы, говорит, рано встаете? Я говорю, я встаю тогда, когда надо. Так вот, говорит, завтра, говорит, в 7 часов утра выходите к воротам, и мы с вами поедем на площадку. А по дороге обо всем поговорим. Вот в 7 часов утра я встал, умылся, побрился. Сели в машину, поехали. Ну, он стал расспрашивать, где учился, что заканчивал, где служил, там все это дело. Очень приятный разговор был такой. А потом говорит, ты, пожалуйста, не волнуйся. Ракета, говорит, она не намного сложнее танка, только, говорит, больше. Поэтому у тебя будут, я тебе инженеры дам, которые с тобой заниматься будут, наземным оборудованием, летательным аппаратом, двигателями и системой управления. Говорит, за месяц ты все эти азы, говорит, освоишь, говорит, свободно. И так и получилось, что в течение месяца я утром уезжал на площадку, там были прикреплены инженеры. А с ним, когда мы приехали на площадку, он говорит, ну, сейчас, говорит, ты увидишь кое-что. Одели белые халаты, вошли в монтажно-испытательный корпус, и я первый раз увидел ракету, которая лежит на ложементах в огромном этом зале. Впечатление было такое, что вообще мне ее изучить никогда жизни не хватит, потому что настолько все это масштабно. Настолько все это было большое. Но на самом деле, действительно, ракета не сложнее танка. Хотя сама большая, хозяйство вокруг нее очень большое. Но стал я этим делом заниматься. Так я превратился из танкиста в ракетчика.

0: Вот это был тот самый период, когда были сделаны первые космические пуски, когда летали сначала собачки, обезьянки, когда затем полетел Гагарин. Часто это заканчивалось тем, что падали обломки с остатками горючего, допустим, на поля пшеницы, и поля эти выгорали. Выгорали иногда пастбища, где овцы паслись.
1: Это все в районе Байконура, по траектории взлета ракет туда, в сторону восточного Казахстана, да?
0: Да. Вот я был постоянным членом комиссии, которая определяла размеры нанесенного ущерба после каждого пуска. Министерство обороны вот эти огромные деньги возмещало этим совхозам, колхозам. И были созданы в составе полигона специальные части, мобильные, которые перед пуском вывозили все население, больных, беременных, там всех, грузили и вывозили оттуда. И когда пуск пройдет, их привозили обратно. Затем эта же часть собирала вот остатки этих вот всех.
2: Это во время каждого пуска?
0: Во время каждого пуска.
2: А сколько всего пусков было
0: на неделе? На неделе? Нет, в то время в месяц 1-2 пуска были. Сейчас вот эта ракета на ВДНХ. А тогда, вот когда мы этим занимались, она считалась сверхсекретным. Я помню, был случай, когда один просто так без злого умысла нарисовал ее, так срисовал, ну, был с задатками художника. Так не дай бог, как попало этому человеку. Достоинство этой ракеты было только в одном, что она могла на себе нести колоссальный заряд. Но для того, чтобы ее подготовить к боевому пуску, надо было провести целый цикл операций, который занимал более 2 суток. И Сергею Павловичу Королеву была поставлена задача сделать в кратчайшее время боевую ракету. И он такую ракету создал. Она была значительно меньше по размерам, очень, так сказать, красивых таких форм. Ее называли «девятка». Ну, было название, маркировка была такая, значит, в то время это служебная, но сейчас это уже просто они сняты с вооружения. Можно об этом говорить. 8К-75. И, в частности, я был первым командиром части, который встал на боевое дежурство вот именно с этими ракетами.
2: На Байконуре?
0: На Байконуре, да.
3: Отлично. Дается зажигание кедра, я заряден. Предварительная ступень. Пробежал бы человек. Главное, подъем!

0: Юрий Львович, а как погиб маршал Неделин в 60-м году?
1: Я на своем наблюдательном пункте...
0: Это было 24-го?
1: 24 октября. Я видел, все это в трубу видел. И вот я смотрю там, вижу я ракеты, около ракеты люди, стул, на стуле сидит маршал Неделин, к нему подходит, отходит. Сначала ступени верхней вырвался шлейф вот этого гептила, который моментально превратился в рыжее облако ядовитое. Затем показалось пламя, а затем все это взорвалось. Это в течение нескольких секунд. Сразу дал команду, значит, аварийно-спасательная команда вперед, пожарная команда вперед, госпиталь, готовность номер один. И сам машину, противогаз и туда. И когда мы туда поехали, значит, навстречу вот это вот облако идет, желтое. Раскочили, там сущий ад. Сущий ад. И вот вытаскивали людей, отравленных.
0: Там горело все или отравлено?
1: Все горело, и люди горели. Люди сгорали абсолютно, потому что гептил, когда обливал человека, это как напалм. Я вам покажу, как бежали люди и горели, как факелы. А потом упадет только кучка обуглившегося мяса и больше ничего.
0: То есть я понимаю так, что когда проходили испытания, которые проводила какая-то соседняя часть,
1: да,
0: допустим, которая...
1: Там был такой полковник Кабанов, да, это часть Янгельская была.
0: Да. Он в таком же звании, как вы был,
1: да,
0: такие же функции...
1: И я должен был ему помочь тем, что я у себя развертывал госпиталь, аварийно-спасательную команду, пожарную команду. Мало того, я проводил эвакуацию всего гарнизона. Были отрыты щели, окопы, блиндажи, и весь личный состав уходил, вплоть до поварих, бабарих и так далее. Это вот все так было. Так вот, когда приехал Брест...
0: Ну, вы многих спасли. Были такие, которые...
1: Ну, были. В частности, тот же командир части, полковник Кабанов. Был обожжен, но он цел остался. Тот же начальник полигона Герченко.
0: То есть, если бы вы не поспели, там могли бы...
1: Нет, почему? И без нас там спасали. Без нас тоже спасали. Вот. А от Неделина осталась золотая звезда Героя Советского Союза. Пуговицы от мундира. И щипчики вот такие у него были. Он всегда ногти стриг. А больше ничего не нашли. Все сгорело. Дотла. На другой день было сообщение в газете, что погиб в авиакатастрофе. Похоронили урну в Кремлевской стене.
0: Какая там урна? Пустая?
1: Конечно. Да. Ну вот, так вот Брежнев собрал нас всех. Вышел.
0: Он приехал туда на...
1: Да, вышел на сцену.
0: А как скоро он приехал туда?
1: На второй день. Вышел на сцену, подтянутый, в прекрасном костюме. Он тогда еще молодой был. И вот ходит по сцене, значит, и говорит: товарищи офицеры, я по поручению Никиты Сергеевича Хрущева возглавляю государственную комиссию. И должен вам доложить выводы Государственной комиссии. Тишина. Выводы такие. Злого умысла не было. Инженерная мысль, как бы она ни была совершенной, это его слова, она в конце концов не может быть непогрешимой. Ошибки могут быть. Поэтому еще раз повторяю, что злого умысла нет. Большое несчастье. Теперь слушайте, что надо делать. Первое. Надо доукомплектовать расчеты боевые и продолжать испытания. Нам эта ракета нужна как воздух. Эта ракета – это щит нашей Родины. Вы знаете, что уже сформированы полки, дивизии. Нужна эта ракета. Надо закончить испытания. Это первое. Второе. Все семьи погибших не просто должны получить какое-то пособие, должны быть решены все их насущные проблемы. Если детей надо в институт, надо определить без экзаменов в институт. Если в Суворовское училище, в Суворовское училище. Если кому-то надо деньги, дать деньги. Если надо дом построить, дом построить.

0: интересовался ежедневно. Пока все полностью не было выполнено, он с контроля отдела не снимал.
1: А он тогда кем был?
0: Председателем президиума Верховного Совета. Президент.

0: когда возник Карибский кризис, то в том числе и на полигоне все ракеты были приведены в боевую готовность. И тогда, когда страна была на грани войны, она была полностью готова к тому, чтобы...
1: А ядерные заряды были, например,
0: да,
1: были,
0: да,
1: в хранилище,
0: да? Да, да, да.
1: И эти хранилища тоже были приведены?
0: А вот у меня было хранилище РТБ.
1: РТБ это что такое?
0: Это как раз подразделение, где хранятся ядерные заряды.
1: Так называлось РТБ?
0: Ну, это такое маскировочное название.
1: Понятно.
0: Это ремонтно-технические бригады. А так хранилище полуподземного типа, защищенности высокой. Заходишь туда, двери вот такой толщины вот, открываются. Одна, заходишь, потом вторая. Потом третье.
1: А сколько нужно было времени, чтобы поставить ядерный боезаряд?
0: Ну, для этого нужно было 2 часа. Но дело в том, что ведь было несколько боевых готовностей.
1: То есть прямо с зарядами стояли готовые машины?
0: Готовы. Вот когда был Карибский кризис, все главные части были подстыкованы. Пришли полетные задания. Мы все спустились под землю. Опустились в шахту. Закрыли все двери. Стали находиться там в режиме изоляции, ждать сигнала. Все притихли. Солдаты, операторы все сидят. А семья у меня в городке, дома. А мы же видели американские карты, нацеленные стрелы на Тюратаму. Значит, я-то там еще, может быть, бабушка надвое сказала, там погибну или нет. Но они-то наверняка погибнут там. Вот первое. Второе. Сам процесс ожидания. Значит, вот получил доклад. Полетное задание введено. Так, ракета заправлена. Есть минутная готовность. Через минуту я могу повернуть ключ на старт.
1: А кто должен был повернуть ключ?
0: Я.
1: По штатному расписанию вы?
0: Командир части.
1: Командир части.
0: Да.
1: То есть никакие дежурные расчеты нет?
0: Нет, расчеты все стоят. Вот у меня пультовая комната, я вам покажу потом фотографию. 4 этажа вниз, перископ, как у подводной лодки. И пульты. Как только сигнал получаю, ключ на пуск. И нажимаю кнопку.
1: С координаты ввели.
0: Все.
1: А какие координаты были?
0: Но дело в том, что вот командир ракетной части, такой полевой, он не знает, куда он стреляет. Он стреляет по тем данным, вот, которые ему дали. Он ввел это полетное задание. И пуск, а куда он стреляет, он не знает. Но поскольку у меня была испытательная часть, то у меня был свой баллистический отдел. И когда я получал полетное задание, я сразу баллистикам говорил, ну-ка, определите, куда. И они мне говорили, Вашингтон.
1: На Вашингтон были, да?
0: Да. Писать не надо. А почему нет, конечно. Важно было только успеть.
2: Юрий Львович, а расскажите, как в 1966 году на Байконур прилетал президент Франции генерал де Голь?
0: Ну, значит, мы получили шифрограмму, в которой было написано, что на полигоне будет проводиться операция под условным наименованием «Пальма». И вся эта операция, значит, она заключалась в приеме президента Франции. Но прием был необычный, а с подготовкой целой серии боевых пусков с показом ракет. Ну, в частях стали готовить ракеты, площадки там, наблюдательные пункты, там все это дело так. А с прилетом президента получилось так. Нигде об этом не говорили. Ни в печати, ни в Москве никому не говорили. И там, значит, решили так, что полетит он в Новосибирск, а когда будет лететь обратно, то Брежнев должен был ему в самолете предложить полететь на космодром. Так оно и получилось. Они из Новосибирска летели, в самолете Брежнев ему говорит, де Голль, говорит, не хотите ли посмотреть на Байконур? Конечно, говорит, хочу. А вся эта братья, там эти корреспонденты, все, они все прямо на Москву летят. И они одни прилетели, значит, де Голль, его адъютант, ординарец его, Брежнев, ну и тут оркестр и все прочее.

0: встретили его как следует. Все, вышел на улицу весь город, и раздали флажки французские. По идее, он должен был проехать в резиденцию, не останавливаясь. А он, когда выехал на площадь, увидал народу столько, значит, все там орут, кричат, приветствуют. Он взял машину, остановил. И, значит, вылез из машины и в толпу пошел. А он же высокий очень, Деголь, у него как у гусака эта голова похожа. И вот он по толпе ходит, все в руки жмет, там довольный такой. Ну, потом, значит, поехал в свою резиденцию. На следующий день началась программа. На одну площадку повезут его, залп ракет впечатляет. На вторую залп ракет, на третью залп ракет. Он спрашивает Брежнева: а что, говорит, вот эти ракеты такие нацелены на Париж тоже? Он говорит: да, нацелены. Да Париж, это такой город, он принадлежит мировой цивилизации и все. Он говорит: а что надо там? Тоже мировой цивилизации? Но это мы подумаем. И когда Деголь от нас уехал...
1: Деголь сказал: мы подумаем.
0: Да. И он приехал, Франция вышла из НАТО, вышел был штаб оттуда в Брюссель, и до сих пор он еще в Брюсселе находится, и вышла из НАТО.
1: Фантастика.
0: Вот.

0: «Грехи любви. Литературный цикл по произведениям Ивана Алексеевича Бунина. Темные аллеи». Исполняют Ольга Васильева и Дмитрий Назаров.
1: В холодное осеннее ненастье на одной из больших тульских дорог, залитой дождями, изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой — частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожей на старинного разбойника. А в тарантасе стройный старик, военный, в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами. Подбородок у него был пробрит, и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования. Взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый. Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полушинели, взбежал на крыльцо избы.
2: «Налево, ваше превосходительство!» — грубо крикнул с козел кучер,
1: и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу налево. В горнице было тепло, сухо и опрятно. Новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки. Кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом. Ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи. Из-за печной заслонки сладко пахло щами, разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом. Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и в сапогах. Потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове. Седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились. Красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы.
2: «Эй, кто там?»
1: Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая, тоже еще красивая, не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом, под черной шерстяной юбкой.
3: «Добро пожаловать, ваше превосходительство», — сказала она. «Покушать изволите или самовар прикажете?»
1: Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто невнимательно ответил: «Самовар. Хозяйка тут или служишь?»
3: «Хозяйка, ваше превосходительство».
1: «Сама, значит, держишь?»
3: «Так точно, сама».
1: «Ну что ж, вдова, что ли, что сама видишь дело?»
3: «Не вдова, ваше превосходительство. А надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю».
1: «Так, так, это хорошо. И как чисто, приятно у тебя». Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь.
3: «И чистоту люблю», — ответила она. «Ведь при господах выросла. Как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич?»
1: Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел. «Надежда, ты?» — сказал он торопливо.
3: «Я, Николай Алексеевич», — ответила она.
1: Боже мой», — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. «Кто бы мог подумать, сколько лет мы не виделись? Лет 35?»
3: «30, Николай Алексеевич. Мне сейчас 48. А вам под 60, думаю.
1: Вроде этого. Боже мой, как странно.
3: Что странно, сударь?
1: Ну, все, как ты не понимаешь. Усталость и рассеянность его исчезли. Он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить. «Ничего не знаю тебя с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?»
3: «Мне господа вскоре после вас вольную дали».
1: «А где жила потом?»
3: «Долго рассказывает, сударь».
1: «Замужем, говоришь, не была?»
3: «Нет, не была».
1: «Почему? При такой красоте, которую ты имела?»
3: «Не могла я этого сделать».
1: «Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?»
3: «Что ж тут объяснять? Небось, помните, как я вас любила?»
1: Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал. «Все проходит, мой друг», — забормотал он. «Любовь, молодость, все-все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова, как о воде протекшей будешь вспоминать».
3: «Что кому Бог дает, Николай Алексеевич? Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело». Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся.
1: «Ведь не могла же ты любить меня весь век».
3: «Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь укорять, а ведь правда, очень бессердечно вы меня бросили. Сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем». «Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас не Коленькой звала, а вы меня. Помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие темные аллеи», — прибавила она с недоброй улыбкой.
1: «Как хороша ты была», — сказал он, качая головой. «Как горяча, как прекрасна. Какой стан, какие глаза. Помнишь, как на тебя все заглядывались?»
3: «Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть?»
1: «А, все проходит, все забывается».
3: «Все проходит. Да не все забывается».
1: «Уходи», — сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. «Уходи, пожалуйста». И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил: «Лишь бы Бог меня простил. А ты, видно, простила».
3: Она подошла к двери и приостановилась. «Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо. Простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать, мертвых с погоста не носят».
1: «Да-да, не к чему. Прикажи подавать лошадей», — ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. «Одно тебе скажу. Никогда я не был счастлив в жизни. Не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно. Жену я без памяти любил. А изменила? Бросила меня еще оскорбительнее, чем я тебя. Сына обожал. Пока рос, каких только надежд на него не возлагал. А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести. Впрочем, все это тоже самая обыкновенная пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни».
3: Она подошла и поцеловала у него руку. он поцеловал у нее.
1: Прикажи подавать. Когда поехали дальше, он хмуро думал: да, как прелестно была, волшебно, прекрасно. Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у нее руку, и тотчас стыдился своего стыда. Разве не правда, что она дала мне лучшие минуты жизни? К закату проглянуло бледное солнце, кучер гнал рысцой, все меняя черные колеи, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью: «А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно извольте знать ее?» «Давно, Клим». «Баба, ума палата! И все, говорят, богатеет, деньги в рост дает. Это ничего не значит». «Как не значит? Кому ж не хочется получше пожить? Если совестью давать худого мало. А она, говорят, справедлива на это. Но круто! Не отдал вовремя, пеняй на себя». «Да-да, пеняй на себя. Да погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду». Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал: да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные. Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи. Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей. И, закрывая глаза, качал головой.

0: Всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Симонова монастыря. Карамзин. Кто из приезжающих в Москву, особенно летом, не побывал на Воробьевых горах и у Симонова монастыря, чтобы взглянуть с двух сторон на нашу златоглавую красавицу Москву? Я не говорю уже о постоянных жителях московских. Конечно, многие из них очень редко бывают на Воробьевых горах, но зато почти все ездят летом в Симонов монастырь. Одни, чтобы помолиться Богу и послушать благолепное пение монастырских иноков, умиляющие душу своим неизъяснимо благозвучным согласием, другие для того, чтобы полюбоваться колоссальной панорамой одного из самых живописных городов в мире. Разумеется, зимой бывают в Симоновом монастыре одни богомольцы. Изредка только посетит его или иностранный путешественник, которому не удалось побывать у нас летом, или какой-нибудь любитель зимних прогулок. Я однажды ездил нарочно в Симонов монастырь, чтобы посмотреть оттуда, какова наша матушка белокаменная в своем зимнем наряде. День был светлый, вдали все кровли бесчисленных домов сливались в одну снежную, волнистую равнину, над которой подымались главы церквей и пирамидальные вершины колоколен. Все это горело и сверкало в солнечных лучах, которые расстилались по снегу золотом и самоцветными каменьями. Да, хороша Москва и под этим пушистым белым покрывалом, но она во сто раз лучше в своей летней зеленой мантии, сотканной из тысячи садов. Не знаю, помните ли вы, любезные читатели, приятеля моего, Николая Степановича Соликамского, большого знатока и страстного любителя русской старины. В первом выходе моих записок я познакомил вас с этим чудаком, который простит вам от души всякую личную обиду и возненавидит как врага, если вы посомнитесь в подлинности Несторовой летописи. Или от чего да сохрани вас Боже, скажете при нем, что мы, русские, происходим не от славян. На прошлой неделе он явился ко мне часов в 6 после обеда, в ту самую минуту, когда я садился в коляску, чтобы ехать за город. «Куда ты отправляешься?» – спросил он. «Да так», – отвечал я, – «куда глаза глядят? В такую хорошую погоду грешно сидеть дома. Не хочешь ли со мною?» «Нельзя, мой друг. Я еду пить чай в роще Симонова монастыря». «Один?» «Нет, с княгиней Зориной, дочерью ее, княжной Ольгой, племянником Александром Васильевичем Прилуцким и Богданом Ильичем Бельским. Сиречь со мной, пожалуй. Для меня это все равно, куда не ехать». «Так поедем же, княгиня тебя только и дожидается». Племянник Зориной, Александр Васильевич Прилуцкий, красивый мужчина, лет 35, по рождению москвич, по воспитанию западный европеец, по образу жизни англичанин, по своим поверхностным познаниям, светской любезности и легкомыслию француз. Разумеется, Александр Васильевич, как человек богатый и свободный, объездил почти всю Европу, задолжал, порастратил свое имение и воротился назад, чтобы заняться хозяйством и накопить денег или, как он сам выражается, пожить в деревне на подножном корму. Теперь Прилуцкий собирается опять за границу. Только еще не решился, куда ехать, потому что он одинаковым образом любит и английский комфорт, и парижскую уличную жизнь, и итальянское «ничего не делаю». Александр Васильевич – отъявленный поклонник Запада. Он очень забавно насмехается над варварством и невежеством своих соотечественников и поговаривает иногда весьма непочтительно про нашу матушку Святую Русь. А между тем за границею два раза стрелялся с людьми, которые, не будучи русскими, говорили о России точно то же, что он говорил о ней, живя в Москве. Впрочем, в этом нет ничего особенного. Мы, русские, вообще любим побронить самих себя. Да это тогда только, когда мы дома, а на чужой стороне наших не тронь. «Свой своему по неволе брат», — говорит русская пословица. Конечно, бывали русские, которые и дома, и в гостях злословили свою родину. Да ведь это случаи необыкновенные. Нравственные уроды точно то же, что уроды физические. Они также редки и также ничего не доказывают. Разница только в том, что одних показывают за деньги, а других можно видеть даром. Вероятно, потому что они уже слишком отвратительны. Итак, мы поехали от Пресненских прудов до Покровского бульвара с небольшим 4 версты, разумеется, самой ближайшей дорогой, то есть по Большой Никитской в Кремль, потом Спасскими воротами на Ильинку, а там, выехав из Китай-города, прямо Покровскую на бульвар. Проезжая Спасскими воротами, я и Соликамский, по древнему обычаю всех москвичей, сняли наши шляпы. «А знаешь ли ты, любезный друг, — спросил меня Соликамский, — почему, проезжая этими воротами, мы сняли шляпы?»
1: «Да если верить преданию, — отвечал я, — так это в память того, что в 1612 году князь Пожарский, победя поляков, вошел с православным русским войском этими воротами в освобожденный Кремль».
0: Соликамский улыбнулся. «Ох, вы романисты, — сказал он, — так, по-вашему, до 1612 года, проходя этими воротами, русский человек и шапки не ломал?» «Нет, любезный. Лет за 100 еще до Пожарского все православные проходили сквозь эти ворота с непокрытыми головами. И, вероятно, потому что, по их понятию, эти ворота были святые».
1: «Да почему же они считали их святыми?» – прервал я.
0: «А вот почему, Богдан Ильич. В Спасских воротах благоверные цари русские, святители московские и бояре торжественно встречали следующие святые иконы: Владимирскую Божью Матерь из Владимира, Всемилостивого Спаса и Спаса Вседержителя из Новгорода, Благовещение Пресвятой Богородицы из Устюга, Спаса Нерукотворного из Хлынова и Святого Николая Великорецкого из Вятки. А сверх того, в старину, из 12 ежегодных крестных ходов 9 проходили Спасскими воротами. Теперь понимаешь ли, почему все москвичи до сих пор еще снимают шляпы, проезжая и проходя этими воротами?»
1: «Понимаю, любезный, но признаюсь, что это поэтическое предание, о котором я тебе говорил, больше тебе нравится, чем простая истина. Вот то-то и есть. Вы, господа поэты, только что сказочки рассказываете. Вам жить легко, а мы, труженики, из одной любви к истине разбираем рукописи, копаемся в старых архивах, перечитываем столбцы. И все это для того, — прервал я, — чтобы доказать, что Адам был славянин и говорил сербским наречием».
0: «Шути себе, шути, — прошептал Соликамский, взглянув на меня почти с презрением. —
1: Я за это не рассержусь, ведь безграмотные всегда смеются над теми, которым грамота далась. Соликамский замолчал. Через несколько минут мы въехали на Покровский бульвар и остановились у подъезда большого дома, не очень затейливой, однако ж вовсе не безобразной архитектуры. Соликамский сказал правду. Княгиня Зорина меня только и дожидалась. Мы поместили все, то есть хозяйка с дочерью, Прилуцкий, Соликамский и я, в большой линейке, заложенной шестериком. Красивые заводские лошади тронулись с места крупной рысью, и мы, переехав Яузу, стали подниматься в гору. Полюбовавшись мимоездом на великолепный дом Шепелева, мы повернули мимо Таганского рынка, оставили в правой руке Новоспасский монастырь и доехали, наконец, до Крутиц. «Постой!» – закричал Соликамский в ту минуту, как кучер повернул налево, чтобы выехать к городскому валу. Мы остановились. «Не угодно ли вам, княгиня, — продолжал Соликамский, — взглянуть на этот клочок стены и ворота, принадлежавшие некогда знаменитому Крутицкому монастырю, которым управляли епархиальные епископы Крутицкие и Можайские? Эта уничтоженная епархия была учреждена князем Александром Ярославичем Невским и называлась при нем Царскую или Подонскую. Рассмотрите хорошенько эти ворота. Не правда ли, что они прекрасны?» «В самом деле, — сказала княгиня, — это что-то очень недурно. Все это настоящее рококо». «Ах, как они хороши! — вскричала княжна. — Вот истинно русская архитектура! Ее нельзя никак назвать ни готической, ни византийской, нет. В ней есть свой собственный, особый характер. Как хороши эти окна! А эти, покрытые резьбою, столбики, как они легки и красивы! Посмотрите, Богдан Ильич, на эти карнизы и простенки, выложенные изразцами! Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в древней архитектуре мавров есть что-то похожее на этот изразцовый мозаик». «Да, вы точно правы», — сказал я. «Так вам нравятся эти ворота?» «Очень! Все это вместе и странно, и пестро. А прелесть как хорошо!» «Да что ж ты, Александр, не смотришь!» — продолжала княжна, обращаясь к своему двоюродному брату. «Посмотри!» Прилуцкий вынул из жилетного кармана лорнетку, воткнул ее в правый глаз, взглянул на ворота и сказал с улыбкою: «Подлинно прелесть! Тяжело, уродливо и безвкусно! Ты правду говоришь, кузина! Это истинно русская архитектура!» «Уродливо!» — повторил Соликамский. «Знаете ли, — продолжал Александр Васильевич, — что мне напоминает этот закопченный домишко с воротами, изразцовыми стенами и столбиками? Не правда ли, что он очень походит на эти безобразные кафельные печи, которые казались так красивы нашим почтенным предкам?» «Ах, в самом деле, — вскричала княгиня, — я помню, за Москвой-рекой в одном барском доме, где мы так часто с вами встречались, Богдан Ильич, во многих комнатах были огромные печи и с такими же столбиками. Что, этот дом существует или нет?»
2: «Нет, он давно сломан, — отвечал я. —
1: И слава Богу, — сказал Прилуцкий. — Я всегда радуюсь, когда истребляют эти памятники варварства и невежества наших предков».
2: «Есть чему радоваться, — подхватил Соликамский. — Ах вы, господа, русские чужестранцы! Да если не из любви к своему родному, так, по крайней мере, из подражания вашему Западу, перед которым вы стоите на коленях, не разрушайте древних памятников. Оберегите их так же, как их берегут и поддерживают немцы, англичане, итальянцы. «Да это ж совсем другое дело!» – прервал Прилуцкий. «Им как не беречь своих памятников? У них есть развалины римских зданий, феодальные замки, старинные аббатства. Да чем же наши церкви и монастыри уступают вашим западным аббатствам?» – вскричал Сорикамский, задыхаясь от негодования. «И полноте спорить», — сказала княгиня. «Мы так век не доедем до Симонова монастыря. Ступай, Никифор!» Проехав версты полторы вдоль городского вала, потом мимо пороховых магазинов, мы подъехали, наконец, к Симонову монастырю, оставили за оградою нашу линейку и вошли главными воротами в монастырь. Сначала мы осмотрели соборную церковь, потом огромную колокольню, построенную по плану архитектора Тона. Эта монастырская звонница, не говоря уже о ее прекрасной архитектуре, замечательна тем, что она выше всех московских колоколен. В ней, не полагая в счет основания или фундамент, слишком 47 сажен. Следовательно, она гораздо выше Ивана Великого, в котором с небольшим 38 сажен вышины. Разумеется, мы зашли также посмотреть палату, в которой живал по постам царь Федор Алексеевич, особенно любивший Симонов монастырь. Эта палата обращена теперь в братскую зимнюю трапезу. Над папертью или сенями этой трапезы возвышается красивая четвероугольная башня с открытой площадкой или террасой. Послушник, который показывал нам монастырские здания, предложил княгине взойти на башню, чтобы взглянуть оттуда на окрестности монастыря.
3: «Не ходите!» — шепнул Прилуцкий.
2: «Отчего же мне не идти?» — спросила княгиня. «Я хочу сверху полюбоваться на Москву».
3: «Ну, смотрите, чтобы у вас голова не закружилась».
2: «В самом деле», — промолвила княгиня, остановясь на первой ступени, — «какая крутая лестница».
3: «Лестница? Это называют у вас лестницей? А что?» — прервал Сорикамский. — «Чай в ваших-то западных аббатствах все лестницы парадные, мраморные».
2: «По крайней мере, такие, — возразил Прилуцкий, — по которым можно ходить и молодым, и старым людям. А по этой стремянке
3: таким старухам, как я, ходить не можно», — подхватила княгиня. «А вот я тебе докажу, Александр, что я вовсе не так стара, как ты думаешь». Княгиня начала довольно бодро подниматься по узенькой лестнице, а вслед за ней и мы все, исключая Прилуцкого. Он остался внизу. Взойдя на площадку башни, мы долго не могли налюбоваться разнообразием и красотою монастырских окрестностей. Прямо по реке от самой подошвы Симоновской горы начинается обширный зеленый луг с небольшими прудами. Посреди его в песчаных берегах извивается Москва-река. За нею тянется вплоть до Данилова монастыря Серпуховская часть Замоскворечья со своими садами и огромными фабриками. Направо поднимается амфитеатром вся Заяузская сторона Москвы со своими каменными палатами и великолепными церквами. Вы обернетесь назад, и вот перед вами вместо высоких холмов, усыпанных домами, широкие луга, темный сосновый лес, засеянные поля, живописные перелески, рощи, несколько деревень. Перервинский монастырь
0: и вдали, на самом краю небосклона, знаменитое село Коломенское. Сойдя с башни, мы не нашли в сенях Прилуцкого. Он дожидался нас за оградой в монастырской роще, подле самовара, около которого хлопотала Аксинья Федоровна, ближняя барская барыня княгини Зориной. Мы сели все на разосланном ковре. Княгиня начала разливать чай. Прилуцкий закурил сигару, а княжна обратилась к Соликамскому с вопросом, не знает ли он, когда и кем основан Симонов монастырь.
1: «Как не знать», — сказал Соликамский.
0: «Симонов монастырь принадлежит к числу исторических монастырей нашей Родины. Его основал при князе Дмитрии Иоанновиче Донском инок Федор, племянник преподобного Сергия Радонежского, но только не здесь, а шагах в 200 отсюда. Вон, видите, близехонько от заставы, на правой руке несколько изб и домиков.
3: Кругом небольшой каменной церкви?
0: Да, эта слободка и до сих пор называется Старым Симоновым.
3: Так вот где был сначала Симонов монастырь. А почему он называется Симоновым?
0: Потому что это урочище принадлежало некогда одному именитому человеку из рода Головиных по имени Симону. Когда перенесли монастырь на теперешнее его место, святой Федор заложил во имя Успения Божией Матери соборную церковь, ту самую, которую мы с вами осматривали.
3: Так она должна быть очень стара.
0: Да, она строилась 26 лет и освящена в 1405 году. Следовательно, от основания ее прошло 467 лет.
3: То есть без малого 5 веков. Но это древняя церковь.
0: Древняя, прервал Прилуцкий. Конечно, для русских очень древняя. Ребенку и 30-летний человек кажется стариком. Большая древность, 500 лет. На Западе об этом и говорить бы не стали.
1: Как же, подхватил Соликамский, ведь там есть здания, построенные тотчас после потопа.
3: Не слушайте его, Николай Степанович, шепнула княжна. Он и мне надоел до смерти своим Западом. Скажите лучше, что эта церковь в Старом Симонове так же древняя?
0: Да, она давно уже построена. Ей почти 365 лет. Впрочем, это уже вторая. Первая была 10 годами старее Симонова собора.
3: А знаете ли, княжна, чем особенно замечательна эта церковь?
0: Вы русскую историю читали. Так, вероятно, помните, что в Куликовскую битву, которую простой народ называет Мамаевым побоищем, сражались с татарами и положили свои головы за Святую Русь 2 чернеца из обители святого Сергия.
3: Как же помню! Один из них назывался Пересветом, а другой – странное такое имя – Ослябя.
0: Эти сподвижники Дмитрия Донского. Эти иноки, богатыри, погребены.
3: Неужели в этой церкви? – прервала княжна.
0: Да, да, в ней.
3: О, так нам должно сходить, поклониться их могилам.
0: В самом деле, господа, сказала княгиня, вставая, пойдемте в эту церковь. Все наше общество поднялось. Прилуцкий также встал, но, казалось, он вовсе неохотно покидал мягкий ковер, на котором ему было так спокойно лежать и курить сигару. «Я должен вас предуведомить, — сказал Соликамский, идя подле княгини, — что гробницы Пересвета и Осляби вовсе не древние.
2: Они поставлены на могилах этих иноков по приказанию Екатерины II.
3: «Да это все равно», – отвечала княгиня. «Главное, что они тут похоронены. Признаюсь, я очень люблю эти грустные перелинажи. Для души чувствительной, для сердца нежного все эти меланхолические воспоминания чрезвычайно приятны. Знаете ли что, Николай Степанович, теперь вот вы нас ведете на могилы этих монахов, а после я вас поведу взглянуть на пруд, в котором утопилась бедная Лиза».
2: «Какая Лиза?» – спросил Прилуцкий.
3: «Какая Лиза? Ну, та самая, которую погубил злодей Эраст. Да неужели ты не знаешь, кто была бедная Лиза?»
2: «Нет, тетушка, я много знавал и бедных, и богатых лис, только из моих знакомых ни одна не утопилась».
3: «Так ты не читал этой прелестной повести?»
2: «Повести?
3: Постойте! А, точно! Теперь вспомнил! Я читал ее, когда еще был мальчиком, лет 10. Тогда эта повесть мне очень нравилась.
2: А теперь? Так ведь я же уже не ребенок.
3: Кажется, и я не дитя, Александр, возразила с приметной досадою княгиня. Однако ж я и теперь восхищаюсь этим образцовым произведением. Может быть, от того, что не похожу на этих бездушных людей,
2: которые не имеют голоса на дворянских выборах, подхватил Прилуцкий. Ах, кузина, каков каламбур?
3: Я каламбуров не люблю, а особливо, когда их не понимаю, сказала очень сухо княжна.
2: Так ты не знаешь, продолжал Прилуцкий, что на дворянских выборах все помещики, у которых нет ста душ, не имеют голосов и называются, смотря по их состоянию, малодушными или даже вовсе бездушными?
3: А я, сказала княгиня, называю бездушными тех, которые над всеми смеются, всеми пренебрегают, ничего не любят, для которых хороший страсбургский пирог приятнее всякого сердечного наслаждения.
2: «Ну нет», – прервал Прилуцкий, – «вот если вы сказали сытнее, так я и не стал бы с вами спорить».
3: «Да что с тобою говорить, Александр? Мы друг друга никогда не поймем».
2: Прилуцкий улыбнулся и не отвечал ни слова. В продолжение этого разговора мы дошли до старого Симонова. Услужливый пономарь отпер нам церковь, показал надгробные камни Пересвета и Ослябе, несколько древних икон и остался очень доволен двугривенным, который дал ему за труды Николай Степанович Соликамский. «Ну, — сказала княгиня, когда мы сошли с церковного погоста, — теперь моя очередь быть вашим чичероне.
3: Видите ли, вы вон там, за городским валом, эту семью унылых берез. Они растут на берегу пруда, в котором утонула бедная Лиза».
2: «Я вижу два дуба, — сказал Прилуцкий, — из которых один высох, да несколько берез, если не унылых, так, по крайней мере, очень жалких».
3: «В самом деле, — прервала княгиня, — куда девались эти огромные, развесистые березы, которые склонялись так живописно над водою? Я помню, они были все покрыты надписями».
2: «Да, может быть, мы и теперь найдем какие-нибудь надписи, — сказал я.
3: Но уже верно не такие, — подхватила княгиня, — какие сочиняли в старину московские поэты. О, сколько в этих стихах было истинного чувства! Нет, нынче не умеют так писать. Я помню, один из московских поэтов, князь Платочкин, написал при мне карандашом на березе 4 стиха. Я их не забыла. Я здесь люблю мечтать под тенью березы, о бедной Лизе вспоминать и лить сердечные слезы. Не правда ли, Оленька,
2: что эти стихи очень милы. Может быть, маменька. Только мне кажется, что и я бы могла написать такие стихи. То-то и есть, что кажется. Попробуй, так и не напишешь. Нет, мой друг, князь Платочкин был в свое время известным поэтом. Я помню, как мы все гонялись за ним в Слободском саду, а он этого как будто и не замечает. Идет себе, задумавшись, остановится, вынет карандаш, попишет у себя в книжке и пойдет опять. Конечно, Платочкин далеко не был таким поэтом, как автор «Бедной Лизы», но какие он писал мадригалы, триолеты. Так я тебе скажу, прелесть. Ну вот мы и пришли. Я помог княгине взойти на земляную насыпь, которая окружает со всех сторон небольшой прудик, более похожий на дождевую лужу, чем на пруд. «Посмотрите, тетушка, — сказал Прилуцкий, указывая на одну березу, — не при вас ли были написаны эти стихи? Где, мой друг, где? А вот здесь, видите, карандашом». «Да, точно, только я никак не могу разобрать. У тебя, Александр, глаза помоложе моих. Прочти-ка, мой друг». Прилуцкий не вдруг разобрал надпись, однако ж прочел, наконец, кое-как следующие стихи. «Создание легкое минутного каприза, пустая выдумка и дичь. Но что за Сафо это Лиза? И что за ловелас какой-нибудь москвич?» «Ах, боже мой, да это, кажется, эпиграмма!» «Да, тетушка, и мне кажется, что это не мадригал». «Хороши же ваши теперешние стихотворцы, бездушники! Да что и говорить, для них нет ничего святого!» «Постойте, тетушка, постойте, вот тут еще другие стихи, может быть, эти лучше?» «Не верю, не верю, если они написаны недавно, так верно какая-нибудь гадость, однако ж так и быть, прочти». Прилуцкий прочел довольно бегло следующее двустишье. «Но можно ли поступить безумнее и хуже, влюбиться в сорванца и утопиться в луже? Фи! Фи, какая глупость!» – вскричала княгиня. «Да уж не ты нам все это сам сочиняешь, Александр!» «Я? Что вы? Да я и прозой-то по-русски плохо пишу!» «Ну, не правда ли я говорила, что в наше время поэты были не то, что теперь? Тогда умели чувствовать и выражали это в прекрасных стихах. А нынешние писатели что такое? Грязная проза, дурные стихи. Не правда ли, Богдан Ильич?» «Извините, княгиня, — отвечал я, — стихи нынче пишут вообще гораздо лучше прежнего. В них больше мысли, но зато в них часто выражаются какие-то неистовые, буйные страсти. Это модная поэзия, которую французы называют растрепанной. В отношении к прежней нашей поэзии, скромной, опрятной, но несколько бесцветной. То же самое, что исполненная огня и силы безумная цыганская пляска в сравнении с чинным, благопристойным, но почти безжизненным минуэтом. Что же делать? Век на век не приходит. В наше время поэты ворковали, как голубки, а теперь ревут подчас, как дикие звери. Бывало, нежная мать, убаюкивая свое дитя, поет: «Спи, мой ангел, успокойся, баюшки-баю». А теперь в какой-нибудь колыбельной песне также маменька поет: «Спи, пострел, пока невинный, баюшки-баю». «Ах, что вы!» – вскричала княгиня. «Да неужели в самом деле пишут такие ужасы?» «И пишут, княгиня, и печатают». «А что ж, по-вашему, — сказал Прилуцкий, — лучше, что ли, это прежнее голубиное воркование?» «Нет, Александр Васильевич, по мне и то, и другое нехорошо. Можно и не ворковать, и не бесноваться.
1: А что можно, так это нам доказывали и теперь доказывают писатели с истинным дарованием, которые никогда не гоняются за минутным успехом.
3: «Пойдем, Оленька», — прервала княгиня, — «я не хочу здесь дольше оставаться. Богдан Ильич, дайте мне вашу руку».
0: «Ну, скажите мне», — продолжала она, идя со мною к монастырю, — «не правда ли, что в старину все было лучше нынешнего? Не правда ли, что наше новое поколение, наши молодые люди...»
1: «Гораздо вас помоложе, княгиня?»
0: «Да, правда. И, признаюсь, я за это на них не очень зол».
3: «Вы все шутите, а я вас спрашиваю не шутя. Ну, скажите, на что они похожи?»
0: «Я думаю, что они очень похожи на то, чем мы были с вами лет 35 тому назад. А если многое, что казалось нам прекрасным, кажется им смешным, так это весьма естественно. Вспомните, как мы смеялись над пудренными париками и робронами наших дедов и бабушек. А ведь они были уверены, что лучше наряда придумать не можно. Что же делать? Я уже вам сказал, что век на век не приходит. Одни только страсти наши остаются неизменными, а нравы, обычаи, понятия и общественные условия не могут не изменяться. Чтобы оградить их от этого изменения, мы должны бы были никогда к себе не пускать и сами никуда не ездить. Всегда ли эти изменения бывают к лучшему? Вот это другой вопрос. Но что они сделались для нас неизбежными, об этом, кажется, и говорить нечего.
1: «Неизбежными!» — повторил Соликамский, который шел позади нас вместе с Прилуцким. «Неизбежными!» Да это, пожалуй, кончится тем, что мы сделаемся французами или немцами.
0: «О, нет, любезный, — сказал я, — это совсем другое дело. Нам точно так же нельзя сделаться французами, как французам русскими. Все эти изменения в нравах и обычаях как необходимые следствия просвещения, опыта и частных отношений с соседними народами, могут со временем сблизить все поколения. Но эти, так сказать, кровяные родовые свойства каждого народа, его недостатки и достоинства, хорошие и дурные склонности, быть может, облекутся в лучшие формы, получат другие названия, но в существе своем останутся все те же. Например, какое найдете вы сходство у нынешних парижан с теми, которые жили в Париже, когда он еще назывался Лютецией? А несмотря на это совершенное изменение в понятиях и образе жизни, французы остались все теми же французами. Они, конечно, очень много переняли у своих завоевателей, однако же не сделались римлянами и даже вовсе не походят на итальянцев, которые ведут свой род примехонько от римлян. «Точно так же, как мы не сделались татарами», — промолвила княжна.
1: «Да, Ольга Дмитриевна, самобытность, эта жизнь народная, имеет большое сходство с отдельным существованием каждого человека. Всякий из нас был некогда ребенком, перенимал все у тех, которые его постарше, учился, потом вырос, возмужал и сделался совершенно не похожим на то, чем был прежде, а между тем все-таки не стал другим человеком, потому что для этого надобно переродиться». Мы подошли опять к монастырским воротам.
0: «Александр, — сказала княжна, — ты не хотел взойти с нами на башню? Так погляди хоть отсюда на Москву».
1: «И-и-и, кузина! — отвечал Прилуцкий. —
0: Как тебе не надоело восхищаться все одним и тем же? Ну, право, я начинаю думать, что ты приходишь в восторг для того только, что это тебе к лицу».
3: «А почему ты это думаешь?» — спросила княжна с приметной досадой. Да, я уверен, все это комедия. И надобно тебе отдать справедливость, ты мастерски разыгрываешь свою роль.
4: Знаешь ли, Александр, что это становится невыносимо? Так, по-твоему, нельзя любить?

Прилуцкий вспыхнул, но не отвечал ни слова. Мы уселись по-прежнему в линейку и поехали. Наша прогулка началась довольно весело, а кончилась очень скучно. Во всю дорогу никто не вымолвил ни слова. Прилуцкий дулся на свою кузину, княгиня гневалась на стихотворцев, которые насмехались над бедную Лизой. Соликамский досадовал на Прилуцкого за его неуважение к русской старине. Один я ни на кого не сердился, но от этого мне легче не было. И ведь вовсе не весело ехать целый час боком в тряской линейке с людьми, которые молчат и дуются друг на друга. Когда мы доехали до Яузы, я сказал, что мне нужно завернуть в воспитательный дом. Простился с княгинью, пересел в коляску и отправился на свои Пресненские пруды.

Негде в 39-м царстве, в 30-м государстве жил-был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Чтоб концы своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга, глядь, ан с востока лезет рать. Справят здесь лихие гости, идут от моря. От злости инда плакал царь Дадон, инда забывал и сон, что и жизнь в такой тревоге.

Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу. Шлет к нему гонца с поклоном. Вот мудрец перед Додоном стал и вынул из мешка золотого петушка.